0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
3: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Души.
6: Так само я роблю якісь такі цікаві твори, де скрипка баян, це і з Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року. Це вже і Попаюко це грає, і той до того це не робив. І багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Натальи Быстрицкой. В 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа «Договорились». В час дня программа Бориса Авезова «Караван». В 2.10 «Пульс дня». В 3.10 «Моя Америка с Верой». В 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит». В 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели». В 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк». И завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася — это тот, кто на коленях у Севы, наша фамилия Каплан. Меня поражает одно радикальное отличие кино от телевидения. Это просто поразительно. Кто это когда-то придумал? Это такая дикость, это так неправильно. В кино категорически, когда тебя снимают, запрещено смотреть в камеру. Ну, просто не бывает ни в каком кино, даже в самом таком, совсем затрапезно-провинциальном, не смотрят в камеру люди. А в телевидении смотрят только в камеру. Это же полная хуйня. Почему? Потому что когда ты смотришь в камеру, ты как будто что-то просишь, как будто ты ищешь контакта. Хотя на самом деле большинство людей, которые сидят перед камерой, они читают текст по промптеру, их нужно поставить под таким углом, чтобы было непонятно, что они читают текст, чтобы казалось, что они глубоко, так сказать, о чем-то задумались. Но это же не так. Вот, например, я каждое утро готовлю передачу из расчета, что у меня не будет звонков. То есть, если они будут, то я не захочу их принимать. Но прикиньте, 60 минут эфира. Это если бы это было в тексте и читать со средней скоростью способности воспринимать на слух, по 2.5 минуты на страницу. Это же надо 100 с чем-то страниц текста. А кто его напишет? Я же все делаю один сам. Это невозможно. Поэтому это чистый стендап в присядку. То есть что-то, headlights какие-то высунутые, какие-то мысли на экране, безусловно, есть. Мне нужно на них посматривать. Потому что надежды на то, что могут радиоактивизироваться люди, которые могут интересно, сжато и точно реагировать на то, что ты им предлагаешь, нет. Это все может быть только в результате монтажа, в результате подложки смеховой дорожки. Об этом, кстати, сегодня будет последняя новость. А начнем мы с того, что мы с Васей относим к разряду What's News World Wide, причем с картинками. В самопровозглашенной Луганской Народной Республике под удар попал учебный корпус и общежитие колледжа. Так там говорят, погибло 4 человек, пострадали 35. Ярославская область в ночь на пятницу подверглась атаке тоже украинских беспилотников. 11 человек, в том числе 13-летний, получили ранения в результате российских обстрелов в Сумской области. Вооруженные силы Украины меняют свою стратегию, об этом заявил главком Александр Сырский. Киев в условиях ограниченных ресурсов попытается перейти от войны на истощение к асимметричной стратегии, как он это назвал. Сырский пояснил, что для остановки продвижения российских войск украинцам будет эффективнее контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории. Министерство обороны России заявило, что в минувшую ночь было сбито 217 украинских беспилотников над 16 областями, над Московским регионом и Санкт-Петербургом. То есть Сырский слово держит. Госдеп одобрил продажу Украине оборудования для зенитного ракетного комплекса «Хок» на 108 миллионов долларов. После блокировки «Старлинк» для России Украина смогла отвоевать около 400 квадратных километров территории. И президент Беларуси Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к лидерам стран СНГ. Это, если это так на самом деле, я, кстати, не подозреваю, что это не так. Потому что чем больше народу, тем меньше мозгов. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Куба представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, и вероятность мирного соглашения с ней невелика. То есть вот просто сейчас, перед днем поминовения, можно смело идти на полимаркет и ставить на то, что мы войдем на Кубу. Но не совсем так, как в Венесуэлу, и не совсем так, как в Иран. И я думаю, что вы мало заработаете, потому что все таким вот образом будут сегодня играть какими-то деньгами. Наши внутриамериканские поразительные некоторые новости, в частности вот это. Республиканцы в Сенате порвали со своим президентом по поводу плана администрации Белого дома создать фонд компенсации в размере 1,8 миллиарда долларов для выплаты тем, кто заявляет о политических преследованиях. И при этом широкое сопротивление заставило лидеров партии отказаться от голосования по финансированию иммиграционного контроля обеих партий. Лидеры республиканцев в Палате представителей отменили запланированное голосование об ограничении возможностей Трампа. Секунду. Проводить военные удары по Ирану после того, как стало ясно, что резолюция, предложенная к обсуждению демократами, скорее всего, будет принята. То есть запахло ноябрьскими промежуточными. А я кашлять, наверное, буду точно, потому что в связи с изменениями климата Вася стал линять. Я фактически... Кстати, кот сам, его тошнит от того, что он себя облизывает и какую-то шерсть проглатывает. А я его шерстью дышу. В принципе, никто еще, по-моему, не блевал в эфире. То есть в этом смысле можно было бы стать первенцем. Трамп отложил подписание исполнительного указа, который предоставил бы правительству больше контроля над индустрией искусственного интеллекта. Сам он, конечно, не мог до этого додуматься. Там, видимо, у кого-то дрогнуло очко из приближенных. Но я имею в виду из членов семьи, естественно, потому что они там делают бабки. Да, невзирая на нормы этики, но какая нынче этика? The Democratic National Committee, то есть общенациональный комитет демократов, опубликовал неполный отчет, в котором подробно при этом описаны ошибки партии на выборах 2024 года. Так бывает, что неполный, но подробно. А федеральный судья в Чикаго снял все обвинения с группы Anti-ICE демонстрантов, заявив, что прокуроры действовали неправильно, представляя дело большому жюри. Администрация Трампа предоставит гранты на сумму в 2 миллиарда долларов 9 компаниям, занимающимся квантовыми вычислениями, в рамках сделок, включающих US Government Equity Stakes. Переводить даже не буду, потому что это будет совершенно непонятно и совершенно не нужно тем, кто не понял основное содержание этого заголовка. Судья из Вирджинии снял все уголовные обвинения против бывшего заместителя директора начальной школы, которого обвинили в халатности после того, как 6-летний ученик застрелил учителя в классе в 23-м году. Вы подзабыли? Мы с Васей напоминаем. 4 новых исследования показывают, что препараты GLP-1 для снижения веса и диабета связаны с лучшими результатами для пациентов с раком. А главарь многомиллионной схемы мошенничества в Миннесоте, вообще-то это баба, Эми Бок, вчера была приговорена к 41 году с чем-то там лишения свободы. Бок провела более $240 миллионов продовольственной помощи во время пандемии через свою сеть Feeding Our Future. Более 100 человек обвинены в ходе продолжающихся расследований, в том числе 15 обвиняемых в мошенничестве более чем на $90 миллионов, большая часть из которых через Medicaid, через клиники аутизма и домашнего ухода. И последнее из числа таких мировых потрясений – умер Кайл Буш. Ему был 41 год всего. Он, естественно, у вас справа наверху на экране. Это суперзвезда NASCAR. Причем точная причина смерти остается пока неизвестной, но менее чем за 2 недели до смерти он сталкивался с проблемой с носовыми пазухами. Кстати, так, для справки. Вот у меня был дружок, у папы был друг, Бусы Гольштейн. Они вместе удосужились в свое время посидеть на коленках у Иосифа Виссарионовича Сталина, получив премию на всесоюзном конкурсе музыкантов. Буси, естественно, за скрипку, папа за фортепиано. И у Буси, тихий, интеллигентный джентльмен, был сын от первого брака, Мирон, который почему-то стал майором в ГУЛАГе. Он руководил зоной. Причем он был атлет, то есть фотографии уже не найти. Как Брюс Ли, но только мощный. И причем это все было не за счет каких-то культуристических штуковин, просто мощный. Турник, бег, отжимания, все со своим телом. И он был совершенно потрясающий мужик. Я его почти не знал, но у него родились когда дети, и он решил отдать своего сына в ЦМШ, то есть чтобы его внук Буси тоже играл на скрипочке. Вот, и для того, чтобы попасть в ЦМШ, нужно было переехать в Москву, это было почти невозможно. Он совершил этот подвиг, Мирон, и устроился чем-то вроде домоуправа в ЦМШ. Центральная музыкальная школа. Попасть туда было очень сложно. Но дети были талантливые, и нужно, чтобы при них был кто-то из родителей, кто-то имел бы какой-то заработок. То есть он оставил зону, где он был кум. Вообще, такие сюжеты не снились сценаристам. И стал работать в ЦМШ. А потом как-то он мне сказал, что у него с зубами проблема. И у него эти гаймеровые пазухи, верхняя десна, полости появились из-за того, что он зубами не занимался. Проход в гаймеровой полости, и ему чистку делали, причем чистка эта страшная, через какую-то марлю туда-сюда, через отверстие. Потому что там накопления гноя были. Но в результате он умер очень рано. Ничего не знаю про его детей, но думаю, что они должны были стать музыкантами, это точно. Кстати, может, кто знает, внук Буси Гольштейна. Жену звали Оля, их мать, а вот детей не помню как. Видел их в жизни один раз только. Теперь «What's News Business and Finance?»

0: корни растет, а представления возникают гораздо быстрее. То есть спрос и предложение не соответствуют. Будет ли это отражаться на качестве представлений, я не знаю. Но, в принципе, есть офф-бродвей театры, и я не буду их называть, потому что тогда там, не дай бог, будет толпа, как было когда-то в Харриман Стейт Парк. Я стал рассказывать, что там сумасшедшие прогулки. Отлично, кстати, для фитнеса. Там есть озера, в которых, правда, змеи плавают, но зато людей нету. Вот озеро, которое туда-сюда переплыть, у меня занимает где-то 30 минут. Один плыву, и воду можно пить. Правда, нельзя. Если появятся парковские труперы, то будет не как в песне у... Как группа это называлась? Про труперов. Телефон студии 718-303-9090. Заодно и связь проверим. Walmart сообщил о сильном росте продаж за последний квартал и заявил, что рост цен на топливо может привлечь больше покупателей из малообеспеченных семей. Они же, правда, должны до Walmart доехать на машине. Деловая активность в Соединенных Штатах росла стабильными темпами в мае, а в Европе и Азии замедлилась из-за роста стоимости энергии. Meta Platforms и другие провайдеры соцсетей достигли соглашения со школьным округом Кентукки по обвинениям в намерении вызвать зависимость у молодежи. The Breakfast Club – это влиятельное утреннее радиошоу, которое ведет Charlemagne the God, будет транслироваться в прямом эфире на Netflix, что делает его первой ежедневной живой программой этого сервиса. Так, у нас вот звонок. От вас, может быть, это ответ на вопрос. Прошу вас. Пожалуйста, в эфире.
1: Супертрупер Абба.
0: Точно, да, спасибо. Спасибо всем, кто набрал телефон. То есть все линии загорелись, как огни зажигалок на рок-концерте. Супертрупер. Я когда, кстати, услышал первый раз песню их «Ватерло», но я со слуха, особенно британский, английский, понимал все еще с детства в Советском Союзе. Это не потому, что я такой умный, а просто потому, что родители умные. Частные уроки английского. И когда они пели это «Waterloo», «Waterloo», я не мог понять, что же это такое «Waterloo», «loo», потому что по-английски это «сортир». Это, кстати, у британцев довольно много слов, которые обозначают... туалет. Ну-ка, кто-то еще может дополнить словарный запас человечества? Наш телефон в студии. Какие вы знаете слова, обозначающие туалет? На английском языке. Телефон в студии 718-303-9090. Фану для, не грязи ради. Препарат, разработанный Элли Лили, вообще, наверное, Илай, надо так говорить, провела, прошел через клинически значимое снижение веса в исследовании фазы под третьим номером. Теперь наши внутриамериканские новости. Смерть видного члена еврейской общины Нью-Йорка и давнего владельца кошерной пекарни признана таки убийством. Полиция обнаружила тело Альберта Ицковича, которому 75 было, с огнестрельными ранениями шеи и спины, в машине вдоль береговой линии озера Кесена во Флашинге незадолго до 5 часов дня. И в понедельник все это было. Полиция призывает общественность сообщить любую информацию об убийстве. Crime Stoppers предлагает вознаграждение до 3 500 долларов в связи с этим инцидентом. Бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вспышка Эболы может потенциально стать очень серьезной пандемией. Демократическая республика Конго и Уганда ведут сейчас борьбу с распространением редкого штамма Эболы, он называется Бунди-Бугьо. И уже зарегистрировано 575 случаев и 148 смертей. Редфилд, который руководил 3 вспышками Эболы, в том смысле, что боролся с ними, все из которых произошли в этой Демократической Республике Конго во время его руководства CDC, удивлен, насколько поздно на сей раз была выявлена эта вспышка. Президент Трамп заявил, что «total jerk» Стивен Колбер. Total jerk – это, ну, по-русски.

0: все-таки, наверное, это полный отстой. Наконец-то прикончен каналом CBS. Ведущий Лейт Шоу отбил свой последний поклон вчера. Колбер вел позднюю программу 11 сезонов, сменив Дэвида Леттермана в 2015 году. И ему сейчас 62, он обвинил Трампа в том, что его шоу было закрыто после достижения юридического соглашения владельца CBS Paramount с президентом. Это касается слияний определенных. Я, кстати, посмотрел вчера интервью, которое в 2015 году Трамп дал Стивену Колберу на CBS. И мне Трамп понравился больше, чем Колбер. Ей-богу. Почему это уже не первый раз. Я имею в виду, ну как он себя ведет в шоу. Он, конечно, исключительно плебейски выглядит, ну, в плане артикуляции, когда он один на трибуне, он не умеет это. Но по части импровизации и простых слов, о, как есть чему поучиться, потому что в этом гений Трампа заключается, хорошая реакция. И... Скажем, если у Колбера, который, безусловно, один из самых суперталантливых комиков нашего времени, он много лет работал и писателем, писал шутки, то есть он, у него есть актерский дар, но он, что называется, жертва прописанного сценария. Это я вам говорю как специалист и по импровизации, и по прописанию сценариев. Он жертва прописанного сценария. У Трампа сценария не было. Поэтому он выглядел гораздо выигрышнее. И дошло до того, что в этом четырехминутном эпизоде от 2015 года в аудитории Колбера, где сидят свои, ну там, правда, могли быть и трамповские, но была адекватная реакция в поддержку Трампа, но не в поддержку шуток Колбера. Я рекомендую посмотреть, кстати. Так, и сейчас посмотрим, у нас один звонок. Это, наверное, по поводу туалета, я надеюсь. Прошу вас, пожалуйста.
1: Здравствуйте, люди добрые, правильно. Ты понимаешь, в Америке значит, вообще-то называют bathroom, но это будет lavatory.
0: Не, я про Британию спросил вообще. Ну да, lavatory, да, точно.
1: Lavatory.
0: Спасибо.
1: Это британский. Да. Я же говорю, в Америке bathroom, а в Британии lavatory.
0: Да-да-да. Да, ты совершенно прав, Яшенька. Спасибо.
1: А по поводу... выступление Трампа на шоу Колбера, конечно, за его плечами, за 45-47 был ряд лет ведения Apprentice, конечно, он показал свой класс, это несомненно. Всем счастливого уикенда, ребят, пока.
0: Да, пока. Не, ну Apprentice, я извиняюсь, даже неудобно комментировать. You're fired, и это все. Так, теперь следующая новость. Она вообще... У меня, как у спортсмена по жизни, вызывает скепсис. Но, тем не менее, в Сан-Франциско экзоскелеты, это называется, на базе искусственного интеллекта, начинают менять способы передвижения. То, что у вас на экране, это экзоскелет. То есть люди могут ходить пешком, гулять и тренироваться на открытом воздухе в этом экзоскелет. То есть это роботизированная система, которая до сих пор... ограничивалось военными, промышленными объектами и реабилитационными центрами, где люди должны были двигаться там, после переломов и так далее. Но теперь продаются они потребителям, стремящимся к скорости, выносливости и сверхчеловеческому преимуществу. То есть их интересует результат. И любые средства для этого хороши. Одна из последних моделей X Ultra S, которую производит Hyper Shell, использует программное обеспечение искусственного интеллекта и моторизованные опоры для бедра, чтобы помочь пользователям преодолевать крутые участки с меньшими усилиями. Там такой вот, это называется рига, наверное, по-английски, так же, как по-русски, из углеродного волокна, он обхватывает талию и бедра, а двойные тазобедренные моторы потребляют при этом энергию в 1000 ватт, то есть надо где-то подзаряжаться, если вы в горы побежали. Но, в принципе, устройство теоретически может поддерживать скорость достаточно высокую для пробега одной мили за 4 минуты. Кто не бегал, это хороший результат. И последнее. Мат, оказывается, мат, ругань, foul language, прокачивает силу и продуктивность, показало исследование. Прокачивает — это из новорусского языка, то есть в смысле придает. Британские ученые выяснили, что достаточно 10 секунд материться, и сила хвата вырастает в среднем на 1,4 килограмма. Хват. Подъем. Во время брани в мозгу, оказывается, активируется система мотивации и стремления к целям. Это так упрощенно, если настроение во время мата улучшается, появляется драйв. Ругань помогает организму выкладываться в полную силу и снимать внутренние зажимы. И вы это знаете, только никто про это вслух пока не говорил. В эксперименте участвовало аж 300 человек. Их разбили на две группы и просили как можно дольше держать тяжелый вес. И самый крутой результат выдали те, кто матерился в первые секунды, подняв его себе на грудь. То есть получается, что в результате исследования бесспорно выяснилось, что ругательства помогают мозгу переключаться с боли на эмоции, и мы это понимаем, быстрее поймать состояние потока, это внутренние, так сказать, процессы, и убрать психологические барьеры. Вот эта штука вся работает, причем не только в качалке, где нужно поднимать рекордные веса, но в любых стрессовых ситуациях. Перед важным выступлением, перед даже собеседованием при устройстве на работу и так далее. То есть перед тем, как у вас что-то очень важное, есть смысл поругаться хорошенько секунд 10, а потом выходить в эфир. Это все с новостями, которые мы с вами относим к разряду срочных. Если по их поводу у вас появились мысли, вы можете ими поделиться, набрав номер телефона студии 718-303-9090, призадумавшись во время вот этого перерыва.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Слышите? Шаги.
6: Этим утром многое может измениться.
7: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
9: Толковище. Прямо сейчас.
0: Виктор Павелко прислал текст в лайв-чат. Это полный умат. К слову, кстати, о последней новости. Мат, а есть еще умат. Он пишет: «Все, что ли?» То есть дело в том, что когда идет реклама на радио, на телевидении, я ее не пускаю через русский голос Америки на YouTube и просто общаюсь с публикой, включаю лайв-чат, чтобы они наслаждались тем, что весь экран занимает только их высказывания. Нет, Виктор, не все. Теперь с нами будут те, кто набрал номер телефона студии. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
10: Да, доброе утро, с пятницей вас всех.
0: Спасибо, вас, Саша, здрасте.
10: Слушает. У меня к вам два коротких вопроса, в принципе. Первый, они оба взаимосвязаны. То есть, как вы знаете, у нас скоро будет чемпионат мира по футболу проходить в стране. И поэтому вопрос такой, что как вы представляете атмосферу на стадионах, где будет выступать команда Ирана, которая прошла, но неизвестно, дадут ей визы или нет. Это первое. И второй, вы как в первую очередь гражданин Соединенных Штатов, как вы относитесь к допуску спортсменов России с национальным гимном и флагом и так далее на международные соревнования? Спасибо, хотел
0: слышать. Спасибо, Саш, взаимно тоже. Ну, крутой вопрос. Но, в принципе, я натренирован. В этом году будет 29 лет толковищу. Это рекордный марафон для ведущего, который пользуется абсолютной свободой слова. Ну, прикиньте, 29 лет. То есть меня вообще никому не догнать. Но есть вещи, которые меня смущают. Вот, например, если писать воспоминания, там написать, я не знаю, как прошла жизнь, потому что дети просят. И только потому что дети просят, жена тоже просит. Я жене сказал, не хочу, читать или нет, вот для кого писать. Дети стали просить. Но есть вещи, которые я не могу детям рассказать. Или я должен. Но есть же позорные вещи, которые... И оправдания никакого быть не может. Но что касается вот этих двух вопросов, я вообще, ну, это biased, то есть у меня смещенное представление, у меня предвзятое отношение. Я считаю, что спортсмены всех стран, невзирая на отношение к режиму и невзирая на действия правительства, должны иметь право на участие в международных соревнованиях. Да, под флагом своей страны. То есть если бы я был тираном, то есть правил бы планетой, я бы, безусловно, все это делал, потому что нам важно посмотреть, какие получаются спортсмены при том или ином режиме в том числе. Если эти спортсмены выигрывают соревнования, ну, скажем, Иран выиграет соревнования, или Россия выиграет соревнования, то значит что-то не только с физически, но с духом, с духовитостью, с психикой, с нервной системой у этих ребят, которые выходят на спортивные площадки, не так, как у нас, зажиревших в своей, так сказать, больной, но все же демократии. Поэтому с точки зрения экстрима я бы это допустил, но экстрим возможен, может быть полезен только для одних, для тех, кого мало. Вот я не сломался, мне экстрим оказался полезен. Но кто из вас пользуется той же свободой слова, которую я даю вам? Да почти никого. Не, ну, на самом деле сказать, что никого это не... У нас есть человек 5 в эфире, кто пользуется свободой слова, и я считаю, что это, ну, в данном случае наши с Васей дети, это наш семенной фонд. Причем не важно, что они говорят, они свободны, в отличие от остальных. Это при том, что 20 с чем-то лет назад у меня аудитория доходила до 800 тысяч человек, у аудитории у «Народной волны». Сейчас где-то в районе 200 тысяч. 5 из них только пользуются свободой слова. Я так боюсь кого-то забыть. Ну, ладно. Значит, я надеюсь, что ответил. Теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
11: Да, Сев, привет, это Карл.
0: Привет, это один из них, кстати. Привет, Карл.
11: Значит, я хочу тебе тоже рассказать такую маленькую историю по теме. Ты видел когда-нибудь 3-пудовую гирю?
0: Нет, 3-пудовую не видел.
11: Прикинь. Я так думаю, что со времен Российской империи их не отливали, понимаешь? Значит, у меня был приятель, ну, он, честно говоря, был приятелем, вернее, другом моего друга в Москве. Он сам с Украины, вся родня оттуда. Он закончил хоровое училище и был замечательным, талантливейшим аранжировщиком, как хоровым, так и инструментальным. Но ему от украинской родни, ему по наследству досталась 3-пудовая гиря с двуглавым орлом. То есть еще оттуда, там, 800 какого-то года. Значит, что он устраивал у себя? Попойки были непростые, а попойки, они все время были конкурсом.
0: Че? Поднять ее, да?
11: Да. Ладно, я потом позвоню, у меня тут водитель возбух. Sorry.
0: Давай, ничего, но это уже само по себе хорошо. Да. Ладно. Что-то такое хотел сказать Карлу, но раз он ушел, поэтому задним числом не буду. Вот, пожалуйста, 2 звонка. Саша и Карл. Просто сразу. Абсолютно в точку. Это люди, которые пользуются свободой слова и временем. Потому что с этим делом как с мускулатурой. Если ты не занимаешься спортом, то ты становишься дряблым. Если ты не прокачиваешь вслух умственную деятельность, то результата от этого никакого. Что у нас было вчера на бирже? акции выросли на фоне признаков прогресса в разрешении ситуации с трехмесячной войной. S&P на 0,2, Dow на 0,6 и NASDAQ на 0,1. А нефть Brent упала. То есть тут тоже качели. NVIDIA закрылась на 1,8% ниже. Гигант чиповый. Правда, в Бруклине чиповым называют дешевок. Сообщил о рекордных продажах и доходах, превзойдя ожидания аналитиков благодаря спросу на вычисления в дата-центрах и росту числа агентов искусственного интеллекта, но оптимизм спекся. Прикиньте, именно так. Рекордные продажи еще позавчера было бы по-другому, а тут NVIDIA закрывается на 1,8. Но, в принципе, за последний год NVIDIA выросла на 67%. То есть, если бы вы поставили все свои бабки год назад только на NVIDIA, то вы на 67% стали бы богаче. И это делает ее крупнейшей публичной компанией в мире с рыночной стоимостью примерно в 5,4 триллиона долларов. То есть, это никуда не денется. То есть, могут быть падения, колебания, но я думаю, что в NVIDIA можно вкладываться, как в свое время, скажем, в биткоин. Spotify вырос на 13%, причем у них долгое время были плохие дела. Эта музыкальная стриминговая компания, она заявила, что планирует запустить инструмент искусственного интеллекта, позволяющий пользователям создавать каверы и ремиксы на песни артистов, входящих в каталог Universal Music Group. У них, то есть, со Spotify договор. Компания также дала оптимистичный прогноз на 2030 год. И в Spotify, несмотря на то, что они выросли вчера, можно вкладываться теперь, на мой взгляд, потому что пользователи будут создавать... Это действительно увлекательно. У меня есть приятель один, Аркаша Ногинский, который был чемпионом по музыкальным пазлом на народной волне, то есть Аркаша в свое время всю фонотеку радио заполучил у себя домой, потому что он знает всю рок-музыку. И у него минусовка, аппаратура, в общем, он в свободное время поет всю жизнь и радует жену в это время. Кстати, петь дома, не только в душе, читать стихи, учить их наизусть, учиться танцевать, это сильно обогащает существование. Вот, так что создать кавер... Я в свое время, тоже это было лет, наверное, 25 назад, был в студии у Игоря Кисиля в Манхэттене. И те, кто из старослужащих, так сказать, те, кто слушает мое шоу с 13 августа 1997 года, помнят репортаж. Я пришел к Игорю, и, кстати, там сидел один российский рэпер, который был, ну, наркоман вообще не просыхающий. Он потом на несколько лет выпал, так сказать, со сцены, ушел. Богдан Титомир. И он мне предложил сразу что-нибудь тяжелое попробовать. Он меня вообще первый раз в жизни видел. А Игорь сказал мне: давай запишем, что хочешь, если я сделаю суперзвезду. Но мы зашли. Но я вообще пою, правда, все меньше и меньше. И зашел в будку такую, типа Джон, это еще одно название для туалета уличного. Ну, совсем такая вертикальная, там сесть было не на что. Надел гарнитурку и под минусовку спел «Strangers in the night». Exchanging glances, wondering... Я могу получше петь, но сейчас просто соседи спят. И он записал это, причем при мне почистил. Тогда еще даже, по-моему, Pro Tools не было. Были другие софт. В общем, это было вполне пристойно. Так что Spotify. Я именно поэтому рассказал эту байку. Walmart сообщил, что продажи выросли в последнем квартале, поскольку... покупатели, что называется, looked for value, кто переведет правильно на сносный русский язык, что значит looked for value, и покупали больше онлайн. Кстати, вот эта вот вторая часть почти вся на русском, она поясняет то, что я сказал по-английски. Наш телефон студии 718-303-9090. Тем не менее, акции упали у Walmart примерно на 7%, после того, как компания сообщила, что их финансовые ожидания на весь год вряд ли изменятся. И последние акции SoftBank в Японии выросли почти на 20%. OpenAI, одна из ключевых инвестиций, готовится подать заявку на IPO уже на этой неделе. Это последнее из того, что было вчера на бирже. С этим вопросом все. Сейчас будет перерыв. Телефон студии для тех, кто может откликнуться на услышанное. 718-303-90-90.
12: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
15: «Анкор».
14: Премьера спектакля
15: «Сделка».
14: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
15: Премьера спектакля «Сделка».
14: Театр «Анкор».
15: Впервые в Нью-Йорке.
16: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
15: Театральная гостиная.
16: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
15: Билеты на сайте
16: theater.com и по телефону 718-266-3393.
17: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
18: Ждем вас.
19: Радио-шоу «Всего Копана».
20: За него стоят громадные мосты.
21: Не пойму, что за люди.
9: Толковище.
0: Реакция только, ну, понятно, на самое низовое. То есть, вот, например, Сергей Литвун, я даже думаю, что он, наверное, был литвин до того, как начал ссориться со своими друзьями по чату. Он написал, что церковь борется со сквернословием, но это, очевидно, не та церковь. Потому что, если вы почитаете воспоминания покойного комика Джорджа Карлина, «Last Words» называется книжка. Я ее читаю просто много лет и не могу дочитать до конца. Я прочитаю страниц 30, потом прочитаю снова. Ну, офигенно просто. Это так умно, невозможно. И он с детства хотел стать интертейнером. Выступать на сцене со стендапом. Прошел очень сложную, длинную, малоблагодарную часть, так сказать, достижения популяризации, потому что он был корректный. И когда он понял, что нужно говорить те слова, которыми объясняются люди, его популярность стала расти катастрофическими темпами. Кто никогда не видел, посмотрите на YouTube запись «Seven Words». Вы будете много раз пересматривать это. И он из ирландской семьи, причем папа у него был один из лучших рекламных агентов в стране. Папа был пьянь коричневая, ну, то есть, ну, типа вот этих бухариков-парашистов. И, ну, только он был еще при этом достаточно состоятельный. Правда, все пропивал. А мама была из очень состоятельной семьи, мама была культурная женщина, и как она родила вообще двух детей от этого мужика, в общем, она, короче, от него ушла, и потом, много лет спустя, она хотела, чтобы он стал кем-то. Она водила Джорджа маленького в отель, там, где put on the rates, то есть куда сходятся люди, чтобы себя показать, хотя они не могут себе позволить номера, и там богатые. И она показывала на людей, там, мужчин в шляпах, которые сидели, читали газету «Нью-Йорк Таймс», естественно, и курили сигары в фойе. Она говорила: «Я так хочу, чтобы ты, когда вырос, был похож на этих людей». А он в это время терпел. И, короче, когда он достиг популярности, мама пошла, это я отвечаю Сергею на ремарку Сергея Литвуна, пошла в местный приход. Они жили в White Harlem, то есть часть Гарлема, которая называлась Белой, там жили в основном ирландцы, это от 123-й вниз, Morningside Drive, это самый, до сих пор самый криминальный район, кстати, примыкающий при этом к Центральному парку. А вот там, кстати, кто помнит, как во времена народной волны Сева Каплан рассказал, что там на продажу идет вся линия домов, примыкающих к Центральному парку с севера, по доллару каждый дом, и если купить эти дома, взяв на себя обязательство отремонтировать их и сдать, то можно было бы сделать это и сдать русским старикам по 8-й программе и заработать вдвойне, причем еще на временный срок, с правом выкупа. Есть такие люди? Или вы не обращали на это внимания тоже в свое время? А, да, так она, мамаша пошла в церковь, она ходила регулярно. И монашки к ней подошли и спросили, как Джордж? Она сказала, ужасно. Вот он такие слова произносит, и вся Америка за ним повторяет эти слова. Я не могу сказать в эфире, потому что Федеральная комиссия посредством связи запрещает эти слова в американском радио. Не забывайте, Виктор Пывелко, это к вам. Это американское радио и телевидение. И монашки ей сказали, ой, так мы ему благодарны, потому что эти слова перестали быть ругательными. Ну, не знаю, усвоится ли этот материал, и как это, во что это выльется у нас в эфире, но с этой темой практически все. А теперь по поводу того, что творится в аэропортах. А если бы вы смогли обойти очередь на досмотр в аэропорту, вот я сегодня везу дочку, она летит в Гватемалу, в Ньюарк-Либерти, ну, на всякий случай за 3 часа до отлета. То есть потому что очереди такие, что даже если ты зарегистрировался заранее, тебе через секьюрити все равно надо проходить, и можно не успеть. Значит, появился альтернативный вариант. Еще пока не везде. И если вы не зашераете сегодняшнее шоу со своими товарищами, которые не смотрят Севу Каплана, то значит вы не желаете добра своим близким. Так вот, можно обойти очередь на досмотр в аэропорту. Можно допустить, чтобы вас обыскали и проверили багаж в удаленном месте. Но это могут пока делать только путешественники, вылетающие из аэропорта Логан в Бостоне. И начнется эта бодяга с 1 июня этого года, потому что TSA – это наши секьюрики. Секьюрики – это так говорила первая няня моего сына, Фаня. Я не знаю, живы ли вы и смотрите ли вы это шоу, а мы о вас вспоминаем очень тепло. Фаня считала, что в Америке все говорят по-русски, только притворяются, что не говорят. И она жила в Бруклине, на Myrtle Avenue, и говорила, что американцы неправильно произносят, надо говорить «муртле». Так вот, TSA пытаются рассосать заторы внутри терминалов и в точках высадки. Так что инициатива эта может расшириться. 8 аэропортов уже одобрены для пилотной программы TSA, которая называется «Straight to the Gates», то есть прямо к воротам, к калиткам. Но пока что ее тестируют только во Фремингем. Это штат Массачусетс, 25 миль от Логана и менее чем в миле от 3 точек, кстати, Dunkin' Donuts. Там 3 сразу. То есть вы можете не в аэропорту в Логан, а во Фремингеме дистанционно пройти. То есть такие терминальчики появились. Изначально это будет только для пассажиров Delta или JetBlue, которые вылетают из Логана. Причем с 5.30 утра до 4 часов дня. И вот как это будет работать. После регистрации и прохождения досмотра в аэропорт вас доставит шаттл, который будет стоить $9, но вы экономите время, а время – это деньги. Последний 45-минутный шаттл будет в 11 утра, в час пик немножко продлят. Парковка на территории стоит в день $7. То есть это вообще, как в старые добрые времена на JFK. вы и ваши зарегистрированные вещи будете, так сказать, впереди всех лохов, которые все еще стоят в очереди на security check, или которые не сообщат своим близким о том, что рассказал на этот счет Сева Каплан. Будущее ли это всего? Ну, во всяком случае, Дэвид Санде, это гендиректор Landline, который, это компания, которая Landline, то есть это очередь на земле, которая управляет шаттлом, он считает, что это будущее. Он рассказал, что поскольку в аэропортах заканчивается пространство для строительства, вне площадки проводимые проверки становятся все более и более необходимы. Переезжаем во Фремингем, да? А с этой темой все. Если по этому вопросу есть какие-то или есть какие-то соображения, вы можете набрать телефон студии 718-303-9090. А я перехожу к следующей истории. На самом деле она достаточно тревожна, и никто не знает толком ответа на этот вопрос. Но я вчера увидел статистику, что в среднем каждый день... У меня есть, между прочим, на этот счет, по-моему, картиночка. Сейчас я гляну. Да, вот она. Сейчас я ее введу. Вот посмотрите количество сокращений в этом году технического персонала. Очень полезно это увидеть. Это. Для радиослушателей основная аудитория. Major AI-driven layoffs this year. То есть основные компании, которые убрали определенное количество сотрудников, то есть уволили в этом году. Oracle 30 тысяч, Amazon 16 тысяч, Meta 8 тысяч и так далее вниз. То есть в общей сложности, ну, где-то 60 с чем-то тысяч человек. Причем это же не рабочие на конвейере, на фабрике времен фильма «Новые времена» Чарли Чаплина. Это IT. И, значит, 933 человека каждый день в технологическом секторе во всем мире остаются без работы. Этим летом LinkedIn – это портал, который помогает людям найти работу и найти работников, увольняет 606 человек в отделах GBO, маркетинга, инженерии и разработки продуктов. Потому что железяка хуева заменит челов. Еще что. AI safety and control. Фактически искусственный интеллект, в котором есть определенные сомнения по части его безопасности и по части способности челов его контролировать, он стал уже реальной угрозой для рабочей силы и для качества жизни, соответственно. Потому что люди же не сразу становятся айтишниками. Это целая жизнь. Усилия по регулировке этой самой технологии, они не слишком, так сказать, развиваются, и причиной этому является то, что productivity gains весьма привлекательны. То есть рост продуктивности компаний, которые им должны иметь в качестве рабочей силы IT в лице человека или искусственного интеллекта, то есть все склоняется в пользу искусственного интеллекта. Законов нет, скажем, ну, типа то, что у нас было во времена всеобщего равенства, DEA, который возмутил право крайних республиканцев. А что сейчас скажете, когда это касается всех? Вы будете требовать, чтобы в каждой компании было не более чем 30% рабочей силы в виде железяки, да? Остальное, чтобы были челы. Кстати, вполне может и так кончиться. Но будущее искусственного интеллекта остается... не только неопределенным, и оно непредсказуемо, но я прочитал вчера довольно много и с удовольствием исследований на этот счет, потому что я, собственно, мне улыбается это будущее. Это очень эгоистично с моей стороны, но я знаю, что моя жена не потеряет работу, потому что психологи оценивают эмоциональные, так сказать, характеристики пациентов, и искусственному интеллекту пока еще далеко. А касательно импровизации, ассоциативных связей, ну, я, например, возьму на работу искусственного интеллекта Именно так склоняю в качестве соведущего. И буду рад, если он позволит мне вообще не выходить на работу и будет делать за меня эту работу, а вы не будете знать, что это не Сева Каплана, чтобы я вот как сегодня взял и поехал в American Dream на Big Snow кататься на лыжах. Значит, какие есть варианты? Мы подходим к концу. Я сейчас могу начать принимать звонки на любую тему. Кстати, прервав свои речи, телефон студии 718-303-90-90. Рост. Рост тенденции. Он, в принципе, символичен, потому что он символизирует стабильные достижения сразу в различных отраслях, потому что AI везде. Второе – это трансформация. Она характеризуется... Давай, Васька. Кстати, Васю можно было бы легко заменить, но обув его соответствующий биоматериал, и был бы Вася вечный кот. И даже и говорить бы стал еще. Трансформация, которая характеризуется появлением искусственного общего интеллекта, который способен фундаментально менять, так сказать, организации человеческие разные. А третий вариант, он называется ограничение, это где регулирование может ограничивать быстрое внедрение искусственного интеллекта, то есть, скажем, не более 30% производства. И последнее – это коллапс, то есть четыре варианта исхода, которые предупреждают о монополистическом доминировании, которое способно нарушить вообще всю динамику рынка. То есть что тут может начаться с биржей, трудно себе представить. А каждое из этих будущих представляет собой уникальные возможности и challenges, вызовы. По-русски challenge, по-моему, не говорят. И чтобы процветать в этом меняющемся ландшафте, организациям необходимо постоянно разрабатывать стратегии, постоянно новые стратегии, внедрять какие-то инновации и готовиться к тому, что произойдет дальше. То есть хочется жить дольше, чтобы увидеть, что будет дальше. Начнем принимать звонки. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
1: Здравствуйте. Вот я пример приведу. Я планирую вот на следующий год заработать $1 миллион. Каким образом? Я купил участок земли в хорошем месте за $200 тысяч кешем. И планирую построить дом, который будет стоить $2 миллиона. То есть я его построю за 700 тысяч. Ну, это максимально, за 700 тысяч. То есть я спокойно заработаю $1 миллион вот за эти годы или полтора, которые я буду строить. Нет у меня проблем. Значит, тогда не надо людям идти учиться, если столько много людей получишь образование, а потом не все в долгах. Какой смысл учиться? Учиться можно дома. Спокойно. Спасибо.
0: Да, спасибо. Это здорово, действительно, потому что из моего немеренного опыта я общался за годы своей профессиональной деятельности с десятками тысяч людей физически, я обратил на абсолютно четкую тенденцию. Люди, у которых было, которые сюда приехали с высшим образованием и с маломальским развитым интеллектом, у них не хватает ума, чтобы заняться чем-то еще. И они продолжают судорожно всю жизнь искать себе применение в сфере того, что было раньше. А те, которые ни на что не были способны, не знали языка, то не имели образования, опыта, абсолютно бесстрашно идут в бизнес и добиваются поразительных результатов. Но не все, конечно. Но гораздо больше, чем успеха у тех, кто пошел дальше по своей профессии. Ну, за исключением, естественно, программистов такого высокого уровня. Но те времена уже давно прошли. У меня был один знакомый, надеюсь, что с ним все в порядке. Он был очень хорошим инженером, потерял работу, после чего решил как-то перебиться, купил «Business Insider» журнал, стал читать его и нарвался на объявление о том, что в Казахстане есть интерес в немецком баночном пиве. Почему они дали объявление в этот журнал, я не знаю. Но, в общем, он, короче, нашел пиво, договорился и заработал за месяц $50 тысяч. В то время как его зарплата была 45 тысяч в год в те времена. Когда ему жена сказала: «Тебе не надо, это инженерию, ты прирожденный бизнесмен». Как вы думаете, что он сделал? Он вернулся обратно.
2: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
22: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
23: Дэвидсон Радио.
22: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
23: Дэвидсон Радио.
22: 620 АМ. Настройтесь.
24: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
25: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами в Мэдисон Сквер Гарден. Это Нью-Йорк, Манхэттен. Никербокеры наступают. Вчера второй матч финальной серии Кубка Восточной конференции, Кубок Ларри О'Брайена. Никербокеры снова играли с Кливленд Кавальерс и легко победили 109-93. Я напомню, двумя днями ранее Никс пришлось выбираться из ямы, в которую они сами себя закопали. Они с превеликим трудом победили в дополнительное время. Вчера все шло по плану. Окей, Никс лидирует в серии 2-0. Следующие два матча в Кливленде. Также сегодня третья игра в финальной серии Кубка Западной конференции. Команда Сан-Антонио Спёрс принимает действующих чемпионов Оклахома Сити Тандер после двух матчей в Оклахома Сити. Счет серии 1-1. И теперь мы с вами на хоккейных полянах. Кубок Стэнли. Вчера в городе Роли, это столица Северной Каролины, состоялся первый матч финальной серии Кубка Восточной конференции. Каролина Херрикейнс играла с Монреаль Канадиенс. И, ну, я напомню, Каролина Херрикейнс легко выиграла две первые серии. 8 матчей, 8 побед. Монреаль Канадиенс с трудом пробирались до финала Кубка Восточной, финала Кубка Восточной конференции, и команда, которая с трудом пробивалась, легко, скажем так, играючи победила Каролину. Первое поражение Каролины в Кубке на своей поляне. Счет на 12-й минуте первого периода, счет был 4-1. Ну, конечно, игра еще продолжалась, но все уже было раньше. Итак, первый матч финальной серии Кубка Восточной конференции выиграли гости Монреаль Канадиенс. Сегодня второй матч финальной серии Кубка Западной конференции. Второй, как и первый, в Денвере. Хозяева Каролины, хозяева Колорадо Аваланч принимают золотых рыцарей из Лас-Вегаса. И мы с вами знаем, в первом же матче гости из Лас-Вегаса одержали победу, лидируют в серии со счетом 1-0. С наших берегов американских переместимся в Швейцарию. В этой замечательной стране проходит чемпионат мира по хоккею. Вчера были матчи 4-го тура, хотя Швейцария сыграла матч 5-го тура. Напомню, 16 команд разбиты на 2 группы по 8 команд в каждой, и по 4 команды из каждой группы шагнут в плей-офф. Итак, вчера матчи 4-го тура в группе «А». Финляндия играла с Латвией, легко победила 7-1. Швейцария, хозяева, играли с Британией, не оставили англичанам никаких шансов, 4-1. Итак, в группе лидирует Швейцария, 15 очков, 5 матчей, 5 побед. Финляндия, 12 очков, 4 матча, 4 победы. Австрия, 9 очков. Соединенные Штаты пока что на 4-м месте, только 5 очков. Окей, я напомню, что только 4 команды выйдут в плей-офф. В группе B вчера Канада играла с Норвегией. Дело дошло до дополнительного времени. И в дополнительное время канадцы забросили победную шайбу. Победили со счетом 6-5. Также Словакия легко разобралась с Данией 5-1. Что происходит в турнирной таблице? После 4 туров у Канады и Словакии по 11 очков. У чехов 10, у норвегов 7. Швеция пока что на пятом месте. Ну и мы с вами возвращаемся на свои американские берега, на бейсбольные поляны. Вчера было всего 8 матчей, в частности, в чемпионатах главных лиг бейсбола. Янкис играли дома с Торонто и были биты со счетом 2-0. А Атланта Брейвс, смельчаки из Атланты, играли в Майами, победили 9-3. И моя команда Нью-Йорк Метрополитен сыграла в Вашингтоне с националистами и выиграла у националистов со счетом 2-1. Таким образом, на востоке американской лиги Тампа впереди, 33 победы, 16 поражений. Янкис на втором месте, 30 побед, 21 поражение. Другие три команды в этой группе с отрицательным балансом. На востоке национальной лиги Атланта Брейвс уверенно лидирует, 36 побед, 16 поражений. Метрополитен сумели подняться с последнего места на предпоследнее, но все равно далеко отстают от лидеров. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до воскресенья. Воскресенье в 6 часов вечера, как всегда, будет передача о спорте с Алексеем Орловым. И мой совет вам такой, дамы и господа. Большой уикенд! Впереди большой уикенд! 3 дня, потому что у нас понедельник, это Memory Day, день памяти американцам, воевавших во всевозможных войнах. Я советую вам хорошо провести выходные, продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы!
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
12: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня я вам хотел рассказать, ну, множество тем есть для разговора, но начну я вот с чего. Во-первых, вчера начался новый сериал на израильском телевидении, называется «Фауда 5», это пятый уже сезон, он снят частично по мотивам того, что произошло 7 октября в Израиле, и... То есть он уже доступен на иврите для тех, кто понимает, для тех, кто не понимает, пока на английском нету. Официальной версии вы в Америке пока еще не увидите. Значит, я смотрел неофициальную версию вчера, первые две серии, во всяком случае. Ну, что могу сказать? Знаете, когда вот такая маленькая все-таки страна, совершенно с очень прагматичными целями, снимают вот такие фильмы, понимаете, они фактически сняты как очень что-то документальное. Поэтому очень многим, знаете, критикам не понравился, например, 4-й сезон и не понравился 3-й сезон. Почему? Потому что там было очень много таких моментов, которые, значит, вот не соответствуют, знаете, вот этому героическому эпосу, понимаете, что вот типа, знаете, там какой-то мощный герой, от него отскакивают пули, он хватается за пулемет, понимаете, там что-то там сбивает там космический корабль и что-то в этом духе. Нет, тут все намного проще. Тут показано совершенно, вот, например, в 3-м сезоне, показана судьба арабского парня, который хочет стать боксером, и у которого его двоюродный брат террорист против израильтян. И вот с этим боксером работает главный герой, который закамуфлирован израильский агент. И вот, которого зовут Дарон. И вот этот Дарон работает вместе с этим боксером, он его любит, да, ну, как вот, как и вот питомца, и как ученика, и как сына фактически своего рода. Потому что он считает, что у него действительно есть будущее в спорте, но он с ним работает не для того, чтобы сделать его боксером, для того, чтобы выйти на след этого террориста. И, выходя на след этого террориста, он, во-первых, подставляет самого себя, а во-вторых, он подставляет самое главное этого боксера. Почему? Потому что если в твоей семье среди этих палестинцев арабских есть кто-то, кто работает с израильтянами, или кто-то даже случайно оказался замешан с израильтянами, все, всю семью могут убить. И мы, конечно, тут, понимаете, ну, то есть, вот, типа, там, или, допустим, там показано в 4-м сериале, там показана судьба арабской женщины, которая работает в израильской полиции, хотя муж у нее, по-моему, еврей при этом. И вот ее ненавидит ее семья, потому что, ну, то есть, как же, понимаете, ее родной брат в Хизбалле, или ушел работать в Хизбаллу, понимаете, и так далее, стал тоже там не самым лучшим человеком. Ее ненавидят свои, ее ненавидят чужие. И опять-таки, ну, наша публика, ну, вот я там не стал смотреть какой-то плаксивый сериал, а это реальность на самом деле, господа. Вы понимаете, можно сколько угодно говорить по поводу Израиля как еврейского государства, но в Израиле 1/5 населения – арабы. И вот в 5-м сериале, опять-таки, вот интересный такой момент, это спойлер для многих, но извините, что погибают во время вот этого 7 октября, погибают

как бы так говорит, что когда я приезжаю в Израиль, меня каждый раз проверяют догола, раздевают, чуть ли не начинают проверять там на пол и так далее. Потому что вот так начали проверять еврея, когда он приехал, израильтянин приехал во Францию, его тоже там отводят в обычную комнату, начинают, говорится, искать, что у него там спрятано. И он говорит, вот теперь ты понял, так же проверяют меня, когда я приезжаю в Израиль. Но при этом этот бедуин, у которого погиб сын, и у этого израильтянина, которого погибли, там погибла семья, вот они встают, этот молится, встает на колени и молится Аллаху, а этот стоит рядом и молится по Торе. Понимаете, каждый своему Богу, но стоит рядом. И вот, понимаете, вот в таком-то, ну, наверное, идеальном мире, который очень хочется верить. В принципе, так и должно быть. Понимаете, что вот у тебя вот твой угол, у меня свой угол. Бог где-то там, наверное, он все-таки един для всех. Просто, понимаете, есть какая-то часть людей, которые абсолютно Бога не понимают и извращают всяческие понятия о нем. И думают, что, понимаете, что Богу нужно делать то или нужно делать это. А на самом деле, наверное, делать не нужно. Это Бога не касается, и Бог, наверное, ставит над нами какой-то, знаете, своего рода эксперимент, где выявляются люди мудрые, люди умные, люди просто глупые. Фанатики, как правило, умными не бывают. А фанатики есть и евреи, и есть фанатики арабы. Вот это совершенно четко я знаю. И вот когда ты смотришь этот сериал, понимаете, вот он настолько близок на реальным эмоциям. Вот повторяю, это не американский боевик, вы понимаете, это сложно описать это явление в кино. Они его сняли, во-первых, он снят вот таких больше в европейских таких традициях, кинотрадициях, которых, в принципе, в Америке вообще как таковых почти не было никогда. Ну вот, и в Европе их почти уже сейчас нету, потому что, ну, то есть все это давным-давно умерло. Но оно было когда-то, и оно оказывало очень серьезное влияние, потому что там очень были, ну, множество играли, знаете, жесты, взгляды, вот как актер смотрит в камеру и далее. Может ничего не говорить, просто смотрит. Или как он одет, или, понимаете, и далее. У нас тут Рэмбо, который бежит в бой, там чисто выбрит. Знаете, а там мог там Алан Делон выйти, понимаете, с такой хорошей, такой пятидневной щетиной. И считалось это абсолютно нормально. Вы понимаете, это реально оказывает разницу на общее понимание вот этого фильма. И вот израильтяне это очень хорошо подхватили, в отличие от американцев. У американцев, повторяю, понимаете, вот этот герой, он, понимаете, он, наверное, воюет в свежей сорочке. Накрахмаленной. Ну, это чисто американские боевики, я с удовольствием их смотрю. Понимаете, я не хочу жаловаться на американские фильмы. Я с удовольствием смотрю американские фильмы, и я ожидаю хэппи-энд в конце, особенно если это Columbia Pictures, там всегда хэппи-энд. И это, наверное, есть какой-то в этом свой плюс, потому что, слушай, ну ты не хочешь прийти в конце фильма к разбитому корыту. Ну не хочешь ты. И так жизнь вот такая, вы посмотрите, что происходит. Вокруг нас, понимаете, можно в депрессию упасть. Но в принципе своем, в жизни оно так не бывает. И вот израильское кино, они очень хорошо, понимаете, ну из-за жизни такой, которая их окружает, я понимаю это, понимаете, мы это никогда не поймем, я это никогда не пойму. Я не живу в Израиле, никогда не жил в Израиле, поэтому до конца быть объективен по поводу Израиля я не могу. Я могу понимать вот со стороны какие-то моменты, которые меня могут, я могу поддерживать, которые меня я могут меня даже раздражать в чем-то, но до конца понять вот деятельность тех или иных деятелей в Израиле или мотивы в Израиле я не смогу. И для этого там надо жить, а может быть даже и родиться. В общем, так или иначе, понимаете, вот когда ты видишь такое кино, оно почти документальное.

0: осталось по-другому назвать этих актеров, особенно если знать, что один из актеров из прошлых серий получил серьезное ранение ввиду операции против террористов в Газе. Один из актеров ранен на сегодняшний день, он проходит лечение, поэтому он не может сниматься постоянно. Вот тогда ты понимаешь, насколько все это близко. Поэтому, вот наблюдая то, что имеет место вокруг Израиля, из-за Израиля, в связи с Израилем, знаете, такое впечатление, что мы наблюдаем весь оставшийся мир, потому что вот сегодня, понимаете, у нас идет, зависла война в Иране. Я уже сказал, что мне лично не нравится, что Трамп не может ничего решить в этом отношении. Это напоминает, знаете, вот начали очень бодро и очень смело, закончить не знаем как. И сколько бы Трамп ни говорил о том, что, понимаете, какой у него там колоссальный есть ответ, и тут 30-е, общее впечатление, что он не знает этого. И чем дольше он будет молчать, тем больше у нас это впечатление будет создаваться. А если он сейчас еще заключит какое-то полусырое, недоделанное соглашение с Ираном, то, извините, господа, но этот президент себя слил тогда. И вы со мной не согласитесь, но это, конечно, ваше дело. Но в Израиле с этим явно не будут согласны. И мне просто интересно, начнет ли Нетаньяху действовать вразрез желанием Трампа. Почему? Потому что, ну, то есть, Израиль не может так все это оставить. Трамп может, Израиль нет. Вот именно потому, что у нас здесь наши герои боевиков бегают на крахмальных сорочках. А там они воюют с пятидневной щетиной, понимаете, в грязной рваной майке. Там черно-белое, у нас цветное. Вот если вы помните фильм Спилберга «Шиндлер лист», он снят в стиле сепия, то есть вот такой вот черно-белый, ну это такой специальный цвет черно-белый, сепия называется. Вот он в этом в стиле снят, знаете, такое очень такое арт-нуар, понимаете, старинное кино такое. Там очень много играет израильских актеров, там один из... Это вообще было интересно, когда я первый раз смотрел это кино, я думал, боже мой, откуда же я знаю этого актера? Оказывается, вспомнил, он играл когда-то «Горячая жевательная резинка», знаменитая израильская кинокомедия. Я думаю, откуда я знаю этого актера? А тут он играет «Шиндлер лист». Ну, конечно, уже более старый, уже совсем другой актер, то есть это уже не комедия, совсем не комедия. Но вот весь фильм снят черно-белым, и он становится цветной вот в тот момент, когда они освобождаются из концлагеря, и фактически там вот такая, ну, такая пауза, куда они деваются, там не говорят, но, в общем, как бы, вот видите, тот город на холме. Это фактически вот Израиль, вся вот эта польская еврейская тусовка, которая сидела в концлагере, фактически обратно в Польшу же их не приняли, они все практически уехали в Израиль. И вот тут оно становится цветным. И вот, наверное, то же самое здесь. Для Израиля это война черно-белая. Почему? Потому что им грозят... Понимаете, для Израиля, если на Израиль бросят хотя бы одну атомную бомбу, Израиля не будет раз и навсегда. То есть третий эксперимент с Израилем, это уже третий на нашей памяти человеческой, было два израильских царства. Первое было уничтожено Вавилоном, потом персы дали, вот, в частности, поэтому Израиль так бережно относится к персам и любит их, в принципе. Персы дали возможность царь Кир восстановить это царство, оно было восстановлено, потом его разрушили римляне, и потом вот оно восстановлено в наши дни в виде государства Израиль. Вот будет, дай бог, 80 лет. В 28-м году. И вот, но если на Израиль бросят одну бомбу, то это царство будет уничтожено раз и навсегда. Почему? Потому что при такой маленькой территории, при такой токсичности этого оружия, никто, там, может быть, можно будет жить где-то, но я уверен, что останутся единицы. Буквально в смысле слов, все остальные разбегутся. Не ради себя, не из-за того, что они боятся, а ради детей. И, кстати говоря, это тоже показано вот в этом фильме. Вот это, да, ну как сказать. Знаете, не зря вот есть знаменитая вот эта песня «Аида Шамама». Понимаете, понимание родителей в еврейской семье, оно гипертрофировано по сравнению со всеми остальными. В хорошем понимании гипертрофировано, иной раз даже и в плохом тоже. Но, в общем, но в хорошем точно. Потому что еврейская мама это совсем нечто другое, чем, понимаете, опять-таки из-за нашей всей вот этой черно-белой, очень черно-белой истории. Все почему-то считают, что вот это избранный народ, понимаете, у нас прямо там сплошные калачи и булки сыпятся. И мы поэтому так в нос вздернули. На самом деле наша история очень черно-белая, никаких калачей и булок. Сплошные синяки и проблемы. И все, повторяю, в очень-очень-очень черно-белом в этом, в сепии, я не знаю, как угодно говорите, в темном цвете. Поэтому вот Израиль хочет закончить правильно эту войну в Иране. Он вынужден это делать. Трамп не вынужден, а он, они в Израиле вынуждены. Как бы вы ни относились к Нетаньяху. Нетаньяху во многом сейчас переигрывает сам себя. Потому что, ну, то есть, само то, что он находится у власти с 98-го года, там с небольшими перерывами, это уже само по себе говорит о том, что что-то уже есть ненормальное во всем этом. Можете со мной спорить сколько угодно. Человек у власти не должен находиться 28, там, 26, 25 лет. Не должен. Как бы вы это ни интерпретировали. Даже 20 лет человек у власти находиться не должен. Вот я считаю, что в Америке или где-то нормальная, самая нормальная система. 4 года плюс 4 года. Да, это есть определенные трудности, например, с проведением какой-то доктрины, но в смысле человеческой истории это правильно. И Нетаньяху, да, действительно тормозит расследование по событиям 7 октября. Да, у него, я считаю, очень много ненормальных министров в его коалиции, которых он вынужден терпеть, потому что, ну, он не может с другими составить эту коалицию, я понимаю. Это чисто политическая мера с его точки зрения. Ну, есть то, что есть. Но, слушайте, это не идеальное государство, но это очень государство, построенное по реальным каким-то лекалам, понимаете, не по нашим с вами тут, что вон там все газеты пестрят, понимаете, а какие трусы одела там, понимаете, новая модель там, Брукнейдер, понимаете, ну, красивая девочка новая. Ой, она, понимаете, там задрала юбку слишком высоко, понимаете, это обсуждает там 20-30 газет одновременно, колоссальная новость. У них это не новость. У них, наверное, это тоже будет в очень черно-белом цвете. Вот, наверное, вот как-то так все это смотрится. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим про наш черно-белый цвет.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
19: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Ну вот, когда вот мы дальше говорим о нашем цветном мире, да, вот что происходит в Америке? Вот те новости, которые я, в принципе, новостями-то не считаю особенно. Ну вот у нас, например, Трамп заявляет, что он собирается послать дополнительные 5000 человек в Польшу. Это после того, как мы неделю устраиваем срачи, правильно или неправильно, туда или сюда, когда Хексет, его же министр, оттуда начал выводить 5000 человек. Теперь Трамп срочно меняет направление, после того, как там все взорвалось. И 5000 обратно направляются в Польшу. Ребят, ну вы уж наконец договоритесь в Белом доме, что вы делаете один с другим. Может быть, не надо вот таким образом это действовать, что, может быть, хоть чуть-чуть надо согласовывать свои действия. Потому что, вы понимаете, это смотрится, знаете, по-идиотски. Один решил, второй отменил, потом опять отменили, потом опять решили, потом один извиняется, один говорит, что нет, так и было. И, в общем-то, ребят, ну это несерьезно уже. Нет, я понимаю, что у нас общее разочарование в НАТО. Но если говорить про НАТО, то Польша в НАТО тратит больше денег на сегодняшний день на оборону, чем тратим мы в Америке. И вот это вот, видите, такая очень веселая картинка, цветная, о чем-то очень серьезном, что мы воспринимаем абсолютно несерьезно. Вот израильтяне это воспринимали бы в черно-белом цвете. В очень серьезном понимании. А мы его воспринимаем, знаете, такой цветной вкладыш какой-то. Мультики. Микки Маус, блин. Это неправильное понимание. Вы понимаете, мы зажрались здесь, понимаете, включая наше правительство, даже включая Трампа. Мы слишком зажрались. Для того, чтобы, понимаете, воспринимать какие-то серьезные вещи. Для нас война не война. Решение каких-то проблем с ядерным оружием. Понимаете, ну вот опять мы приходим, понимаете, ругали этого остолопа Обаму. Оказался остолоп, не совсем не остолоп, потому что он заключил то, что мы сейчас точно то же самое обсуждаем. Если Трамп выйдет с заключением, понимаете, или с сообщением, что я заключил потрясающий договор, что на 15 лет Иран ничего делать не будет, ну так тогда смысл, что мы тогда делали с Обамой-то? Обама тоже 10 лет, понимаете, там клялся нам на Библии, что ничего Иран производить не будет. Что мы получили? Одну, понимаете, дырку шило на мыло поменяли? Ну или вот сейчас у нас, понимаете, тоже вот, ну это, я говорю, это вот наша веселая картинка сумасшествия. Трамп строит вот этот банкетный зал. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Ничего такого у меня, этот банкетный зал, никаких у меня негативных эмоций не как говорится, вызывает. Ничего исторического Трамп не снес. Вообще в Белом доме как таковое нет ничего исторического, потому что если вы не в курсе, то в 1948-1952 годах весь Белый дом абсолютно, кроме пустых стен, снесли. Никто не знает, да, наверное? Так вот, чтобы вы знали, при Трумане, после Второй мировой войны к Труману пришли инженеры-специалисты, говорят, это дом, Белый дом, построен в 1818 году. После того, как его сожгли англичане. В 1812 году они его сожгли. Его перестроили, закончили в 1818 году. Это большое массивное сооружение, построенное из камня. Один небольшой взрыв, не дай бог террористы или еще что-то, неясно что, особенно в холодной войне, и этот Белый дом снесет как карточный домик. Надо что-то делать. Что они сделали? Они внутри снесли все, что вообще было, все интерьеры были снесены под ноль, под голые кирпичные стены. Внутри Белого дома. И внутри Белого дома они уменьшили его площадь общую за счет того, что они сделали железную раму. Некоторые говорят бронированную раму, некоторые говорят сейчас титановая рама, они ее поменяли. Мы просто не знаем про все это. С бронелистами вдоль стен, которые потом закрыты были панелями, и интерьеры были частью воссозданы. То есть это все новодел 1952-50 года. Ни один интерьер, который нельзя было разобрать, не сохранился. Ну, то есть мебель старинная, там, я не знаю, тарелки, вот эти вот старинные портреты, старинные стены новые. Это было сделано при Трумане ввиду того, что, ну, вот это была совершенно полная перестройка Белого дома. Поэтому, понимаете, когда вот собирается набор нытиков и начинает, о май гад, Трамп уничтожил какое-то суперисторическое наследие, там, я думаю, мама дорогая, вы вообще что, знаете, о чем вы говорите? Или у вас синдром на Трампа, знаете, как вас кидает в подучую от него. Поэтому то, что Трамп делает с этим банкетным залом, в принципе, само по себе абсолютно оправдано. Действительно, это смех смехом, но действительно, только Соединенные Штаты каждый раз для приема каких-то больших приемов ставят какой-то шалаш на улице, огромный какой-то тент, делают туда отопление, делают там охрану и так далее, и там вот в этом шалаше принимают высоких гостей. Или устраивают это какой-то веню, типа там Маунт Вернон, там большие есть залы и так далее и тому подобное. Снимают. Но это все сопряжено с большими расходами дополнительными, плюс риск по безопасности, даже с этой точки зрения. Вот сейчас строится новое крыло к Белому дому с этим банкетным залом, который будет нормально защищен. Под ним будет какой-то серьезнейший атомный бункер, насколько я понял. То есть несколько этажей вниз. В общем, строят нормально. Но вот началось, понимаете, начался крик. Значит, что денег, типа, вот Трамп обещал, что все это будет за деньги там каких-то доноров. Теперь это так не является, нужно еще миллиард долларов собрать. На самом деле, выясняется, что миллиард долларов не на строительство зала, а на обеспечение общей безопасности Белого дома. Включая этот зал. Но не на стройку этого зала, понимаете? И вот так вот вы читаете газеты, вы не понимаете. Но так или иначе. Вот сейчас, значит, Трамп тоже опять-таки. Ну, это знаете, я даже не буду обсуждать. Он организовал фонд в 1,8 миллиардов долларов компенсации тем, кто фактически, ну вот в частности себе, своей семье, которые, значит, те, кто были обижены демократами в предыдущую каденцию, потому что их судили, участники 6 января, которые, вот, как говорится, пострадали и так далее. Ну вот, значит, республиканский конгресс сейчас, ну, вот они зависли. Они не могут провести это. Они не могут провести это финансирование ни 1,8 миллиарда, ни вот это финансирование строительства вот этого банкетного зала. И это еще все под то, что буквально вчера архитектурная комиссия, которая состоит из архитекторов и искусствоведов каких-то, они дали добро на строительство вот этой арки, которая вот тоже Трамп хочет построить к 250-летию Соединенных Штатов. И я смотрел с разных сторон вот это вот так далее проект. Ну, то есть, как арка будет выглядеть, наверное, это еще вопрос открытый. Но то, что это в стиле, как весь остальной Вашингтон, что ничего закрывать не будет, что не будет никакого совершенно диссонанса со всем остальным, у меня нет сомнений. Я понимаю, опять-таки, что вас ополчились против этой арки. Давайте соберем с десяток миллионеров. Сколько эта арка будет стоить? Это же не сооружение какое-то там с колоссальными механизмами. Это, грубо говоря, огромное сооружение из бетона с кирпичами. Ну, дамы, то есть пустышка такая. Может, там будет какая-то платформа наверху, ну, то есть лестница с лифтом. Ну, вот, ну, все. Только если украшать мы ее будем, то это, вот, наверное, будет самая дорогая часть. Ну, неужели наши все серьезные какие-то денежные мешки, которые зарабатывают огромные деньги в Америке, у нас вот-вот появится первый триллионер. Не миллиардер, а триллионер. Состояние больше триллиона долларов. Неужели они не могут скинуться на памятник 250-летию Соединенных Штатов? А то, что мы заслуживаем какой-то серьезный памятник, который действительно будет останется на века, у меня сомнений нет. У меня нет. Вашингтон нуждается в больше в таких мемориальных арках, а не меньше. И опять-таки, вот тот же. Понимаете, Трамп, он взял, вот смотрите, 4 фонтана начало работать. Я говорил уже про этот каскад, который вот запустили, они Меридиан каскад. Они отремонтировали фонтан на Дюпонт Сёркл. Еще 2 фонтана. Опять-таки, вы можете мне говорить что угодно. Нас, когда собирается в Конгресс, говорят, вот идет война, нельзя на это тратить. Вы знаете, у каждый раз у нашего Конгресса, который занимается политиканством, не политикой, а политиканством, понимаете? То есть, вот, знаете, забрасывание дерьма на вентилятор. У них есть какие-то важные причины, допустим, не ремонтировать текущую крышу в Капитолии. Ну, пусть течет. Или пусть там фонтан будет заброшен, пусть там бомжи, понимаете, купаются. Или живут прямо в фонтане. Ну как же, денег нет, понимаете, у нас там нелегальные мигранты нас ждут. Вон в штате Нью-Джерси, понимаете, нам громогласно объявили, понимаете, с постной мордой, что теперь в Нью-Джерси будут лечить нелегальных иммигрантов за наш счет. Я счастливлен просто. Мне иной раз, понимаете, на моя страховка не дает все нужные лекарства, которые мне нужны. А нелегалы будут получать все, понимаете, на тарелочке, и какие-то наши идиоты среди наших вот собственных иммигрантов будут это поддерживать. Но, окей, но именно поэтому я больше не хочу состоять в этих левых рядах, потому что вот этот идиотизм, который я называю идиотизмом, я больше поддерживать не желаю. И даже состоять рядом я не желаю. Но наша реальность, вот когда мы обсуждаем вот нужность или, понимаете, вот эти деньги на банкетный зал, который мы давать не хотим. Это вот, я вот говорю, это какая-то цветная реальность, понимаете? А вот черно-белая, в которой живет весь остальной мир, или в частности Израиль и так далее. Видите, вот мы не живем ею, поэтому мы понять какие-то вещи, но вот как вот дебилы дебилами не можем. Не можем. Человек, который, знаете, это как вот те самые ветераны, вот когда вот они собирались вместе после Второй мировой войны. Только какие-то в основном Ну, я не знаю. Не хочу говорить ряженые, но, во всяком случае, в моем понимании, это не настоящие ветераны начинали говорить о том, что вот я там такой герой, я там подорвал танк, или я зарезал того, или я победил этих, и вон там у меня дали медаль за это, и дали медаль за то. Как правило, ведь ветераны, вот сколько я помню ветеранов, понимаете, у меня дома, и из нашей семьи, и кого-то, может быть, звали там даже из этих ветеранов, кто остался жив после войны и так далее и тому подобное. Они молчали. Они молча сидели и выпивали за победу, после этого переходили на тему, вот какие у меня внуки, или вот какие, какую я там веранду построил на даче, или вот какую я там машину купил, или еще что-то такое. Вот что они обсуждали. Вон там я со своей женой в Кисловодск поехал и так далее. Вот что обсуждалось. Фотографии там, понимаете, радости семейные, какие-то дела, там, я не знаю, вот там картошки накопали на собственном огороде. Вот это вот обсуждалось. Это была радость для всех там, понимаете, и так далее, там, понимаете. Или вот мы там с женой сидим там, и там еще какие-то родственники делаем там, заквашиваем огурцы там на всю семью, на всю зиму. Или там пельмени катаем. Вот это обсуждалось на полном серьезе, понимаете, можно было смеяться. Но вот обсуждение, как замариновать правильно огурцы, это была очень серьезная тема разговора. Но это очень такая черно-белая тема. Приятная, но черно-белая. Почему? Потому что, ну, то есть, из хорошего состояния никто не делал вот эти вот огромные запасы, как делалось в Советском Союзе. Мы жили там вот относительно в черно-белом цвете. Потому что мы воспринимали какие-то тяготы жизни, которые не существовали. Америка цветная. Поэтому, понимаете, нам вообще здесь зындыкать о том, что нам что-то тут не додали. Это вообще, понимаете, это грешно говорить. Когда, понимаете, какие-то вот эти все эти синеволосые, зеленоволосые с серьгой в носу начинают там распространяться по поводу того, что, понимаете, вот как им что-то не додали в этой жизни в Америке, какая Америка, вот такая-сякая, у меня все время возникает вопрос. Мы, по-моему, живем в разных странах. В очень разных странах. Потому что Америка, вот та, которая есть, которую я знаю, мне все додала. У меня нет к ней никаких претензий. Я могу там ворчать по поводу одного, другого, третьего, но это чисто бытовые какие-то вещи. Но в общем и целом говорить, что Америка меня разочаровала, боже упаси. А они здесь родились, здесь выросли, все перед ними лежало на тарелочке с голубой каемочкой, и они при этом недовольны всем, что они происходят. Вот я говорю, вот, неудобно перед выходцами из каких-то других стран, которые приезжают, понимаете, разевают рот, вот, непонятно, они говорят, что вы тут совсем одурели от вашей жизни. Ну, вот так оно идет. И вот, понимаете, это, чему я это говорю? Знаете, когда, если изучать историю, то есть совершенно четкие понятие, почему, например, падали какие-то те или другие империи. Например, почему упал Рим. Это изучается вот с тех пор, как упал Рим, об этом пишут все писатели. Начиная с античных писателей, вот они описывают падение Рима до средневековых, до современных, до совсем современных. Это постоянно обсуждается, и каждый выводит свои какие-то причины. И все пытаются понять, каким образом, понимаете, вот подобная империя, которая существовала фактически там, или республика вначале, которая существовала там, основание Рима 753 года новой эры, или что-то в этом духе. И падение 470 год новой эры. То есть мы говорим о том, что просуществовало, ну, 1100 с чем-то лет. А если говорить про окончание в Константинополе, это вообще 1453 год. То есть 1450 лет плюс еще 750. Ну, сделайте подсчет. 2200 лет примерно существовала империя с разными там вариантами управления и так далее. И вот они задают вопрос, в связи с чем она упала. И вот с кем бы вы ни говорили, вам скажут одну и ту же вот вещь. Многие приходят, просто не говорят, это номер один или номер два, или номер три. Но неважно. Но одна из главных причин, это то, что называется internal rot. То есть внутренняя гниль. Внутреннее, не, как говорится, правильное состояние управления страной, финансами, армией и так далее и тому подобное. Понимаете? Что дошли до того, что слишком много тратили денег на то, что не надо было тратить, мало при этом зарабатывали, казнократство, плохие императоры, плохие советники. И так далее, и тому подобное. И даже когда появлялись хорошие императоры, даже подряд шли несколько хороших императоров, они не могли исправить вот, это, вот эту кривую на ухудшение. И в какой-то момент все это рухнуло. Почему? Потому что власть полностью была подточена изнутри. И это рухнуло вначале внутри, потом это начало рушиться снаружи. Ну, вот одна из причин, например, почему Рим рухнул, опять-таки, вот я говорю, это внутренние какие-то вот, внутренние развал. А есть еще внешний развал, вот, например, причем, что вы думаете, что там была что, сплошная война, что ли, шла? Нет, неправда. Например, в каком-то, по-моему, в третьем веке или что-то в этом духе, Рим пустил внутрь Римской империи 200 тысяч германских племен, готов, 200 тысяч человек. Иммигрантов, которые расселились в сегодняшней, ну вот, Австрии, что мы говорим, и в Югославии в сегодняшней. Тогда называлась Панония. 200 тысяч человек они пустили. Но эти германцы, которых пустили, они же не были так цивилизованы, как римляне. Это тоже вот момент, который, вот смотрите, посмотрите, что у нас на улице происходит. Скажите, выходцы из Северной Африки какие-то. Или из арабских стран, или там из Пакистана, они также цивилизованы, как люди, которые все-таки родились, выросли в Америке в европейской такой атмосфере? Нет. И вот то же самое произошло там. И что произошло с этими готами? Они в какой-то момент подняли восстание, их начали прессовать римляне, требовали от них, чтобы они были как, вели себя как римляне, и так далее. Готы в какой-то момент не выдержали, послали всех этих желающих подальше, подняли восстание и разбили огромную римскую армию. Разбили ее. Несмотря на всю мощь римских легионов. Но это уже поздний Рим такой, но неважно. Но это уже был серьезный показатель, что Римская империя на серьезном спаде. Или, например, вот такой момент, что римляне в какой-то момент стали отказываться служить в армии. Но им было неохота. Зачем мне нужна эта армия? Они начали подменять солдата. Римлян брали на 25 лет служить. Пока они служили, им платили зарплату. Это была наемная армия, которую очень активно муштровали и учили, и муштровали, и учили, и так далее. Поэтому она могла выдержать колоссальные походы, колоссальные... Далее они занимались не только вот войной, они строили дороги, вот эта самая армия строила дороги, по которым они маршировали и так далее. Поэтому была очень, ну, как говорится, хорошо продуманная военная единица. Поэтому они и побеждали из-за очень продуманной, как говорится, вот этой вот системы армии. И вот в какой-то момент, 25 лет ты отслужил, после чего тебе давали... земельные наделы, если ты был свободный человек, ты мог там растить, там, я не знаю, картошку какую-то или еще что-то. И ты получал вот там целую, как говорится, пенсию колоссальную военную, которая тебе давала жить безбедно после этого. И вот в какой-то момент даже этого стало недостаточно. Римляне не захотели служить. Что они стали, начали нанимать нелегалов, то, что то мы сейчас говорим, выходцев там прежде всего из кельтов, или из галлов, или из германцев, или еще откуда-то, служить вместо себя в армии. Ну да, они эту проблему решили. Но потом, но это уже была не римская армия, это была армия иммигрантов, которая начала поднимать восстание против Рима. Вот в чем дело. Так, перерыв и продолжим.
8: В холода, в холода, от насиженных мест, нас другие зовут города.
9: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
10: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
9: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
12: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
9: 4 июня.
10: На 7 часов вечера.
9: Начало показа фильма.
10: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино. Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
1: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
9: Я Элла Залкин.
10: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
1: Берес и Залкин, адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
15: Новости,
14: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
13: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио». «Дэвидсон Радио». Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке.
7: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: Вы на волне 620 АМ и слушаете «Дэвидсон Радио».
12: Новости на
7: «Дэвидсон Радио».
12: Информация к этому часу.
20: студии Наталья Быстрицкая. Вы слушаете новости. CDC в связи со вспышкой Эболы издал указ, запрещающий въезд в страну иностранцам, побывавшим в Конго, Уганде и Южном Судане в течение 21 дня. Приказ будет действовать в течение 30 дней. Тем временем граждане США и постоянные жители, которые находились в этих странах по прибытии, будут перенаправлены в международный аэропорт Вашингтон-Даллас для прохождения усиленного медобследования. Закрытие Ормузского пролива до августа повышает риск экономического спада. Он сопоставим по масштабу с рецессией 2008-го, пишет Bloomberg со ссылкой на данные независимой аналитической компании. Несколько сотен жителей гренландской столицы Нуук вышли на демонстрации за открытие нового здания консульства США. До этого консульство располагалось на окраине города, где работали два дипломата. Ранее на этой неделе спецпосланник Джефф Лендри впервые посетил Нуук без официального приглашения. Мэр Нью-Йорка Мамдани представил масштабный план застройки части Бруклина к югу от Проспект-парка. Проект предусматривает изменение зонирования вдоль Макдоналд-Эвеню и Кони-Айленд, чтобы разрешить строительство более высоких жилых билдингов. Городские власти рассчитывают создать 1000 новых квартир рядом с метро и будущей линией Интерпоро-экспресс, которая соединит Бруклин и Квинс. Сейчас значительная часть района занята гроссери, автомастерскими и малоэтажками.
21: Погода. Дэвидсон Радио.
20: В Нью-Йорке переменная облачность. Днем воздух прогреется до 64 градусов по Фаренгейту, плюс 18 по Цельсию.
22: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
23: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
24: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
23: Счастливое детство начинается здесь.
25: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
17: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
26: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
2: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
19: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз у нас телефон 718-303-90-90. Я вот поэтому вот возвращаюсь вот к строительству этого банкетного зала, этой арки, этих фонтанов, то, что Трамп сделал, вот этот гранитный переход там из одного из одной части Белого дома в другое. Вы знаете, я повторяю, я вот не вижу никакого криминала в том, что он делает. Не вижу. Даже наоборот, я считаю, что это давно назрело, чтобы кто-то взялся и начал приводить в порядок американскую и столицу, и Белый дом, и вообще все эти общественные здания и так далее и тому подобное. Потому что мы слишком долго не обращали на это внимания. Знаете, это столица Соединенных Штатов, которые построены на колоссальные интернациональные идеи. Там есть определенный стиль, в котором оно строилось. И когда от этого стиля начали отступать, начали лепить какие-то здания все подряд, что, понимаете, ничего из себя там толком не представлял, то вот получается, ну, очень-очень такое посредственное нечто. А когда возвращается вот к этому стилю, понимаете, греко-римского, понимаете, какого-то плана, то получается все очень даже правильно. Даже если это новодел. Почему? Потому что, ну... Потому что, видимо, так оно было построено. Оно было так изначально продумано. Символизм вот этого греко-римского наследия не случайен. Потому что в Риме была первая республика, а первая демократия была в Греции, в Афинах. Поэтому они вот строят все это в таком смысле, понимаете, чтобы, как говорится, своего рода черпать вдохновение, наверное, своего рода. Там где-то все начиналось когда-то. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день. Я как раз сейчас читаю биографию Цезаря, но это так, к слову. А по поводу строительства Триумфальной арки. По поводу строительства Триумфальной арки. Я предложил бы Трампу устроить всенародную подписку и выдавать там, пусть подписался человек на $10, ему выдают монету с картинкой там и все. Кто подписался на триллион, тоже получит такую монету. Мне кажется, это было не так плохо. Как вы считаете?
0: Ну, я считаю, что эта идея сама по себе неплохая. Возможно, нужно... Спасибо. Возможно, нужно действительно... открыть какой-то всенародный сбор. Знаете, вот как собирались деньги на какие-то храмы, памятники, на какие-то просто памятники и так далее. В конце концов, это же делается не только для Трампа. Трамп-то уйдет, вы понимаете, он не вечно будет в этом Белом доме. Этот банкетный зал останется для всех, кто будет после него, прежде всего. И арка это останется. Поэтому, понимаете, даже с этой точки зрения, как бы сложно подозревать Трампа, понимать, что он там. Себе дальнейшую жизнь планирует? Нет. Несмотря на все вопли там, о правом перевороте, Трамп остается глубоко уязвимым и контролируемым человеком. То, что вам просто он не нравится, ну так, слушайте. Мало ли кто мне не нравится. Добрый день, вы в эфире.
5: Да, Александр, доброе утро. Алло.
0: Доброе. Да-да.
5: Да, доброе. Да, шаббат шалом и с праздником Шавот. Получается, значит, Ballroom строится не на государственные деньги. Вы это знаете, правильно или нет?
0: Да, да.
5: Окей. Okay. Все остальное ему не дадут делать, потому что ноябрьские выборы мы проигрываем, это 100%, потому что, ну, вы сами знаете, мы это говорили неоднократно, в нашу страну навезли такого дерьма, окей, okay, которое дерьмо хочет жить в дерьме. Понимаете, они по-другому, они адаптироваться к нашей системе, к культуре, красоте, чтобы прогресс был. Они не хотят, они из джунглей приехали, понимаете или нет?
0: Понимаю.
5: И все эти, да, и все эти демократы, которые крышуют их, и которые пишут законы против Трампа, выступают с такими делами, значит, и в Миннесоте что происходит, и правду им в лицо суют, и они все равно выступают. И вот эта вся эта голодьба за ними идет. И демократы выступают, и выступают, и выступают. Посмотрите, и антисемитизм, и все остальное. Идет такая буря в нашей стране, что я даже не знаю выхода с этого. И Трамп не знает выхода. Он уже мечется и туда, и сюда, и то, что вы говорите, и никакой пропаганды, ничего они, республиканцы, не делают. И они не хотят это делать, потому что многие республиканцы, они живут в нормальных районах, они успешные люди. Они довольствуются, что у них есть, правильно или нет?
0: Да.
5: А демократы, да, они голодные, они собирают около себя голодных собак. Они им обещают горы золотые, вот то, что у нас в Нью-Йорке случилось, в Сиэтле, в Бостоне. А люди выдвигаются на политические позиции со свастиками, с такими выражениями. И люди это проглатывают.
0: Да, но вот слышали вот про последнюю вот эту даму, которая выдвигается от Демократической партии, там я вам сейчас расскажу, будете смеяться, из-за Сан-Антонио.
5: Давайте посмеемся, сегодня Фрайдэй.
0: Да, да, да, давайте да, хэппи, но это совсем не хэппи, она предлагает сионистов держать в концлагерях и кастрировать, потому что они все педофилы.
5: Да, я слышал об этом, и вся эта шушера аплодирует им.
0: Да, да, самое гадостное дальше, что ее поддерживает, ей дают деньги какая-то скрытая GOP от республиканцев, компания фондовая, которая ей дает деньги на продвижение. То есть ей дают деньги как какие-то республиканцы. То ли чтобы она себя скомпрометировала, то ли для того, чтобы наоборот что-то доказать. Я, убей меня, не понимаю, что это происходит.
5: Я тоже не их понимаю, вы мне рассказали, вот
0: республиканцы дают ей деньги. Там,
5: Я не думаю, что это республиканцы, это подвох какой-то.
0: Это написал, это написала Нью-Йорк Пост.
5: Посту я верю.
0: Ну вот они, вот возьмите на интернете, сделайте серч, вы поймете, это вообще какой-то, что-то фантасмагория какая-то. Я не знаю, может быть, у них какая-то конкретная цель ее выставить таким образом, чтобы типа вот от обратного шло. Я вот чисто создать провокацию. Но я что-то вот убейте меня, не понимаю, что происходит. Ну, вчера вот, спасибо, Игорь.
5: Всего хорошего.
0: Да, всего доброго. Вы знаете, вот когда Трамп удалил такого, как вот, ну, с подачи Трампа, так как Масси из Конгресса, это правильно. Это был прорусский кандидат, понимаете, который все время поддерживал Россию. Нет, я понимаю, что, скорее всего, он денег не получал, но тем не менее, он все время поддерживал Россию. Он все время выступал против Израиля. То есть он не был антисемитом, но он был, знаете, такой, нет, изоляционист до нельзя. И вот это вот человек, это вот Трамп удаляет. То есть Трамп все-таки проводит какую-то чистку рядов, которые демократы не проводят. Поэтому у демократов вот собралось то, что собралось. Ничего, кроме как, понимаете, в партии нелегальных иммигрантов, бандитов и какой-то вот просто откровенной швали, я их назвать не могу. Не могу. Особенно в связи с этим.

0: 31 мая состоится парад в поддержку Израиля по 5 июня. Но ни разу не видел, не слышал, не знаю, откуда он начнется, откуда и от какой улицы он пойдет по 5 июня. Не могли бы вы это дело прояснить? И тогда, и то, что он начнется в 11 часов, это я слышал, а вот откуда он начнется, это я не знаю. Я бы, может быть, хотел поучаствовать, но не знаю, где собирается. И второй вопрос. Я бы хотел, я прошу вас дать оценку моему творчеству, которое я, значит, выношу на вас суд. Две строчки, это слоган. Первое, это слава Израилю, а ответ евреям слава. Спасибо.
1: Спасибо. Евреям слава. Ну, знаете, я евреям не, я не произношу славу. Знаете почему? Потому что нам не надо произносить славу. Мы и так достаточно славные. В истории, слишком даже. Так вот, вы хотели знать, с 57-й улицы идет парад до 74-й, по 5-й авеню. Значит, если вы соберетесь и придете к 57-й улице, вы сможете участвовать в этом параде. Это будет 31 мая, в воскресенье. И я думаю, что в этот раз, ну, я не знаю, может быть, и мне туда прийти. Вот я чисто так думаю про себя. Единственное, что у меня проблема приехать туда, потому что из Нью-Джерси надо как-то добраться до этого места. В общем, то есть, в принципе, в этом году, когда мэра города не будет на этой демонстрации, и демонстрация будет носить так, я уверен, что она будет проходить в атмосфере каких-то укурков, которые будут пытаться ее остановить, я думаю, что это все-таки важно продемонстрировать. Понимаете, это не вопрос Израиля, это вопрос нас всех здесь. Это не вопрос Израиля. Израиль переживет без нас, и Израиль переживет без этого парада. Вопрос в том, что как мы переживем. Добрый день, вы в эфире.
2: Алло, да. Алло.
1: Так, телефон 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу. Я хотел просто еще обратить внимание, что вы думаете по поводу Кубы, если мы еще не решили вопрос с Ираном, и я так понимаю, мы собираемся, так сказать, уже подошел авианосец к кубинской территории. Как вы считаете, это правильно или нет?
1: Ну, смотрите, с точки зрения того, что это надо делать, у меня сомнений в этом нет, что это надо делать, что нужно с Кубой уже давно было решить и закончить вот этот весь этот, всю эту бодягу того, что там, понимаете, что рядом с Америкой существует фактически вражеская территория. Это давно надо было решить, я считаю. Другой вопрос, что сейчас, когда ведется эта война в Иране, мы ее не закончили, мы как бы влезаем одновременно в другую, но тут войны не будет, тут будет просто смещение правительства. Я думаю, что, я надеюсь, что они с Кубой договорятся. Потому что кубинцы, в принципе, готовы получать взятки и готовы на какие-то самостоятельные движения в этом отношении. Я не уверен, что нужно было, понимаете, преследовать вот именно Рауля Кастро, ему 94 года. О чем мы вообще говорим?
3: Абсолютно, что, конечно, это же просто...
1: Не, ну, он, это то, что, то, не, ну то, что, ну, то, что оба, ну, он, кстати говоря, это Обама закрепил дипотношения при Кастро, при Рауле. То, что все братья Кастро были бандиты, это никаких сомнений у меня нет в этом. Но мы сейчас ничего... Да. Говорить.
3: У этого никого нет, что они были бандиты и, так сказать, и whatever. Сколько лет...
1: Да вся коммунистическая идеология, это идеология бандитизма, де-факто.
3: Ну,
1: Законенного, а что это? Забрать у тех, кто имеет, в пользу тех, кто не имеет. Что значит забрать? Это и есть бандитизм. Это узаконенный бандитизм, да?
3: Я просто говорю, как это будет соотноситься, то есть неужели будет на два фронта, он готовится, я не знаю.
1: Ну,
3: не знаю. Как это все будет, не сделав в Иране, не будем так говорить ничего, начинать вторую, так сказать, операцию, как это все будет выглядеть.

0: Это ж, тем более, что говорят, что кубинцы там закупили где-то беспилотники, там я не знаю. В общем, все это очень...
1: Ну, да.
0: Я спасибо. Вам просто хочу сказать, что да. вы абсолютно правы во всем. Я хотел вам сказать, я, правда, не дозвонился вчера, по поводу Бен-Гвира. Вот, вот поэтому нас били, бьют и будут бить евреев. Понимаете, как вы правильно сказали.
1: Слушайте, Бен-Гвир, знаете, я вам скажу такую вещь. Бен-Гвир – это провокатор, который провоцирует ради самого себя. Он даже при том, что он пытается показать, вот понимаете, то, что вот... типа, что евреи ничего не боятся и так далее. Он этого не показал. Он показал, он сам себя демонстрирует.
0: Да,
1: вы понимаете, он ничего для Израиля лучше не сделал. Спасибо.
0: Вы абсолютно...
1: Да. Он ничего лучше не сделал. Если Израиль хотел положить их мордой в грязь, всех вот этих вот борцунов, положите. Вы хотели им там дать по бокам? Дайте. Вы хотели их там, я не знаю, арестовать и вообще заставить мыть сортиры, заставьте мыть сортиры. Но это все надо делать так, чтобы не работала ни одна, блин, камера рядом. Чтобы не было ни одного корреспондента, ни одного адвоката, ни одного вот этого вот Красный Крест, ни одной Amnesty International. Ничего рядом, чтобы не было. Вот, вот потом полежите мордой в грязный пол. А Бен-Гвир фактически рекламирует, что евреи не подчиняются или вообще, понимаете, такие дикие, как и те, кто к нему, к ним плывет. Ну зачем? Ну Бен-Гвир это, понимаете, Бен-Гвир это религиозный фанатик. Даже из самых добрых и правильных соображений все равно религиозный фанатик. Пусть если что, в Израиле он пользуется популярностью у кого-то, пусть пользуется. Я бы такого не выбирал. Но я не живу в Израиле, поэтому я говорю, я не могу понять все тонкости израильской политики. Здравствуйте. Добрый день, вы в эфире.
2: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Меня, вы знаете, Александр, очень насторожило появление этой молодой женщины. Это, я боюсь, что это вообще целое поколение уже одурманенное, оболваненное и прочее.
1: Это вы имеете в виду в Техасе?
2: В фотографиях? А?
1: В Техасе?
2: Алло?
1: Я да, в Техасе вы... В Техасе?
2: Нет, это вот та, которая предложила, это впервые предложили американских граждан посадить в концлагерь. Это вообще впервые.
1: Ну это в Техас, но это техасская да, дама,
2: да.
1: которая
2: выступает
1: из Сан-Антонио.
2: Да.
1: Ну, она, слушайте, она сумасшедшая. Она сумасшедшая какая-то, у нее какой-то полный недотрах, потому что у меня такое впечатление, что она сексоозабоченная. Сексолог сама по себе, понимаете, ну это уже говорит не о чем-то.
2: Ну, я тут же начал искать там всякие сообщения. Я боюсь, что она представительница целой новой generation, которая вот так настроена.
1: Скорее всего, она представитель вот этой сумасшедшей левой тусовки, которая считает, что евреи это... Ну, слушайте, а что нового тут? Ничего. Спасибо.
2: Понятно.
1: Тут ничего нового нету. Вопрос заключается в том, что, понимаете, во-первых, уже даже демократы испугались этого. Потому что они не хотят заходить так далеко, во всяком случае, то есть они не могут зайти, понимаете, потому что они знают, что это вызовет какой-то, то, что называется рекардютейшн против подобного. Знаете, ну, предложить подобное, понимаете, на голубом глазу, это, конечно, надо собраться с мыслями, если они есть вообще как таковые. Но дело же не в этом, дело в том, что они, понимаете, вот я опять-таки говорю, они не воспринимают, сейчас евреи это просто, это для них край, вот понимаете, вот острие ножа. Они против и правых, и против богатых, и против успешных, и против закона. И против американской конституции, против американских законов, против Америки, против Запада, и так далее. Понимаете, это не надо воспринимать в отрыве. Это не какая-то вот чисто еврейская проблема, потому что какая-то появилась придурковатая, на голову ударенная идиотка, которая ненавидит евреев. Да нет, боже упаси. Это общий тренд. Опять-таки, с евреями связаны очень опосредованно. Это именно антизападничество. Евреи просто сейчас олицетворение западной мощи. Олицетворение того, что Запад не сдастся каким-то дикарям, а что Израиль воюет, побеждает, меняет ситуацию под себя в целом регионе. Они это пережить не могут. Вот в чем дело. Добрый день, вы в эфире.
3: Алло.
1: Господа, когда вы звоните, пожалуйста, говорите, если вы набираете номер. Я же не могу ждать, пока вы, как говорится, включите телефон, понимаете, или начнете слушать. И при этом надо выключать радио, потому что иначе у вас идет эхо. Понимаете, идет эхо колоссальное. Добрый день, вы в эфире.
3: Здравствуйте, я знаю.
1: О, вы отключились, еще раз перезвоните. Вот только что человек звонил, Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Да-да.
3: Я хочу сказать вам спасибо за вашу передачу. Я звоню вам, в общем-то, впервые. У меня один вопрос. Я вчера посмотрел, поймал информацию, что 800 тысяч мусульман будут выселять из Германии. Мне интересно, это правда или нет?
1: Знаете, это они говорят так. Они говорят, насколько это будет сделано, никто не знает. Это же, понимаете, спасибо. В демократическом обществе выселить иммигрантов, тем более бедных, тем более несчастных, тем более там обиженных, как сейчас их все назначат и скажут, это крайне сложно. Представляете, какой там поднимется сейчас шухер среди левого относительно Германии и левого общества по этому поводу. И им проще их оставить и что-то с этим делать, чем их выселять. В Германии всего там 4% мусульман. Там нет большого, как говорится, такого прямо уж наплыва. Проблема в том, что они ничего не делают. Европа вообще с этим бороться не умеет. По поводу того, чтобы адаптировать их. Вот я пытаюсь разработать, вот чисто вот написать сам для себя, что нужно для насильственной почти адаптации, ассимиляции вот такого населения в Америке. Провайдят, что новое пускать не будут. Нам надо закрыть границу. Понимаете? А мы это все никак решиться не можем ни на что. Демократическое общество оказалось абсолютно импотентно перед самыми простейшими проблемами. Простейшими. О чем уж говорить там про сложнейшие. Так, перерыв.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставят Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
6: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
7: Выборы состоятся 3 ноября.
8: Paid for by ABK for Assembly.
9: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
10: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
11: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
12: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Еще раз мы продолжаем нашу программу. 718-303-90-90. Серьезно, вот так если говорить, то, ну, нам вот как бы с одной стороны, вот смотрите, когда мы живем здесь в Америке, нам, конечно, не из-за чего, не на что жаловаться, я считаю. Мы должны, вот единственное, что мы должны делать, мы должны охранять то, что мы имеем. Вот, и это не, даже не вопрос вот наших материальных ценностей, это вопрос... Вот наших свобод прежде всего. Вот когда, знаете, когда говорят, что вот американцы там, понимаете, вот пытаются сохранить вторую поправку или еще что-то такое, это совершенно не праздный какой-то вопрос, вы понимаете? Это абсолютно не праздный вопрос. Это именно очень-очень даже такой вопрос ясный. Потому что ситуация такая, что, вот смотрите, Конституцию поменять никто не может. Ни демократы, ни республиканцы на сегодняшний день. Нереально. Даже законы они поменять через Конгресс, в принципе, не могут. Что они делают? Что делается на сегодняшний день? Вот я знаю, создается параллельная, фактически, структура или параллельный закон, который требует от вас подчинения и, фактически, который ведет к нарушению и Конституции, и законов, которые написаны. Примеров миллион. Вот, например, понимаете, принимать в колледже, учитывая прежде всего цвета и расы, как делают демократы, фактически это нарушение закона антироссийских законов. Но колледжи же это делают. Делают, понимаете, они там обставляют, ой, мы там пытаемся продвинуть тех, помочь этим и так далее. И попробуй прицепись. И только вот сейчас, понимаете, при том самом ненавистном всем Трампе, почему-то это делается. То есть идет не создание новых законов. Трамп не написал практически ни одного нового закона. Надо дать даже такой, вот, знаете, провести такое очень грустное признание, что Трамп абсолютно не умеет работать с Конгрессом, Конгресс не хочет работать с Трампом. У них абсолютно полное, вообще полное вот-вот несостояние, несмотря на то, что на сегодняшний день Конгресс полностью республиканский. Ну, то есть, имеет республиканское большинство в обеих палатах. И, тем не менее, они не работают. Не работают. Ни вместе, ни порознь. То есть, Трамп правит указами. И вот, Трамп пытается хотя бы заставить вот эти колледжи, вот университеты подчиняться уже давно написанным законам. Ничего нового. То есть взять вот эти вот все их дополнительные, вот этот мусор, который они понаписали, все эти DEI, все эти Black Lives Matter, вся вот эта вот тусовка левая ненормальная. Начинали как нормальные, закончили как абсолютно ненормальные. Все вот это вот взять и перестать подчиняться этому. И вот здесь идет сопротивление. Идет сопротивление, потому что люди решили, что они вот так, как они захотели, так они могут. Понимаете, вот это я приводил этот пример, что какие-то ненормальные студенты, понимаете, я считаю, просто ненормальные, за это надо гнать из колледжа. Вот взять, собрать с вещами, пошел вон отсюда, блин. Иди учись в какой-то там помойке. Это в инвою было. Понимаете, вот не хотим слушать какого-то профессора, категорически против, чтобы он участвовал в этом. Почему? Потому что он расстраивает наши нежные чувства. Да плевать мне на твои нежные чувства 25 раз в этой жизни. Потому что твои нежные чувства не закрывают мое понимание о свободе и достоинстве. Тебя нежные чувства, блин, иди лечись, принимай таблетки. У нас слишком много откровенно ненормальных, которые почему-то влияют на политику. И не только влияют на политику, еще и людей убивают. И мы каждый раз пытаемся понять, что происходит, потому что очень много ненормальных и очень много распущенных. Вся проблема Америки, то, что распустили огромное количество полезных идиотов. Ничего больше. Понимаете, когда ненормальному дают власть или когда им дают свободу, вот начинается вот эта вот самая ненормальность, с которыми мы имеем с вами, господа, дело. Ненормальные не должны иметь свободу, они не должны влиять на законодательный процесс, они должны сидеть вообще в заперти. Да, вы меня обвините, что я хочу их посадить в сумасшедший дом в психушке, как в Советском Союзе, окей, обвиняйте. Да, я считаю, что их надо держать в психушке. У нас дошло уже до того, что да, надо держать какую-то часть вот этих вот ненормальных, понимаете, вот этих вот свихнутых с зелеными волосами, которые ведут себя, как будто они только что, понимаете, не то, что с дерева вылезли, нет, как то вышли из сумасшедшего дома. Буйного сумасшедшего дома. Вот после этого, я считаю, да, надо держать в психушке на насильственном лечении. Мы, вы понимаете, у нас вот странная ситуация. Мы имеем свободу слова, да? Как свобода слова используется? Давайте устроим демонстрацию каких-то ошалевших мусульман, которые встанут перед синагогой и устроят молитву перед детской женской школой. Вроде бы все по закону, все по пятой, по первой поправке Конституции. Но мы же понимаем, к чему это ведет дальше. Или идут через спальный район, через спальную улицу еврейскую. Всех напугали. Евреи, понимаете, находятся в панике в полнейшей. Но евреи, кроме как паниковать, по-моему, в наше время ничего не умеют в Америке. Просто не умеют. Это тоже, конечно, своего рода бедствие определенное, но это из другой оперы. Идут и все себе. И что ты их можешь делать? Что ты с ними делать? Ну как, они же получили разрешение. Вы хотите знать их финансирование? Вы можете узнать их финансирование. Главное, никто не скрывает их финансирование. Это не является ни секретом, ни проблемой, ни криминалом. Ничего, абсолютно. Понимаете, вы когда пытаетесь говорить, что надо узнать их финансирование, узнаем, давайте. Вот вам прислать квитанцию на дом, давайте мы вам пришлем ее. Они вам пришлют. Вы узнаете их финансирование, что они вас пошлют на три буквы, тут же, официально, с государственной печатью сверху. Потому что стоять и кричать смерть евреям, вы имеете право. А вот то, что мы перестали использовать законы по антитеррористической деятельности, которые вот какое-то количество вот этой ненормальной свободы у них заберут, вот это виноваты мы с вами. Потому что мы боимся что-либо делать. Наше правительство боится, даже при Трампе они боятся, если у них есть знаменитый тот самый Patriot Act, который когда-то был принят. Чего они его не используют? Они могут его использовать сегодня, сейчас. Они его не используют. Значит, даже у Трампа есть определенные ограничения, что он может и хочет делать, понимаете? У него нет возможности делать это через такой Конгресс. А дальше будет еще хуже, Конгресс будет вообще сменится скоро, понимаете? Я уверен практически, что республиканцы этот Конгресс проигрывают. Из-за плохой экономики. Экономика плохая. Что бы мы с вами тут ни говорили, как бы вы мне не возражали. Плохая. Добрый день, вы в эфире.
13: Доброе утро, Александр. Я хотел сделать маленькую поправочку. Когда хотят люди сделать демонстрацию, ну какая-то организация или общество хотят сделать демонстрацию и получить на это разрешение, они обязательно должны представить план, по какой улице они будут идти. Я не думаю, что им разрешили просто так идти по этим спальным улицам. А если разрешили, значит, тот, кто выдает этот пермит, заранее знал, что он нарушает, что там будет вайланс.
1: Нет, там не было вайланс. Когда не-не, послушайте, когда они шли по улице, вайланс не было. Когда они вышли на Ocean Avenue, вот там вот у них было столкновение с полицией, там, но не у всех, а одного человека. И вот поймите, когда они объявляют об этой демонстрации, я это лично делал, поэтому я знаю. Вы просто говорите, я буду стоять там-то, там-то. Вам не могут запретить ни одно место в городе, если это публичная улица, а не частная. То есть частную улицу вы можете купить. Сделать там ворота, это ваш частный компаунд. Но это совсем другое. Если эта улица, там, допустим, 24-я или 26-я, или 27-я, по которой они шли, вот спальными улицы, вы имеете право по ним идти. Абсолютно. Я думаю, что не думаю, что они скрывали это. Запретить им никто не может. Понимаете, это не считается violence, что они идут, понимаете, смотрят на вас, как на врагов народа. Вот если вы на них кинетесь, тогда они имеют право сопротивляться, они имеют право, и вы еще окажетесь виноватым при этом.
13: Но я, кстати, поверьте мне, тут, я понимаю. Я
1: вам тут вижу, очень все пропало. Но, понимаете, это вся беда в том, вот я вам говорю, это на самом деле беда. Что мы не можем, понимаете, ни я, ни вы не хотим взять и отменить первую поправку Конституции, потому что начнем мы с них, а потом возьмутся за нас, вы понимаете? Мы не можем трогать свободу слова, свободу митингов и собраний. Мы приехали из страны, где это, понимаете, где мы это не могли делать, поэтому уехали оттуда. Поэтому, но здесь они фактически нашли обход вот этой вот поправки или фактически ее используют таким образом, что это фактически становится intimidation, это становится устрашение. Вы же поймите, почему они молятся у синагоги, у этой детской школы? Чтобы показать, что ты, сволочь еврейская, ты будешь нас бояться. Вы понимаете?
13: Александр, невозможно с вами не согласиться. Вы правы.
1: Я не хочу быть правым, понимаете, в том дело, я просто выхода нет.
13: Вот,
1: спасибо.
13: Вот это я и говорю. И вам спасибо большое, то, что
1: спасибо.
13: Вы у нас есть.
1: Спасибо. Я совершенно обычный человек, господа. Совершенно обычный человек. Я не рвусь в политику, потому что я не хочу быть в политике. В политике быть-то надо, понимаете, целовать все задницы, которые только можно поцеловать вокруг, и обещать то, что чего не будет. Понимаете, или рассказывать какие-то там, понимаете, лестные истории каждому конкретно, понимаете, не говорить то, что есть, а именно вот такие, знаете, розоватые. А это я делать не умею. Вот не умею, и все. Понимаете, поэтому я знаю, что если меня изберут по какой-то не страшной причине, то, наверное, потом не переизберут ровно через 2 года. Ой, Господи Боже мой, поэтому лучше мне не быть в политике. Политики правду не ценят. Да сейчас ее вообще никто не ценит. Добрый день, вы в эфире.
14: Александр, доброе утро. Доброе. Скажите мне, пожалуйста, Трамп понимает, что если он не закончит войну с Ираном так, как это нужно, то от него отвернется остальная часть лояльного к нему населения? И выборщики в том числе, типа меня, например.
1: Я бы хотел бы вам ответить. Ну, давайте попробуем. Спасибо за ваш звонок. Понимаете, тут ситуация такая. У Трампа вообще ситуация в партии сложная. У него есть более чем, где-то, я думаю, ну, хорошая такая 30-40% населения Америки, именно вот внутри вот республиканской партии, которые категорически вообще против были этой войны. Они последователи Трампа, они верят Трампу, они правые, но они мага-правые, то есть они хотят закончить все иностранные войны. Что делать с ними? Их по 30, может быть, в 40%. Вы поймите, вот эти вот республиканцы, которые выражают свое недовольство, что ведется эта война, они же не на пустом месте возникли. Даже если мы их, понимаете, считаем за недоделанных, понимаете, и так далее, но мы же не можем их не учитывать. И отвернуться от них они не могут. Ну, Трамп не переизбирается, ему плевать на все это дело. Но вопрос заключается в том, что они могут перестать республиканскую партию, они не перестанут поддерживать республиканцев, они просто отсидятся дома. Вот почему Хиллари Клинтон в 2016 году проиграла Трампу. Хотя у нее по всем числам должен был быть выигрыш. Почему? Потому что она разосралась буквально в смысле слова, с левыми почитателями Берни Сандерса. И Берни Сандерс был обижен, его почитатели тоже были обижены. Они не пришли на выборы. Она не добрала какие-то голоса в целом ряде ключевых для нее штатов. Все. И вот эти вот, вот эти остатки, тут там 10 тысяч, там 3 тысячи, тут 2 тысячи, тут 1000, дали ее проигрыш. Даже в штатах, где она должна была заведомо выиграть. Ну и плюс там еще то, что опросы обделались, это уже доказали почему. Это, как говорится, уже не есть секрет, что произошло с опросами. Они год делали, писали диссертации, пытались понять, что произошло с опросами. Они доказали, потому что они не вводили туда целый ряд ограничений, что, например, человек без высшего образования, без там какого-то серьезного уровня образования, как говорится, как он думает, так далее. Когда они вводили этот фильтр, у них все опросы сходились один к одному, что все были правильные. А вот без этого у них все показывало ошибку на 2,5% дополнительной. Статистика тоже имеет свои определенные законы, вы понимаете. Вот они, ну так или иначе, бог с ним, с этими выборами. Я считаю, что вот в той ситуации, которая у нас сейчас есть на улицах и так далее, у Трампа, может быть, он будет этим заниматься после вот этих выборов в 26-м году, но у него в принципе, если они себя вот так ведут и так далее, он имеет право пользоваться антитеррористическим законом о терроре, о intimidation и так далее. Потому что то, чем они занимаются, это 100% intimidation. Вас пытаются устрашать на улице. Если бы они бы собрались бы в каком-то безымянном парке, там где-то в середине леса, в апстейт Нью-Йорке, потому что они там решили помолиться, вы бы про них не знали, не заметили, вообще бы, я бы молчал бы. Ну, хотят какие-то там товарищи молиться в парке. Идите, молитесь. Меня, в принципе, это не сильно волнует, хотя те, которые требуют, чтобы они, чтобы все молились там в каких-то там, я не знаю, конкретно приспособленных местах для этого. Окей, но меня это не волновало бы. Почему? Потому что я не против ничьей религии, пожалуйста, вы хотите мирно там помолиться, встать на колени, покушать, собраться, ваше дело. Проблема в другом. Проблема в том, что они собираются не в середине парка, не в середине какого-то поля, даже не в середине центрального парка, но они собираются именно на тротуаре за синагогой, за детской еврейской школой. И это послание, понимаете, это не просто так. Это послание. Мы до вас доберемся. Мы вас достанем. Мы вас так, как говорится, будем так устрашать, так далее, что вы рано или поздно сами разбежитесь. Особенно вот эти все религиозные евреи, они точно разбегутся. Они точно разбегутся, потому что они не могут сдачу дать ни за что. Вот к чему это ведет. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире. У вас ровно одна минута. Окей. Вот о чем мы здесь говорим. Что это совершенно направленный intimidation. А intimidation — это и есть террор. Террор не обязательно должен быть, что вы пришли с автоматом стрелять начали. Нет, вы кого-то устрашаете, что он боится что-то делать ради какой-то идеологии. Ради какой-то конкретной цели. Вот это простейшее определение террора. Человек боится что-то делать, потому что вы ему угрожаете из-за какой-то цели, из-за какой-то причины. Это и есть террор. Не обязательно надо кого-то взрывать, кого-то сжигать, кого-то там давить и так далее. Ну, боже упаси. И вот здесь, вот понимаете, я не понимаю, почему... Ну, у него там Justice Department, по-моему, у Трампа, понимаете, находится в состоянии нестояния. Это вот эту вот Бонди вот эту уволили, там другой какой-то пришел. Ну, то есть у него слабая, вообще слабая юридическая часть у Трампа. Вот если бы там был бы нормальный прокурор, я бы уже бы начал бы уголовное дело против вот этих всех устрашений, всех этих организаций, которые занимаются этим. Но, видимо, не сию минуту. Спасибо, что были сегодня со мной. Шаббат шалом. Всего доброго. Продолжим в понедельник. Не сдаемся. Пока.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
16: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
17: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
18: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
21: Новости,
22: аналитические передачи,
21: репортажи, мнения экспертов
22: и прямые включения из горячих точек со всего света.
21: Все это RTN.
22: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
21: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
22: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
21: RTN. Смотрите лучшее.
23: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
24: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
0: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
24: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
0: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
24: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
0: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
24: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
0: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
24: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
0: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
24: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
0: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
24: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
0: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом.
2: В Нью-Йорке полночь.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Часа.
18: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки. Проверки доходов. 917-397-3000.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
25: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа сталкивается с обеспокоенностью союзников. Европа ждет ясности по американским войскам, а госсекретарь Рубио на встрече НАТО пытается снизить напряжение. Мичиганский университет показал слабое настроение домохозяйств. Текущие экономические условия упали до 47,8 пункта, что на 9% ниже апрельского уровня. Нью-Йорк предлагает футбольным болельщикам не просто дешевые билеты, а еще и бесплатный транспорт до стадиона. Важная деталь – билеты будут именными и непередаваемыми, чтобы их не перепродавали. В аэропорту Ла-Гвардия во время проверки обнаружили провал у взлетной полосы. Полосу закрыли немедленно, пассажиры столкнулись с задержками и отменами рейсов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. 20 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль настроен на возобновление военной операции против Ирана. Нетаньяху недоволен позицией Трампа. Иран и Оман обсудили платный пропуск судов через Ормузский пролив. Власти США объявили о введении ограничений на прием самолетов с пассажирами, ранее посетившими африканские страны. Голосование по резолюции о выходе США из войны с Ираном отложили до июня. В Нью-Йорке прогнозируют рекордный трафик на Memorial Day. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 62 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
9: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
10: Итоги недели.
26: Итоги недели.
27: Вчера была среда. Вчера был четверг.
19: Мировые новости.
26: Происходящее в стране.
19: События города.
26: Самое главное.
19: В программе Алексея Наксина
26: и Итоги недели.
1: Итоги недели.
11: Добрый вечер. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. Соединенные Штаты выведут из Европы одну из четырех боевых бригадных групп, сообщило во вторник, 19 мая, Министерство обороны нашей страны. Это наш первый час. В стране активно нарастают антисемитские настроения, причем практически во всех слоях американского общества. Об этом мы поговорим во втором часе.
1: Итоги недели.

Мы знаем, что корректировки будут происходить. Соединенные Штаты должны переориентироваться, например, на Азию, сказал глава НАТО Марк Рютте журналистам в Брюсселе. Но это будет происходить в течение определенного времени, структурированным образом, добавил он, настаивая на том, что Соединенные Штаты останутся вовлеченными в дела Европы, пишет Политика. Сообщается, что Вашингтон объявил, что выведет из Европы как минимум 5000 солдат. Шах, который застал союзников по НАТО врасплох и нанес новый удар по и без того ослабевшим трансатлантическим отношениям. Кроме того, это может быть самое главное, важнее предыдущего. По информации Reuters, администрация Трампа в самое ближайшее время планирует сообщить союзникам по НАТО, что сократит объем военных возможностей, которые Соединенные Штаты готовы предоставить европейским альянсам в случае крупного кризиса. То есть практически статья 5 Устава ООН уже не будет работать. Призывы к странам НАТО увеличить собственный вклад в коллективную оборону, а не полагаться исключительно на защиту США, абсолютно оправданы. Но сокращать войска до уровня 2021 года, фактически делая вид, что войны против Украины существуют, как и угроз восточному флангу НАТО, мягко говоря, странно. Особенно на фоне совместных учений РФ и Беларуси по применению ядерного оружия, а также сообщений о возможном более глубоком вовлечении Минска в войну. Москва и ее союзники увидят в этом только приглашение для удара. Вот об этом наш первый час, а в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут. И прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах, всех симптомов говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов в клинике Sinai Diagnostics. Это прекрасное лечение лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. К сожалению, мы все убеждаемся в этом постоянно. Но, я должен напомнить, есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не будут продолжаться бесконечно. И пока цены в аптеке остаются прежними, не пустите возможность приобрести очки сегодня. Сейчас, не переплачивая, пишите Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Бруклине, угол Ист, 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Somewhere there's a mother. She's crying for a boy. He's a US soldier with orders to deploy. So don't you shed him no tears.

Вполне вероятно, в Кремле сокращение американского военного присутствия в Европе могут принять как приглашение нанести удар по Балтии. У российской системы есть одна важная особенность. Она почти никогда не уходит в защиту. Когда предыдущая ставка перестает работать, Кремль не снижает уровень конфликта, повышает его. Так было после протестов 2011-2012 годов, когда внутренняя легитимность режима начала размываться из-за неконституционного движения Путина на третий срок, Кремль ответил оккупацией Крыма. Это был не только внешнеполитический шаг. Это было предписание общественного договора внутри России. Разговоры о коррупции, стагнации экономики и политическом кризисе были заменены разговорами о возвращении величия и вставании с колен. Следом Донбасс, который был важен не только сам по себе. Горячий конфликт на востоке Украины стал дымовой завесой силового захвата Крыма. Пока мир следил за ежедневными сводками с фронта, Россия последовательно интегрировала Крым в свою военную инфраструктуру. Строила базы, перебрасывала войска, создавала плацдармы. Отвлечение внимания было частью операции. Когда эффект Крыма начал ослабевать, появилась Сирия. Сирийская кампания должна была вернуть России статус глобального игрока. Стратегического результата она не дала. Следующим повышением ставок стало полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас и эта ставка постепенно перестает работать. Война не закончилась быстрой победой. Территория России регулярно и интенсивно подвергается атакам беспилотников. Не миновала эта участь и российскую столицу. Российская экономика все глубже зависит от военных расходов и переноса издержек в будущее. Российское общество устало от последствий длительной войны, которая обещалась как короткая операция, СВО. Не война. Ропот, пусть приглушенный репрессиями, все же ропот, слышится не только по кухням обывателя, но и среди так называемого ЗИ-сообщества, турбопатриотов. В логике российской системы это стоит предпосылки для новой эскалации. Одновременно складывается внешнеполитическая ситуация, которую Кремль может воспринимать как окно возможностей. Действия Дональда Трампа последовательно подрывают доверие внутри Евроатлантического блока. Сначала остались под сомнение обязательства нашей страны перед союзниками по НАТО. Затем Тайвань начал использоваться как разменная монета в торге с Китаем. Весной 2026 года кризис вокруг Хорватии

Соединенные Штаты придут на помощь в случае нападения. В Вашингтоне поставили под вопрос масштаб американских обязательств перед союзниками и начали сокращение военного присутствия в Европе. Это принципиально важный момент. Напомню, что статья 5 Североатлантического договора десятилетиями воспринималась как абсолютная гарантия коллективной защиты. Абсолютная. Сейчас же она все чаще воспринимается как некое политическое обязательство, реализация которого зависит от готовности союзников идти на прямой конфликт с ядерной державой. Для Кремля это выглядит как стратегическое окно возможностей. Параллельно российская пропаганда уже несколько лет готовит общественное мнение к идее прямого конфликта с Западом. Украина в этой конструкции подается не как самостоятельный противник, а как инструмент НАТО. Соответственно, война все чаще описывается как война России с коллективным Западом. Одновременно создается юридическая рамка. Госдума приняла закон о возможности применения вооруженных сил для защиты российских граждан за рубежом. С учетом значительного числа российских граждан и обладателей российских паспортов в странах Балтии, это неизбежно воспринимается как прямой сигнал в их сторону. Внутри страны Кремлю нужен новый общественный договор. Старый договор. Вы не вмешиваетесь в политику, государство обеспечит стабильность, больше не работает. Стабильности нет, есть война, недовольство населения, растущие издержки. Новый договор строится иначе. Россия ведет экзистенциальную войну уже не с Украиной, а непосредственно с НАТО. С точки зрения внутренней политики, это значительно удобнее. Намного проще объяснять населению затяжную войну против крупнейшего военного блока мира, чем отвечать на вопрос, почему так называемая денацификация Украины продолжается уже пятый год. При этом главная цель потенциальной операции против Балтии не территория сама по себе. Главная цель – демонстрация неспособности НАТО эффективно реагировать на ограниченную агрессию. Суваловский коридор в этом смысле является не только военными, скорее даже политическими целями. Если Россия создает ограниченный военный кризис в Балтийском регионе, альянс оказывается перед крайне тяжелым выбором. Жесткий военный ответ означает риск прямой войны с ядерной супердержавой. Недостаточный ответ означает публичную демонстрацию того, что механизм коллективной безопасности работает далеко не автоматически. И если она вообще это самая коллективная безопасность. Именно это является для Кремля главным призом. Не военная победа, а разрушение доверия к НАТО как системе. Военный аспект здесь тоже важен. Война в Украине, несмотря на огромные потери, дала российской армии масштабный практический опыт современной войны. Массированное применение беспилотников, радиоэлектронной борьбы, цифровой разведки и роботизированных систем. Большинство европейских армий подобного опыта в сопоставимом масштабе не имеют, да и не могут иметь. Кроме того, потенциальный театр боевых действий на Балтийском регионе значительно меньше украинского. Это означает, что для создания локального кризиса потребуются несопоставимо меньшие силы и ресурсы. Сувалский коридор остается одной из наиболее уязвимых точек НАТО. Калининград и Беларусь создают для России возможность давления одновременно с двух направлений. Еще раз напомню, если кто не знает, что Сувалский коридор – это узкий коридор, который находится между Калининградской областью России с одной стороны и Белоруссией с другой стороны. И только этот коридор соединяет Литву, а означает страны НАТО, с Польшей, то есть с материком НАТО. Так вот, он относительно узок. И еще НАТО в течение долгого времени говорит о том, что это самое уязвимое место. Защищать Сувалский коридор практически невозможно. Учения РЭНД в 2016 году показывали сценарии, при которых российские силы могут достичь окраин Таллина и Риги менее чем за 60 часов. НАТО с тех пор усилилось. Ведь география региона не изменилась. Нарва – это отдельный сценарий. Приграничный эстонский город с преимущественно русскоязычным населением через реку от российской территории. Именно здесь проще создать управляемый инцидент с возможностью отрицания, с новым нарративом о защите соотечественников и с максимальным политическим эффектом при минимальных военных затратах. Именно там, скорее всего, могут появиться неизвестные вежливые зеленые человечки. Именно там может появиться история с каким-нибудь убитым русским мальчиком, ну и многое другое. Поэтому

0: один сценарий – это Суэцкий коридор, чисто военное действие. С другой стороны – Нарва. Нарва, но это повторение того, что мы знаем по Крыму и по Донбассу. То есть у России есть опыт проведения таких операций. Но, на мой взгляд, важно понимать другое. Перед Крымом большинство считало полномасштабную аннексию невозможной. Перед февралем 2022 года, значительная часть европейских политиков и экспертов не верила в большое вторжение в Украину. Проблема в том, что Кремль очень часто идет на новую эскалацию именно в тот момент, когда предыдущая уже кажется слишком дорогой, слишком рискованной и слишком иррациональной. Именно поэтому сценарий ограниченного удара по Балтии больше нельзя рассматривать как фантастический. С точки зрения логики нынешней российской системы этот сценарий уже не выглядит невозможным. Ну и вишенка на торте, как же без нее? НАТО провело подземные учения в лондонском метро на случай войны с Россией. Учения прошли на заброшенной платформе станции Charing Cross в Лондоне. Военные моделировали возможное нападение РФ на страны Балтии. В рамках операции НАТО отрабатывали дальние удары, радиоэлектронную борьбу и противодействие дронам. Это уже не разговоры, это уже реальность. Таким образом, мы с вами теперь можем подумать несколько о другом. То есть опыт у России есть проведение подобных операций. И Крым, и Донбасс, они создали уже некие операционные возможности для того, чтобы просто их повторить в другом масштабе, в другом месте, но учитывая, что страны Балтии, по сути, крошечные, и для стран Балтии тылом является Балтийское море, то есть они развернуты спиной к морю, это худший вариант для защиты. Поэтому то, что они уязвимы, в этом никто не сомневается. С точки зрения окна возможностей. Окно возможностей, скорее всего, возникнет где-то ранее осенью этого года. Почему? Ну да потому, что у нас в ноябре проводятся наши промежуточные выборы. Уже можно сейчас предположить, что они будут проводиться в очень напряженной внутриполитической обстановке. Это означает, что сентябрь-октябрь, скорее всего, даже октябрь, представится именно таким стратегическим окном возможности для проведения любой операции по нападению на одну из стран Балтии, а может быть и на все три. К этому стоит еще добавить, что сейчас те танки, та бронетехника, которые были повреждены на поле боя в Украине и отремонтированы российских танкоремонтных заводов, на украинский фронт не возвращаются. Они сейчас все скапливаются в Ленинградском военном округе. И так, точно так же увеличивается и персонал Ленинградского военного округа. Многие из тех российских военных, которые были ранены на поле боя в Украине, прошли лечение в госпиталях, они тоже отправляются куда? Ну, конечно же, в тот же самый Ленинградский военный округ. Это те люди, которые обладают реальным опытом войны. В отличие от европейских стран, которые этим опытом не обладают. А вся история начала Второй мировой войны говорила о том, что боевой опыт, который приобрел вермахт в боях в Европе, оказался неоценимым с точки зрения преимущества в первый период войны, когда Германия напала на Советский Союз. Если посмотреть статистические данные, то оказывается, в начальный период войны у Советского Союза было больше танков, чем у вермахта, было больше самолетов, чем у вермахта. Ну и, казалось бы, Красная Армия была подготовлена к тому, чтобы вести наступательные широкомасштабные операции, проводились учения и так далее. Но именно потому, что вермахт провел успешные операции в Западной Европе, именно тот боевой опыт, которую приобрела немецкая армия в этих боях, оказался намного важнее, чем статистическое преимущество Красной армии в танках или самолетах. Вот что такое боевой опыт. И российская армия таким боевым опытом действительно обладает, безусловно. Подобным боевым опытом обладают и вооруженные силы Украины. Но мы же с вами говорим о том, что может происходить одновременно с войной в Украине. И если раньше военные теоретики говорили о том, что любой удар и любое нападение на страны Балтии возможен только в случае того, когда завершится российско-украинская война и, предположительно, победа России. Вот тогда уже, когда уже она закончится, вот тогда уже можно ожидать действий против Балтии, вспоминая то, каким образом Советский Союз сначала завершил победно войну против нацистской Германии, а затем, уже только после этого, начал сражение с милитаристской Японией в соответствии с теми соглашениями, которые были достигнуты ранее союзниками. Но вот сейчас, именно сейчас, речь идет совершенно о другом. Что любая военная операция или провокация, если хотите, в любой форме против Балтии, возможно одновременно с ведением боевых действий против Украины в Украине. Таким образом, ВСУ никоим образом не смогут быть отвлечены для того, чтобы попытаться помочь странам Балтии сопротивляться агрессии. Эти моменты чрезвычайно важны. Сценариев, каким образом могут проходить такие операции против Балтии, множество. Суворовский коридор мы с вами упомянули. И вот эти учения, которых проходят в Белоруссии, они как раз создают идеальные условия для того, чтобы именно перерезать Суворовский коридор и отрезать Литву, а вместе с Литвой страны Балтии от Польши. Но Нарва, мы с вами тоже это упомянули, но ведь может быть и третий сценарий, ну, допустим, просто сценарий гибридной войны, когда реально вооруженные силы России, прошу прощения, не будут задействованы, а будут задействованы силы специальных операций. Полетят дроны, будут взрывы на каких-то железных дорогах, где-то будут пожары, где-то не будет не работать интернет, где-то будет блокирована связь, ну и так далее. Ведь сейчас Россия обладает уникальным опытом ведения гибридной войны в различных формах. Поэтому это может быть и форма гибридной войны, когда НАТО просто будет в растерянности, каким образом реагировать. И некие небольшие эпизоды возможной будущей гибридной войны мы с вами наблюдаем. Какие-то неопознанные дроны залетают в страны Балтии, они могут лететь и дальше. Ну, и совсем недавно в Литве была проведена первая в истории независимой Литвы военная тревога, когда воздушная тревога, сигнал воздушной тревоги раздался в Вильнюсе, когда неопознанные предметы залетели в воздушное пространство Литвы. И все правительство Литвы, включая президента и премьер-министра, и спикера парламента, они все срочно были эвакуированы в бомбоубежище в самом центре Литвы. То есть в Литве прекрасно понимают, что в любой момент такая ситуация теоретическая может превратиться вполне реально. Вот об этом сегодня идет речь. На этом я прервусь. Пришло время нашего обычного небольшого перерыва в середине первого часа. И напомню, наш номер в прямом эфире 718-303-9090. Собирайтесь с мыслями и встретимся после перерыва.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Инвесторы продолжают вкладывать огромные средства в центры обработки данных, микросхемы и энергетику для обслуживания систем искусственного интеллекта. Рейтер пишет, именно это сейчас удерживает американский рынок акций на исторических вершинах. Но одновременно растет тревога за рабочие места. По оценкам экономистов Goldman Sachs, только за прошедший год автоматизация и искусственный интеллект могли привести к потере от 5 до 10 тысяч рабочих мест ежемесячно в наиболее уязвимых отраслях США. В нашей стране продолжается волна сокращений в технологическом секторе. Мета ранее объявила о подготовке новых увольнений в рамках переориентации бюджета на развитие системы искусственного интеллекта. В Нью-Йорке тема искусственного интеллекта все активнее выходит за пределы Уолл-стрит. Городские университеты и медицинские центры сообщают о резком росте спроса на специалистов по обработке данных, кибербезопасности и машинному обучению. Одновременно профсоюзы требуют гарантии, что автоматизация не приведет к массовому вытеснению сотрудников в сфере обслуживания и городского управления.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0. 01 01 718 891 0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучшее.
6: Итоги недели.
1: Итоги недели.
6: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу. Вот пришло время нашего обычного общения. И давайте начнем с вас. Вы позвонили первым. Вот вы. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Интересную песенку вы поставили. Жанна Бичевская.
0: Классика, Жанна Бичевская.
1: Точно, вспомнил. Да, давно его не слышно. Хочу напомнить пословицу «за одного небитого двух битых». Как «за двух небитых одного битого дают». Конечно, опыт, который получила Россия в войне с Украиной, он неоценим. Все, что наработано, заводы, которые построены, ремонтные заводы тяжелой техники и всего остального, выпуск увеличился военной техники в России. Это все факты. Это все факты. И одними дронами, конечно, все это не уничтожишь. В случае нападения на Балтию, на Прибалтику, в чем я, в скобках скажу, я не сомневаюсь, что это произойдет. Вопрос только времени. В этом случае протяженность границы России с ее врагами, Украиной и Прибалтикой, будет составлять около 3000 километров. Дело в том, что война войной, конечно, все эти супертехнологии и дроны и так далее, но людская масса, она все равно нужна. Нужны солдаты. Нужны солдаты, чтобы стоять на той территории, которая отвоевана. И в этом случае заполнить вот эту огромную протяженность 3000 километров для России будет сложно. То есть есть слабые места в этом плане физического проникновения. Я склоняюсь больше к тому, о чем вы сказали в конце, гибридная война. Я думаю, это будет провокация за провокацией, и на этом будет держаться вся Европа длительное время, пока Путин жив. Он не отдаст, ничего не отдаст. Власть, я имею в виду. Так что нам предстоят веселые времена, особенно в том, что мы имеем у себя дома. То есть... Ну, вы видите, я все-таки повторяюсь, извините, но я был прав, что война проиграна, это факт, и никто не может этого отрицать. Трамп попал в капкан. Пока выхода не видно. Каждый его... Вы думаете, ну, это короткое мнение. Почему Трамп не продолжает военные действия, казалось бы? Бомбить, бомбить и бомбить. Да потому что Иран... Они открыто об этом сказали, что они тут же разбомбят все wells, эти нефтяные добывающие участки. И тогда вся эта история с нефтью будет закончена тем, что ее просто не станет на Ближнем Востоке. Все будет гореть. И это серьезно. Это серьезно. Они же фанатики, они не остановятся перед этим. Вот. А силу Трампа, не только силу, вообще личность такая мутноватая, если не сказать мутная, конмен. Не тот человек, который способен принимать мудрые взвешенные решения. Он мечется от одной стены к другой и не знает, что ему делать. А, как это говорят помощники, кто? Майор, министр войны. Ну, а дальше все сказано. Вот, собственно, то, что я хотел внести свои центы в общий разговор.
0: Марк, у меня к вам вопрос. Сейчас идет очень много рассуждений о том, о чем разговаривал Владимир Путин с Си Цзиньпином. Конечно же, оставляя в стороне историю с потоком Сибири, какими-то подписанными документами, и есть такие две версии. Вы с ними, конечно, знакомы, которые активно обсуждаются в пространстве нашем информационном. Одна версия, что Путин говорил Си Цзиньпину по поводу того, как заканчивать войну с Украиной, понимая, что уже те методы ведения войны, которые применялись до сих пор, уже пошел пятый год, они неэффективны, не работают. Украина оказалась способной к технологическому сопротивлению, которое сейчас невозможно преодолеть. Можно ли тогда в этом случае, спрашивал Путин Си Цзиньпина, применить тактическое ядерное оружие? Это одна версия. Вторая версия, другая совершенно. Опять-таки, Путин спрашивал мнение, точнее, разрешение Си Цзиньпина на операцию против Балтии. Вот две такие истории сейчас активно обсуждаются. Ваше отношение к этому?
1: Сразу. По поводу применения радиоактивных зарядов на Украине не нужно было спрашивать разрешение. Оно не видя разрешения, но это уже факт. Я уже читал достоверные сведения о том, что нашли неразорвавшийся снаряд, который был к дрону, тяжелому дрону, и этот снаряд или короткая ракета, в ней депликат юрениум, то есть объединенный уран 235. Но я могу прочитать лекцию об уране объединенном и так далее. Почти такой же, как вольфрам, только не такой тугоплавкий. И, конечно, распространяет изотопы, они очень вредны при вдыхании и так далее. Период полураспада у них огромный, так что это надолго засорит. Сколько таких ракет было уже выпущено по Украине, у меня сведений нет, но одну неразорвавшуюся такой снаряд уже нашли. То есть это уже факт. Я скажу вам еще одну вещь, что, отвечая на ваш вопрос, я скорее склоняюсь к тому, что он просил разрешения нападения на Балтию, на Прибалтику. Никакого разговора об окончании войны в Украине не было и не может быть. И в подтверждении моего мнения я приведу такой факт о том, что два дня тому назад, я могу ошибаться, день-два, было проведено совместное учение иранских, китайских и российских морских флотилий, там не важно какой размер, боевые учебные стрельбы не в Ормузском, а в этом Оманском проливе, Оманский залив. Вот, высказался. Да, там были проведены такие учения. Так что если связь Китай, Иран, Россия, он существует, он никуда не делся. Все, что Трамп поехал на коленях просить у КСИ, это все бред сивой кобылы. Вот то, что он получил, то есть ничего не получил, дырку от бублика. Ну, это факт, все знают, ничего нового я не сказал. По-моему, даже КСИ забрал то, что раньше обещал Трампу. То есть дырка от дырки получилась. Вот это мое мнение.
0: К сожалению, все-таки вы думаете, речь шла именно о Балтии? Вы знаете, да. Я тоже склоняюсь тоже к этой версии, что речь шла там о Балтии. Марк, спасибо вам большое. Вместе с вами мы начали наш разговор. И у нас еще есть очень много радиослушателей, хотели присоединиться бы к нему. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей.
0: Приветствую, Михаил.
2: Да. Марк прекрасный оратор, прекрасный рассказчик. Кое-что знает. Пользуясь вашей добротой, он рассказывает нам то, что мы знаем. Извините, я продолжу. Но это же формат передачи, вопрос-ответ. Много людей хотят позвонить. Может, он возьмет час себе где-то вместо писателя одесского. Или Чикаго, вот из Детройта есть город Флин такой, где Mercedes-Benz делали когда-то в Мичигане. Автомобильный завод, там такой городок есть. Пусть вместо этих людей возьмет себе час и будет рассказывать. Это немножко заколебает нас. Вопрос-ответ, ответ-вопрос. Дорогой Марк, не пользуйся добротой Алексея, что он разрешает вам балаты, как нас скажет в Украине. Я не хочу никого обидеть. Просто это дружеский совет, Алексей, извините.
0: Хорошо, Михаил. А вот вы ушли. Я вам как раз хотел задать вопрос, что мы поговорили с вами по вашему схеме вопрос-ответ. Но вы просто ушли. Хорошо. Тогда давайте мы вернемся к нашей теме. Как вы думаете, насколько вероятен выпад в той или иной форме Кремля против Балтии? И если вы считаете, что что-то такое возможно, в какой форме и в какое время? Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алло, Алексей, Рудольф. Алексей,
0: да,
3: я так думаю, что Кремль, в смысле, Россия никогда не тронет Балтию. Никогда не тронет. Посмотрите, что случилось. Вот Калининград сейчас называется, правильно? Раньше был Ленинград, а сейчас Калининград. Вот Россия завоевала это место и стали вот самая лучшая комната в мире, Пиантарная, она находится в Калининграде. И вы видите, что, значит, я так думаю, что Россия никогда не отдаст вот этот переселение, как вы говорите, и вот этот город Калининград, никогда уже не отдаст.
0: Рудольф, понятно, ваше мнение услышано. Я послышано. Но единственное то, что вы говорите, я не знаю, то ли в какой-то комнате, у которой эхо, ну, неважно. Что касается Калининграда, никто на Калининград не претендует. Я просто, Рудольф, вам советую посмотреть на карту, и вы увидите, что между Белоруссией и Калининградом есть относительно небольшой промежуток земли, вытянутый немножко, который соединяет Литву и Польшу. И вот этот вот промежуток польской земли называется Сувалским коридором, потому что там есть такой город, но это Сувалки. Речь идет о том, что кто-то претендует на Калининград. На Калининград никто не претендует. Речь идет о том, что одновременным ударом со стороны Калининграда на запад и со стороны Белоруссии на восток очень легко этот коридор перерезать. Он узкий. И таким образом Литва, а вместе с Литвой и остальные две страны Балтии отрезаются от Польши, отрезаются от НАТО по земле, остается только Балтийское море. Ну вот, в общем-то, о чем идет речь. И если вы наберете в любом поисковике, наберете Сувалки, такой вот небольшой городок, или Сувалский коридор, там будет большой объем информации на эту тему. Эта тема Сувалского коридора обсуждается очень давно. Тут ничего нового нет. Он очень уязвим. Ну, тема Нарвы тоже абсолютно понятна. В Нарве, которая является восточной частью Эстонии, проживает большинство русскоязычного населения. И возможен вариант Крыма, да? Что-то вот такое. О Нарве об этом говорят непрерывно. Поэтому это тоже ничего нового в этой теме нет. Нет ничего нового в теме Сувалского коридора, нет ничего нового в теме Нарвы. Новое другое. Аналитики считали, что любые действия такого порядка, такого характера против стран Балтии, возможно, тогда, когда Россия успешно завершит свою СВО, свою войну против Украины. Изменения наступили сейчас, которые говорят о том, что Россия может одновременно, ведя войну против Украины, которая находится в относительно стабильной форме, провести какие-то операции против Балтии, одно другому не помеха. И то, что в Ленинградском военном округе сейчас сосредотачивается бронетехника, сосредотачиваются людские ресурсы, это одно из подтверждений этой теории. Ну вот, то, что я хотел сказать. А Калининград, ну что ж, на Калининград вообще никто не претендует. Это совершенно другая история. Давайте тогда послушаем вас. Что вы думаете? Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Алексей. Я...
0: Приветствую вас. Да.
4: Да. Я вот думаю вот о чем. Дело в том, что, как я понимаю, вот из истории, когда начинаются такие военные кампании, они обычно берут себе союзники кого-то. Если мы вспомним Вторую мировую войну, то это была ось Рим, Токио, Берлин. Здесь же я сегодня не вижу тех союзников, которые хотели бы войти в эту кампанию. Мы видим на сегодняшний день Ну, единственное, что Северная Корея там, возможно, Иран сейчас уже отпадает. И кто еще может подключиться, не знаю. Я думаю, что вряд ли кто-то будет встревать. Поэтому эта определенная кампания будет проиграна. Я не думаю, что Путин одновременно попытается еще сейчас что-то делать с Прибалтикой. Там могут быть какие-то провокации, но такой кампании серьезной, которую сейчас Путин, Россия ведут в Украине, я думаю, что эта кампания уже захлебывается. Несмотря на то, что там вот приводили, я сейчас не буду говорить, потому что не хочу вводить заблуждение, но показывали вот этот уровень захвата территорий, которые были в начале кампании, и на сегодняшний день, на 4-й год войны, значит, он уже снизился. Поэтому на сегодняшний день, можно сказать, эта военная ситуация, она, как бы, если можно так сказать, стабилизировалась. Понимаете? Я не думаю, что они смогут что-то в Прибалтике делать, так, как они делают в Украине. Но я могу только одно сказать. Пуля, которую выпустили из нагана, ее уже обратно в наган не загонишь. Точно так же это и война, которая, если она стартовала, начать ее легко, закончить ее тяжело. Поэтому Путин сейчас сталкивается с очень серьезными проблемами. И я вам скажу, что в один прекрасный день, мы не знаем, это может случиться через месяц, через год, но в один прекрасный момент это произойдет полный обвал. Полный обвал вот всей экономики России. Потому что, несмотря на то, что она переключилась на военный лад, и что заработали заводы, там люди стали там зарабатывать и так далее, и тому подобное, в один прекрасный момент это все может разрушиться. Но тут еще ситуация такая, что, к сожалению, сегодня в Белом доме есть человек, который, будем прямо говорить, способствует этой трагедии Украины. Потому что если бы было слово Америки, серьезное слово, которая бы сказала «стоп», может быть, другая ситуация была. Но сегодня, я думаю, дух анкориджа действует, и Путин получил карт-бланш на эту атаку Украины. Поэтому будем надеяться на то, что Украина и Европа смогут все-таки отстоять Украину. Будем надеяться. Хотя это очень тяжело. Силы России и по населению, и по возможностям намного больше. Но будем надеяться, что вот этот фронт Украины и Европы все-таки сможет заставить Путина прекратить эту трагедию. Посмотрим. Время покажет. Будем наблюдать.
0: Ну, конечно, Эдуард, время покажет. Время всегда все расставляет по своим местам. Вот такое волшебное свойство этого времени. Спасибо, Эдуард, спасибо за ваше участие в программе. И все-таки мы сегодня не столько говорим в этой программе об Украине, мы об Украине говорили очень много, сегодня мы говорим несколько о другом. О вероятности такого развития событий, о котором я с вами говорил. Мы не говорим о том, что это событие произойдет. Да, у нас нет предсказателей, нет Нострадамусов и даже нет Бабы Ванги. Мы говорим о вероятности того или иного события. Совсем недавно вероятность действий каких-то России против Балтии считалась небольшой, потому что пока теория была такая, еще раз повторю, пока война не закончена, а начинать второй фронт, это противоречит обычной логике. Но я вам в первой части говорил о том, что Владимир Путин обладает совершенно другой логикой. Для него сейчас важно решить внутриполитические проблемы иным способом, так как он и делал, когда были демонстрации на Болотной, и тогда появился Крым, ну и так далее, и так далее. Не буду повторяться. И в логике Путина сейчас какие-то активные действия против Балтии вполне вероятны. Ну вот, вот об этом я говорил с вами в первой части программы, которая сейчас подошла к своему завершению. У нас, как и обычно, будет относительно большой перерыв. Вторая часть. Оставайтесь с нами.
5: Наксен на Дэвидсон радио.
6: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
7: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
8: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
7: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
9: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
7: 4 июня.
10: На 7 часов вечера.
7: Начало показа фильма.
11: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
12: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: В Нью-Йорке час ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Глава канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что в ходе референдума в октябре жители попросят проголосовать по вопросу отделения провинции от Канады. Гражданам предстоит решить, нужно ли запускать конституционную процедуру отделения от государства. Интерес к суверенитету подтверждается собранными ранее подписями. Ранее более 300 тысяч жителей региона подписались за проведение референдума о независимости. Лидеры сепаратистского движения провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента о возможной поддержке. В Китае министр иностранных дел Ван И готовится председательствовать на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке 26 мая. После этого он отправится в Канаду. Это первая подобная дипломатическая поездка за долгое время на фоне крайне напряженных отношений Пекина и Оттавы. В США промышленность неожиданно показывает рост. Индекс деловой активности в производственном секторе достиг максимума за 4 года. Компании увеличивают запасы, опасаясь перебоев поставок и дальнейшего подорожания сырья из-за конфликта вокруг Ирана. В Нью-Йорке продолжают обсуждать стоимость чемпионата мира по футболу для города. Администрация Мамдани заявляет, что турнир принесет миллиарды долларов региональной экономике, однако критики напоминают, налогоплательщики уже вложили десятки миллионов долларов в инфраструктуру и безопасность. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль настроен на возобновление военной операции против Ирана. Нетаньяху недоволен позицией Трампа. Иран и Оман обсудили платный пропуск судов через Ормузский пролив. Власти США объявили о введении ограничений на прием самолетов с пассажирами, ранее посетившими африканские страны. Голосование по резолюции о выходе США из войны с Ираном отложили до июня. В Нью-Йорке прогнозируют рекордный трафик на Memorial Day. И о погоде. Сегодня без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 17% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут. Города.
14: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
14: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
15: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
14: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
16: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
14: 4 июня.
15: На 7 часов вечера.
14: Начало показа фильма.
15: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
17: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
18: Итоги недели.
19: Итоги недели.
20: Вчера была среда, вчера был четверг.
18: Мировые новости.
19: Происходящее в стране.
18: События города.
19: Самое главное.
18: В программе Алексея Наксина.
19: Итоги недели.
18: Итоги недели.
21: Итак, итоги недели, второй час. Всплеск антисемитизма, начавшийся после атак 7 октября 2023 года, остается устойчиво высоким в нашей стране. По данным последнего аудита антидеформационной лиги ADL, в нашей стране было зафиксировано 6274 антисемитских инцидента, включая преследования, вандализм и насилие. Количество прямых физических нападений достигло рекордного максимума – 203 случая. Жертвами стали сотни человек и зафиксированы случаи со смертельным исходом. Наибольшее количество инцидентов стабильно регистрируется в Штатах с крупными еврейскими общинами, включая Нью-Йорк, Калифорнию и Нью-Джерси. Около 45% всех зафиксированных инцидентов так или иначе связаны с критикой Израиля и сионизма, часто переходящей границу открытого антисемитизма. Вот об этом наш второй час. Ну а вначале я вам предложу еще один отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Но Хаганы было оружие только для части ее солдат, а боеприпасов было всего на 3 дня сражений, и Шуф не обладал ни боевыми самолетами, ни военными кораблями, ни танками. Драматизм ситуации многократно усилился тем, что Ишуф не мог импортировать оружие Соединенных Штатов или Великобритании. После Второй мировой войны в мире не было недостатка в вооружениях. Огромные его запасы, не только автоматы и пулеметы, но и корабли, бронетехника, транспортные средства, самолеты находились в Соединенных Штатах. Большая часть из них была доступна для приобретения через War Assets Administration, WAA. Это была правительственная организация, которая занималась управлением военных активов. Но ни для палестинских евреев, ни для Ишуа. Президент Соединенных Штатов Харри Труман твердо поддерживал резолюцию ООН, разрешающую создание еврейского государства. Более того, он смог убедить колеблющиеся страны голосовать вместе с Америкой. Но менее чем через неделю, 5 декабря 1947 года, Соединенные Штаты ввели эмбарго на экспорт всего оружия на Ближний Восток. Это был пример принципиального раскола внутри администрации Трумана. Президент делал все возможное для создания еврейского государства, в то время как его антиизраильский госдепартамент, возглавляемый заслуженным генералом Второй мировой войны Джорджем Маршаллом, прилагал максимум усилий, чтобы это не произошло. Госдеп поддерживали Пентагон и ЦРУ. Труман был драматически одинок. Арабские страны, окружающие Палестину, эмбарго не затронул. В то время как британский королевский флот продолжал блокировать иммигрантов и военные материалы, направлявшиеся в еврейскую Палестину, британское правительство продолжало поддерживать тесные отношения со своими ближневосточными клиентами – Египтом, Трансиорданией, Ираком. Все они были снабжены британскими боевыми самолетами, танками и тяжелой артиллерией. В то время в арсенале Хаганы имелось большей частью примитивное вооружение, тайно произведенное в каких-то местных коробниках и кроватных мастерских. Доставить что-либо контрабандой, оружие, боеприпасы или тысячи европейских беженцев через британскую морскую блокаду было почти невозможно. А учитывая громадное преимущество арабских армий в численности вооружениях, Бен-Гурион пришел к выводу, что единственный шанс Израиля на выживание должен исходить с небес. В самом земном смысле этого слова. Им необходимы были настоящие военно-воздушные силы для борьбы с очень хорошей авиацией египтян и для поддержки действий пехоты на земле. А прорвать британскую морскую блокаду можно было бы только по воздуху. Следовательно, нужна военно-транспортная авиация. О создании своих ВВС Бен-Гурион задумался уже давно. В августе 1947 года он получил Аарону Ремезу, ветерану британских королевских ВВС, подготовить план создания военно-воздушных сил будущего еврейского государства. В то время как улицы Тель-Авива и Иерусалима все еще пульсировали танцующими и поющими людьми, Бен-Гурион отправил новую группу своих эмиссаров в Европу, Южную Африку, Соединенные Штаты и Канаду со срочной миссией. Приобретайте военные самолеты, нанимайте пилотов для управления ими. И главное, найдите способ переправить их в Эрец-Исраэль. Операция получила название «Якум-Пуркан». Оно произошло из строки древней арамейской молитвы «Якум-Пуркан Мин-Шимая». Это означало «Спасение придет с небес» или в данном случае «С неба». Ну, а эту книгу вы можете найти, естественно, на привычном вам уже сайте «Лулу». lulu.com, наберите там просто «Спасение придет с небес», добавьте Шинакцин и сделайте все, что соответствует инструкции, которая будет предложена вам. Эта книжка имеется как в традиционном печатном варианте, так и новым электронном. Вы сможете ее читать с экранов своих компьютеров, телефонов или планшетов.

Антисемитизм настолько усилился в американской политике, что некоторые из самых отвратительных высказываний, которые вы когда-либо слышали, стали частью повседневной жизни еврейских политиков, пишет Эндрю Солендер из «Axios». Прошли те времена, когда, используя завуалированные намеки, ненависть стала прямой, явной и шокирующей непринужденной, как рассказали «Axios» два десятка членов Конгресса. Ненависть льется рекой в звонках, электронных письмах в их офисы, в комментариях в социальных сетях и даже проникла в предвыборную рекламу. «Axios» проанализировал десятки антисемитских голосовых сообщений, писем, электронных писем, поступивших в офисы еврейских членов Палаты представителей, как демократов, так и республиканцев. «Мы перешли Рубикон», — сказал член Палаты представителей Джаредс Масковиц, демократ от Флориды. Он сообщил, что его офис в Конгрессе поступил шквал крайне тревожных антисемитских угроз с убийством. Поступили голосовые сообщения оскорбительного характера. В ходе интервью телеканала CNN он воспроизвел несколько этих полных ненависти аудиозаписей, чтобы привлечь внимание к тревожному росту антиеврейской риторики, направленной против законодателя евреев. Тревожные сообщения, оставленные на его телефоне, содержали следующее. Звонившие требовали истребления еврейского народа. Называли законодателей евреев сионистскими еврейскими свиньями и требовали, чтобы Израиль сгорел дотла. В некоторых сообщениях использовалась символика Холокоста. Звонившие поминали газовые камеры поезда, идущие в Германию, а самого Московица называли детоубийцей, заслуживающей отправки в газовую камеру. Московиц подчеркнул, что подобные угрозы больше не являются единичными инцидентами. Теперь они звучат ежедневно. В подкастах, социальных сетях и даже в залах Конгресса, что ранее было бы просто невозможно. Ввиду серьезности этих угроз, а также с учетом ранее раскрытого, но не связанного с текущей ситуацией заговора с целью убийства, организованного одним из избирателей, который в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок, в доме Масковица в Нью-Джерси круглосуточно дежурит полиция. Член Палаты представителей Макс Миллер, республиканец из Охайо, в офис которого поступали антисемитские голосовые сообщения, заявил «Axios», что не вопрос республиканцев или демократов. На обоих флангах наших партий есть самосброды, которые ненавидят евреев. Несколько антисемитских инцидентов потрясли американскую политику за последние две недели. Ну, например... Ультраправый политический комитет, поддерживавший конгрессмена Томаса Масси, республиканец Кентаки, запустил рекламу, в которой еврейский донор Пол Сингер был изображен рядом с звездой Давида. Конгрессмен Сет Магазинер, демократ Рудали, назвал это самым наглым примером антисемитской политической рекламы, которую видел за все годы. Эта реклама вызвала бурные частные дискуссии среди членов еврейского кокуса Конгресса. При этом, по словам нескольких источников, законодатели были потрясены состоянием американского политического дискурса. Или вот еще. Уильям Пол, сын сенатора Ренда Пола, республиканца из Кентаки, во вторник вечером в ресторане Tune In на Капитолийском холме выступил с антисемитской тирадой в адрес конгрессмена Майкла Лора. Это республиканец из Нью-Йорка, который вообще-то не является евреем, у него ирландские корни. Младший Пол сказал Лолеру, что если Масси проиграет переизбрание, то это из-за вас, проклятых евреев, назвал евреев врагами Америки. Пол позже извинился и сказал, что обратится за помощью в решении своей проблемы с алкоголем. Или вот.

0: Левая дама, сексотерапевт Марин Галинда, баллотирующаяся в Конгрессе Техаса, оказалась автором антисемитских тирад, в которых она жаловалась на то, что она называла евреями, владеющими Голливудом, и синагогой сатаны. Галинда заняла первое место на праймере с Демпартии в Палату представителей в марте и сейчас участвует во втором туре. Или вот. Кандидат губернатора Калифорнии Дон Грэндман, независимый кандидат, добился публикации заявления в официальном руководстве для избирателей штата, в котором, в частности, говорится: «Мы для них это просто гоем. Мы животные, скот, хуже людей для евреев, которые не хотят поработить». Конгрессмен Джош Готтхаймер, демократ из Нью-Джерси, заявил, что наблюдает уровень откровенного антисемитизма, откровенной ненависти к евреям, который же не скрывается за тонкой завесой, а проявляется абсолютно прямо. Сразу несколько влиятельных представителей еврейской общины Нью-Йорка отказались участвовать в мероприятии «Месяц еврейского наследия», которое мэр Нью-Йорка Захран Мамдани организует в официальной резиденции Грейси Мэншн. Среди тех, кто решил проигнорировать прием, руководитель UJ Federation of New York, это Объединенный еврейский призыв Федерации Нью-Йорка, одной из крупнейших еврейских благотворительных организаций, а также глава Совета по связям еврейской общины Нью-Йорка Марк Трейгер. Это уже пишет Нью-Йорк Пост. В заявлении UJ Federation говорится: «Организация не намерена участвовать в празднике, организованном мэром, который отрицает один из ключевых элементов еврейского наследия – государство Израиль как родину еврейского народа». Марк Трейгер, ранее представлявший Бруклин в городском совете, подчеркнул, что именно его организация проводит ежегодный израильский парад в Нью-Йорке, назначенный на 31 мая. По словам Трейгера, напряженность усилилась после публикации Мамдани, посвященной так называемому «Дню Нагбы». Этот день палестинцы называют катастрофой и связывают с предложением независимости Израиля 14 мая 1948 года. Вечером в пятницу, 15 мая, незадолго до начала шаббата, Мамдани разместил видеоролик жительницы Нью-Йорка Иней Бушнак, представленной как пережившей Нагбу. На самом деле она была иммигрантка из бывшей Югославии. Трейгер заявил, что публикация исказила важные исторические факты и только усилила конфликт. Глава еврейского совета также напомнил о недавних антиизраильских протестах в исторической синагоге на Парк-Эвеню в Манхэттене и возле центра Young Israel Senior Services в районе Мидвуд в Бруклине. К бойкоту присоединился исполнительный вице-президент Совета раввинов Нью-Йорка раввин Джозеф Потасник. Он подчеркнул: «Еврейская история не закончилась в 1946 году, а признание Израиля является важной частью еврейской идентичности». Однако не все лидеры общины поддержали демарш. Руководитель United Jewish Organization of Williamsburg, это объединенная еврейская организация Вильямсбурга, раввин Дэвид Нидерман заявил, что намерен посетить прием. По его словам, участие в мероприятии правильно и уместно. И это то, что происходит у нас в городе. Ну, еще тоже вписывается в этот тренд. Медиа-обозреватель и политический комментатор Такер Карлсон, хорошо всем известный и знакомый, у него 8 миллионов подписчиков на его платформе, выступая в этот вторник в прайм-тайм в главном выпуске новостей, израильского 13-го канала, заявил, что ни Израиль, ни Соединенные Штаты нельзя с полным основанием назвать функционирующими демократиями. В беседе с главным политическим аналитиком телеканала Уди Сигалом Карлсон выразил убеждение, что политические системы обеих стран не справляются со своими задачами и подводят граждан. «Я хотел бы видеть демократию в Соединенных Штатах, точно так же хотел бы видеть ее в Израиле. Израиль не является демократией. Судя по всему, Соединенные Штаты тоже и не являются. Наше правительство постоянно совершает действия, которых не хотят люди, а значит, не демократия, а полная противоположность демократии. Разумеется, Израиль ни в каком случае не является демократией. Миллионы людей, живущих под израильским контролем, лишены права голоса», — сказал Сигалу. «На этих территориях, которые Израиль контролирует 1967 года, проживают люди, не имеющие никакого влияния на правительство, управляющих жизнями. Это факт, это не демократия». Это интервью стало первым выступлением Карлсона в крупных израильских средствах массовой информации с тех пор, как он стал одним из заметных представителей американских правых, критикующих Израиль и характер его двусторонних отношений с Соединенными Штатами. Израиль, вероятно, заявил он, самая агрессивная страна в мире. Агрессивная Израиля просто никого в мире нет. Отвечая на уточняющие вопросы по поводу этого высказывания, Карлсон заметил, ни одна страна не хвасталась убийством своих политических оппонентов так открыто, как Израиль. Он добавил, что хотя многие страны пригибают политическим убийством, Израиль превращает хвастовство убийствами своих оппонентов в целую пиар-компанию. Перейдя к теме войны в Газе, Карлсон обвинил Израиль в совершении исторического преступления и геноцида, заявив, что действия израильского правительства представляют собой попытку вытеснить целый народ, уничтожить значительную часть и затем захватить его земли. И он сказал Сигалу, я лишь утверждаю, что убивать детей, что делаете вы, это неправильно. Но вас больше возмущает то, как я описываю убийство детей, нежели сами эти убийства. И это о многом говорит. И вот тут мы вспоминаем знаменитое выражение еще из Библии. Вначале было слово. Да, нам действительно не суждено знать, как наше слово отзовется. Но Карлсон знает, как его слова отзываются. Когда его слова слышат 8 миллионов его подписчиков, они реагируют, в том числе оставляя отвратительные антисемитские месседжи в телефонах еврейских представителей в Конгрессе Соединенных Штатов. Причем здесь нет никакой разницы. Либо этот еврей представляет демократическую партию, либо этот еврей представляет республиканскую партию. В этом плане перед всеми антисемитами они равны. Они не задумываются о том, кто из них левый, кто из них правый, кто либерал, кто консерватор. Для них они просто евреи. И если не евреи, они уже виноваты в этом по факту своего рождения. На этом я остановлюсь. Подошло время, как всегда, нашего теперь уже последнего перерыва в ходе программы. И я напомню, что после перерыва, по традиции, мы с вами сможем обсудить обе темы, которые прозвучали в ходе этой программы. Перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Весна.
1: На Дэвидсон Радио. Все еще будет. Весна. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Европе продолжается нервозность вокруг будущего НАТО. После возвращения Трампа союзники все чаще задаются вопросом, насколько долго Соединенные Штаты готовы сохранять нынешний уровень военного присутствия в Европе. На этом фоне Япония объявила о встрече министров иностранных дел стран США, Индии, Австралии и Японии. Главная тема – безопасность Индо-Тихоокеанского региона и усиление Китая. Продолжаются разговоры о выборах 28-го года. Рейтер пишет, что в Вашингтоне уже обсуждают возможное соперничество вице-президента Венса и госсекретаря Рубио за право стать преемником Трампа. В Нью-Йорке аэропорты готовятся к рекордному пассажиропотоку перед длинными выходными ко дню повиновения. В Ла-Гвардии JFK усилены меры безопасности. Авиакомпании предупреждают о возможных задержках из-за непогоды и ремонтных работ.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Verdict and Settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
8: «Анкор».
2: Премьера спектакля
8: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
11: Ждем вас!
12: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
13: Итоги недели.
14: Итоги недели.
13: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу, и у нас по традиции последний четвертый сегмент, завершающий эту программу, и мы можем обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы, так и эту вторую. Давайте начнем с вас. Вот вы позвонили первым, причем... О! Это вообще для меня, честно говоря, что-то новенькое. Вы одновременно звоните по двум нашим каналам. Ну, хорошо. Здравствуйте, в эфире. В эфире, говорите, пожалуйста. Говорите, в эфире. Пожалуйста. Ну, как хотите. Дело ваше. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Максон, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Меня слышно?
0: Да, Феликс, loud да. and clear.
1: Спасибо. Значит, что я хочу сказать? Ну, антисемитизм, как любой национализм, это ужасно. Это я говорю не только как еврей, но считаю, что любой приличный человек и национализм, и антисемитизм – это неприемлемо, это impossible. Хотя это способов. Так вот, ну это уже неприличные люди. Нет, совсем. Я позвонил с тем, чтобы сказать, что систематически обсуждается этот вопрос. Ну, поскольку здесь вот радио на русском языке, я хотел бы сказать, что, может быть, все-таки, ну, какие-то действия проводить в том направлении, чтобы постараться... попробовать как-то гасить все то, что происходит. Премьер-министр Израиля обещал уничтожить Хамас. Но не получилось. Тогда, простите, у меня к вам вопрос, а зачем он обещал? Он же живет в Израиле всю свою жизнь. Он же не я, я могу что-то не знать, не понимать. Зачем он такое обещал? Были обещания, что Хамас сдаст оружие. Ну, а он не сдал оружие. Ну, как, вы понимаете, что-то нужно делать. Если к таким, как Карсон и все остальные, если их считать только антисемитами, идет кинохроника. И в кинохронике изображают детей. Ну, палестинских детей, они живут там на этих камнях. Потому что разрушено все. Там было жилье, была война, все разрушено. Так это же ужасно. А как быть? А как быть, непонятно. Все время сообщают, что им привозят еду. Но вы поймите, что кроме того, чтобы принимать еду вовнутрь, должно же быть и у человека и обратный процесс. Должны быть туалеты. А помыться, если надо, с мылом в пресной воде, как там решается вопрос? Вы думаете, я не хочу, чтобы кто-то понял то, что я говорю, что я на стороне тех, а не этих. Нет, господа, нет, но вам же тоже нужно в туалет сходить и помыться. И им тоже. Как же решать этот вопрос? Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как в этих условиях, в полосе Газы, до сих пор не было холеры. И это серьезно. Ведь летом-то там жуткая жара. Поэтому что вам сказать? Обсуждать можно до второго пришествия, но какие-то действия надо проводить, и не фантастические. Нельзя говорить, что никакого палестинского государства не будет. Пусть его не будет, но говорить это вслух недопустимо, понимаете? Нельзя лить масло в огонь. Вот это главное, что я хотел сказать. Я понимаю, что решить вопрос гораздо сложнее, чем его обсуждать. Но я разговаривал, господин Наксон, я разговаривал с человеком, у которого внук уже давно воюет в Израиле. Он офицер, он прошел армию и резервист там в горячих точках. И когда я с ним говорил, он говорит, а всегда будет это? Что всегда? Всегда будет война? Нет, это недопустимо. Это недопустимо, чтобы всегда была война. Это же потеря человеческих жизней. Вот это главное, что я хотел сказать по поводу антисемитизма, то, что он является мерностью, это безусловно. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Феликс. Давайте послушаем другие мнения. Давайте послушаем вас. Здравствуйте.
2: Алло?
0: В эфире.
2: Добрый вечер. Это Лев. Да. Хотя я хочу сказать одно слово, пару слов по прошлой вашей программе. Вы уже второй раз выбираете Барбару Стрейзен как день рождения. Но в этот же день родился и Боб Дилан. И вы знаете, у меня к ним есть оба к обоим претензии. Известные очень люди и ни слова не скажут в защиту Израиля. Это просто позор. Ну, а эта передача, которая была вот сейчас вторая, она очень современная. Вы помните, я вам сказал, что антисемитизм шествует по стране? Вы тогда сказали, что вот если бы это было так, то бы на мне это почувствовалось. А теперь бы мы все это чувствуем. Получается, что я был прав где-то пару месяцев назад. 400% антисемитизм возрос по всей стране. И, к сожалению, это будет вечно. Никто и ничто это не заменит. Увы и ах. Спасибо.
0: Спасибо, Лев. Спасибо за ваше участие в программе. Давайте послушаем о вас. Что вы скажете? Здравствуйте, в эфире.
3: Господин Наксом, добрый день. Спасибо, что взяли мой звонок. Попробую ответить по тетике Феликса. Во-первых, Нетаньяху, так сказать, не обещал уничтожить Хамас и это самое. Я попрошу Феликса, чтобы он подъехал в Израиль, в Палестину и посмотрел, как живут эти люди. Что касается палестинского народа, и это не мое мнение, это общеизвестное мнение, палестинский народ был изобретен в комнатах
0: КГБ. Ну да.
3: В комнатах КГБ. Нет никакого палестинского народа. И, так сказать, вся эта... Тот, кто берет на щит палестинский народ, он просто этим прикрывается. В Газу идут сумасшедшие поставки продуктов, которые, так сказать, боевики Хамаса и Хизбаллы захватывают, продают и, в общем-то, используют как некоторые товары, чтобы привлечь людей, чтобы запугать людей. И есть там туалеты, и он может посмотреть, что там есть дома и так далее, они все разрушены. Израильская армия, и это не мое мнение, израильская армия – это самая гуманная армия в мире, потому что она, так сказать, производит в ущерб себе точечные, так сказать, то есть когда она кого-то уничтожает, она сообщает мирным жителям, что они уходили, возможно, вообще от себе. Далее, второму вашему по поводу Барбары Страйзанд, в общем-то, известно, Барбара Страйзанд поддерживает детский дом в Израиле, и она действительно, так сказать, друг израильского народа. Далее по поводу антисемитизма вообще. Есть такой социолог Вахштайн, он был где-то 14 лет работал в Шанинке. Шанинка – это в Москве, вуз, который был аффилирован с британским вузом, и он перебежал уже буквально, когда стучали в дверь, хотели его арестовать. Значит, у него есть отличные рассуждения о антисемитизме, которые объясняют, как антисемитизм связан с либеральным левонастроенными товарищами. Теперь обратите внимание, я понимаю, так сказать, ваши взгляды, и, так сказать, мы можем это обсуждать, что у вас, в общем-то, взгляды более левые, и ваши передачи настроены на это. Но обратите внимание, что в Мамдане, и там две дамы, которые заседают в парламенте и так далее, что они, в общем-то, демократы. Вот, может, мне придете пример республиканцев, которые агитируют против арабов или против евреев? По-моему, таких нет. Я прав или нет?
0: Ну, хорошо. Давайте теперь поговорим в этом политическом разрезе. Ну, смотрите, если вы посмотрите сейчас, кто из евреев представляет в Сенате Соединенные Штаты, вы увидите, что 100% евреев-сенаторов – демократ. Если бы демократы, как вы считаете, были антисемиты все поголовно, вряд ли бы они евреев избирали бы в Сенат Соединенных Штатов, потому что мы с вами знаем, что в Сенат избирает весь штат. То есть вот этот довод, что антисемитизм представляет либо одна политическая партия, либо другая, он в корне не верен. К сожалению, тогда было все проще. К сожалению, антисемитизм захватил обе политические партии. Понимаете? И если демократ-московец получает на своей Ансерен-машине обещание, что его убьют, вы же понимаете, что демократы-московцы не собираются убивать демократы, значит, кто-то другие. Поэтому этот довод, он фальшив, он абсолютно не работает.
3: Если минуточку.
0: Он абсолютно не работает. Если вспомните, кто стрелял
3: еврея
0: в синагоге «Дерево жизни», да, помните, в Питтсбурге, то стрелял,
3: да,
0: допустим, нацист, который убил 11 человек. К сожалению, к моему большому сожалению, и это правда, антисемитизм представлен и на левом фланге, и на правом фланге, и если есть какая-то область американской политической жизни, которая осталась трезвомыслящей, так это центр. Не левый, не правый, а только центр. И центр сейчас уменьшается, потому что растягивают Америку как шагреневую кожу в совершенно разные стороны. Поэтому этот довод ваш абсолютно фальшив. Спасибо за ваше участие в программе. Беда и проблема в том, что антисемитизм захватил значительную часть американского общества как на левом фланге, так и на правом. И если бы он был только на одной части Америки, бороться с ним было бы легко и просто. А из-за того, что он представлен и там, бороться с ним очень сложно, а может быть и невозможно. И, кстати, я знаю, что радиослушатели, которые выступали ранее, это признали, что да, это такая сейчас полоса в американской жизни. Знаете, есть... В политологии есть такая штука, называется теория маятника. Да, вот вы представляете себе маятник, который уходит то влево, то вправо, раскачивается, проходит среднюю точку. И вот был период в американской жизни, ну, можно сказать, вторая половина 50-х годов, полностью 60-е, 70-е, 80-е, 90-е и начало 2000-х, когда... Антисемитизм, он существовал, но он существовал только действительно где-то на периферии. Какие-то нацистские организации, фашистские организации, ну, в общем-то, и все. И центр американской политической жизни был велик. И там антисемитизма не было, и антисемит – это было ругательное слово. Вот если вы вспомните, был такой период, когда существовала в Америке политкорректность, которая сейчас практически уже ушла, разрушена. Политкорректности в Америке нет. Так вот, политкорректность была и создана в свое время евреями, потому что мы же с вами знаем, что у нас есть первая поправка Конституции, которая абсолютно гарантирует каждому американцу свободу высказывания, свободу слова. В том числе можно высказываться и против евреев. И вот политкорректность – это был тот инструмент, которым американское общество боролось как с антисемитизмом, так и с расизмом. И был период, когда благодаря политкорректности и российские высказывания, и антисемитские высказывания, какие-то еще высказывания, которые относятся к категории высказываниям ненависти, они ушли. Во всяком случае, они ушли из американского центра, их попросту не было. А сейчас, когда политкорректности нет, когда политкорректность стала ругательным словом, можно говорить «еврейские свиньи», ну и так далее, об этом только что говорил. Как с этим бороться? Ну, будем считать, что сейчас маятник американской политической жизни уходит в ту сторону, где будет, на мой взгляд, все хуже и хуже. В том числе будет хуже намного и евреям, когда уже нельзя будет просто, допустим, женщинам выйти на улицу с брелком в виде Магендовида, когда уже будет очень сложно ортодоксальным евреям, которые живут в Бруклине, сесть в сабвей в своей ортодоксальной одежде, как они были свободны в течение многих лет. Вот мы сейчас, к сожалению, движемся в эту сторону. В эту сторону идет маятник американской политической жизни. И настроения антисемитские, которые сейчас существуют, которые абсолютно свободно существуют в интернете, существуют в соцсетях, существуют везде, вот они сейчас вырвались на поверхность. И события 7 октября 2023 года, это был триггер, который позволил тому, что раньше было неполиткорректно, плохо, вырваться наружу. То, что было в латентной форме, в скрытой форме, теперь стало в форме открытой. Каким образом это уйдет, честно говоря, я этого не вижу. Только вижу, что нас ждут очень непростые времена. Вот то, что мне хотелось вам сегодня сказать по этому поводу. Да вы сами это все хорошо понимаете, потому что да, мы должны с вами признавать реальность, и реальность выглядит именно таким образом. И об этом говорит и тот репорт антидефамационной лиги, о котором я говорил. Об этом говорят и статистика FBI, которая приводится постоянно, где фиксируется нападение на евреев, ну и так далее. Но на этом я должен остановиться. Подходит завершение этой программы. И впереди у нас, как обычно, наш музыкальный календарь. Я благодарен всем тем, кто сегодня вместе со мной был в этом эфире, кто слушал эту программу. Паш, как и обычно, спасибо тебе за прекрасно подготовленный эфир. Итак, 16 мая 1957 года в поселке Ягодное, Магаданская область, родился выдающийся рок-музыкант, поэт, певец, художник и общественный деятель Юрий Юлианович Шевчук, основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы ДДТ. Ему никогда не изменял хороший вкус и чувство ответственности за свою страну. Давайте послушаем одну из его песен, которая называется «Это все, что останется после меня». Спасибо, пока.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем пять минут до утра. Доживем нашим.

0: Virgin Radio представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг. Сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели.
4: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: Здравствуйте, с вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Китай объявил о борьбе с незаконной трансграничной деятельностью на рынке ценных бумаг. Это сигнал инвесторам. Пекин усиливает контроль за финансовыми потоками и иностранными операциями. На мировых рынках европейские акции поднялись до максимума более чем за 2 недели. Инвесторы увидели признаки продвижения в переговорах США и Ирана. Но риск остается. Армузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой нефти. В США UBS делает ставку на технологический сектор. В новом прогнозе банк отдельно выделяет спрос на полупроводники, центры обработки данных и энергетику. В Нью-Йорке NY1 сообщает о дебатах кандидатов от Демократической партии на пост городского контролера. Тема важна, потому что контролер следит за городскими финансами, пенсиями и аудитами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль настроен на возобновление военной операции против Ирана. Нетаньяху недоволен позицией Трампа. Иран и Оман обсудили платный пропуск судов через Армузский пролив. Власти США объявили о введении ограничений на прием самолетов с пассажирами, ранее посетившими африканские страны. Голосование по резолюции о выходе США из войны с Ираном отложили до июня. В Нью-Йорке прогнозируют рекордный трафик на Memorial Day. И о погоде. Сегодня без осадков, относительно влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 17% по Цельсию.
6: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
7: Комфорт-зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
1: «Анкор».
11: Премьера спектакля
1: «Сделка».
11: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
1: Премьера спектакля «Сделка».
11: Театр «Анкор».
1: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
1: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
1: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас!
14: Внимание! В медицинский офис в Бруклине требуется работник на парт-тайм с хорошим знанием английского языка и компьютера. Звоните по телефону 718-769-7191. 769-7191. Резюме присылать по факсу 718-769-9075. 769-9075.
15: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Китайская Народная Республика обсудила с Российской Федерацией совместные усилия для того, чтобы положить конец гегемонии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg. Ну, понятно, речь идет о визите Путина в Китай. Сенат США проголосовал за дальнейшее продвижение резолюции, обязывающей президента Трампа либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Специальный посланник президента Дональд Трамп Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связей. США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, пишет Нью-Йорк Таймс. В США официально выдвинуты уголовные обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, о Демпартии и ее лучших политиках в кавычках антисемитах, политиков и лучших в кавычках. Морин Галинда, она борется за избрание в Конгресс США и занимает первое место в первом туре праймериз Демократической партии в 35-м округе Техаса. Она призвала отправить американских сионистов в тюрьму, концлагеря для евреев. Представители Сатмарского хасидского двора планируют посетить торжественное мероприятие в честь месяца еврейского наследия американского, которое организует антисемит и антиизраильски настроенный мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в официальной резиденции Грейси Мэнсон. Минюст США наложил бессрочный запрет на любые проверки налоговой службы ранее предъявленных налоговых претензий к президенту Дональду Трампу, его родственникам и компаниям. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
16: Китайская Народная Республика обсудила с Россией совместные усилия для того, чтобы положить конец гегемонии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg. Журналисты новостного агентства обратили внимание на подписание Москвой и Пекином декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Цитирую, конечно, стремление обеих стран к отказу от мирового порядка под руководством Соединенных Штатов хорошо известно, но это было открыто продемонстрировано в сегодняшних комментариях и встречах всего через несколько дней после того, как председатель Китая Си Цзиньпин принимал американского лидера Дональда Трампа, отмечается в материале Bloomberg. По словам авторов публикации, сейчас между Пекином и Вашингтоном действует тактическое перемирие, и оба государства стремятся к стабильности в отношениях. Однако в долгосрочной перспективе КНР бросит вызов США, уверены обозреватели. Трамп, напомню, посетил Китай столицу на прошлой неделе, а 19-20 мая в Пекине с официальным визитом находился президент Российской Федерации Владимир Путин. Путин провел переговоры с Си Цзиньпином, а также встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Всего в рамках поездки Путина в Китай были подписаны 40 совместных документов, включая декларацию о становлении многополярного мира. Сенат Соединенных Штатов сделал первый шаг к ограничению военных полномочий президента страны Дональда Трампа, проголосовав за дальнейшее продвижение резолюции, обязывающей Трампа либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Об этом сообщает, в частности, NBC News. За принятие резолюции проголосовали 50 против 47 сенаторов. Дата окончательного голосования пока неизвестна. Как пишет NBC, во многом на результаты в этот раз повлияло отсутствие трех республиканских сенаторов – Джона Корнина от Техаса, Тома Тиллиса от Северной Каролины и Томми Тубервилла от Алабамы. Если на финальном голосовании они выскажутся против, голоса разделятся поровну и резолюция будет отклонена. Согласно Конституции США, право объявлять войну имеет только Конгресс. При этом многие американские лидеры придерживаются мнения, что это правило не распространяется на краткосрочные операции или если страна находится под непосредственной угрозой. Демократы неоднократно выносили резолюцию на голосование, но все попытки продвинуть ее были отклонены Сенатом, где большинство, как вы знаете, мест принадлежит республиканской партии. Специальный посланник президента Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связи и, как сказано, поиска друзей. «Я здесь просто для того, чтобы налаживать отношения, смотреть, слушать и учиться», — сказал Лендри, сойдя в понедельник с самолета в столице Гренландии Нуке. Однако визит Лендри на остров, обладающий широкой автономией по внутренним вопросам в составе датского королевства, задел за живое премьер-министра Гренландии Йенса Фредерика Нильсона. Он вновь заявил, что его страна не продается, а некоторые гренландцы встретили Лендри довольно холодно. Эта поездка проходит на фоне попыток разрешить дипломатический кризис, разразившийся против после заявлений президента США захватить Гренландию силой. В сопровождении небольшой делегации Лендри, он, кстати, по совместительству губернатор Луизианы, Лендри прибыл на деловой саммит и примет участие в открытии нового здания консульства США. Вместе с ним прилетел американский врач, сообщивший датскому телеканалу TV2, что он вызвался добровольцем оценить медицинские потребности, как он отметил, Гренландии. Но это шаг, который министр здравоохранения Гренландии Анна Вангенхайм раскритиковала как крайне проблематичный. Напомню, в феврале Трамп объявил, что отправляет в Гренландию американский плавучий госпиталь, но лидер Гренландии категорически отклонил это предложение. Лендри, назначенный на должность посланника в декабре 2025 года, заявил, что президент Трамп поручил ему, как он сказал, поехать туда, то есть в Гренландию, и завести там массу друзей. Йорген Боасен, гренландский поклонник Трампа, присутствовавший на инаугурации президента США, сопровождал Лендри во время его поездки по городу. Посланник также встретился с бывшим мэром и различными представителями бизнеса. Его визит вызвал споры, поскольку он проходит без официального приглашения и в то время, когда деликатные переговоры между США, Данией и Гренландией продолжаются. В понедельник Лендри, который настаивает на том, что его визит носит доброжелательный характер, и посол США в Дании Кен Хауэри встретились с премьер-министром Нильсоном. «Мы четко повторили», — заявил позже премьер-министр журналистам, — «что народ Гренландии не продается и что гренландцы имеют право на самоопределение». Конец цитаты. Нильсон отметил хороший тон встречи, но подчеркнул, что пока продолжаются переговоры на высшем уровне, параллельных обсуждений не будет. Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде также заявил, что США не отказались от своих целей по приобретению этой территории. «У нас есть своя красная черта. Исходная позиция американцев тоже не изменилась», — цитирует Эгеде агентство Associated Press. Неоднократные заявления Трампа о необходимости взять Гренландию под контроль ввиду ее важности для национальной безопасности США вызвали дипломатический кризис. Трамп исключил возможность захвата острова силой, и для урегулирования спора была создана рабочая группа. Однако, несмотря на недавнее ослабление напряженности, соглашение между странами пока не достигнуто, и, как ранее сообщала пресса, Соединенные Штаты хотят расширить свое военное присутствие на острове. острове. Во вторник, выступая перед журналистами у входа на деловое мероприятие под названием «Будущее Гренландии», Лендри высказал мнение, что предыдущие администрации США не относились к Гренландии с должным вниманием. До Дональда Трампа Соединенные Штаты игнорировали Гренландию, сказал Лендри. На вопрос, хочет ли Трамп по-прежнему, чтобы эта арктическая территория стала частью США, Лендри ответил: «Вам придется самим поговорить об этом с президентом». «Когда в последний раз в Гренландию приезжали дипломаты высокого уровня», — заметил Лендри. «Кто заботится о гренландцах больше, чем администрация Трампа и президент? Потому что, похоже, до прихода президента никому не было до этого дела. Гренландия не существовала, пока Дональд Трамп не поместил ее на карту». Конец цитаты. С момента неожиданного назначения Лендри Трампом он не скупится на похвалу в адрес политики президента. По словам Расмуса Синдинга Сёнергаарда, старшего научного сотрудника по вопросам американской внешней политики в Датском институте международных исследований, во время своего визита Лендри в основном придерживался примирительного тона. «Я думаю, что это смена тактики», — сказал Сёнергаард. «Сейчас подход заключается в том, чтобы попытаться подружиться с людьми, а не принуждать их». Конец цитаты. Однако давление со стороны США хорошо заметно, и завоевать доверие 57 тысяч жителей Гренландии, похоже, будет нелегкой задачей. Цитирую: «Всего 4 месяца назад мы чувствовали сильную угрозу со стороны США, поэтому время выбрано неудачно», — так говорит гренландская бизнесвумен и бывший политик Малиина Абельсон. Она считает, что Лендри следовало подождать с визитом. Она отказалась от приглашения на встречу с ним. «Мне не нравится, как вы пытаетесь обойти дипломатию и войти через парадную дверь», — сказала она. И дипломатия им не нравится, и обход дипломатии тоже не устраивает гренландцев. Ну, частично. Часть гренландцев. Акалук Хлинге, писатель и бывший президент Приполярного совета инуитов, говорит, что в отношениях США сейчас существует недоверие. «Это печально, ведь у нас были прекрасные отношения с людьми в США, особенно с коренными народами», — говорит он. Ну, в четверг и Лендри, и Хауэри примут участие в открытии нового здания американского консульства. Это такой современный высотный блок в центре Нуука, прозванный некоторыми горожанами «башнями Трампа». США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американские правительственные источники. Частью этого плана, по словам собеседников «Нью-Йорк Таймс», не знаю, насколько можно верить этой газете, так вот, частью этого плана был удар по охране дома в Тегеране, где Ахмадинеджад содержался под домашним арестом. Этот удар в первый день войны нанесли ВВС Израиля. Как свидетельствуют спутниковые снимки, в результате было разрушено на здание, где находились военнослужащие корпуса стражи Исламской революции, КСИР. Однако и сам Ахмадинеджад получил ранение, после чего, как пишет «Нью-Йорк Таймс», разочаровался в плане смены режима. То есть он оказался раненым и отказался от дальнейших разговоров о своем участии в смене власти. После удара Ахмадинеджад не появлялся на публике, где он находится сейчас, неизвестно. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что выбор кандидатуры Ахмадинеджада в качестве нового лидера Ирана выглядит неочевидным. На посту президента, это было в 2005-2013 годах, Ахмадинеджад был решительным сторонником ядерной программы и яростным критиком США. Также он призывал стереть Израиль с карты мира. Позднее Ахмадинеджад критиковал режим Аятолл и обвинял правительство Ирана в коррупции. Его трижды, в 2017, 2021 и 2024 годах, не допускали к президентским выборам, а его соратники оказались в тюрьме. При этом о явных связях Ахмадинеджада с Западом информации нет вообще. Что могло бы убедить его участвовать в плане США и Израиля по смене власти в Иране, неизвестно, подчеркивает «Нью-Йорк Таймс». В общем, странная какая-то статья. Ну, «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Дональд Трамп, вероятно, был вдохновлен тем, что после того, как американский спецназ захватил и вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его преемница Делси Родригес выразила готовность сотрудничать с США. Напомню, в первый день войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном ударами с воздуха были убиты представители.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа. О каких именно обвинениях идет речь, источник не уточнил. Ранее сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники писали, что обвинения будут связаны с инцидентом 1996 года, когда военно-воздушные силы Кубы сбили два гражданских самолета, принадлежавших кубинской диаспоре в США и занимавшихся поиском кубинских беженцев в море. Тогда погибли 4 человека. Как пишет Reuters, предъявление обвинения Раулю Кастро знаменует собой новую низшую точку в отношениях между Кубой и США. Рауль Кастро – один из лидеров кубинской революции 1959 года. Он на протяжении десятилетий занимал высокие посты на Кубе, а с 2006 года стал фактическим, а после официальным руководителем страны в связи с болезнью своего брата Фиделя Кастро. В 2018 году Рауль Кастро сложил себя полномочия. Соединенные Штаты при Дональде Трампе значительно усилили давление на власти Кубы и с начала 2026 года фактически ввели топливную блокаду острова. В Белом доме не скрывали, что добиваются отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Ну и один партии, ее лучших в кавычках политиках-антисемитах, сексолог и политический активист Морин Галиндо, борющаяся за избрание в Конгресс США и занявшая первое место в первом туре праймерис демократической партии в 35-м округе Техаса. Так вот, Галиндо призвала отправить американских сионистов в тюрьму. Цитата: «Если я одержу победу, то превращу депортационный центр Карнис в тюрьму для американских сионистов и бывших сотрудников АИС. Будет создан центр кастрации педофилов. Скорее всего, сионистов будет среди них большинство». Вот такая цитата. Это все цитирует Fox News. Это один из кандидатов на праймериз демократической партии. Также она заявила, что ее соперник на демократических праймериз Джонни Гарсия контролируется сионистским капиталом. Такая паранойя у человека. А также она намекала на то, что и он, то есть Гарсия, и любые сторонники Израиля должны быть осуждены за измену. Ну, собственно, рядовой такой член демократической партии. В этой партии теперь таких антисемитов масса. Галиндо пользуется поддержкой левого крыла демократов, но также ее заявления вызвали в партии шок и обвинения в антисемитизме. Там все-таки есть еще нормальные люди, заставив дистанцироваться от этого кандидата. Конгрессмен от Флориды Джаред Москович отметил, что впервые в истории США кандидат призывает к созданию концлагерей для американских евреев. Ну и представители Сатмарского хасидского двора планируют посетить торжественное мероприятие в честь месяца еврейского американского наследия, которое организует мэр Нью-Йорка, антисемит Захран Мамдани в официальной резиденции Грейси Мейсон. Это произойдет. Но в то же время ряд крупнейших еврейских организаций города объявили бойкот этой встречи. На предпраздничный вечер, который состоится в канун Шавуота, приглашены около 150 гостей, представляющих различные группы еврейской общины Нью-Йорка, для которых подготовлено кошерное меню. Раввин Давид Нидерман, возглавляющий аффилированные с сатмарским хасидизмом объединенные еврейские организации Уильямсбурга, подтвердил свое намерение прийти на встречу, назвав участие в ней правильным и уместным. Традиционная оппозиция сатмарских хасидов политическому сионизму позволяет его представителям взаимодействовать с городской администрацией, независимым, как мы видим, от позиции Мамдани по ближневосточному вопросу. Но я надеюсь, что на этой встрече будет и супруга Мамдани, которая выступала в поддержку Хамаса и вообще поддерживала, собственно, то, что произошло 7 октября 2023 года, когда Хамас напал на Израиль, уничтожено было более 1500 евреев и более 200 взяты в заложники. Но вот супруга Мамдани, она, в общем-то, на этой стороне, на той, вернее. Параллельно об отказе от участия в мероприятии в Грейси Мэншн сообщили такие организации, как Федерация Объединенного еврейского призыва в Нью-Йорке и Совет по связям с еврейской общиной Нью-Йорка, а также исполнительный вице-президент Совета раввинов Нью-Йорка Джозеф Потасник. Руководство Федерации заявило, что бойкот связан с позицией мэра, который отрицает ключевую опору еврейского наследия – государство Израиль, как родину еврейского народа. Ну и обострение отношений между мэрией и частью еврейской общины произошло после публикации администрации Мамдани видеоролика, приуроченного к

0: дню Нагбы. Это день, который день независимости израильский. И день Нагбы, это так его отмечают палестинцы. День палестинской трагедии, так они его называют. Создатели этого ролика обвинили в однобоком освещении событий 1947-1949 годов и игнорировании контекста арабо-израильской войны. Ну, там в мэрии много чего игнорируют, пользу арабскую. Ранее мэр Нью-Йорка отказался от участия в ежегодном параде в поддержку Израиля. Кстати, он заявил, что практически он не может отдать приказ полиции охранять евреев на этом параде, поскольку там могут быть всякие эсэсы, и полиция может не справиться. Ну, а так, впервые было такое заявление от нью-йоркского мэра за все годы существования десятилетиями этого парада Израиля. И Мамдани не стал официально отмечать День независимости Израиля, что было ожидаемо. При этом Захран Мамдани заявлял на голубом глазу о намерении защищать и поддерживать еврейских жителей Нью-Йорка. Но вот сатмарские хасиды верят, видимо, ему на все 100%. Они готовы с ним встречаться и целовать его в щеки. Министр США наложил бессрочный запрет на любые проверки налоговой службы ранее предъявленных налоговых претензий к президенту Дональду Трампу, его родственникам и компаниям. Об этом сообщают Reuters и Financial Times со ссылкой на документ ведомства. В документе за подписью исполняющего обязанности генпрокурора США Тодда Бланша указано, что американское правительство не вправе проводить аудит налоговых деклараций Трампа, поданных до 18 мая, а также любых вопросов, которые, как отмечено, были подняты или могли быть подняты. Соединенные Штаты освобождают, отказываются от претензий, оправдывают и навсегда освобождают каждого из истцов от любых и всех претензий и настоящим навсегда лишаются права подавать какие-либо иски, говорится в документе. Представитель Министерства юстиции пояснил Financial Times, что запрет для налоговой службы касается лишь текущих проверок в отношении Трампа. Комиссар налогового управления США при экс-президенте Джо Байдене Дэнни Уэрфел заявил, что ему неизвестен, как он сказал, ни один прецедент, когда налоговое управление заранее согласилось бы навсегда отказаться от проверки ранее поданных налоговых деклараций конкретного лица или предприятия. Ну и он также добавил, будь вы президентом или обычным сантехником, люди ожидают, что одни и те же налоговые правила и система их применения будут применяться ко всем, передает Financial Times. Ну, указ Минюста, как пишет Reuters, расширил соглашение об урегулировании достигнутого Трампом с налоговой службой, в рамках которого тот согласился отозвать свой иск на 10 миллиардов долларов, связанный с утечкой его налоговых деклараций. Ну, мы знаем, что Трампа преследовали сплошь и рядом, хотели его посадить в тюрьму, не получилось. И одно из направлений – это налоговые декларации Трампа. В рамках соглашения Минюст создал фонд в размере почти 1 миллиарда 800 миллионов долларов для компенсации жертвам юридической войны. Иск Трампа связан с утечкой его налоговых деклараций за 2019-2020 годы. Они попали в СМИ. И сами выступили сам президент, сыновья Трампа Дональд и Эрик, а также Трамп Организейшн. Президент Трамп утверждал, что налоговая служба не обеспечила должную защиту конфиденциальных данных и допустила их незаконное раскрытие. В разглашении обвинили бывшего переводчика IRS Чарльза Литтлджона. На основе полученных от него материалов «Нью-Йорк Таймс» замечательная сообщила, что в 2016 году Трамп заплатил 750 миллионов долларов федерального подоходного налога, однако в течение 10 из предыдущих 15 лет не платил налог вовсе, благодаря финансовым схемам, при которых убытки превышали доходы. Это все знает «Нью-Йорк Таймс». Они, в общем-то, разбираются во всем там, конечно, сразу. Они всю эту грязь выложили. Опять-таки, 2019-2020 год, на помню, это избирательная кампания на пост президента, которую Трамп проиграл, а выиграл удивительный Джо Байден. Сам Трамп называл эти публикации в «Нью-Йорк Таймс» недостоверными. В январе 2024 года суд приговорил Литтлджона к 5 годам тюрьмы. Он признал вину и сообщил, что в 2019-2020 также похитил налоговые декларации тысяч других состоятельных лиц, включая основателя Amazon Джеффа Безоса и главу SpaceX Илона Маска. Ну, понятно, все внимание, конечно, в 2019-2020 годах было направлено против Трампа. А о Безосе и Маске мы узнали гораздо меньше.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: В Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Армия США отменила более 30 программ подготовки в области медицины в попытке справиться с многомиллиардным бюджетным дефицитом, сообщает ABC. Речь идет о курсах, связанных с медициной, и отмененных во второй половине финансового года, который заканчивается в сентябре. Многие из этих программ были связаны с оказанием помощи на передовой. Глава комитета по ассигнованиям Палаты представителей Том Коул предупредил, что у Пентагона могут уже в августе закончиться деньги на финансирование конфликта с Ираном, если Конгресс оперативно не примет новый пакет финансирования. Храм, в котором 1200 лет хранился вечный огонь Японии, был уничтожен огнем, пишет Daily Mail. Огонь полностью охватил деревянное здание, после чего распространился на ближайший лес. В зале Рейкада хранилось священное пламя, которое по преданию зажег буддийский монах в 806 году и которое горело непрерывно более 1200 лет. Неугасимый огонь имеет огромное символическое значение. От него зажгли пламя мира в мемориальном парке мира Хиросимы, посвященном жертвам атомной бомбардировки 45 года. Считается, что этот огонь будет гореть, пока все ядерные вооружения в мире не будут уничтожены. Само пламя удалось спасти и перенести в безопасное место. Сейчас власти выясняют причину возгорания. Не исключено, что к пожару привел именно вечный огонь, но полиция продолжает расследование. Air France и Аэробус признаны виновными в непредумышленном убийстве по делу о катастрофе рейса AF-447, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Париж и рухнувшего в Атлантический океан в 2009 году, в результате чего погибли 228 человек. Апелляционный суд Парижа постановил, что авиакомпания и производитель самолета несут исключительную и полную ответственность за трагедию.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на один год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
4: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
5: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем.
6: США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американские правительственные источники. Частью этого плана, по словам собеседников издания, был удар по охране дома в Тегеране, где Ахмадинеджад содержался под домашним арестом. Этот удар в первый день войны нанесли ВВС Израиля. Как свидетельствуют спутниковые снимки, в результате было разрушено здание, где находились военнослужащие КСИР. Однако и сам Ахмадинеджад получил ранение, после чего, как пишет «Нью-Йорк Таймс», разочаровался в плане смены режима. После удара Ахмадинеджад не появлялся на публике, где он сейчас находится, неизвестно. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
7: Да, спасибо, рад быть, как всегда, с вами. Но вся вот эта история в Израиле, Израиль действительно ставит целью сменить режим в Иране. А Трамп вроде бы с этим согласен, но он согласен и на другое. Ему достаточно того, чтобы у Ирана не осталось вот этого обогащенного урана, из которого они могут изготовить атомную бомбу. И это главное требование из Вашингтона, и они готовы, как мы понимаем, Трамп и его люди готовы на то, чтобы договориться об этом, и тогда, значит, ну, и все, Хормузский пролив и так далее. Но, в общем, они не ставят своей задачи свержения нынешнего руководства Ирана и замену его другим руководством, более, так сказать, ну, лояльным, демократическим и близким к западным ценностям. Пока мы видим, что это не получается, и применение силы военного удара, который Трамп уже не раз заявлял о том, что он его нанесет, но он его продолжает откладывать. Якобы ведутся какие-то переговоры, то значит, по просьбе или под давлением, как это сказать, арабских стран, которые опасаются, что если Америка и Израиль снова ударят по Ирану, то Иран будет отвечать по Эмиратам и по Саудовской Аравии и так далее. Вот, значит, они просят отложить, и Трамп это делает уже не один раз. И такое впечатление, что он на этом не настаивает. Было такое сообщение, что у него был разговор с Нетаньяху, что Нетаньяху был чрезвычайно нервный, и он требовал именно того, чтобы довершить дело, но Трамп на это, в общем, не согласился. Поэтому, то есть он продолжает считать, что можно договориться с этим режимом и обо всем, что нужно. Вот так, в такой мы неопределенности сейчас находимся.
6: Семен, что касается личности и кандидатуры Махмуда Ахмадинеджада, ведь, ну, кажется, этот выбор совсем не очевидным. Он критиковал власти Соединенных Штатов, когда был президентом. Он говорил о том, что нужно стереть с карты мира Израиль. Как вы считаете, почему пришли и сошлись именно на этой кандидатуре?
7: Вы знаете, это, как говорится, хороший вопрос, потому что, насколько мы знаем, президент Ирана – это не человек, который обладает верховной властью в Иране.
6: Поэтому время, когда он был президентом, он действительно ведь обладал властью. Он позволял себе критиковать аятолл, да, то есть он позволял себе больше, чем нынешние власти Ирана, я имею в виду светские власти.
7: Ну, так его иранские власти и убрали, потому что там верховный лидер аятолла. Это было с их так называемой исламской революции 1979 года, когда власть перешла к вот этой хунте религиозного верховенства, которые определяют все, а премьер-министр, самый парламент, и там у них все это есть как бы. И разные министры, они не обладают верховной властью. Вот. Если этот Ахмадинеджад что-то себе позволял говорить, то они его убрали, и сейчас с ним, может быть, и можно договориться. Люди, так сказать, ситуация меняется, и политические лидеры меняются вместе с ситуацией. Поэтому все может быть. Но дело в том, что надо, чтобы он тогда стал верховным правителем, а для этого надо, чтобы эта власть была отнята от аятолл. И это уже вопрос о том, что будет внутри Ирана. Так вот, Израиль чрезвычайно в этом заинтересован, в том, чтобы сменить режим в Иране, а его союзник, так сказать, наш президент Дональд Трамп, он допускает возможность договориться с этим режимом, чтобы не принимать силу без надобности. Достаточно, что она есть, что есть угроза ее применения. Она вот висит, и он считает, что этого может быть достаточным для того, чтобы заставить Иран, как говорится, изменить свои позиции на 180 градусов.
6: Как вы считаете, Семен, в какой момент вот эти пути целей Дональда Трампа и Бениамина Нетаньяху разошлись? Ведь когда только начиналась вся операция, или мы к ней подходили, да, в январе-феврале, Трамп ведь заявлял, что цель – это смена режима, потом она была потеряна. И еще здесь такой момент, вы тоже сказали, Трамп сейчас больше делает упор на вывоз урана или остановку его обогащения, и это является также пунктом в договоренностях, условием, да, которые Соединенные Штаты предлагают. И, кстати, накануне было отправлено новое письмо с новыми условиями от Соединенных Штатов, новое предложение. Так вот, сегодня днем верховный лидер Ирана Моджтаба Хамене издал декрет, запрещающий вывоз обогащенного урана из страны.
7: Совершенно верно. Вот в этом-то и проблема. Мы говорим, то есть средства нашей массовой информации, которые у нас, вы знаете, они ссылаются на какие-то достоверные источники, но я никогда толком не знаю, на что они реально ссылаются. Но они заявляют, что вот есть какие-то договоренности через вот этот самый, значит, арабские страны, через какие-то другие возможности, вот, какие-то договоренности, которые говорят о том, что да, вот аятолла, его люди готовы на вот уступки, но надо вот договариваться. Вот. А аятолла говорит, что надо остановить всякие военные действия, всякие угрозы, договориться о неприменении силы, а после этого сесть за стол переговоров, и тогда уже можно будет разговаривать о других вещах. Вот. Это то, что не устраивает Трампа, но тем не менее он не назначает новый дедлайн. Но мы уже были свидетелями того, как он назначал дедлайн и в последний момент переносил. Поэтому ситуация остается чрезвычайно неопределенной.
6: Семен, еще одну тему хочу с вами обсудить. Она касается внутренних действий администрации. Белый дом создал фонд на почти 2 миллиарда долларов для выплат участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года. Фактически, чтобы заплатить людям, устроившим погром в Конгрессе США. После этого уже поданы судебные иски. Бывшие офицеры полиции Капитолия Гарри Данн и Дэниел Хонджес, защищавшие Конгресс в день атаки, требуют заблокировать эти выплаты. По их словам, государство собирается вознаградить людей, нападавших на полицейских и громивших здание Конгресса. Сенаторы на слушаниях в Вашингтоне заявили, что деньги из фонда могут получить даже осужденные за нападение на офицеров полиции во время штурма. Как по-вашему, Трамп пытается поощрить погромщиков или зачем это нужно делать?
7: Нет, это все, так сказать, левые интерпретации этих действий. Я очень хорошо помню эту ситуацию. Она была, транслировалась по телевидению. В в Конгресс была устроена мирная демонстрация. Мирная демонстрация с требованием от конгрессменов, в том числе от тогдашнего вице-президента, не утверждать результаты выборов 2020 года в связи с тем, что они были сфальсифицированы. Это Трамп перед этим выступал на митинге, в котором он призвал пойти к Конгрессу и мирно это требовать. Потом слово «мирно» было, так сказать, при интерпретациях было забыто. Его стали обвинять в том, что он хотел чуть ли не устроить государственный переворот. Мы знаем все эти гонения, которые были на него и которые были на этих людей, которых там участвовали в этой мирной демонстрации. Очень много людей, им открыли ворота полицейские Конгресса, они туда вошли. Никто из никаких конгрессменов, полицейских, они не нападали. Нападения были на этих мирных демонстрантов, потом на них стали, их арестовывали. Многие из них сидели, я не знаю, сидят ли сейчас, по много месяцев в тюрьмах. И им и то, что предлагает Трамп, хочет выдать им компенсацию за нанесенный им ущерб вот этими государственной полицией, которая обязана была, во-первых, вообще их не пускать, все это оградить, все это Национальную гвардию. Трамп тогда передал Конгрессу, что такая демонстрация будет, и что в избежании эксцидентов нужно вызвать Национальную гвардию, но это он не имел на это власти, это была прерогатива Конгресса, и Конгресс отказался это делать. Потом там с какой-то стороны там были, с другой стороны какие-то эпизоды, их снимали, что там была какая-то силовой удар. Но эти люди не прошли в Конгресс. В Конгресс прошли другие, те, которые шли мирно. Все это была мирная демонстрация, но из нее потом сделали вот этот самый фейковый шторм. И якобы, так сказать, многие люди не пострадали совершенно, так сказать, ни за что, и выдать им какую-то компенсацию, это, в общем, вещь вполне, так сказать, ну, нормальная.
6: Семен, но те кадры, которые мы с вами вот видим, это вряд ли можно назвать мирной демонстрацией у Конгресса. Люди,
7: это была мирная демонстрация у Конгресса. Эти кадры подтасованы, там много всего такое.
6: Но что значит подтасованы? Как их можно подтасовать?
7: О, это очень легко сейчас.
6: Но я человек, который работает на телевидении. Вот вы мне объясните, как можно подтасовать кадры? Это не искусственный интеллект, его тогда еще не было даже.
7: Ну, давайте, как говорится, будем disagree.
6: Не считаете, было. В общем, это оправдано платить людям?
7: Я считаю, что, естественно, это надо конкретно разбираться с каждым человеком, который подает на это. Надо разбираться, что реально он делал, был ли он оправданно арестован или, так сказать, или неоправданно. Понимаете, это старая довольно история, может быть, ее и не очень нужно сейчас поднимать. Но если Трамп и сенаторы в Конгрессе голосуют за это, значит, я думаю, что эта история не забыта, и ей надо дать какое-то финальное разрешение. Мы знаем другие случаи, когда арестовывали абсолютно невинных людей ни за что. Мы знаем, что сейчас происходит с этими ICE, которые пытаются нелегалов выдворять из страны, и какое сопротивление. В стране идет, как я это уже не раз говорил, вы на ваших передачах, мне даже не очень удобно повторять, но мы должны понимать, что в стране идет гражданская война. Она идет не так как шла в России гражданская война. Вот. Но, тем не менее, это идет... Есть леваки, которые не хотят никакого, так сказать, никаких уступок, никакого компромисса. И есть среди правых тоже, хотя они, может быть, не столь сейчас заметны, которые, так сказать, сопротивляются иногда и силовыми приемами и так далее. Поэтому, понимаете, в опасности находится американская демократия. Потому что демократическое общество может существовать тогда, когда люди, когда есть вот такое согласие между людьми, что большинство принимает какое-то, так сказать, решение, и меньшинство согласно ему подчиняться, хотя оставляет за собой право критики, право, так сказать, как говорится, доказывать свою правоту и потом, значит, при перевыборах, соответственно, перетянуть на свою часть, на свою сторону часть избирателей. Это происходит в Америке с тем или иными колебаниями 250 лет. Вот. Понимаете, сейчас эта система находится в опасности, потому что там, где меньшинство отказывается подчиняться большинству и применяет силовым образом, и его, так сказать, бьют, а он начинает кричать, а они нарушают, это очень такая опасная ситуация. И я надеюсь на то, что все это, как говорится, устаканится. Но пока за последние годы мы видим, что этого не происходит.
6: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник.
7: Спасибо вам и всем нашим слушателям.
5: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что аминокислота цистеин, содержащаяся во многих белковых продуктах, может ускорять восстановление кишечника после повреждений. Исследования показывают, что диета, богатая цистеином, или его добавление могут потенциально уменьшить повреждения, вызванные химиотерапией или облучением. При этом мы используем не синтетическую молекулу, а естественный пищевой компонент, отметили ученые. Авторы называют работу первой, где удалось выявить отдельное питательное вещество, напрямую усиливающее регенерацию кишечных стволовых клеток. Наибольший эффект наблюдался в тонком кишечнике, поскольку именно там происходит основное всасывание пищевого белка. Цистеин содержится в мясе, молочных продуктах, бобовых и орехах. Организм также способен синтезировать его самостоятельно из метионина. Однако, как отмечают ученые, пищевой цистеин может сильнее влиять на кишечник, поскольку сначала попадает именно туда. Сейчас команда изучает, может ли аминокислота ускорять восстановление и других тканей, например, волосяных фолликулов и кожи. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Представляет организацию, работающую с Департаментом образования штата Нью-Йорк. Спасибо, Марина, большое, что ты к нам присоединилась опять. И мы сегодня очень серьезные вещи будем обсуждать. Конец учебного года. Что нам нужно знать о том, как удачно нашим детям закончить учебный год. Спасибо, Марина, большое.
2: Добрый день. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, слушатели. Я рада видеть вас опять и встречаться с вами на этой замечательной программе. Я представляю организацию New York State Department of Education, New York State Urban. Эта организация представляет штат Нью-Йорк. Мы представляем интересы English Language Learners, детей, которые изучают английский как второй язык, детей иммигрантов. Мы работаем с преподавателями всех предметов, которые обучают детей иммигрантов. И мы также представляем интересы и помогаем учителям, которые преподают иностранные языки, или как здесь называется, World Languages, и преподавателям и школам, у которых есть так называемые Dual Language программы, двуязычные программы. То есть у нас весь спектр услуг from K to 12, теперь уже from pre-K to 12. Мы представляем учеников, родителей и преподавателей, и руководителей школ, в которых есть эти программы.
1: Угу. То есть сегодня все, что будет... нам всем нужно, вы за это отвечаете?
2: Мы... Да, да. Да. И мы координируем нашу работу со всеми отделами New York State Department of Education, потому что мы осуществляем абсолютно все. Мы принимаем участие в разработке экзаменов, мы принимаем участие в разработке курсов для детей и стандартов по всем предметам. Мы взаимодействуем с Board of Regents и осуществляем проверку и защиту детей во время сдачи экзаменов. Мы посещаем школы и работаем абсолютно со всеми суперинтендантами, директорами школ, учителями, родителями и, естественно, с политическими деятелями, которые тоже работают вместе с школами и, так сказать, помогаем осуществить проекты, которые... в которых заинтересованы родители, дети и преподаватели.
1: Ну, вы работаете со всеми иммигрантами, не только с русскоязычными, и со всеми языками, но нас интересуют вот как раз русскоязычные иммигранты и люди из территории бывшего Советского Союза. Уже у нас конец мая, можно сказать, конец, быстро время летит. Совсем недавно, только в сентябре мы встречались, конец учебного года, экзамены, что родители, наши слушатели, дедушки, бабушки, что должны знать?
2: Ну, наш упор будет сегодня в основном на старшие школы, на классы с 8 по 12. Я объясню, почему. Потому что младшие школы и средние школы, они уже сдали свои экзамены по математике и по английскому языку. А сейчас у нас начинается пара риджинсов. Почему я, так сказать, отметила 8 классы? Потому что во многих школах дети сдают риджинсы в 8 классах. Это существует специальная программа. Мы с тобой говорили об этом в прошлом году, что многие middle school, у них есть специальная программа, где дети получают информацию о программе high school и их готовят к экзаменам, которые сдаются и в 8 классе, и в 9 классе. Это обычный экзамен по биологии, первая математика или еще экзамен по earth science, это геология, будем так считать.
1: Да, геология, география, физика.
2: Геология, география. Или и экзамены еще по американской истории. И зачастую тоже сдаются экзамены по испанскому языку. Это не все дети в 8 классе сдают эти экзамены. Это определенная группа детей, которые школа отбирает для сдачи этих экзаменов. Они ведут 8 класс по специальной программе.
1: Сейчас, одну секундочку. На случай, вдруг кто-то не знает, что такое риджинсы. Это государственные экзамены, которые создает и проверяет Нью-Йорк штат. они едины для всего штата, как бы выпускные экзамены по определенным предметам.
2: Да, да, да. Как бы, да, это выпускные экзамены по определенным предметам. То есть, если ребенок это сдает экзамен, то это говорит о том, что ребенок полностью прошел курс по этому экзамену, набрал то количество кредитов, которое нужно, и он готов перейти к следующему предмету, там по математике или по естествознанию, по истории, по тем предметам, которые он сдает. Но вот единый экзамен по алгебре для восьмых и девятых классов и для тех, кто когда-то провалил этот экзамен, это будет 17 июня в среду. Экзамен начинается в 9 утра, а экзамен по биологии 18 июня в четверг тоже начинается в 9 утра. То есть дети должны быть в школе до 9 утра, экзамен сам начинается в 9:15. И в тот же день, 18 июня, дети будут сдавать экзамен по геологии-географии.
1: То есть такой может быть такая ситуация, что ребенок должен сдавать два экзамена в один день с небольшим перерывом, да?
2: Нет, в 9-8 классах этого не может быть, потому что они сдают или биологию, или геологию-географию, а вот в 9 классе это может быть, и в 10 классе это может быть. Бывает так, что ребенок не сдал один из экзаменов по науке, и он будет пересдавать этот экзамен, потому что экзамен сдается столько раз, столько нужно ребенку, чтобы ребенок получил положительный результат. И поэтому очень часто бывает, что два экзамена сдаются.
1: Угу. Есть ли, так, существуют ли какие-то экзамены, переведенные на другие языки?
2: Да, существует алгебра. И биология, и география, геология. Это один экзамен. География, геология – это один экзамен. Но ребенку помогает перевод на русский язык только в том случае, если ребенок хорошо читает и пишет на русском языке и знает академический язык по-русски, то есть понимает академическую, знает академическую терминологию. Если ребенок не читает и не знает академическую терминологию по этим предметам, то, в общем, это больше помеха, чем, чем помощь. Тогда в том случае нужно просто попросить словарь, и словарь выдается, потому что очень часто дети пользуются словарем, для них это достаточно, когда нужно перевести одно или два слова, когда они не улавливают полный текст на русском языке. Такое часто бывает, потому что когда дети сюда приезжают, образование идет на английском языке, и постепенно забывается немножко академический язык, на которых их обучали в школе.
1: То есть это полезно, вот эти экзамены на других языках, для тех, кто совсем недавно приехал и хорошо учился в другой стране, скажем, в России, в Украине, там, в Таджикистане, учились на русском языке и только должны подтвердить как бы свои знания по предметам.
2: Я вот правильно? Ты затронул тоже. Да, ты затронул очень интересную тему. Вот, допустим, дети, приезжающие из всех этих стран, Таджикистана очень много, у нас дети из Узбекистана, Украины, Молдавии, Армении, Грузии. Важно понимать, что такое академический язык и язык, на котором говорят дома. Очень часто эти дети говорят на русском языке дома, потому что кто-то из родителей русскоговорящий или чувствует себя более комфортабельно говорить на русском языке. Но это не значит, что этот ребенок умеет хорошо читать и писать по-русски. Почему? Потому что во многих странах обучение перешло на национальные языки. И обучение не проводится на русском языке. Поэтому если ребенок не обучался на русском языке в этих странах, откуда они приезжают, то, наверное, не надо заказывать.

0: что бывает очень часто. Не надо расстраиваться, значит, существует английский вариант экзамена, где все это заполняется, а русский ребенок будет использовать вариант, если нужно какие-то посмотреть слова, если что-то такое, подтвердить то, что он думает об этом вопросе.
1: Угу. Значит, все даты экзаменов определяются штатом Нью-Йорк.
0: Да, экзамен уже существует уже календарь. Он был опубликован еще в начале учебного года. Сейчас я просто напоминаю те даты, которые вот, так сказать, те экзамены, которые предстоят вот, для учеников 8, 9 и 10 классов, если они повторяют какие-то предметы. А дальше, если вы не получили календарь, как мы уже говорили с тобой, Вера, много раз, нужно обращаться в школу. Или посмотреть на веб-сайте New York City Department of Education, New York State Department of Education, и уточнить для себя, какие существуют экзамены. Уже сейчас ребенок должен был получить приглашение на экзамены.
1: Письменное, да?
0: Да, письменное, да. Приглашение на экзамены распространяется или guidance counselor, то есть канцлером, или заучем школы, или директором. Зависит от размера школы, от того, какие функции эти люди выполняют. Иногда учителя по предметам сами рассылают приглашение на свои экзамены. Но если у вас приглашения нет, вы знаете, что ребенок положительно, так сказать, аттестован по этим предметам, нужно звонить в школу, писать, приходить в школу, потому что расписание уже должно быть на руках. Первые экзамены в этом году будут проводиться 9 июня.
1: Совсем рано?
0: Совсем рано, потому что это экспериментально, это новый экзамен по английскому языку. И новый экзамен по химии. Эти экзамены проводятся 9 июня. И 10 июля будет проводиться новый экзамен по второй алгебре и во второй половине дня по физике. А уже с 17 июня начинаются обычные экзамены, которые проходят по, так сказать, по старой форме.
1: То есть я хочу разъяснение. Вот эти экзамены 9-10, в эти дни будет ли работать школа? Или это будет просто как вот сессия, только экзамены в эти дни?
0: Нет. Это будет работать школа. Те дети, которые садятся на этот экзамен, для них будут отведены специальные классные комнаты. А те дети, которые не сдают этот экзамен, у них будет обычное школьное расписание. Но это все уже родители должны были получить, потому что сегодня у нас с тобой 22 мая, да? У нас 25-го не учебный день, 27-го у нас не учебный день, а 9 июня уже начинается первый экзамен. Поэтому родители или получают по имейлу, или получают, так сказать, в конверте, рассылаются письма, но вы должны уже получить расписание экзаменов.
1: А что с Nice Slot? Сейчас он проходит, это...
0: Да. Это экзамен для детей, изучающих английский как второй. Его начали проводить в самом начале мая, и он идет весь май, потому что он сдается разными порциями, там он разделен на 4, на 4 компонента, поэтому это все уже идет, у детей уже есть расписание, они уже принимают активное участие в этом экзамене.
1: Ну, этот экзамен идет в течение учебных дней.
0: Да, идет в течение учебных дней, школа для этого не закрывается, потому что все уже расписание давно составлено, и уже практически 80% детей сдали этот экзамен, все компоненты этого экзамена.
1: Понятно. Но этот экзамен на оценку никак не влияет, насколько я понимаю.
0: Нет. Он только определяет расписание на следующий год. Сколько у ребенка будет юнитов английский как второй, сколько у ребенка будет юнитов по другим предметам, и определяет, насколько ребенок продвинулся в изучении английского языка. Когда будут известны результаты, то школа высылает результаты на дом. Опять-таки же, или это появляется у ребенка в его Google аккаунте, или они высылают как письмо эти результаты. Но родители должны знать.
1: У меня такой вопрос. Мне задавали его несколько уже родителей. Если мой ребенок должен закончить школу, но он все еще должен сдавать на SSLAT, как это... Вот, предположим, все остальное сдано, и ребенок идет в университет. Как это влияет на его

0: расписание в университете, что он еще считается English Language Learner, и кто, куда идет это как бы эта оценка, этот экзамен, результат этого экзамена после 12 класса?
1: Ну, это только экзамен, это говорит о том, насколько хорошо ребенок изучил английский язык. Результат от никуда не идет, потому что во всех университетах существуют свои экзамены по английскому языку в той или иной форме. Все университеты тестируют студентов. Они, конечно, все университеты, конечно, получают данные о том, что это ребенок, данные по ELA Regions в основном получается. И все университеты дают тест по английскому языку. Он состоит из нескольких компонентов. Там письменная часть и устная часть. И в зависимости от результатов этого теста ребенок получает курс ESL, English as a Second Language, или, если это частный университет, это относится к UNI, SUNY, когда ESL сначала идет, ребенок получает этот курс, сдает экзамен, и потом переходит на, так сказать, freshman composition, обычный курс английского сочинения. В частных колледжах они дают двойную дозу. Они дают вот этот ESL, и тут же ребенок вовлекается в English composition class. Я не знаю, какая система лучше или хуже, потому что если у ребенка достаточно свободный язык, то если ребенок принимает участие в этом freshman composition class, то, в общем, ребенку легко это дается. Но если у ребенка плохой язык, еще как-то, знаете, все не сформировано, и нет существующей такой сильной лингвистической платформы и слабый словарный запас, если ребенок берет сразу два предмета, получается достаточно сложно. Но эти курсы очень интенсивные, и они помогают здорово ребенку почувствовать себя хорошо в колледже. Также существует летом, вот, например, в CUNY, City of New York, существует такая программа CLIP Program, C-L-I-P. Для людей, которые живут в городе Нью-Йорк, эта программа может стоить от $150 до $75. Дети занимаются 5 дней в неделю по 4 часа. А новый семестр, если я не совсем ошибаюсь, по-моему, начнется буквально через 2 недели на этот клип. Подать заявление можно сейчас. Это для тех, кто заканчивает 12 класс. Они очень хорошо готовят по английскому языку. И если ребенок ваш поступил в CUNY, и ребенок находится на последнем, так сказать, на третьем, будет находиться на третьей ступени CLIP, он сразу идет уже в регулярный английский. Потому что CLIP очень хорошо готовит.
0: То есть это как бы подготовительные курсы?
1: Ну, это можно считать подготовительный курс. Но что очень важно, этот подготовительный курс не съедает гранты. Потому что ESL, который вы берете через департамент по английскому языку в CUNY или в SUNY, он будет съедать ваши гранты. Если ребенок, не дай бог, придется повторить этот курс ESL, то это, так сказать, будут, то ребенок будет терять много денег на гранты. А CLIP на CLIP вы просто платите свои деньги. Это $150 или $75, потом, по-моему, летом это $75, это можно проверить. И все это написано на CUNY веб-сайт.
0: Ага.
1: Это отличная программа. Я очень рекомендую всем, кто будет поступать. Даже если вы не поступаете в CUNY, можно туда
0: пойти. А можно пойти туда, даже не поступая в CUNY?
1: Да, можно туда пойти, не поступая в CUNY. Но эта программа очень хорошая, потому что это считается, что это 20-25 часов в неделю английского языка, и с детьми занимается, развивает их устную речь, письменную речь, пишут сочинения, очень много читают, очень много полезной практики.
0: Это очень хорошее сведение, спасибо большое. Мы не знали все об этом, и что практически все дети могут. Это не такие страшные деньги для любых родителей. Безусловно, это замечательная идея. Ну, хорошо, значит, получается, что весь июнь дети практически весь июнь занимаются экзаменами. Не обязательно даже последний выпускной класс, а все. Все хай-скул дети и часть еще junior хай-скул. А что случится, если ребенок заболел, не пришел на экзамен? Как быть?
1: Тогда экзамены существуют в августе.
0: А есть возможность пересдать, как бы.
1: Да, есть возможность пересдать, и это не останавливает, так сказать, окончание школы, потому что школа, допустим, мы говорим о 11-классниках, да, для них это самое критичное.
0: Да.
1: Но это не останавливает окончание школы, потому что в августе можно сдать эти экзамены и закончить школу в августе. Вы все равно подаете документы в университет и в колледже, все равно идет подача документов. А уже сам диплом об окончании ребенок получит не в июне, а ребенок получит в августе. Если у нас вообще кошмарная ситуация, ребенок опять заваливает экзамены в августе, тогда поступление будет отложено, не поступление, а университет может быть отложен до зимнего семестра. А уже осенью ребенок продолжает находиться в школе и сдавать эти экзамены, проходить курсы, повторять курсы, сдавать эти экзамены. В этом случае, опять-таки же, если ребенок English Language Learner, то, пожалуйста, проверьте, можно ли пойти на КЛЫП, потому что КЛЫП – это дополнительная помощь в сдаче экзаменов и в обучении английскому языку. И вот что хорошо в этих КЛЫП, потому у них расписание идет целый день. Есть утренние часы, дневные часы и вечерние, поэтому все так удобно построено, что вы можете попасть, так сказать, тогда, когда вам это удобно, когда, так сказать, ребенок свободен от школы или от работы.
0: И где это происходит? Это происходит в нескольких местах сразу одновременно, эти занятия?
1: Да, на Staten Island это Staten Island College, в Бруклине это Бруклин College и Medgar Evers College, извиняюсь, не Бруклин, в Кенсборо Community College и Medgar Evers College. В Бруклине, Бруклин College, когда тоже там были эти курсы, надо проверить, есть ли у них это на веб-сайте, иногда это меняется, потому что это четырехгодичный колледж, и четырехгодичный колледж как бы пытается все это перекинуть на двухгодичные колледжи. Почему в Staten Island College? Потому что это единственный CUNY университет, находится в Staten Island, поэтому у них есть много разнообразных программ. В Манхэттене это Borough of Manhattan College, там очень хорошая программа, очень большая. Дальше в Queensborough Community College, Hostess Community College, Lehman College в Бронксе.
0: Ага. То есть практически в каждом бору есть.
1: Абсолютно в каждом бору. И вот эта информация, это не какая-то там тайная информация. Вы идете на веб-сайт City University of New York и пишете в окошечке CLIP, C-L-I-P, и они вам дают все колледжи, где эти колледжи находятся, и расписание, и как подать на эту программу.
0: Так, у меня такой вопрос возник, который возникает у моей аудитории. Есть ли такие предметы в школе, которые обязательно нужно сдать, но они не имеют, не заканчиваются госэкзаменом?
1: Да, очень много таких предметов в школе. Очень много. Вот, например, есть такой предмет health, да, который часть идет часть вот этой вот программы для по физкультуре. Там не только физкультура, но и так называемое здоровье. Дети семестра обучаются этому здоровью.
0: Да, здравоохранение. В общем, это основа здравоохранения.
1: Да, да, да. И этот предмет не заканчивается экзаменом. Потом, например, если ребенок уже сдал два экзамена, два Regents экзамена по Science, то третий Regents брать не обязательно. Можно просто пройти еще два курса по Science. Там можно, это разные, так сказать, компоненты. Можно сдать биологию и географию, можно сдать биологию и химию, биологию и физику, а два других предмета, потому что для сдачи, для диплома, даже для Advanced Regents диплома, диплом, который с повышенным с повышенными сложностями. Там требуется только два экзамена по науке. Остальные экзамены можно не сдавать, просто пройти эти курсы. Это выглядит очень хорошо.
0: Окей, вопрос. Что с физкультурой? Сколько раз нужно? Потому что в отличие от школы, в которой мы с тобой учились, дети в хай-скул ходят на физкультуру каждый день. Получается, что каждый семестр, ну, кроме одного семестра health, каждый семестр нужно не провалить физкультуру.
1: Да, физкультура.
0: Что происходит, если ребенок проваливает физкультуру, скажем?
1: И проваливает, идет summer school.
0: Ага, значит, summer school предлагает такой шанс поднабрать кредиты за те предметы, которые по какой-то причине ребенок... Да. Понятно. Понятно.
1: Ну, без физкультуры, вот так мы вот и говорила о предметах без риджинсов. Это существуют и арт-классы, да, там тоже мы обязательно, здесь обязательно должны получить 2 кредита по искусству, но этот предмет не заканчивается экзаменом, без этого закончить школу нельзя.
0: То есть, с одной стороны, нужно обязательно успешно закончить предмет, но госэкзамена поэтому нет. Окей.
1: Нет. Есть госэкзамен, давай перечислю предметы, по которым есть госэкзамен. Окей. Так будет проще.
0: Давай.
1: Это английский, американская история, всемирная история, алгебра 1, геометрия, алгебра 2, биология, география, химия, физика и иностранный язык. Вот по этим предметам есть госэкзамены. Но, как я уже сказала, совсем не обязательно сдавать все 4 экзамена по науке, можно сдать 2. Для того, чтобы получить Advanced Regents Diploma. Это диплом самой наивысшей квалификации. А по математике, если вы хотите получить Advanced Regents Diploma, то это 3 экзамена по математике. А если обычный диплом, это Regular Regents, то нужно 1 экзамен по математике, 1 по науке, 1 по английскому, 1 по мировой истории, 1 по истории Соединенных Штатов.
0: А что касается иностранных языков, нужно ли обязательно сдавать госэкзамен по иностранному языку? И как это влияет на как колледж на это смотрит?
1: Это очень хороший вопрос. Но для того, чтобы получить обычный Regents Diploma, госэкзамен не нужен по иностранному языку. Но когда вы поступаете в колледж, вам нужно как минимум иметь 6 кредитов по иностранному языку. Если ребенок хорошо сдает Regents по иностранному языку, так получается больше 85, то эти результаты попадают в университет, и университет может, так сказать, дать ребенку вот эти необходимые 6 кредитов. Еще существует так называемый Seal of Biliteracy. Seal of Biliteracy – это, так сказать, специальный диплом, который дается детям, у которых 6 кредитов по иностранному языку, высокий балл по Regents по иностранному языку. Ребенок пишет специальный проект и защищает этот проект. Этот Seal of Biliteracy – это специальная, так сказать, такая специальная звездочка на дипломе, которая говорит о том, что ребенок свободно говорит по-английски и свободно говорит на иностранном языке, и свободно говорит не просто, так сказать, в социальном быту, но на академическом уровне. Вот этот Seal of Biliteracy во многих университетах он дает до 12 кредитов. 12 кредитов – это, на минуточку, 4 семестра иностранному языку. Если ребенок поступает в CUNY и в State University of New York, SUNY, то эти университеты дают от 6 до 9 кредитов в зависимости от того, какое у ребенка, так сказать, направление. Это очень важное. Это очень важный предмет, так сказать, для получения дополнительных кредитов. Для получения каких-то дополнительных. И это хорошо смотрится, так сказать, на ту форму, которую вы заполняете для поступления в колледж. Вы говорите о том, что ребенка сданы эти риджинсы, вы говорите о том, что ребенок будет, так сказать, участвовать в силы в биолитерасы. Это говорит о том, что ребенок очень хорошо подготовлен для академической работы в университете.
0: У меня вопрос. Какие языки в Нью-Йорк штате, во всяком случае, считаются иностранными языками, вот, которые в эту программу «Seal of Biliteracy» входят. Потому что у нас очень много детей, которые приехали из других стран, не из России, из Грузии, из Армении, из Эстонии, откуда только не приехали, из Узбекистана, Казахстана. И говорят на других языках, как на основном языке. Считаются ли эти языки тоже такими, которые могут засчитаться как иностранный язык?
1: Абсолютно, любой язык, потому что это комиссия, которая работает с ребенком и которая принимает этот проект. Вот помнишь, мы с тобой в прошлом году участвовали? Мы участвовали в Силы в балет для ребенка, который сдавал Силы в балет на двух языках, на русском и на украинском.
0: Я помню, значит, на украинском языке очень на меня произвела впечатление одна студентка, которая сдавала и на русском, и на украинском очень успешно, безусловно. Но украинский тут как бы более, немножко легче понять, а вот где найти учителей или специалистов по грузинскому, по армянскому, по другим, есть в Нью-Йорк-штате?
1: Абсолютно есть. Этот человек должен уметь говорить, читать и писать на этом языке. И вы удивитесь, Вера, но очень много людей, которые преподаватели, которые работают в системе Board of Education, которые говорят на этих языках. И они принимают участие в Силы в Байлитшус, они принимают, помогают этим детям, их, так сказать, в Board of Education, и в школах есть лист преподавателей, которые говорят на определенных языках, с ними связываются, и они, так сказать, осуществляют помощь детям, помогают им подготовить эти проекты, а потом в числе комиссии они участвуют, так сказать, дети защищают эти проекты. Они должны защитить проект на английском и на языке, на другом любом языке. И в зависимости от качества проекта, или этот проект защищается, или проект уходит на доработку.
0: Ну, это очень приятно. И я думаю, что это приятно знать людям, у которых дома говорят на разных языках, что в Нью-Йорк-штате ценятся все эти языки. Это замечательно. Да. То есть даже если ребенок в течение школы в Америке не имел в расписании, скажем, грузинского языка или украинского языка, тем не менее он может получить силы в билингвистике. Я правильно так поняла?
1: Да, конечно. Особенно важно, понимаете, вот вы привозите документы, да, из этих стран, с которых вы приезжаете. Обязательно нужно привезти, так сказать, табель или сводку о тех предметах, которые ребенок сдавал или проходил в стране, откуда он приехал. И обычно эти дипломы привозятся на двух языках, иногда и на трех языках. Я видела на четырех языках эти дипломы. И там написано, допустим, что все предметы были, ребенок проходил на грузинском, или, допустим, все предметы ребенок проходил на грузинском и на русском языке. И еще было углубленное изучение английского и французского языка. Это все засчитывается. Это говорит о том, что да, ребенок в состоянии сдать этот проект на грузинском языке или на армянском языке, в зависимости от того, кого приехали. Mm-hmm. Очень сейчас большая эмиграция из Узбекистана. И дети приезжают с дипломами, дети приезжают с табелями о том, что они учились в средних школах, младших школах, начинали старшую школу. Эти все документы приводятся в школу. Если ребенок и родитель хотят, чтобы принимать участие в этой программе, нужно прийти к Guidance Counselor и сказать, вот, пожалуйста, мой ребенок проходил обучение в Узбекистане, в такой-то школе, в таком-то районе, вот такое-то количество часов. Ваш табель – это документ. Пожалуйста, помогите нам, как ребенок будет, ну, чтобы ребенок участвовал в Силы в Байлитерсе. В прошлом году в Нью-Йорк-штате дети получили Силы в Байлитерсе, говорящие на 50 языках. Понимаете? То есть это, так сказать, это большая программа, и мы все заинтересованы, чтобы дети, конечно, не теряли свой родной язык, и занимались, и принимали участие, и развивали знания своего родного языка. Это помогает в обучении английскому языку. Вот я знаю, что все люди как-то к этому настороженно относятся, но чем лучше вы говорите, пишете и переводите на родном языке, тем лучше у вас будет с английским языком.
0: Ну, я хочу сказать, что вот у меня пару передач прошлых были гости, два студента из Staten Island Tech High School, которые родились здесь и говорят на русском очень хорошо, и они упомянули, что в Staten Island Tech есть учитель китайского происхождения, который учился в Staten Island Tech и стал изучать русский. Теперь он преподает русский. Хотя он
1: Я работаю с этим преподавателем. Но дело в том, что в Staten Island Tech и зауч которая работает с преподавателями русского языка, и директор школы, и зауч по истории и английскому языку, они все выпускники Staten Island Tech. И они вернулись в школу, работают в школе. Они все говорят на русском языке, и причем говорят очень хорошо. И они выходцы не из русскоговорящих семей. Они абсолютно вышли из разных семей, и благодаря Staten Island Tech они прекрасно говорят по-русски и поддерживают знания этого языка.
0: Да, это уникальная школа. Мне очень приятно было с ними говорить. И тот факт, что вот этой в Staten Island Tech это единственный иностранный язык. То есть ребенок...
1: Да, и они не хотят вводить никаких других языков. Они говорят, что это тот язык, который, так сказать, вот будет культивироваться в нашей школе. Кстати сказать, вот я хочу обратить внимание на Brooklyn Technical High School. У них пока нет русского языка, потому что они вводят новые языки постепенно. Они несколько лет назад ввели немецкий язык, и следующим ступенькой будет русский язык. Но каждый год их дети принимают участие в двух очень больших мероприятиях. Это вот Sylve by Literacy и русская олимпиада по русскому языку, которая проходит в марте. И у них много детей сдают, принимают участие в том и в другом. В этом году вот к этим мероприятиям присоединилась John Dewey High School. Там тоже, так сказать, большая русскоговорящая комьюнити. И там есть преподаватель ESL, русскоговорящий, который она помогает создать вот эту программу, команду для Олимпиады. А сейчас она помогает им Sylve by Literacy.
0: Вот, да. Это приятно слышать. Ну,
1: и даже... такую программу, пожалуйста, можно организовать и Fort Hamilton High School, и там тоже пытаются, так сказать, открыть программу русского языка. И тоже хотят, чтобы дети принимали более активное участие в Sylve by Literacy. Они всегда, каждый год у них есть кандидаты на Sylve by Literacy, но они хотят, чтобы этот язык стал более популярным.
0: Ну, это приятно слышать. Даже вот в школе, в которой я была заучена, в Клара Бартон, в которой, в общем, русскоязычных детей очень мало, преподают русский как иностранный язык. Преподают корейский и русский. Это очень приятно слышать.
1: Это очень важно, это очень приятно, потому что, понимаете, очень часто мы говорим, ой, мы не преподаем эти языки, потому что у нас нет носителей этого языка. Но иностранный язык изучается не только носителями русского языка, французского или немецкого. Иностранный язык обучаются те люди, которым это интересно. Да. Которые видят свое будущее, профессиональное будущее, и связывают свое профессиональное будущее с иностранными языками.
0: Да.
1: Вот, например, Madison High School пытается создать программу с Queen's College. У них есть в Madison High School, во-первых, есть великолепная программа русского языка, там большое количество детей учатся, чудесные педагоги. И у них есть так называемый учительский институт. Так вот они хотят, чтобы дети, которые поступают в учительский институт, они потом поступали в Queen's College, и там хотят организовать программу специально для русскоговорящих детей, потому что, ну, это не секрет, что очень сложно найти преподавателя русского языка. А, так вот, они хотят, так сказать, построить эту программу и создают партнерство с Madison High School.
0: Ну, это совершенно потрясающая идея.
1: Хочу так что сказать... у нас есть очень много хороших новостей в этом отношении.
0: Да, я хочу сказать, я когда начинала в 89 году, я была почти что первой учительницей с русской лицензией, и только это начиналось, и так тяжело это было пробивать, и даже сама русскоязычное сообщество объясняло мне, зачем нашим детям русский язык, они приехали, они должны его забыть. Но, слава богу, сдвинулись с места и понимаем, как это важно.
1: И еще такая небольшая ремарка. Очень во многих семьях родители и дети говорят на множество языках. Например, говорят там на узбекском и русском, на украинском и русском, на молдавском и русском. Я не буду перечислять, мы все знаем на армянском и русском, грузинском и русском. Нужно практиковать, не надо ничего забывать. Специалисты нужны. И очень большая потребность специалистов во всех вот в этих языках. Если вы, так сказать, углубленно смотрите и ищете работу, вы очень часто вы увидите, что там нужно, что пишут. Нам нужны знания, чтобы человек знал, умел читать и переводить там с русского языка, с грузинского языка, с армянского языка. В Вашингтоне организован целый институт для людей, которые свободно говорят на этих языках и принимают, потому что очень мало специалистов, которые умеют читать и переводить документы.
0: Угу. То есть могут немножко, немножко как бы в бытовом смысле говорить, но недостаточно.
1: Ну, обязательно, да, да. Я очень часто слышу, говорят, ой, ну как же так, мы маленькая республика, кому нужен наш язык? Вы не маленькая республика, вы очень важная республика, и ваш язык нужен, и обязательно нужно это практиковать и культивировать дома, и если вы говорите по-русски, обязательно поддерживать русский язык. Несмотря ни на что происходящее в мире, все равно это все важно.
0: Язык и культура.
1: Общая культура, да.
0: И потом вообще уже наукой подтверждено, что владение более чем одним языком улучшает наше мышление.
1: И долголетие.
0: В общем, и долголетие. Это просто явно. Значит, июнь для наших детей будет очень напряженный месяц. Я да. так понимаю. А что да. касается маленьких детей, они будут просто ходить в школу до конца июня, да?
1: Да, они будут просто ходить в школу до конца июня. Нужно смотреть на календарь, посмотреть, потому что там пару дней, по-моему, школы не будут работать. Это точно 25 мая, 27 мая, если я не ошибаюсь, а 4 июня. И, по-моему, 7 июня. Ну, вы должны свериться с календарем, я так наизусть не помню. Да, они будут ходить в школу, для них это очень здорово, заканчивается учебный год, и дети немного могут расслабиться, но все равно нужно делать домашние задания, все равно нужно посещать школу. И сейчас самое время подумать о летнем отдыхе. Я думаю, что уже многие купили путевки детям в лагеря и загородные, и выезжая с детьми за городом. Но если вы еще не придумали ничего, то ваша школа вам может помочь, потому что будет открыто большое количество летних программ. Опять-таки же надо прийти в школу и посоветоваться. Вот для тех детей, которые учатся в хай-скул, будет большое количество программ открывается для них в колледжах. Вот City University в Нью-Йорке – это самый большой университет. Там будут открыты программы, они недорогие. Можно посмотреть у них на веб-сайте, можно позвонить им. Они очень любят, когда дети приходят и проводят время в университете, понимают, что такое университетская жизнь.
0: То есть, например, девятиклассник, десятиклассник летом может пойти в такую программу. Но это да, очень да. полезное дело, безусловно.
1: И нужно посоветоваться с Guidance Council, потому что Guidance Council сейчас получили большие пакеты о том, какие колледжи открыты летом и какие существуют летние программы для учеников старших классов. Угу. Многие программы уже закрыты, потому что они получили это сообщение, они получили эти пакеты в марте, в апреле, но сейчас все равно не поздно. Сейчас все равно не поздно. В Нью-Йорке дикое количество университетов, не забывайте, это Long Island University, St. John's University, Pace University, New York University, Columbia University. Я не буду все перечислять, потому что я перечислила Fordham University, только, так сказать, самые большие. Существует множество других университетов, и они ждут старшеклассников летом. Есть двухнедельные программы, есть программы на 4 недели, а State University, SUNY, у них есть летние выездные программы, типа лагеря, когда они приглашают детей от 5 дней до 2 недель и проводят с ними семинары. Поэтому нужно пойти в Guidance Council и спросить, какая у вас есть информация, или просто позвонить в эти университеты, если вы, так сказать, не боитесь звонить, и проверить, какие у них существуют программы. Это отличные программы. А вот я была в Олбани несколько дней назад, в University at Albany, у них есть 4 вида программ. Это пятидневные, двухнедельные, четырехнедельные. Какие-то программы, когда дети живут, так сказать, у них в кампусе. Если ребенок живет недалеко от университета, они могут просто ходить в университет и участвовать в каких-то разных мероприятиях. Это академические, спортивные программы. Но если ваш ребенок собирается идти в колледж, идешь дальше, то я думаю, что, так сказать, вот это вот ранняя ориентация и понимание, что из себя представляет университет, это то, что, так сказать, можно вот попробовать летом. И для тех, кто идет в 12 класс, это время, когда вы посещаете университеты. Потому что ваш ребенок уже, вы должны уже иметь лист 15-16 университетов, программ, куда хочет ребенок ваш поехать, и посмотреть, какие университеты открыты летом для родителей, которые хотят посетить и посмотреть, что происходит в университете. Вы сами получите огромное удовольствие, когда вы поедете с ребенком в колледж. Это можно поехать туда на день, можно там остановиться. Они, пожалуйста, говорят, что можно жить у них в общежитиях, потому что много детей уезжает из общежитий. Но это то время, когда вы можете провести с ребенком и понять, что из себя представляет университетская жизнь в Америке.
0: Да, и она совсем, конечно, отличается от того, что их родители, наших деток себе представляли в оригинале. Каждая ли школа в Нью-Йорк-Сити, скажем, работает все лето?
1: Нет.
0: Не
1: каждая школа. Существуют летние программы, и я думаю, что уже сейчас многие родители получили информацию о том, будет ли летняя программа происходить в их здании, в здании их школы, или, так сказать, школы объединятся, и ребенок, если ребенок будет ходить в летнюю программу, пойдет куда-то в другое место. Если у вас нет этой информации, опять-таки же надо позвонить в школу. Это и для маленьких, и для детей, которые идут в middle school и в high school.
0: Есть такая категория детей с особыми нуждами, у которых так называемый круглый год школа. Mm-hmm. Есть такие дети, которым просто положена школа летом. Куда они должны ходить?
1: Эту информацию дает школа, где ребенок обучается сейчас. Они должны были уже обговорить с родителями и рассказать родителям, куда ребенок пойдет в школу. Опять-таки же, если у вас нет этой информации, нужно звонить или преподавателю, который занимается с этими детьми, так называемый special educator, или guidance counselor, или зауч, или директор школы, или parent coordinator. Но об этом надо уже волноваться. Уже, ну, так сегодня пятница, дети вернутся в школу во вторник. Нужно уже во вторник идти в школу. Или написать имейлы всем, чтобы когда люди вернутся на работу во вторник, у них были ваши имейлы, они могли вам ответить.
0: А насколько я понимаю, расписание в летней школе отличается от расписания в обычный учебный год. Они занимаются тоже пять раз в неделю, или как они занимаются? И сколько времени каждый день? Как это происходит?
1: Это все зависит от школы. Школам дается некоторая свобода, они пишут свое летнее расписание. Есть школы, где дети должны будут приходить физически в школу три дня в неделю, два дня в неделю на онлайн. Опять-таки же, это то, что вы узнаете в своей школе. Это тот вопрос, на который я вам ответить точно не могу. Потому что эта школа сама определяет, как лучше создать свою программу. Но детей в школе кормят, вы должны это помнить, что детей кормят завтраком, детей кормят обедом, у них будут ланчи, поэтому в этом отношении не волнуйтесь. Детям раздают воду и соки, и фрукты летом.
0: Понятно. В общем, полноценно. И сколько это недель? Шесть недель, больше?
1: Шесть недель. Это сразу начинается после Labor Day. До начала Regency, где-то до середины августа.
0: Спасибо большое.
1: В старших классах, а в младших
0: классах. Я уверена, что родители, бабушки, дедушки и родители будут очень довольны, потому что многие работают и не могут взять отпуск, и не знают, что делать с детьми летом. Не все знают, и это очень важно.
1: Да. Я хочу еще акцентировать внимание, что это не только программа для детей, которые что-то не сдали или отстали. Это абсолютно есть программа для всех детей. Абсолютно для всех детей.
0: Окей, мы будем, у нас пара, просто буквально пару минут осталось. Спасибо большое, Марина. Мы еще обязательно встретимся в течение лета. Есть ли что-то такое, что ты хочешь сказать родителям в последнюю минуту вот нашей передачи?
1: Я хочу вам сказать, что лето наступает. Обязательно во вторник пойдите в школу или напишите имейл и задайте школьным преподавателям и заучам все вопросы, которые возникли.
0: Спасибо большое. До свидания, дорогие друзья. Это была «Открой мир с Верой».
2: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: четверки, 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: Студия Наталья Быстрицкая. Средняя стоимость говяжьего фарша Ground Beef выросла в мае до $6.90 за фунт и уже в июне пробьет отметку в $7. Рекордная цена объясняется самым низким за последние 75 лет поголовьем крупного рогатого скота и кризисом сельского хозяйства на фоне беспрецедентного сокращения бюджетных расходов. Весной стоимость классического бургера выросла до $10. В брендовых фастфуд-общепитах аналитики опасаются, что уже осенью котлета с булочкой в ресторане среднего звена вырастет до $30 и превзойдет по цене большинство вторых блюд. Крупнейшая японская сеть суши Сушира откроет свой первый постоянный ресторан в Нью-Йорке уже этой осенью. Он появится на пересечении 8-й Эвеню и 42-й стрит, рядом с терминалом Порт Осорити. Ресторан займет трехэтажное здание, там раньше находился Макдональдс. Конвейерный суши-ресторан основали в Осаке в 1984 году. В последнее время Сушира включает в меню не только суши, но и рамен, карааге, кусочки обжаренные в крахмале курицы, а также сладкие десерты, щербеты или крем-брюле. Если нужного вида суши не оказалось, его можно заказать напрямую у шефа, который находится за конвейером, или сделать заказ с помощью сенсорной панели. Изобретателем суши-конвейера является Сираиси Йосиаки, который создал производство, чтобы сократить расходы на содержание ресторана. На изобретение его вдохновила автоматическая конвейерная линия разлива пива. Сегодня Наоми Кэмпбелл исполнилось 56 лет. Поздравляем!
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница, в первой части программы, как обычно по пятницам, в эфире Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части программы наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш корреспондент с Украины Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Ну что, давайте начнем с обменов ударами. Новые прилеты по НПЗ, потери в ФСБ. Последнее сообщение. Самопровозглашенные Луганской Народной Республики заявили о погибших при ударе по колледжу. Там больше 30 человек ранены, несколько погибли. В основном речь идет о том, что там находились подростки. Что это, как это, какие сообщения с Украины по этому поводу? Ну, понятно, что вой в России просто стоит сумасшедший, поэтому это, как это можно ударять по колледжу? Ну, просто они не знают, чем они занимаются в течение более чем 4 лет, поэтому такое удивление, что иногда сбивают с курса беспилотники, и они летят непонятно куда. Ну что, давайте с этого начнем.
1: Информации по поводу этого удара в Украине нету. Навскидку могу выразить только два, так сказать, момента важных. Когда идет воздушная тревога, у нас вообще-то учебные заведения эвакуируются, первые спускаются в бомбоубежище и так далее. Почему этого не происходит на оккупированной территории, можно только гадать. Я не знаю. Почему мог быть нанесен удар по так называемому учебному заведению? Дело в том, что многие учебные заведения используются в том числе для сборки дронов, то есть фактически являются легальной военной целью. А кто их собирает на территории учебных заведений? Можно только гадать, но можно напомнить о существовании специальной зоны Алабуга в Татарстане, известная совершенно всему миру, нескрываемое, больше того, рекламируемое российскими властями предприятие, на котором работают молодые люди, которые делают эти дроны. Ну и что теперь? Это туда не нужно бить? Ну, в общем, еще раз говорю, у нас пока информации, поэтому я в наших медиа не встречал. Я встречал, да, у противника, я это видел, на русских СМИ видел. Наши пока по этому поводу не откликнулись. Может быть и беда. Ну, мне не хотелось бы напоминать, но во время первых атак по Ираку, по Ирану, я напомню, что пострадало почти 200 человек в женской школе, в другом месте там убили женскую футбольную команду, волейбольную команду, которая находилась недалеко от объекта, имеющего военное значение для США и Израиля. Это война, к сожалению. Не надо было начинать войну для того, чтобы подвергать опасности своих жителей, ну как своих, это оккупированная территория, я даже не знаю, в каком статусе эти люди находились. Впрочем, если это молодые люди, не исключено, что они большую часть своей жизни уже прожили в оккупации при российской власти. Ну, вот речь так идет, она, значит, позаботилась.
0: Да, речь идет о колледже в Старобельске, пострадали 39 человек, под завалами могут оставаться еще 18. Это заявила детский омбудсмен Львова Белова, та, которая находится вместе с Путиным под санкциями Международного уголовного суда. Я с вами полностью согласен. Война – это вообще страшно. Война – это жертва. И в данном случае, да, не нужно было ее начинать, но нужно ее заканчивать. И тогда не будут бить ни по Старобельску, ни по другим городам, и по Украине не будут бить. Закончите войну за один день. Это может сделать ваш президент Российской Федерации. Он этого не делает. Отсюда и гибнут люди. Вот кого нужно обвинять во всех бедах, которые сегодня происходят и в России, и в Украине. Ну что, давайте по поводу новых ударов по НПЗ. Беспилотники продолжают атаковать российскую инфраструктуру в глубоком тылу. Ну вот поражение, возгорание на предприятии предприятиях в различных регионах России. Я смотрю, подтверждены удары по Сызранскому НПЗ, а также объектам в Туапсе и Ярославской области. Это Ярославская область, это километров 800, наверное, от границы.
1: Да, достаточно дальние цели, и по ним прилетало уже не первый раз. Да, 21 числа атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Он является частью Самарского узла нефтепереработки Роснефти. Туда входят еще Куйбышевские и Новокуйбышевские заводы. В общем, такой целый куст. Ярославские НПЗ атаковали этой ночью, на 22-е. Там тоже прилеты. По ходу было перекрытие трассы в направлении Москвы. Ярославль-Москва была прекращена работа аэропорта. Ну, в общем, так неплохо поработали. А как сообщают наши, не менее 24 из 33 российских НПЗ, которые производят больше миллиона тонн нефти в год каждый, были атакованы в этом году. И среди самых больших заводов, до которых еще пока не дотянулись, это Омский и Ангарский НПЗ, они находятся за Уралом. Вот понимаете, да, из крупнейших не атаковали еще пока только два, а при этом Рязанский и Саратовский атаковали уже по 15 раз. В прошлый год был рекордным, 25-й год, но подчеркивается, что уже в этом году показатели предыдущего, не предыдущего, 24-го года были уже превзойдены. То есть идет наращивание этих ударов постоянно, и вот сообщается, что в Севастополе с вечера 21 мая топливный дефицит, очереди, бензин где-то есть и где-то нету, отпуск на одни руки ограничили 20 литрами, а дизельное топливо можно получить только по талонам. Ну, это вот как проявление. Возможно, конечно, возможно, это временно, там его погасят. Ну, вот постоянные такие дефициты возникают. Это вот один из результатов таких ударов. Что касается других ударов, которые, ну так, выделяются на общем фоне работы сил обороны Украины, выделяют удар по штабу ФСБ в селе Геническая Горка. Это Арабатская стрелка, ну, как понятно по названию Геническая Горка, это, ну, так, недалеко от города Геническ.
0: Это, да, Азовское, это Азовское море.
1: Да, Азовское море.
0: Повторю еще раз, я там в детстве с родителями отдыхал. Там пансионаты, прекрасный отдых. Но вот теперь все это войной превращено в горящее, пылающее и бомбящееся.
1: Да, ну уже не первый раз. Дело в том, что на Арабатской стрелке, именно потому что это такая зона отдыха, там много таких коттеджей, ну такого неплохого уровня, класса, таких санаториев. И там уже не первый раз на протяжении всей войны время от времени я слышу, как туда что-то прилетело, и там были именно, ну, какие-то управляющие подразделения. В этот раз сообщают, что был прилет по штабу ФСБ, штаб российских сотрудников ФСБ, защитный комплекс, панцирь, который защищал, также уничтожен. И наши сообщают, что около 100 человек в результате были убиты и ранены. Ну, то есть можно предположить, что эта атака была, ну, вряд ли дроновая, скорее всего, были применены какие-то ракетные средства. Не раскрывается, какие. И другая очень удачная, успешная атака, но здесь как раз были задействованы дроны. Это населенный пункт Снежное на Донеччине. Там располагался так называемый учебно-производственный комплекс 78-го моторизованного полка специального назначения «Север Ахмат» и так далее. Ну, неважно, это объект так называемой Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Там готовили пилотов БПЛА и готовили боекомплекты. Ну вот к разговору о ударе там по учебному подразделению, по зданию, где как бы что-то могло быть. Вот это вот как раз точно было как бы подразделение, где готовили пилотов дронов, и там же эти дроны сделали и так далее. Вот в ночь на 20 мая сообщается, что было нанесено 11 ударов middle strike с боевыми частями по 100 килограмм. Ну, то есть вот взрывчатка в ударной части, ну, тут 11 таких ударов по 100 килограммов взрывчатки, разнесли двухэтажный комплекс на площади 2000 километров. Там как раз и были боевые части, вот те, которые собирались, которые в свою очередь сдетонировали. Надо сказать, что вот такие сообщения наших специальных служб, они сопровождаются подтверждающими видео. Это видео действительно впечатляет, там показано просто, как это все разлетается. То есть это подтвержденный удар. Что касается потерь, ну, во-первых, там все бронеавтомобили, которые рядом находились, это все разнесло и так далее. Главное, что погиб начальник школы, некий подполковник с позывным Бурый, а общие безвозвратные потери не менее 65 человек. Вот что такое middle strike. Вот да, вот то, о чем мы с вами говорили, то есть они добивают вот эту зону, которая прилегает к фронту, где располагаются какие-то логистические вещи, склады, пункты управления и пункты обучения. Вот в данном случае вот сюда прилетело, ну и как на Генической горке, ну, пострадали ФСБшники. Как бы, да, ну, производят впечатление такие атаки. Геннадий, к разговору о пропущенных Украиной ударах, я хотел бы обратить внимание на один только момент, он выделяется на общем фоне. Тут много сообщений о гибели людей, там и в Глухове сегодня утром люди погибли, там и так далее. Я не буду на этом концентрироваться. К сожалению, как там, кто там, великий вождь наш, по-моему, говорил, Сталин, что как-то один человек, как там, один человек, человек, да, а 100 человек — это статистика или 1000, да, но у нас уже сейчас все, к сожалению, статистика. Говорит, сообщается о том, что в Днепре 20 мая удар, российский удар уничтожил гуманитарную помощь Организации Объединенных Наций на стоимостью более миллиона долларов. Там был склад, на котором было уничтожено 900 поддонов. Там были материалы для ремонта и строительства жилья для переселенцев, для тех людей, которые потеряли жилье. Вот это имущество было уничтожено, погибло, ну, по всей видимости, кто-то из сотрудников. Два человека погибло, еще несколько человек получили ранения. И такая атака на ООНовские объекты, она не первая. Ну вот, в частности, в Херсоне 14 мая, причем самое интересное, что видео было выложено российскими дронщиками. Вот они, гордясь тем, что они вот цель поразили, они выложили видео, которое потом, по всей видимости, когда поняли, или начальство сказало, они его быстро убрали из сети, но уже было поздно, его зафиксировали. В автомобиль с четкой маркировкой ООН, ну вот эти белые автомобили, там такими голубыми буквами крупно написано UN. Наверное, многие видели эти автомобили. Вот такой автомобиль подвергся атаке беспилотников в Херсоне. Причем два раза. Один раз его атаковали там в районе моста через где-то там в районе микрорайона Остров. Но это, наверное, вы знаете, я Херсон не знаю. А второй раз по машине ударили, когда она была уже на корабельной стороне, туда опять прилетел беспилотник. И это все было запечатлено на видео. Ну, то есть, вот они как раз знают, почему бьют. Это был объект ООН. Ну, по этому поводу, как обычно, в ООН просто развели руками, сказали, ай-яй-яй, мы расследуем это и призываем больше так не делать. Ну да, как раз Россия любит прислушиваться к таким выражениям беспокойств.
0: Я вчера смотрел различные видеоролики, где россияне, ну, так или иначе реагируют на вот эти middle strike, deep strike. И, ну, кто-то говорит, что вообще жить так невозможно, и обращаются, кстати, к Путину. Это тоже такая необычная вещь, когда там женщина, она говорит, ну вот, Владимир Владимирович, вы когда начинали эту войну, вы вообще могли представить себе, что потом мы будем все от этого страдать? Война — это то, что потом возвращается. Она так вот напрямую ему говорила. Но меня, конечно, удивляет, ну, я не знаю, слово «удивлять» тут уже нечему удивляться, конечно, но как бы обращают внимание, когда выступает женщина, выступает какой-то мужчина, они говорят о том, что, ну, как вы, это, видимо, обращение к украинцам, как вы не понимаете, что здесь же живут люди, как вы можете, ну, и так далее. Такое впечатление, что они живут в каком-то вакууме. А больше 4 лет вы не знали, что уничтожается Украина? Что там тоже живут люди? Вот это вы не знали? Почему вы обращаетесь по этому поводу к украинцам, а не к своему главнокомандующему, который все это развязал? Я еще раз хочу повторить, который все это может закончить в течение часа. Издай указ, что война закончилась, мы победили, вас примут там со всеми почестями, скажут, вы молодцы и так далее. После этого будут попытки все-таки, я надеюсь, судить это руководство. Но для начала согласятся с тем, что вы победители. Закончите эту войну. Для этого достаточно Путину подписать указ. Прекратить военные действия. И в течение недели все как бы будет идти к тому, чтобы действительно военные действия были прекращены. Он этого не хочет. И россияне в большинстве своем, они считают, что все это, во всем этом виноваты украинцы сегодня.
1: А украинцы ведь напали первые на Россию, ну, там, да. И так далее, и так далее. Ну, вот это вот весь этот бред, он как-то в их головах как-то уживается. Ну, это такая защитная реакция. Людям очень сложно произнести самим себе правду, потому что как после этого жить? И, в общем-то, как бы... Печаль, что так может быть в 21 веке, имея за плечами действительно страшные уроки 20 века, когда... Наши территории, наша территория, Украина, Белоруссия, Россия, Европа вся, да что там, и Америка, и Азия пострадали от той страшной войны, но начался 21 век, и все как будто по новой, как будто ничего не было, как будто эти вот страна невыученных уроков называется.
0: Леонид, по поводу Белоруссии, там, в общем-то, проходят ядерные учения, а это уже само по себе напрягает, опять эта риторика со стороны России.

0: по поводу Белоруссии несколько слов.
1: Сейчас как-то немножко много информации по этому поводу идет. В частности, Зеленский сказал, что есть такая информация, что Путин принуждает Лукашенко...
0: Но ведь это уже не первый год, согласитесь, это не первый год. Он его давит все 4 года.
1: Регулярно это все появляется. Ну, начнем с того, что надо ли напоминать, что вторжение в Украину в феврале 22 года происходило в том числе с территории Беларуси. То есть это не что-то, чего не было. Да? Вот. Ну и сейчас якобы есть информация, что Лукашенко опять давит на него, Путин, и там есть несколько вариантов. Один вариант, он считается маловероятным, повторить попытку наступления на Киев со стороны Беларуси, ну тут недалеко. Другой момент может быть, когда в Черниговщине попытаются образовать такую буферную зону, то есть зайти на территорию Черниговщины, там на сколько там, может, десятков километров, отвлечь украинские войска. Ну, в любом случае создать какую-то проблему, нарастить на наших северных границах группировку. Ну, говорится о том, что до 100 тысяч военнослужащих могут переместиться на территорию Беларуси и тем самым создавать вот эту угрозу, которая будет отвлекать на себя какие-то силы, которых, ну, действительно, у Украины не так много для того, чтобы еще туда как бы передвигать. Ну, надо сказать, что и у России сил не очень много. Сейчас по последней всей информации они едва-едва замещают выбывающие в результате потерь на основных фронтах. Где взять еще сотню тысяч, ну, не знаю, наша разведка может что-нибудь по этому поводу скажет. И вот свежая информация, буквально сейчас вот я читаю, Лукашенко переводит в режим военного положение силы быстрого реагирования вооруженных сил Беларуси. Ну, не знаю, там по всем оценкам сколько-нибудь боеспособные части Беларуси составляют, ну, порядка 15 тысяч человек. Откровенно говоря, это, ну, опять-таки, с учетом их там военно-психологического, морально-психологического состояния и боеготовности, конечно, если что, они точно не представляют никакой угрозы, серьезной угрозы для украинских сил обороны. Но, тем не менее, все равно не хотелось бы, безусловно, как бы, чтобы здесь опять появился белорусский фронт. Но надеюсь, что этого не произойдет. Но известно, что в последнее время Соединенные Штаты сделали целый ряд в сторону белорусского диктатора, снят целый ряд санкций, в частности, в отношении основного поставщика валюты Беларусь калий, такое производство, калийные удобрения сейчас в дефиците на мировых рынках, ну и так далее. То есть там разрешено, по-моему, продажа запчастей для авиации и так далее, чтобы в этих условиях Лукашенко, ну, так сказать, резко двинулся в другую сторону. Надеюсь, нет. Но, тем не менее, эта тема продолжает звучать. Ну, то есть Путин свое дело делает. Как бы он имитирует, либо действительно предпринимает какие-то шаги, которые вот гадят. Ну, а что касается ядерных учений, которые сейчас идут, ну, Песков, по-моему, Песков сказал, просто прямо сказал, что это наш сигнал НАТО. Ну, вот Соединенные Штаты, напоминаю, доминирующий основной член НАТО, поэтому это вам тоже сигнал. Вот из Беларуси вот передали вот такой сигнал. На ее территории сейчас размещены ракеты «Искандер-М» с тактическим ядерным оружием в качестве боеголовок. Есть над чем задуматься.
0: Вообще, конечно, трудно представить, что Лукашенко, который не идет на нападение на Украину последние 4 года, сейчас на это пойдет. Тогда, когда на плановые мощности Украина вывела производство дронов, я уже посмотрел, плановые мощности, это значит уже вот то количество, которое, видимо, необходимо для серьезных атак по российской территории. И когда украинская армия, она является, наверное, сегодня сильнейшей в Европе. И на нее напасть на Украину со стороны Беларуси, мне кажется, это для Лукашенко самоубийство. Но, опять-таки, ничего сегодня нельзя предположить, ничего нет невозможного. После 24 февраля 2022 года мы готовы рассматривать любой сценарий. Леонид.
1: Быть к нему готовым, скажем так, а не делать вид, что этого быть не может, и он вдруг застанет врасплох. Ну, что касается какого-то такого мелкого такого подгаживания со стороны Беларуси, я, по-моему, рассказывал, что при пролете

0: ракетах, при шахедных атаках на территории Беларуси ставятся соответствующие, я не знаю, как это назвать, ретрансляторы, я так понимаю, если правильно, так техническим языком, которые подсвечивают и дают возможность этим российским дронам далеко залетать на территорию Украины, в том числе на западные районы, вплоть до Закарпатья. И, насколько известно, об этом сообщали нам представители наших сил обороны, некоторое время спустя значительная какая-то часть этих ретрансляторов перестала работать. Ну, насколько наши намекнули, что, в общем-то, они для этого сделали все. Что именно, непонятно, Беларусь молчит. Ну, как бы им признаться, что у них там что-то взорвалось, не с руки это тем самым признать, что они в этом участвовали. Ну, в общем, идет такая, знаете, какая-то, как раньше любили говорить, гибридная война во время совсем не гибридной войны. Ну, посмотрим. Еще раз, самое главное, что наши к этому готовы. Зеленский вчера, по-моему, он где-то снялся недалеко от границы с Белоруссией, и там вот он тоже какой-то спич сказал по поводу того, что, ну, типа, ну, не надо бы белорусам долю свою испытывать, потому что не надо.
1: У нас осталось 3-4 минуты. Зеленский. 7 лет во власти, достижение проблемы. Давайте как-то, я не могу сказать, подведем итоги, но на эту тему поговорим. Итоги, наверное, еще рано подводить. Зеленский президент Украины в течение 7 лет. Итак, 7 лет во власти. Вам слово, Леонид.
0: Да, ну на эту дату откликнулись, поскольку для Украины это необычная ситуация. Я напомню, что за все время независимой Украины только Леонид Кучма был два срока во власти, два пятилетних срока. Надо сказать, не очень удачно для него закончился второй срок как-то, да, и там было много неприятностей, связанных с народными выступлениями там, и так далее. То есть как-то Украина не очень любит политиков, которые долго задерживаются. Зеленский задержался, а пятилетний срок он пересиживает, потому что выборы провести в военных условиях, ну, невозможно ни технически, ни, ну, нет для этого демократических механизмов, которые могли бы, ну, как бы, чтобы эти выборы были релевантны и признаны такими выборами, по большому счету, да, то есть просто что-то такое, какую-то процедуру провести ради галочки, это никому не надо. Ну и еще раз говорю, это запрещают законы. Пока военное время, проводить такие мероприятия нельзя. И вот он как бы подзадержался. 7 лет при власти, в чем-то противоречивые как бы результаты, промежуточные с вами, я согласен абсолютно. По всей видимости, до конца войны мы в любом случае будем с этим президентом, а когда будет конец войны, как вы понимаете, всем бы хотелось, чтобы завтра, но по всей видимости это еще какое-то время займет. За эти 7 лет, я напомню, что Зеленский, как и президент Трамп в свое время, зашел сразу на Олимп, ни разу не будучи ни чиновником, ни избранным лицом. То есть вот как-то тут повторяется как бы карьера, человек со стороны зашел, но надо сказать, что несмотря на эти исторические испытания, с которыми он столкнулся, он точно, когда шел на выборы, он обещал Украине, что он договорится с Путиным, он был свято уверен, что у него получится то, что не получилось у Порошенко, он горько ошибался. И вот эта ошибка, как бы, да, вот он ее разгребает, и надо сказать, что ему в этой ситуации он проявил себя, ну, необычно. Мало кто ожидал, что у этого парня есть такие, ну. Ну ладно, не буду метафоры там всякие применять.
1: Balls, что это так, называется balls по-английски.
0: Можно. Я как balls, раз вот не знал, да. Можно ли в вашей передаче, ну, об этом говорить. Нет? Да? Да. Как кахонес, бонс, да, и так далее. То есть вот это самое важное качество, что он уперся, он не побежал. Байден, он сказал, что ему не нужно билет, ему нужно оружие. Оружие не сразу пошло в Украину. И, в общем-то, надо сказать, что сейчас, когда идет пятый год большой полномасштабной страшной войны, по-моему, уже никого не осталось сомнений, что Украина выстояла, Украина не провалится. Да, наверное, отвоевать все то, что противник захватил за это время, а это 20% украинской территории, не удастся. Но и сдавать те территории, которые сейчас контролируются Украиной, никто не будет. Хотя Путин на этом настаивает, но мы знаем, что Зеленский на это не пойдет. Все опросы показывают, что и население не хотело бы, подавляющее большинство украинцев отказывается отказаться от сдачи части Донбасса в обмен на какие-то призрачные там гарантии там, и так далее. Рейтинги самого Зеленского сейчас относительно неплохие. Относительно чего неплохие? Когда началась война, они подскакивали там, до 80 и выше процентов. Ралли вокруг флага известно. Сейчас у него где-то с 24 года стабильные цифры одобрения держатся где-то в районе 60%. Чуть больше, чуть меньше идут такие колебания. 25% украинцев верят ему ну, безоговорочно, полностью доверяют. 25%. Это немного, 36% не доверяют. То есть у нас вполне такое спокойное отношение к своему национальному лидеру, который на международной арене, ну, в общем-то, признан лидером сопротивления, пользуется большим уважением всех наших союзников, и не только союзников. И мне кажется, хорошей характеристикой его уровня управления, ну, наверное, является то, что отношение к нему в Белом доме сильно очень изменилось с 28 февраля прошлого года.
1: Ну и он изменился. Мне кажется, это важно. Да, он изменился, он понял, вот, как нужно лавировать, по крайней мере. Для него это тоже был урок, 28 февраля 25 года. А, буквально несколько слов, Леонид, заканчивается программа. А, Миндич подал против Зеленского в суд, поскольку Зеленский, по-моему, это было 14 мая, он объявил санкции против Миндича. Там любопытная такая фраза против гражданина Израиля. Миндич, у него двойное гражданство. Получается, что как гражданин Украины против него санкций нет, против Миндича. Ну и Андрей Ермак, он вышел под залог. Мы говорили с вами тоже об этой сумме. Он вышел, у него забрали паспорт, то есть он не может выехать с Украины. Это и настоящее, и будущее для Зеленского. Здесь, когда он перестанет быть президентом, я думаю, что эти темы еще ему аукнутся. Это его ближайшее окружение. Несколько слов об этом.
0: Рейтинги пока не отражают того, что это сильно ударило. Они подсели немножко. Ну, тут трудно сказать, насколько дело Миндича. Я вам скажу так. Судя по всему, пока дальше вот такой политизированной такой тусовки медийно-политической, это дело пока не пошло. Народ как бы пока не отреагировал. Посмотрим, что будет дальше. Я еще раз повторяю. Дело находится пока только на начальной стадии. К чему они придут, непонятно. В конце концов, тот же Ермак, он адвокат. Мало ли, может быть, отобьется. Да? Ну, нам всем прекрасно известно, что, в общем-то, дело довести не так просто. Да? Посмотрим, что это будет. Понятно, что это скажется на его шансах, если он вдруг захочет после окончания войны выдвигаться на следующий срок. Скорее всего, это сыграет против него 100%. И я могу повторить, я не помню, по-моему, говорил, сейчас где-то только 28% украинцев выступают за то, чтобы Зеленский шел в президенты после войны. Сейчас поддерживают 60%, а после войны только 28%. То есть некий такой общественный контракт. Парень, ты доводишь войну до конца, ну а потом давай отдохнем друг от друга. Вот скорее так я бы сформулировал отношение к нему. Что касается Миндича, ну тут дело в том, что из того, что вытекает как бы из вот этих всех кругов, более причастных к этому делу, знающих о нем больше и так далее. Ситуация такова, что мы знаем, что Израиль как не выдает граждан своих, но в отношении Миндича тут, говорят, может быть исключение. На чем это базируется? Не спрашивайте меня, я сам пытаюсь все это узнать, но я уже не первый раз слышу, что пребывание Миндича в Израиле не дает ему безопасности. И поэтому, ну, по понятным причинам он защищается, они все защищаются, наверное, ну, законно. Всякий преступник защищается, всякие подозреваемые защищаются.
1: Напомню нашим телезрителям, речь идет о деле о коррупции на $100 миллионов. Это минимум, я думаю, в котором Миндич участвует. А Миндич – это ближайшее окружение Зеленского. Они соседи по одному дому, ходили друг к другу в гости и на дни рождения. Ну, Леонид, больше нет возможности эту тему обсуждать. Обязательно к этому вернемся. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь до вторника. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
15: Холода, в холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
16: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
17: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
16: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
18: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
16: 4 июня.
17: На 7 часов вечера.
16: Начало. Показы фильма.
17: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, начнем с иранской темы. Президент Трамп заявил, что готов ждать еще несколько дней ответ Ирана на американские предложения. Появились сообщения, что состоялся телефонный разговор между Нетаньяху и Трампом. Он прошел на очень повышенных тонах. Но те, кто слушает и смотрит русские СМИ и какие-то русские площадки посещают в интернете, там написано, что они поссорились. Нет, они не поссорились. Россияне очень бы, наверное, этого хотели. Не поссорились Нетаньяху и Трамп между собой. Но я так понимаю, что некая раздраженная интонация, наверное, во время этого разговора присутствовала, поскольку получается, что у Соединенных Штатов сегодня, то, что у них разные цели, мы об этом тоже говорили с вами, но это было как бы и так понятно. Но вот сегодня, нынче, разные цели у Соединенных Штатов и у Израиля, видимо, это Нетаньяху не может не раздражать.
1: Да, Геннадий, я прежде всего хочу отметить, что, вы знаете, вот я сейчас нахожусь в информационном центре, так сказать, в нашей штаб-квартире, так сказать, на радио, и получаю информацию, ну, буквально вот сейчас на наши экраны приходит постоянно все новая и новая информация, и вы знаете, ну, вот просто каждую, не то что минуту, а там, наверное, каждые несколько секунд поступают сообщения, касающиеся иранского направления и касающиеся конкретно переговоров между сторонами, ну, естественно, между Соединенными Штатами и Ираном. И вот согласно буквально только что поступившей информации, кстати, тут же хочу заметить, что зачастую это вообще постоянное последние дни, недели или даже месяцы явление, когда одно сообщение вроде бы из официальных источников, ну, к примеру, от агентства Рейтер, противоречит другому, которое, например, ну, скажем, от Associated Press. Ну, это я так, к слову. Так вот, Геннадий, только что мы получили сообщение на наши вот экраны, на наши, как раньше называли, телетайпы, так сказать, старые добрые времена. Вот получили сообщение о том, что главнокомандующий армии Пакистана направляется в Иран, чтобы способствовать успеху переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Ну и тут же, конечно же, Геннадий, как, наверное, вы и все наши уважаемые телезрители поняли, сразу, разумеется, просто так главнокомандующий пакистанской армии не поехал бы в Тегеран, если бы действительно не было какого-то продвижения в переговорах. Между прочим, буквально за несколько часов до того, за полтора, за два, может быть, за три часа до того, как поступила вот эта информация о поездке главнокомандующего армии Пакистана, поступили сообщения, они транслировались очень многими и американскими телеканалами, и британскими, и даже французскими. Почему даже? Ну, потому что Франция все-таки немножко дальше от этого процесса. Так вот, информация о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио тоже выразил, в общем, определенный такой сдержанный, но тем не менее оптимизм. Именно оптимизм по поводу ведения переговоров между сторонами. Правда, я хочу здесь подчеркнуть, что Марко Рубио, человек, который, насколько я понимаю, не склонен вообще к каким-то иллюзиям, которые, в общем, довольно трезво, насколько мы все можем судить, трезво оценивает ситуацию. Так вот, он сказал, что все-таки главный, он сделал на этом акцент, сконцентрировал внимание на этом, что все-таки главное это то, что будет связано с иранской атомной программой. Вообще вот этот вопрос щекотливый, Геннадий, по поводу атомной программы Тегерана, я рискну, так очень-очень осторожно рискну предположить, что это как раз то, о чем сейчас сказали вы. Я имею в виду разногласия между Беньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом. Я поясню, что я имею в виду. Вы понимаете, согласно мнению ряда аналитиков, экспертов, международных, израильских, американских, каких угодно, возможно, вот такие ключевые, но очень болезненные вопросы, как вот ядерная программа, как программа баллистических ракет и так далее, возможно, их следует пока отставить в сторону, отложить, а заняться разрешением других более, что ли, удобных, приемлемых и тоже важных, тоже очень важных вопросов, ну, например, Армузский пролив, ну, например, снятие или не снятие санкций и так далее. Санкции, в смысле, с Ирана. Вот я рискну предположить, Геннадий, что возможно разногласия между Дональдом Трампом и Беньямином Нетаньяху, возможно, касались этого. Например, иранская ядерная программа, например, программа баллистических ракет. Я хочу здесь уважаемым нашим телезрителям напомнить о том, что вообще-то Израиль, как, собственно, Соединенные Штаты, находится в преддверии выборов. Но у нас это выборы парламентские, в Америке это выборы промежуточные, которые будут в ноябре, а у нас они будут, видимо, совсем скоро, в октябре или даже в сентябре. Я, кстати, надеюсь, мы, Геннадий, с вами буквально в нескольких словах еще успеем выборы затронуть сегодня. Так вот, в преддверии выборов, возможно, Беньямин Нетаньяху раздражает то, что он перед своей, так сказать, вот домашней аудиторией выглядит, ну, я не хочу говорить такое слово, как слабак, выглядит слабаком, но, по крайней мере, человек, который идет практически во всем на уступки перед Дональдом Трампом.
0: Но Трамп, но Трамп сказал, только... Трамп сказал, Нетаньяху сделает то, что я скажу.
1: Да, совершенно верно.
0: На этой неделе.
1: И вы знаете, Геннадий, эта фраза прозвучала в Израиле, ну, просто, наверное, миллион раз. И, конечно же, ну, тут, ну, что тут греха таить, положа руку на сердце. Ну, надо признать, что, конечно же, она сыграла на руку противникам Нетаньяху. Причем не только в левом лагере, не только в левом, я подчеркиваю, в правом тоже. И в коалиции тоже. Многие сказали, ага, вот сам президент Трамп говорит правду, потому что ты, Биби, поддаешься влиянию, поддаешься давлению и так далее, и так далее. Так что да, это очень, вы знаете, очень много тут было самых разных ехидных замечаний по этому поводу. И, в общем, они, конечно, если так говорить серьезно, они, конечно, не пошли, ну, прямо скажем, не пошли на пользу Беньямину Нетаньяху, особенно в преддверии его вот этой вот предвыборной кампании. А то, что она будет, в этом, в общем, может быть, кто-то и сомневается, но таких немного. Все считают, большинство считает, что Биби будет участвовать в новых выборах. Это не 100%, но процентов 90, наверное, так и есть. Ну, возвращаясь, вот опять же таки, Геннадий, к самой главной сегодняшней теме, к теме продвижения или непродвижения в ходе контактов, хочу отметить, что вот вы знаете, ну вот только что, буквально вот несколько секунд назад получили мы сообщение о том, что вроде бы не все международные политики, источники, информационные источники разделяют вот такой оптимизм. Некоторые считают, что поездка главнокомандующего армии Пакистана, о чем мы уже сказали, в Иран, на самом деле не обязательно свидетельствует о том, что вот будет что-то достигнуто. Хотя все-таки подавляющее большинство аналитиков и обозреватели считают, что именно так оно и есть, и что в течение, может быть, каких-то дней, может быть, считанных недель, не знаю, но действительно появится сообщение о уже серьезном прогрессе в переговорах.
0: Но, с другой стороны, Маджтаба Хаминии, он издал резолюцию, которая запрещает вывозить обогащенный уран, я понимаю, до 60% из Ирана. Многие аналитики говорят о том, что все это ведет как раз к началу боевых действий.
1: Совершенно верно. Правда, я хочу здесь отметить одну немаловажную деталь. Она представляется действительно довольно такой существенной для всех, для нас. Вы сейчас, Геннадий, упомянули Маджтабу Хаминии. Но вы знаете, вот до сих пор, в общем, как-то не очень понятно, жив он, не жив, в каком он состоянии. Он ведь не показывается на публике, я подчеркиваю, это довольно важно, с самого первого дня войны. То есть, по некоторым данным, ну вот мы знаем, что его отец, так сказать, сейчас уже где-то находится в раю или в аду, это кому как больше, так сказать, понравится. И не только его отец, но и другие члены его семьи, я имею в виду Маджтабу Хаминии, и его супруга, как будто бы, и его сын, как будто бы, тоже погибли. А сам он, как будто бы, получил какие-то невероятно тяжелые ранения.
0: Нет, но это мы все знаем, Евгений. Другое дело, он является верховным лидером, он выбран. От его имени, это уже не важно, жив он или давно уже находится в морге, от его имени те или иные приказы и резолюции поступают. Поэтому, другое дело, еще раз говорю, он уже на том свете или на этом, это никто сейчас не знает, только какие-то избранные, да, кто действительно как-то с этим связан, но это единицы. А все остальное, это туман войны. И поэтому он выпускает резолюцию, верховный лидер, которой нужно следовать. Вот и все. Кстати, еще там одна тема. Иран ведь хочет увязать соглашение с Соединенными Штатами с прекращением войны в Ливане. Это тоже очень серьезный момент для Израиля.
1: Да, безусловно, Геннадий, я хочу здесь подчеркнуть, что в течение всех практически последних дней, почти всех последних дней, мы постоянно получали очень тяжелые сообщения из южных районов Ливана, либо о гибели наших солдат, либо об очень тяжелых ранениях. Вот не далее, как вчера, поступила информация о том, что из-за взрыва какого-то дрона, летательного аппарата, беспилотника, пострадали 7 наших солдат, причем военнослужащая, я, солдатка, скажем так, получила очень тяжелые ранения. Ну, вот ей сейчас, оказывается, до сих пор экстренная такая медицинская помощь, еще пострадал офицер и так далее. Так что все, что происходит на ливанском направлении, конечно, для нас очень важно. Но и тут, как водится, мнения разделились. Некоторые говорят, в Израиле и политики, и военные, и рядовые граждане, что надо обязательно добить Хизбаллу, разгромить ее до конца. Другие говорят, что это потребует привлечения колоссального количества ресурсов, любых, людских, финансовых, оружейных, каких угодно. Придется вообще чуть ли не захватить Ливан, а это нереально, никто не даст. Так что споры разгораются нешуточные на этом направлении. Но да, Ливан остается одной из таких, действительно, Геннадий, таких болевых точек для Израиля.
0: Итак, Евгений, несколько минут у нас есть. Кнессет проголосовал за самороспуск. Однако точная дата выборов пока не определена. Давайте об этом. Ваш комментарий.
1: Да, Геннадий, очень здорово, очень хорошо, что мы дошли все-таки до этого момента. Я так и надеялся, что мы буквально в нескольких словах его затронем. Тут очень интересно наблюдается ситуация. Но мы знаем, что выборы по-любому должны состояться. Так, предположительно, вот дата такая, ну, называлась 27 октября. Но, что интересно, вообще, некоторое время назад Кнессет, как вы упомянули сейчас, сам распустился. Кризис вызван тем, вот, самое главное, кризис вызван тем, что ультраортодоксальные партии сказали, хватит, сказали Нетаньяху, хватит, мы с тобой больше твои игры не играем, нам это все надоело, мы не хотим никакого призыва, ни маленького, ни большого, ни среднего, ни как бы, без как бы, якобы, без якобы, мы этого не хотим, мы от тебя уходим, точка. Но, что интересно, Нетаньяху именно в последние дни, а может быть даже и часы, ну правда сейчас у нас праздник, поэтому часы-то вряд ли, но дни уж точно, пытается все-таки всеми правдами и неправдами утвердить вот этот злополучный, или кто-то может по-другому скажет, закон о призыве. Спрашивается, почему? Почему? Но ведь если ультраортодоксы от тебя уже ушли, на что ты рассчитываешь? Ведь многие светские граждане очень недовольны этим законопроектом и будут теперь голосовать против тебя, против партии Ликуд. И вот тут, Геннадий, приходит одна очень интересная мысль, догадка, которую высказывают некоторые аналитики, политологи. Она сводится к тому, что, возможно, да, советники Нетаньяху или он сам посчитали, что да, действительно, в самом деле, мы понесем от этого некий электоральный ущерб, потеряем один или, может, даже два мандата, а может, даже и три, но в будущем, когда мы, Ликуд, мы, Биби, так сказать, и так далее, будем формировать коалицию, мы все-таки сможем заручиться поддержкой ультраортодоксов. Вот такая очень интересная, Геннадий, многоходовка, которой руководит наш, ну, конечно, выдающийся мастер просто политической игры, политических ходов, непредсказуемых порой ходов, Бениамин Нетаньяху. Тут надо отдать ему должное. В этом плане он действительно самый настоящий мастер. И вот такой ход, какой он предпринял, вроде бы утверждая непопулярность, очень непопулярный в обществе закон, он, тем не менее, закидывает удочку на будущее, на то, что в будущем он, возможно, все-таки вновь сумеет создать коалицию с ультраортодоксами. Впрочем, пока, конечно, судить рано, мы судить об этом пока не можем, пока не состоялись еще парламентские выборы.
0: А что с началом даты? Что с датой выборов? Почему до сих пор еще непонятно? Это же вот на носу, что называется, через несколько месяцев.
1: Хороший вопрос, Геннадий. Да, дата повисла в воздухе. Просто повисла в воздухе, откровенно. Многие ультраортодоксы хотят, чтобы выборы состоялись в начале сентября. Кто-то хочет, чтобы это было в октябре. Но в октябре для Нетаньяху достаточно невыгодно проводить выборы, ибо это близко к 7 октября, к трагедии. И многие просто будут об этом говорить. А это не пойдет ему на руку, не пойдет ему на пользу.
0: Ну что, Евгений, я поздравляю вас с праздником Шавуот, праздник дарования Торы. Прямое следствие исхода, в общем-то, он связан с праздником Песах, так что сегодня вечером, по-моему, он заканчивается, вчера он начался, так что с праздником. Благодарю вас и за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Шаббат шалом.
1: Большое спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. С праздником и шаббат шалом.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». «Пророк».
3: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
4: Проекты Фрэнка Фариана, часть пятая. Проект No Mercy. Американское мужское трио No Mercy, в состав которого вошли трое молодых людей с латиноамериканскими корнями, это еще один известный проект Фариана. Центральной фигурой в коллективе стал вокалист и гитарист-виртуоз Марти Синтрон, перебравшийся в Майами из Нью-Йоркского Бронкса. Во время одного из уличных выступлений Марти у порога клуба Ocean Drive его заметил Фариана и пригласил в свою германскую студию для пробных записей. После того, как был получен потенциально кассовый музыкальный материал, Фарианом было принято решение создать сексапильное латино-трио. И к проекту присоединились выходцы с Кубы, ныне проживающие в Америке, братья Ариэль и Габриэль Эрнандес. Оба уже не были новичками в шоу-бизнесе, успев поработать с такими звездами, как Принц в качестве танцовщиков его шоу-балета.

Дебютный сингл латиноамериканцев «Where Do You Go» достиг высоких результатов в международных чартах. Далее последовал выпуск целого ряда синглов и двух коммерчески успешных альбомов «My Promise» и «More». В 2003 году еще один протеже Фариана, латинский принц Даниэль Лопес, звезда популярного в Германии телешоу «Диэс Диэс», сделал совместную с «No Mercy» запись песни «Summer Angel» для своего дебютного альбома «For You».

2007-2008 годах медиагигант Sony BMG выпустил два переиздания компиляции с лучшими песнями No Mercy. По окончании контракта с Фарианом музыканты подписали соглашение с одним из независимых австралийских лейблов, на котором в 2007 и 2008 годах вышли новые синглы и альбом. В настоящее время группа выпускает новый материал, самостоятельно основав собственный лейбл.

Проект «Мабель». R&B-трио по формуле 2 плюс 1. Проект, записавший в 1998 году единственный сингл «Do It». Солисты группы также принимали участие в записи бэк-вокалов других проектов Ариана, а также выступали как группа вокальной поддержки на концертах.

Проект «Чилли». В 1997 году новый проект Фариана, получивший название «Чилли», трио латиноамериканок, завоевал чарты многих стран со своей версией бразильской мелодии «Тик-тик-так», оригинальным исполнителем которого была группа «Карапиччо». Для продвижения на международный рынок Фариан пригласил этих бразильских музыкантов в Европу, где и записал совместный альбом с «Чилли» «Dance to Boy Bamba». Сингл «Тик-тик-так» стал международным бестселлером, номер один во Франции и Бразилии, попадание в топ-10 многих других стран, а мелодия полюбилась слушателям на всех континентах. На эту песню было сделано множество кавер-версий.

Другим известным синглом коллектива стала кавер-версия песни итальянской певицы и актрисы Рафаэлы Карра «Far L'Amor Comincia Tu», то есть по-английски «Do It, Do It Again», получившая в новом англоязычном варианте название «Say I'm Your Number One».

Мюзикл «Дэдди Кул». 18 августа 2006 года стартовал мюзикл «Дэдди Кул» на площадке лондонского театра Шафтсбери, продюсерами которого выступили Фрэнк Фариан и Роберт Макинтош, брат знаменитого мюзикл-продюсера Камерона Макинтоша.

шоу имеет солидный бюджет в 5 миллионов евро, звездный состав актеров и уже собрало массу оптимистичных отзывов. Мюзикл построен на основе композиций таких проектов Арианы, как «Бонни М». Это 75% репертуара постановки «Мили Ванили» и «Рапшен», «Но Мерси» и «Ла Буш». На официальной лондонской премьере, это было 21 сентября 2006 года, присутствовало 1300 гостей, среди которых были такие звезды, как Джордж Майкл, Клифф Ричард, Фил Коллинз и другие знаменитости. С 24 апреля 2007 года мюзикл в течение 2 месяцев демонстрировался в Берлине в рамках европейского турне. Специально для гастрольного тура мюзикла был сконструирован уникальный мобильный театр «Бонни М. Сиэтер Палас» — самое большое из подобных сооружений в Европе. Берлинская премьера была еще более масштабна, чем в Лондоне. Среди именитых гостей можно было заметить Клауса Майне, это лидер-вокалист группы Scorpions, известного немецкого комика Отто Валкеса, звезду травести-шоу Оливию Джонс и так далее. Одновременно с премьерой в Германии MCI и Sony BMG выпустили роскошный CD-альбом с саундтреком Daddy Cool. В том же 2007 году Фрэнк Фариан совместно с британским продюсером Натаном Томасом и Карлом Коксом написал песню Doing Fine. Песня отмечается как трибют звучания Бонни М и содержит струнные аранжировки, напоминающие мегахит 76 года. Daddy Cool сингл стал номер 1 в европейском Energy чарте. Голос принадлежит австралийскому певцу Питеру Уилсону. Позже одна из микс-версий Doing Fine была опубликована на его альбоме Follow Me. В сентябре 2007 года альбом вошел в топ-5 европейского дэнс-чарта.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает.
4: В Нью-Йорке 6 часов утра.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани представил масштабный план застройки части Бруклина к югу от Проспект-парка. Проект предусматривает изменение зонирования вдоль Макдоналд-авеню и Кони-Айленд, чтобы разрешить строительство более высоких жилых билдингов. Городские власти рассчитывают создать тысячи новых квартир рядом с метро и будущей линией Интербора-экспресс, которая соединит Бруклин и Квинс. Сейчас значительная часть района занята гроссери, автомастерскими и малоэтажной застройкой. В мэрии считают, что транспортная доступность делает территорию перспективной. В ближайшие месяцы администрация начнет общественное обсуждение проекта. Предварительный план обещают представить в следующем году. На фоне дефицита квартир и роста арендных ставок, власти мегаполиса планируют построить до 200 тысяч новых доступных жилых единиц по всему городу. Отказ мэра Мамдани участвовать в традиционном параде в честь Израиля вызвал резкое осуждение еврейской общины. Впервые с 1964 года многолетняя традиция будет нарушена. Действующий градоначальник официально заявил, что не появится на ежегодном шествии. Этот беспрецедентный шаг вызвал волну негодования. Свое решение Мамдани объясняет политическими принципами. Он и ранее отличался радикальной риторикой и заявлял, что Израиль – это не страна. Также намекал на готовность добиваться ареста израильского премьера Нетаньяху в случае его визита в мегаполис. Действия мэра спровоцировали жесткую ответную реакцию, особенно с учетом текущего всплеска антисемитских инцидентов. Совет по связям с еврейской общиной демонстративно отклонил приглашение Мамдани на официальный прием накануне праздника Шавуот. Лидеры общины заявили о нежелании сотрудничать с политиком. Бывший мэр Эрик Адамс открыто осудил преемника. Он подчеркнул, что традиционный марш – это не сугубо политическая акция, а важнейший символ глубокого исторического партнерства. Губернатор Кэти Хокол уже подтвердила свое намерение посетить мероприятие, как и было запланировано изначально. Организаторы ожидают рекордного числа участников. Дональд Трамп подписал указ, который обязывает банковских регуляторов внимательнее отслеживать гражданство и иммиграционный статус клиентов. Администрация требует выявлять случаи, когда люди без легального статуса открывают счета и получают кредиты. Белый дом объяснил инициативу рисками для финансовой системы, если заемщики будут депортированы и перестанут выплачивать долги. При этом указ оказался мягче ожидаемого варианта и не вводит обязательный сбор данных о гражданстве для всех клиентов. Банки выступали против более жестких мер, утверждая, что проверка статуса потребует больших расходов и дополнительной бюрократии. В итоге администрация ограничилась рекомендациями и общими указаниями вместо прямого обязательства собирать такие сведения. Эксперты предупреждают, что новые меры могут вытолкнуть незадокументированных эмигрантов из банковской системы и увеличить число людей без банковских аккаунтов.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
7: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
8: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Брацлавскому в программе «Эрудит».
9: По пятницам с 4 до 5.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио.
11: Дэвид Зон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвид Зон Радио.
10: 620 AM. Настройтесь.
12: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
13: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире «Дэвидсон Радио» на волне 620 АМ. И уже по сложившейся традиции мы очень ждем Геннадия Стальнича, который, я знаю, всегда на старте, как профессионал в своем деле, в любом, да? Итак, сегодня 22 мая 2026-го. Сегодня дни рождения выдающихся очень многих людей. Евгений Мартынов, композитор и певец, родился в 1948-м. Юрий Рыбчинский в 1945-м, советский украинский поэт-песенник. В 1924-м родился Шарль Азнавур. Я надеюсь, не надо называть, кто он, да? И в 1913-м Никита Богословский. Но особо хочу отметить человека, который к музыкальному миру, в общем-то, не имеет отношения, хотя, я не знаю, может быть, он и пел. Виктор Понедельник родился в 1937-м, к сожалению, ушел в 2020-м. Знаменитый советский футболист, автор золотого гола сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года. С югославами тогда играла советская сборная. Откуда я знаю такие подробности? Мой муж с ним освещал 3 чемпионата мира по футболу. И после того, как закончилась его карьера футболиста Виктора Понедельника, он был редактором еженедельника «Футбол». Он вообще родом из Ростова-на-Дону. Но это вот исторические данные, да, так скажем. Есть и еще, но честно вам скажу, я их оставлю про запас, если вдруг связь оборвется с Геннадием Стальничем, потому что мы с ним накануне обсуждали, что мы сделаем темой нашего разговора, и говорю: Геннадий, а давайте-ка вы предложите, чтобы было вам интересно. И вот что он сказал. Доброе утро, Геннадий.
14: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию «Дэвидсон Радио».
13: Ну вот вы назвали, да, честно говоря, Геннадий, в предварительной беседе не событие 22-го, а, по-моему, 20 мая. Но это совершенно тоже верно. близко к сегодняшнему дню. Что это было?
14: Да. Ну, мало кто знает, но, тем не менее, 20 мая 1609 года издатель Томас Торп выпустил знаменитый сборник из 154 сонетов Уильяма Шекспира.
13: Чуть-чуть поближе к микрофону, Геннадий.
14: Да. Угу. Да, выпустил сборник 154 сонетов Уильяма Шекспира. Как бы ничего необычного в этом не было, учитывая, что Шекспир на тот момент еще был жив. Если бы, как мы бы сейчас сказали, эта публикация не стала бы пиратской. Дело в том, что она была осуществлена без согласия самого автора. Ну и в те времена это было, конечно, 17 век, очень частым явлением, потому что и поэты, и писатели свои, ну, произведения, рукописи, да, передавали эти тексты своим друзьям, а вот такие предприимчивые издатели находили их, публиковали без их ведома согласия и получали прибыли. Но я считаю, что как бы это первый был на тот момент, в общем, такой известный случай так называемого пиратства, да, когда не защищено было авторское право, нарушение авторских прав. И рука об руку, и по сей день как бы идут эти две основных проблемы, для, я считаю, и для писателей, и для поэтов, прежде всего для композиторов, в меньшей степени для ученых, которые мы называем либо пиратские какие-то издания, либо плагиат. То, что вторая проблема, да, то, что наиболее так уязвимо, это плагиат. И поскольку я сам как бы отношусь к пишущей братии, да, мне хотелось бы сегодня затронуть, если есть возможность, эту тему.
13: Ну, во-первых, пользуясь вот этой вашей фразой, хочу вам передать от очень моих хороших знакомых, многих, и коллег, и людей, которые жили там, и с которыми я познакомилась здесь, в Америке. Им очень понравилась наша с вами беседа в воскресенье. когда вы принимали участие в моей программе «Мысли вслух», и прямо просили даже еще больше, потому что не успели задать вопросы. И, в общем, ну, большое вам спасибо вообще за то, что, Геннадий, вот я повторю, за то, что вы являетесь вот таким верным слушателем нашим, нашего золотого любимого радио, радио «Дэвидсон» на волне 620М. Спасибо вам большое. Итак, плагиат. Я так понимаю, в области писательской, наверное, да?
14: Да, в области литературы. Достаточно неприятная вещь. Это тоже связано с разновидностью нарушения авторских прав, да, когда кто-то использует какие-то тексты. А наибольшее это распространение, конечно, получило в музыке, потому что, как шутят некоторые сами музыканты, нот всего 7, а заработать... хотят многие. Да, и понимаете, даже когда слушаешь какие-то различные музыкальные вариации, допустим, какие-то музыки, узнаешь какие-то, то, что называют музыканты профессиональные, музыкальная фраза, да, вот вся, получается, вся, допустим, песня или какая-то композиция может отличаться, но звучит какая-то общая музыкальная фраза, и сразу это вызывает какие-то подозрения, раздражения, иногда судятся, естественно, авторы. А часто это все обыгрывается с юмористической точки зрения, сатирической, да, как подворовывают друг у друга, допустим, музыканты. Но вот в литературе, как бы, ну, ученые, понятно, там всегда можно прийти к тому, когда двое ученых, как бы трудно доказать, допустим, прошли какими-то различными путями и приходят к какому-то результату, и тоже оспаривается так, как бы право первенства. Но в литературе, в поэзии, в прозе, конечно, наиболее вот этот хвост может тянуться за литератором, за писателем, за поэтом всю его жизнь, когда уже заимствование называется своими словами плагиатом. Лично я просто в своей жизни дважды как бы сталкивался с такими случаями. Как бы с одним история, это когда плагиат как бы сопровождал всю, можно сказать, жизнь писателя, и в итоге выяснилось, что были неправы те, кто его обвиняли в этом. Это речь идет о Михаиле Шолохове. И второй случай, с которым я столкнулся, уже будучи здесь, в Америке, очень любопытный был случай. Ну, что касается Михаила Шолохова, я думаю, эта история известная, что были обвинения в том, что будучи, ему ведь было всего 15 лет, когда закончилась гражданская война, да, и знаменитое его произведение «Тихий Дон», первый том которого вышел, был написан, вышел в 1928 или 30 году, что якобы человек не мог написать, допустим, он мог знать быт и так далее, поскольку сам родился в станице Вешенской, да, в Ростовской области, как бы на Дону. Что он мог это знать, но как вот эти диалоги от различных там представителей разных сословий, аристократы, офицеры и так далее и тому подобное. И первые обвинения были, обвинял публицист Аполлон Кузьмин, норвежский славист Гейр Хетцо, и известный был очень публицист литературовед Ирина Медведева-Томашевская, они обвинили его в том, что в основу романа легли неизданные рукописи талантливого казачьего прозаика Федора Крюкова, погибшего от тифа в 1920 году. Что якобы вот это знание, идеальное знание казачьего менталитета, что это он все нашел какие-то дневники, оставленные этим Крюковым, и воспользовался ими. Но дело в том, что уже даже еще при жизни Шолохова, когда проверялись, действительно, ведь был ряд произведений, которые до этого все-таки успел опубликовать Крюков, когда начали сравнивать стиль, манеру повествования, какие-то определенные обороты, выяснилось, что это, ну, пишут абсолютно два разных человека. Несмотря на это, эта версия достаточно долго преследовала Шолохова, ну, практически до конца его жизни. Была также более такая версия, менее распространена, но тем не менее она была запущена писателем Вениамином Краснушкиным, это псевдоним, это настоящая фамилия, фамилия, это его настоящая фамилия, он писал под псевдонимом Виктор Сербский. Также эта версия была поддержана очень известным исследователем, филологом, публицистом израильским Заевом Барсела. Настоящее его имя Владимир Назаров, он эмигрировал все время в Израиль.

0: сказать, что, тем не менее, как бы родственники, выжившие на тот момент Краснушкина, они утверждали, что как бы он никогда как бы не писал столь объемных произведений. Да, были дневники, были какие-то рассказы, но тематика как бы в его замыслах никогда не звучала подобная. Поэтому эта версия тоже как бы не получила распространения. Ну и самая была последняя версия, это когда ее озвучил тоже публицист Константин Прима. Он считал, что действовала группа литераторов, которые писали, ну, то, что называлось литературные негры, то, что потом выпускалась под именем Шолохова. Более того, назывались ряд некоторых авторов, которые, допустим, на тот момент находились в заключении, да, в советских лагерях, и, допустим, им обещали, они выходили, работы не было, кто-то находился в лагере, и то есть им давали тему, они как бы писали, дав слово, что никогда не заявят о том, что это вышло из-под их пера, и потом это все выдавалось якобы за тексты Шолохова. То есть он только перепечатывал и публиковал эти тексты. Но эта
1: Геннадий,
0: версия, наверное, не
1: согласитесь,
0: выдержит.
1: да,
0: Да, она
1: согласитесь,
0: не
1: что
0: выдержит.
1: это перекликается немножко с современными писателями, но во всяком случае 90-х, вот, наверное, годов, да, те, которые вот то, что называлось макулатурные, вот эти сериальные такие были. Я не хочу называть фамилии, потому что кто-то может обидеться из них, вдруг они нас слушают. Но тоже говорили, что вот какой-то писатель брал неизвестных пишущих людей и давал этому кусок писать это про это, и потом ты читаешь книжку, и как будто ты читаешь собрание разных писателей. Меняется стилистика, манеры изложения, другой язык, какой-то кусок, ну, такой хорошей литературы даже можно назвать, а какой-то просто действительно макулатуры и так далее. Поэтому вот, ну, подозрение еще ведь было с Шолоховым в том, что там был некто Василий Кудашов, откуда я помню эту фамилию, это девичья фамилия моей бабушки. Вот, Евдокия Матвеевна Кудашова, она была в девичестве. И вот этот Василий, он был, его называли писатель-деревенщик. У него был простой язык, но он знал материал. И он тоже был из казаков. И ему приписывали тоже какую-то часть. И тем более, что он был другом Шолохова и хранил его рукописи. И вот там была все время путаница. И я, честно говоря, немножко прямо в растерянности была, когда узнала об этом, про Шолохова, потому что человек, у которого Нобелевская премия, который обласкан советской властью, и вдруг такая скандальная история, которая не умерла, вот как вы правильно сказали, до самых последних его дней. Какая-то все-таки вот, ну, неспокойная ситуация, я бы так сказала.
0: Да, вы совершенно правы, Марина. Кудашов назывался в числе вот этих как бы нескольких авторов, которые писали под заказ. Ну, то, что вот вы сказали, то, что происходило в 90-е годы, я сам находился в таком статусе. Я одному известному автору писал. Родом он был из Днепропетровска, потом переехал в Москву. Я тоже под заказ ему давал некоторые отрывки, которые он заказывал. Но понимаете, в чем дело? Точку над всем этим поставило то, что он же часть потери рукописи он хранил у друзей в Ленинграде, и во время блокады считалось, что они пропали. А в 99-м году нашелся там на чердаке одного из домов, это родственников этих людей, чемодан с рукописями, где мало того, что и от руки, даже перепечатка с исправлениями самого почерком Шолохова, которая расставила все точки над «и». А хвост этот претензий, мне кажется, в большей мере также был связан с тем, Марина, с личностью самого Шолохова. Ведь он человек был достаточно жесткий и очень идеологически заостренный. Ведь, ну, бог с ним, то, что он выпивал, там с этим проблема была, ладно, у кого этого не было, из
1: А,
0: пишущих
1: выпивал?
0: братьев, но да,
1: Это
0: у
1: говорит
0: него
1: о нем
0: были проблемы.
1: положительно, скорее
0: Совершенно.
1: положительно.
0: Его главврач больницы, когда он попал, и он же курил очень сильно, у него с сердцем были проблемы. В начале 80-х, он, или в конце 70-х попал в больницу с сердцем. И главврач вспоминал, жена его приходила, ну там быстро его как бы поставили на ноги, и на коленях умоляла, да подержите вы его еще тут 2-3 недели, чтобы он же у вас в больнице пить не сможет, чтобы он пришел в себя. Это же столько продолжается. У него была эта проблема. Ну, знаменитое его выступление, жесткая критика в адрес, фактически площадная брань, в адрес

0: Даниэля Синявского, когда дочь Чуковского, Корнея Чуковского, выступила с письмом и написала, что Бог вам отомстит в виде вашего бесплодия, творчества, что вы больше ничего не напишете. Ну, на тот момент, последнее уже произведение было, они сражались за Родину. Вы помните, Бондарчук фильм поставил.
1: Там. Да, конечно.
0: Шукшин, да, последняя его роль.
1: Геннадий,
0: да,
1: вот Бондарчук. Мы с вами все говорим про литературу, но очень много примеров, как вы сами сказали правильно, в музыке. И я просто перед перерывом попрошу Акмаля подготовить песню на иврите, но поскольку на иврите, не зная языка, долго слушать тяжело, мы послушаем кусочек до перерыва на рекламу. Когда я приехала, я вдруг слышу на иврите нашу песню Соловьева-Седова на стихи Михаила Дудина «Солдаты в путь». Вы помните это? «Солдаты в путь».
0: «Солдаты в путь, путь, да, помню».
1: Да. И я это слышу на иврите. И я спрашиваю свою приятельницу, которая там живет давным-давно, и которая отслужила в армии к тому моменту, девушкой молодой. Она говорит, как, это один из гимнов нашей израильской армии? Я говорю, да нет, моя дорогая Наташа, это песня вот Соловьева-Седова. Она говорит, да, мы уверены. И оказывается, там тоже было разбирательство, и кто-то это выдал за свое. Ну, потом, конечно, скандал вспыхнул, и все узнали, что это Василий Соловьев-Седой на стихи Михаила Дудина. И давайте, если есть возможность, послушаем маленький кусочек перед перерывом на рекламу, как это звучит на иврите.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Verdicts Settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг. Это сильное окружение. Пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена «Синай Диагностикс» не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике «Синай Диагностикс», и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию. 718-615-4100. 718-615-4100.
3: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: Ну что ж, дорогие друзья, повторю в который уже раз, что мы вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем приветствуем вас в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И сегодня вот Геннадий предложил, с моей точки зрения, очень интересную тему – плагиат. К сожалению, это слово употребимо в любых областях, наверное, и в литературной, и в музыкальной, и в политической, и в радиоработе. И, Геннадий, появилось большое количество людей, которые хотят высказаться на эту тему. Если вы разрешите...
5: Марина, я бы хотел закончить буквально пару минут, и после этого примем звонки.
4: Ну, да? хорошо.
5: Насчет музыки вы говорили, да. Одно дело, когда музыка использовалась, допустим, слова подбирали другие и отчисляли авторские отчисления, шли. Ну, допустим, знаменитая песня, композиция «Wild Ticket», мы ее в Советском Союзе слушали как «Синий-синий». Это как бы плагиат не был, использовалась музыка, но официальное отчисление шли композитору, просто перевод был другой. А другое дело, ну, мы тоже им пели, вот то, что вы сейчас поставили, а то, что мы пели «Марш авиаторов», знаменитую песню, потом оказалось, что это мотив марша немецких летчиков, марш Люфтваффе. А я, заканчивая тему с Шолоховым, хотел бы сказать, что вот касательно его личности, не последнюю роль сыграла вот нелюбовь, то, что он, например, израильского исследователя, я думаю, было основано в том числе на том, что Шолохов, мягко говоря, не очень хорошо к евреям относился. В кулуарах он часто говорил, что вот фильмы о России должны снимать русские режиссеры, русские операторы. Тем не менее, при этом Герасимов, когда снимал «Тихий Дон», и Шолохов присутствовал как автор сценария, при этом он настоял, что Герасимов пробовал Хитяеву, Мордюкову на роли Ксении, он настоял, что Быстрицкая должна играть, потому что он напоминал, что донские казаки произошли от вот этих переселенцев польских евреев 17 века, и он хотел, чтобы играла красивая еврейка-артистка, поэтому выбрана была Быстрицкая, которая на съемках прожила там 2 месяца, училась ходить как казачки, разговаривать, манеры, носить коромысла и так далее. И коротко второй случай плагиата, который все-таки тут в Америке я застал, он был самый интересный. И знаете, когда в начале нулевых дочери, она хорошо владеет русским языком, читал сказки, допустим, тут получила очень распространение красивая такая серия писателя Дмитрия Емца, он на тот момент был молодой человек, 28 лет, Таня Гротер, про маленькую волшебницу Таню Гротер. Я думаю, вы улыбнулись и уже поняли, о чем идет речь, что это напоминает. Там первая книга была «Таня Гротер и волшебный контрабас», ну так далее, и так далее. 14 книг, Марина. Там был остров для трудновоспитуемых волшебников, герои с именами Ванька Валялкин, там Рита Шитокрыта, Баб-Ягун, там начальник Академии для волшебников Трах-Тюбедох и так далее и тому подобное. И дело в том, что когда я читал на русском эти книги, впоследствии еще ж не было экранизации Джоан Роулинг «Гарри Поттер». А там в книге у Емца фигурирует английский маленький волшебник в больших очках, Гури Пупер. И впоследствии, когда уже началась экранизация на английском, появились книжки, моя дочь сама начала читать про Гарри Поттера, то есть стало понятно, откуда это все пошло. И Емца обвинили в плагиате, издательство издавалось в Голландии, суд Голландии принял иск со стороны Джоан Роулинг. Емец оправдывался тем, что это пародия на произведение о Гарри Поттере. Но это не сработало, это было признано плагиатом, и потребовали изъять все эти печатные тиражи на территории Европы и Соединенных Штатов Америки. Я помню, Марина, как в Санкт-Петербурге в магазине книжном стояли эти книжки про Таню Гротер, и, мягко говоря, не пользуюсь популярностью. Как только стало известно о том, что это плагиат и как бы незаконно, их буквально за несколько дней наши благодарные читатели смели с полок, все раскупили.
4: Раскупили.
5: Ну вот это вот такой, да, случай довольно забавный, но да, официально признан плагиат. Да. У меня дома хранятся эти книги, да.
4: Я тут тоже вот почитала, что, ну, напомним, что плагиат – это нарушение авторских прав. То есть это да. Ты когда присваиваешь чужое авторство или там идею и не указываешь тексты, истинного тексты, автора, да? И вот выяснилось, что Джо Байден баллотировался в 1987 еще году, и в его речах люди обнаружили потом цитаты других политиков, не только американских, даже и других стран, и он не ссылался на автора, и ему это поставили в вину. Я уж не знаю, это явилось причиной его проигрыша или что-то другое, но вот такое тоже было. Геннадий, давайте примем звонки, люди давно ждут, неудобно их там долго заставлять ждать. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Окей, не можем так долго ждать. Слушаем вас, пожалуйста. Вы попали в передачу «До самой сути». Слушаем вас. Говорите, вы в эфире.
5: Алло. Я надеюсь, это не Джо Байден звонит.
4: Мы ни от чего не застрахованы. Хорошо, дорогие друзья. Вот вижу, телефон начинается на 575, на 212, на 664, на 718. Пожалуйста, давайте попробуем еще послушать вас. Слушаем.
6: Да, доброе утро. Сейчас слышно меня? Здравствуйте, это Женя, когда-то я вам звонил.
5: Доброе утро.
6: Так вот, слушайте, скажите мне, пожалуйста, вот есть такая вещь, я вам назову два названия книги, и вы оцените, насколько одно благородно, а второе нет. А сказки Эзопа, изложенные в сатирической форме господином Ле Фонтеном, это одно название. Второе, сказки о басне дедушки Крылова. Все было от одного и того же, от Эзопа.
4: Ну да, может быть, это был перевод, Евгений, может быть, это был просто перевод.
6: Это было воровство Крылова, он вор. А Ля Фонтен очень честный человек.
4: Дедушка Крылов своровал. Хорошо. Да. Евгений, да, вы нам вот давно своих стихов не читали. Мы ждем.
6: Пожалуйста, готов, готов. Вот я вам читаю такой простенький. Нет, давайте так. Умница Лец навел меня на мысль. Ежелец навел на мысль. А его идея была такова, что насколько жутко становится, когда осознает, что на огне, украденном Прометеем у богов, люди сожгли Джордано Бруно.
4: Спасибо.
5: Хорошо сказано.
4: Спасибо, да. Евгений. Надеемся и на дальнейшее ваше участие в наших программах. Слушаем вас, пожалуйста.
7: А, доброе утро, Марина. Да. А, интересная тема плагиата. Интересная тема. Она будет старо как мир. Она, к сожалению, была, есть и будет. Иногда бывают такие действительно ситуации, что ну очень трудно доказать этот плагиат, и может быть даже его, может быть, и не бывало. Может быть, просто пришла кому-то одна и та же идея в голову двум людям. А я в свое время в Советском Союзе еще такая передача была. Вы когда сказали про Шолохова, вспомнил, была передача «Тихий дом», такая передача, если вы, может быть, помните.
5: Да, да, да, я помню, я помню.
7: Да, угу. Да, я очень любил смотреть эту передачу. Но она такая передача с юмором, она такая ироническая. Там, в частности, Курехин такой, Сергей, он принимал участие, который, к сожалению...
5: Композитор из Питера,
7: да. Да, да, да, да, он очень интересная личность был. И вот он там называл Ленина грибом, и я вот эту передачу когда услышал, я, конечно, был очень поражен. Но потом я понял, что это шутка была. А что я хотел сказать сегодня? Вот мне кажется, это очень важно, я хочу поделиться... Вот наша страна сейчас находится, это касается всех нас. Мы сейчас вот в такой ситуации, что мы платим за этот бензин очень дорого. К сожалению, стоит ли это того, чтобы мы вот с этим Ираном вот связались, вот так многие считают, что это было зря, мол, не надо было. Что я хочу сказать? На этой неделе вот закончились первичные выборы в Республиканской партии. И вот Трамп одобрил 37 кандидатов. И вот его рейтинг одобрения там ниже 30, там 30%, говорят. Что оказалось? 37 кандидатов, которых он одобрил, вот как мне сказали, все выиграли даже во всей стране. Это как бы очень хороший знак. Еще 5 человек сенаторов, республиканцев, которые в свое время голосовали за импичмент Трампа. Эти все республиканцы на этих праймерис. Сенаторы республиканцы проиграли. И 10 таких республиканцев-конгрессменов тоже проиграли. На чем это говорит? Что люди, которые вот по всей Америке, они как бы понимают и поддерживают Трампа. И мне кажется, это очень хороший
4: знак. Это вы к чему? Чтобы... Это вы к плагиату?
7: Это, ну, я просто, нет, это, мне кажется, очень важно, вот, чтобы... У меня настроение все время падало.
4: Ну да. Немножко другая тема.
7: Немножко
4: другая тема, но мы всегда очень ценим, когда вы звоните. Спасибо большое. Спасибо.
5: И большое спасибо, да, большое спасибо, что вы вспомнили Сергея Курехина, замечательного композитора из Питера. По-моему, 42 года он всего прожил. Я до сих пор считаю, что его музыкальная композиция к фильму «Господин оформитель», вы помните, Марина, там Вавилов в покойной главной роли играл. Я считаю, что это просто классика Авана Карта.
4: Да, и вы знаете, если уже мы про музыку, ну, в музыке действительно, как вы сказали, и все говорят, 7 только нот, и понятное дело, что неизбежно, особенно, например, вот, ну, чем отличается, там, блюз от вальса, от, там, я не знаю, ча-ча-ча и так далее. Ведь это же какие-то музыкальные стандарты, которые должны повторяться. Тогда эту музыку ты узнаешь, и ты понимаешь, куда ее отнести, да? Это неизбежно. Но... Все-таки, когда в наглую, например, вот, как выясняется, что тот же наш любимый Никита Богословский, у которого сегодня день рождения, который родился в 1913, да, и, ну, заслуженный человек, и юморист, и такой разыгрыватель, и так далее, оказывается, вот его «Темная ночь» в исполнении, например, Марка Бернеса, ну, шедевр, да, чего говорить. А да. Выясняется, что это тоже, по-моему, аргентинское, что ли, танго.
5: Да,
4: и,
5: да, я
4: понимаете,
5: я
4: тогда
5: видел
4: были закрыты, границы были закрыты железным занавесом, и люди думали, что никогда никто ничего не узнает. Так же, как вот израильская эта песня, понимаете, бац, не было сообщений между странами, и люди думали, ну, проскочит. Что уж говорить про... Допустим, я не знаю, вот можно ли считать плагиатом, когда блогеры выступают и вчистую выдают за свою информацию. Многие ведущие этим тоже грешат, как бы, да? А с другой стороны, а как, куда деваться? Вот есть компьютер, мы читаем информацию, мы ее потом выдаем. Но лучше, конечно, грамотно по-журналистски цитировать источник информации, вот с моей точки зрения.
5: Ну да, они просто распространяют информацию, не всегда считают нужным указать первоисточник. А по поводу музыкальной, знаете, Марина, у меня вот музыкального слуха нет. У меня в детстве, по-видимому, медведь не просто наступил на ухо и зарядно подтоптался. И тем не менее, вот недавно, просматривая еще раз фильм «Профессионал», главный, роли Поль Бельмондо, песня, музыку знаменитую рефреном к этому фильму идет Энцо Морриконе. Вика все-таки, моя жена, у нас профессиональный музыкант. Я говорю, Вика, мне кажется, или это как-то, что вот эта мелодия, что я сейчас напел, перекликается Корнелюк, знаменитая его композиция к сериалу «Бандитский Петербург». И она так еще наиграла чуть-чуть и говорит, да, ты прав, это похоже, но, это, понимаешь, это не плагиат. Тут одна музыкальная такая фраза идет похожая, да. Но, говорит, плагиат это очень тяжело назвать. И она тоже повторила забитую фразу. Ну, нот-то 7, ну что поделаешь.
4: Ну да. Ну вот у нас с мужем то же самое. Он на, как он говорит, бомбежки в эвакуации нарушили мой музыкальный слух. Но он с юмором человек.
5: Да-да.
4: Но он слышит фантастически, сразу прямо, если идет повторение и схожесть одной мелодии с какой-то другой. Воспроизвести ему трудно, а вот слышит замечательно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто дозвонился и не успел высказаться. Мы очень вам признательны. Извините, что вас не услышали. Очень надеемся на следующую встречу в нашем эфире с нашим дорогим другом, писателем Геннадием Стальничем и любимым и надежным звукорежиссером Акмалем Тахировым. Мы просто должны сегодня, конечно же, отметить день рождения великого Шарля Азнавура, Шахнура Вахинака Азнавуряна, который родился в 1924 году. Поет он, это запись 95 года, здесь, в Америке, поэтому он выбрал немножко, наверное, такую русскую тональность, да, две гитары. Спасибо большое всем, до скорой встречи в эфире.
5: До свидания.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Бейрдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Души.
5: Так само я роблю якісь такі цікаві твори, де скрипка баян, це із Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року, це вже і Попадюку це грає, і до того це не робив, і багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: В Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп провел в Белом доме церемонию приведения к присяге нового председателя Федеральной резервной системы. Им стал Кевин Уорш, выпускник Стэнфорда и Гарвардской школы. Трамп заявил, что ждет от Уорша возвращения регулятора к его ключевым задачам – борьбе с инфляцией и обеспечению полной занятости. По словам президента, Федеральная резервная система в последние годы утратила ориентиры, увлекшись климатической повесткой и политикой разнообразия в ущерб основному мандату. Трамп особо подчеркнул, что намерен предоставить новому главе ФРС полную независимость в принятии решений. Давайте послушаем эту речь президента с переводом на русский язык. О, я думал, это мне. Я был очень недоволен. Огляделся и вижу, что все смотрят на вас. Я был этим недоволен. Потрясающе, просто потрясающе. Скажу вам вот что. В этом зале собрались, пожалуй, самые важные люди бизнеса и политики, каких только можно представить в одном помещении, а скоро оно станет значительно больше. Нам действительно нужен зал побольше, потому что желающих прийти было в пятеро больше. Все хотели быть здесь, рядом с вами. Это честь для нас, и сегодня мне доставляет огромное удовольствие приветствовать вас в Белом доме, прекраснейшем здании. Я люблю это здание. Мы все время что-то в нем обновляем. Это во мне говорит чутье риэлтора. И теперь оно, наконец, в идеальном состоянии. Мы собрались здесь ради приведения к присяге нашего нового председателя Совета управляющих ФРС Кевина Уорша.

0: Я убежден, что он войдет в историю как один из поистине величайших председателей ФРС за все время ее существования. Я в это искренне верю. Думаю, у него есть способности, которыми обладают очень немногие. Он охватывает широчайший круг вопросов, и его уважают все. А это крайне важно для человека на такой должности. Поздравляю Кевина и его замечательную супругу Джейн. Джейн, большое вам спасибо. Восхитительно. И вашу прекрасную семью. Какая красивая семья. Поздравляю. Нам выпала честь принимать сегодня удивительных людей. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он делает невероятную работу. Майк, большое спасибо. Он очень усердно работает над законопроектом «Спасем Америку». Он доведет дело до конца. Он всегда все доводит до конца. Спасибо, Майк. Судьи Верховного суда, они замечательные. Кларенс Томас и Брэд Кавана, видите, молодцы. Министр финансов, он как будто сошел с экрана, Скотт Бессент. Бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Кевин, хороший человек. Бывший государственный секретарь Кондолиза Райс. Очень уважаемый человек. Ее уважают все. Бывший губернатор Глен Янкин. Отличная работа. Прекрасный губернатор Вирджинии. Они пытаются все разобрать по кирпичикам, как только могут. Но вы действительно сделали фантастическую работу. Большое спасибо, Глен. И многие другие выдающиеся люди, крупнейшие руководители бизнеса и политики, помимо уже упомянутых, перед нами великолепное собрание талантов. Вижу здесь представителей Южного округа. Встаньте, пожалуйста, Южный округ. Не знаю, здесь ли наш исполняющий обязанности генпрокурора, он очень занят, так что здесь он или нет, скажу лишь, он отлично справляется, действительно отлично. Итак, никто в Америке не подготовлен к руководству Федеральной резервной системой лучше, чем Кевин Уорш. Кевин получил степень по государственной политике в Стэнфордском университете, а затем степень доктора права в Гарвардской школе права. Он учился у выдающегося экономиста Милтона Фридмана и был подопечным легендарного государственного секретаря и министра финансов Джорджа Шульца. Кевин работал на высших уровнях финансового мира как руководитель в частном секторе и весьма успешно, а также занимал высокие посты в правительстве в качестве старшего экономического советника Белого дома. Он прекрасно знает Белый дом, идет по коридорам и указывает мне на то, чего я сам не замечал. В возрасте 35 лет он стал самым молодым управляющим ФРС в истории. На протяжении последних 15 лет Кевин – научный сотрудник Института Гувера при Стэнфорде. Его послужной список действительно не имеет себе равных, и это еще не все. Я знаю, что Кевин питает глубочайшее уважение к Институту, который возглавит, начиная с сегодняшнего дня. Нам очень повезло, что он с нами. Федеральная резервная система – опора мировой финансовой системы и важнейший центральный банк в мире. С более чем столетней историей это поистине тот институт, на который смотрят и которому доверяют больше всего. И, на мой взгляд, сегодня он пользуется еще большим уважением, чем прежде. И вот я говорю это совершенно искренне, без каких-либо подтекстов. Я хочу, чтобы Кевин был полностью независим. Хочу, чтобы он был независим и просто делал свою работу превосходно. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого. Просто делайте свое дело и делайте его хорошо. Договорились? К сожалению, в глазах многих ФРС в последние годы сбилась с курса. Она отвлеклась на вопросы, далекие от ее основной миссии и мандата, углубившись в климатическую политику и инициативы в области DEI. Пока ФРС уклонялась от своего мандата, а прошлая администрация раздувала дефицит, американцы пережили худшую инфляцию в истории, худшую из когда-либо виденных. Некоторые говорят, что я не точен, мол, это худшая инфляция лишь за 48 лет. Но я думаю, что 48 лет звучит даже хуже, худшая инфляция в нашей истории. Это было очень тяжело. Кевин не раз говорил о необходимости восстановить авторитет ФРС, вернув ее к надлежащему выполнению двух фундаментальных функций – поддержанию ценовой стабильности и низкой инфляции, а также обеспечению полной занятости. Мы часто это обсуждали. И сейчас в Соединенных Штатах работает больше людей, чем когда-либо в истории страны. Никогда прежде у нас не было столько занятых, сколько сегодня. Я говорю об этом постоянно, и примерно так же было с первых дней моего президентства. Если вернуться к первому сроку, эти цифры были и тогда, и я их удержал. Мы сделали действительно удивительные вещи, но с Кевином мы сможем вывести все на новый, более высокий уровень. Думаю, мы достигнем того, что никому не казалось возможным. Следуя этому курсу, Кевин восстановит доверие к ФРС, а это крайне важно, среди американцев по всему политическому спектру и людей по всему миру. И они будут смотреть на Кевина, вероятно, больше, чем на кого-либо из всех предшественников. Я полностью уверен, что вслед за величайшими председателями ФРС до него Кевин сохранит неприкосновенность этого института. Они будут принимать собственные решения и, надеюсь, правильные, но прислушиваться к Кевину будут неизменно. Я в это верю. Даже те, кто придерживается несколько иных взглядов, будут его слушать из уважения, потому что его уважают все. И в отличие от некоторых своих предшественников, Кевин понимает, когда экономика на подъеме, это хорошо, не нужно сходить с ума, пусть растет. Мы хотим роста, какого еще не бывало, потому что у нас есть долг, с которым нужно разобраться, а разобраться с ним можно через рост. Мы вырастем из этого долга быстро и уверенно. Кевин, и я тоже твердо в это верю, не хочет сдерживать рост. Мы хотим остановить инфляцию, но не хотим остановить величие. Это очень важная, очень позитивная установка. Именно к этому он стремится, к позитивному экономическому росту. Это принципиально важно. И, как мы обсуждали, экономический рост не означает инфляцию. Это может быть прямо противоположным. Экономический рост не означает инфляцию. Не нужно останавливать мир только потому, что дела идут хорошо. Кевин также говорил о необходимости реформ и модернизации, преобразования устаревших методов сбора данных, отказа от ненадежных моделей, сокращения практики так называемых прогнозных ориентиров. Это несколько сложная тема, но в ней Кевин разбирается лучше, чем, пожалуй, кто-либо здесь присутствующий. У него есть характер и лидерские качества, чтобы наладить сотрудничество в рамках своего совета. И я знаю, он будет приветствовать открытую дискуссию в своей работе по поддержанию стабильности цен и высокой занятости. Кевин будет пользоваться полной поддержкой моей администрации. Все присутствующие, включая, кстати, и самого Кевина, были искренне убеждены в правильности этого выбора, и у нас нет никаких сомнений, абсолютно никаких. Я только что включил телевизор, посмотреть, как идут дела на фондовом рынке. Индекс Dow Jones вырос на 600 пунктов, значит, вы им нравитесь. Он поднялся до отметки 50 702. Это данные примерно 12 минут назад. Кто знает, что будет дальше? Но я думаю, что дальше только вверх. Думаю, с вами он будет только расти. Это отметка, которую в течение всех моих 4 лет многие считали недостижимой. Некоторые знаменитые аналитики говорили, 50 тысяч невозможно за 4 года. Но мы допустили это в первый же год, а теперь и вовсе бьем рекорды. 50 702 по Dow Jones, и S&P сегодня тоже установил новый рекорд. Оба новые рекорды сегодня. Это прекрасно. Но с вами мы выйдем на совершенно иной уровень. Поверьте, это хорошо, но может быть гораздо лучше. И именно это вы, я думаю, и сделаете. В первый год мы приняли крупнейшие в истории Америки налоговые льготы, провели крупнейшее в истории сокращение регуляторной нагрузки и крупнейшее в истории сокращение расходов. Все это принципиально важно для достижения величия. В прошлом году мы урезали бюджет почти на 500 миллиардов долларов, при этом наш оборонный бюджет составлял 1,2 триллиона долларов. Мы намерены и дальше строить все в Америке, здесь, у себя. Мы представим военный бюджет 1,5 триллиона долларов. У нас величайшая армия в мире. Я создал ее в первый срок. Не знал, что во второй срок мне придется использовать ее так часто. Но кое-что от нее растранжирили при прошлой администрации. По глупости. Я разговаривал с председателем Си и сказал ему, у нас величайшая армия в мире. Он, в общем-то, не слишком со мной спорил. У нас была хорошая встреча. Что мы делаем с Венесуэлой, вы видите. Что мы делаем с Ираном? Иран горит желанием заключить сделку. Посмотрим, что получится. Но мы ударили по ним жестко, и у нас не было выбора, потому что у Ирана не может быть ядерного оружия, не может и все. Я обещал в первый срок сокращать по 10 старых нормативных актов на каждый новый. Если вводишь новый, убери как минимум 10. Фактически соотношение составило 1 к 12. Я немного перевыполнил план. В нынешнем году мы его полностью перекрываем. На каждый новый регуляторный акт приходится 129 упраздненных. Это значит, господин спикер, мы убираем 129 регуляций на каждую новую. Это приятно слышать. И через Конгресс для этого даже не нужно проходить. Так намного проще. Все эти меры направлены на снижение издержек, создание рабочих мест и стимулирование экономического роста. Число обращений за пособием по безработице недавно достигло минимума с 1969 года. При нашем руководстве 5 миллионов человек сняты с продовольственных талонов. Сегодня в Америке работает больше людей, чем когда-либо прежде. И, что особенно важно, 100% новых рабочих мест, созданных при нашей администрации в частном секторе. Такого никогда не достигал никто. Все в частном секторе. И да, мы сократили немало государственных должностей. Были ставки, где на одно место или одну задачу приходилось по 10 человек, которые делали одно и то же и не делали практически ничего. Поначалу они на меня обижались, и теперь все устроились на работу в частном секторе и зарабатывают вдвое, трое, четверо больше, живут в свое удовольствие и идут на работу с радостью. Сокращение было болезненным, но результаты поразительны. Невозможно сделать страну снова великой, если держаться за раздутый государственный аппарат. Нам нужны частные рабочие места, и они приходят. Мы строим больше заводов и производственных объектов, чем когда-либо в истории любой администрации. Лучшие из чисел, которые я люблю приводить, за 11 месяцев, не за 12. Мы еще не подводили итоги за полный год. В Соединенные Штаты было привлечено 18 триллионов долларов инвестиций. 18 триллионов. Прежний рекорд составлял 3 триллиона и принадлежал одной другой стране, из которой я только что вернулся. Она начинается на букву «К». А у нас 18 триллионов. Мы строим заводы, автомобильные предприятия, все подряд. Искусственный интеллект. Все по всей стране. Ничего подобного никто никогда не видел. И должен признать, должен отдать должное тому, что когда-то было моим любимым словом, но я получил столько критики, что когда сказал «тариф», мое любимое слово, пресса взбесилась. А как же жена, семья, Бог, религия? Пришлось сделать его пятым любимым словом. Но именно благодаря тарифам к нам возвращаются автомобильные компании, которые уходили от нас 35-40 лет. Мы получим 50% мирового производства чипов и строим это производство в Аризоне. У нас больше автомобильных заводов в стадии строительства, чем когда-либо. Долгие годы не строили ни одного. А теперь все это благодаря тарифам, применяемым разумно и взвешенно. Все эти предприятия будут введены в эксплуатацию в ближайшие полтора года, и вы увидите цифры, которых эта страна не знала никогда. Ни одна страна в мире не видела ничего подобного. Один только пример. Строится здание для искусственного интеллекта площадью 3 на 5 миль. Инвестиции – 50 миллиардов долларов. Это рабочие места и колоссальный потенциал. Когда говорят о росте, ни одна страна не увидит такого роста, как мы. И мы уже его видим. Один ранний признак – у нас рекордное количество рабочих мест в строительстве, потому что строят все эти заводы. Медицинская промышленность тоже возвращается. Элай Лилли строит 6 крупных заводов. Они намерены производить почти все свои лекарства здесь. COVID научил нас, нельзя зависеть от иностранных поставок. Лилай, Pfizer и все остальные вкладывают десятки миллиардов в фармацевтические производства на нашей территории. Почти все наши лекарства будут производиться у нас в стране. За 4 года Байдена страна привлекла менее 1 триллиона, а мы 18. Король Саудовской Аравии сказал мне 2 года назад, я был там, кстати, они вложили 2 триллиона. Он сказал, знаете, господин президент, 2 года назад вы были умирающей страной, а сегодня вы самая горячая страна в мире. Мы самая горячая страна в мире, и нам нужен надежный ориентир, нужна твердая рука. Пожалуй, на одном из самых важных постов. Хотя здесь присутствуют двое судей Верховного Суда, и я не возьмусь сказать, что важнее быть судьей Верховного Суда или занимать вашу должность. Честно говоря, я бы предпочел быть судьей, возможно, чуть проще. Вы сами в этом убедитесь, Кевин. При сильном и мудром руководстве Федеральной резервной системы будущее Америки действительно не будет знать границ. С Кевином у штурвала. Он начинает с великолепного фундамента. Семья, образование, опыт, все, что он сделал. Его уважают все. Крайне важно входить в комнату так, чтобы тебя слушали. Кевин обладает такой харизмой, какой нет ни у кого другого. Поздравляю вас, председатель Уорш. Вы действительно особенный человек. Претендентов на этот пост было много, с блестящими дипломами, высочайшей квалификацией, лучшими из резюме, которые я когда-либо видел. Но, на мой взгляд, никто из них не был даже близко к вам. Я хотел бы попросить Джейн выйти вперед, а также нашего глубоко уважаемого судью Кларенса Томаса принять присягу. Кларенс, прошу вас, произнесите хорошую присягу. Нам действительно нужна хорошая присяга, хорошо? Большое спасибо. И на этом у меня все. Увидимся с вами во вторник после длинных выходных в программе «Пульс дня» на RTN, как обычно. Я желаю вам праздничных хороших выходных и до свидания.
1: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
2: 718-615-41-00.
3: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле. потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator.

0: про спектакль «Сделка».
1: Театр «Анкор».
0: Впервые в Нью-Йорке.
2: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
0: Театральная гостиная.
2: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
0: Билеты на сайте
2: theater.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
4: Ждем вас.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
6: I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you.
7: Мэрилин Монро ушла из жизни 60 лет назад, но до сих пор продолжает быть одной из самых обсуждаемых и таинственных фигур в Голливуде. Звезды не перестают обращаться к образу поп-дивы, а фильмы о жизни Монро все еще вызывают интерес у публики. В этом году одним из самых ожидаемых байопиков стал фильм «Блондинка» с Анной де Армас в главной роли. Не так давно актриса призналась, что ощущала присутствие Монро на съемочной площадке, а накануне открыла еще одну тайну. Де Армас в недавнем интервью рассказала, что ей пришлось проделать колоссальную работу, прежде чем приступить к съемкам. И помимо того, что она целый год усердно занималась практической подготовкой к роли, она также прибегнула к не совсем традиционным идеям. Оказывается, Де Армас со съемочной группой отправилась к могиле Монро. Каждый из нас написал свое обращение к Мэрилин, после чего мы отправились на кладбище и положили эту записку на ее могилу. В некотором смысле мы хотели попросить у нее разрешения на съемку фильма. Все чувствовали огромную ответственность, призналась Анна де Армас. На протяжении десятилетий считалось, что Мэрилин Монро имела больше отношения к рекламе, моде, таблоидам, чем к так называемому серьезному искусству. Сегодня кинофестивали мира воздают ей посмертные почести как крупнейшему деятелю и произведению искусства одновременно, женщине, создавшей немеркнущий шедевр – саму себя. Монро до сих пор остается воплощением женской красоты и сексуальности. Правда, не все знают, что за красивой внешностью, идеальной картинкой скрывалось одиночество, неудовлетворенность личной жизнью и собой. Отец актрисы ушел из семьи еще до рождения девочки. Мама несколько раз сдавала Норму Джин в детский дом. Она не имела постоянного места жительства и не знала, что такое материнская и отцовская любовь. Именно поэтому ни один из трех браков актрисы не увенчался успехом, а личная жизнь оставляла желать лучшего. Именно в честь Монро был назван синдром, описывающий деструктивный подход к отношениям – синдром Мэрилин Монро. Под синдромом подразумевается наличие качеств, которые притягивают в свою жизнь холодных и жестких мужчин, тиранов и абьюзеров. Но мы забегаем вперед. О Мэрилин Монро написано так много, что, кажется, даже самый ленивый так или иначе знаком с ее биографией, которая, в общем-то, сводится к фразе «была никем, а стала всем, чем угодно». Конец детским переездом из семьи в семью положил первый муж, Джеймс Догерти. Сама актриса впоследствии всегда рассматривала этот брак как спасение, хотя признавала, что супругов мало что связывало, не было ни общих интересов, ни общих друзей. Через год после свадьбы Догерти устроился работать на флот, а молодой жене из-за отсутствия образования, школу она так и не закончила, пришлось пойти покрывать лаком фюзеляжи самолетов на авиазавод. Именно в цеху фирмы Radio Plane и произошел тот самый случай, который меняет судьбы. Группа фотокорреспондентов приехала делать агитационные снимки для журнала с военной тематикой. Фотографии с Нормой Джин оказались удачными. Ей предложили сняться еще и еще, а в 45-м году 19-летнюю девушку приняли в агентство моделей в Лос-Анджелесе. Ну а дальше понятно – слава, деньги и джентльмены предпочитают блондинок. В интервью актриса говорила, что всегда любила кино и хотела быть к нему причастной. Была популярная история о том, что мать Монро видела в дочери только актрису, практически копию Джин Харлоу. Как бы там ни было, факт остается фактом. За основу образа актриса взяла именно облик Харлоу. Выбелила каштановые волосы в платиновый оттенок, тренировала томный голос с придыханием и вооружилась алой помадой. Монро была одной из самых амбициозных и трудолюбивых моделей, и успех не заставил себя ждать. Конечно, такую красотку быстро заприметили продюсеры. В то время был один способ добиться успеха в качестве актера – подписать контракт с одной из фабрик «Большой пятерки» – MGM, Paramount, Warner Brothers, RKO или, в случае с Монро, с 20th Century Fox. После заключения договора сначала на эпизодические роли, а потом и на роли побольше, появляется и знаменитый экранный псевдоним. Критики быстро замечают Монро и ее образ чувственной роковой женщины. И как бы актриса впоследствии не боролась с этим штампом глупенькой, но прелестной блондинки, отойти от образа ей не удастся. Монро заслуживала большего, и она знала это. Ей хотелось бросить себе вызов, делать более серьезную работу, которая требует не только красиво шевелить бедрами или

0: надевать откровенные платья. Но, увы, все, что было нужно, это вызывать вожделение. Она решила бороться и совершила немыслимое. Разорвала контракт через утомительный судебный процесс, а затем основала собственную компанию «Marilyn Monroe Productions». За считанные часы глупая блондинка перевернула Голливуд и стала сама диктовать условия сотрудничества. Кажется, что теперь она всем доказала, что может не только соблазнительно улыбаться, но еще быть бизнес-вумен. Брак с интеллектуалом Артуром Миллером и удачная премьера картины «Автобусная остановка» как бы должны были развеять установку о том, что Монро – это просто красивая обертка. Самая знаменитая в Америке кинозвезда теперь любимица левой интеллигенции. Так журналисты реагировали на роман Монро с Миллером. В 1955 году Мэрилин развелась с Джо Димаджо, а Артур расстался со своей супругой и находился под наблюдением FBI за коммунистические взгляды. Впоследствии на Мэрилин в бюро тоже появилось досье. Через 4 года они разведутся. О безуспешном поиске любви актрисы можно снять сериал. Ей приписывали романы с Ивом Монтаном и Тони Кертисом, Полом Ньюманом и Робертом Слацером, Фрэнком Синатрой, богачом Генри Розенфельдом и братьями Кеннеди. Но ни один роман и ни один брак не заканчивались счастливо. Монро, любимица миллионов, оставалась в одиночестве, которого она так боялась с детства. Характер портился, портилась и ее карьера. Долгое время ей приходилось убеждать, что она чего-то стоит, и быть безотказной, чтобы получить контракты от людей с большими деньгами. А теперь она просто обязана стать капризной для тех, в чьей поддержке она больше не нуждается. А дальше как по накатанному льду. Тяжелая депрессия, внематочная беременность, выкидыш, прием барбитуратов. Она настолько сломлена, что не может запомнить текст и перестает приходить на съемочную площадку. В 1958 году Монро была занята на съемках комедии Билли Уайлдера «В джазе только девушки». Ей пришлось вернуться к роли глупой блондинки, чего ей совсем не хотелось. Эти съемки стали «легендарными» в кавычках. Монро не учила реплики, забывала, над какой сценой работает, требовала десятки дублей, так что ее партнер Тони Кертис заявил, что целовать ее то же самое, что целовать Гитлера. Настолько ему осточертела сцена поцелуя, повторенная множество раз. В июле 62 года Монро провела серию откровенных бесед с журналистом Ричардом Мэриманом, которые, как оказалось, были ее последним интервью. В нем она говорит: «Слава не годится для ежедневного рациона. Она не может питать вас. Она лишь согреет вас немного, да и то на время». Последней работой Монро в кино стал фильм «Неприкаянные». Она снялась в нем вместе с Монтгомери Клифтом и Кларком Гейблом. Сценарий к фильму написал Артур Миллер специально для Монро. Она сыграла драматическую роль Розлин, пытающуюся развестись с мужем. Картина провалилась в прокате, но получила признание критиков за актерскую игру и сценарий. Через 3 дня экономка Мэрилин Монро найдет хозяйку мертвой. Обстоятельства смерти, да и обстоятельства жизни главного мирового секс-символа еще несколько десятков лет будут давать пищу для самых невообразимых конспирологических версий. Многие друзья Монро были уверены, что ее убили. В числе потенциальных подозреваемых называли Джона Кеннеди, с которым у нее был роман, мафиози Сэма Джанкана и даже психоаналитика Ралфа Гринсона. Издание Daily Mail опубликовало отрывки из книги Майка Ротмиллера и Дагласа Томпсона, в которой излагается шокирующая теория, согласно которой брат президента JFK, Роберт, убил Монро ядом. Согласно этой теории, полицейский из Лос-Анджелеса сообщил, что в сверхсекретном досье полицейского управления Бобби Кеннеди назван убийцей Монро. А актер Питер Лоуфорд признался полицейскому, что наблюдал за этим убийством. Согласно официальной версии, домработница Юнис Мюррей осталась на ночь в ее доме в Брентфорде в ночь ее смерти 5 августа 1962 года. Весь день Мэрилин выглядела вялой и рано отправилась в спальню. Мюррей проснулась в 3 часа ночи и почувствовала что-то неладное. Она вышла в сад, заглянула в окно спальни и увидела обнаженную Мэрилин, неподвижно лежащую лицом вниз на кровати с телефонной трубкой в руке. Мюррей тут же позвонила доктору Гринсону, который прибыл в дом, вломился в спальню и обнаружил Монро мертвой. Согласно токсикологическому отчету, причиной смерти стало острое отравление барбитуратами. Как известно, в мае 62 года Монро появилась на праздновании дня рождения президента Кеннеди и спела «С днем рождения, господин президент!» голосом, преисполненным эротики.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Журналисты описали это как занятие любовью с президентом на глазах у 40 миллионов американцев. Менее чем через 3 месяца Мэрилин была найдена мертвой. И вот теперь, пишет Daily Mail, бывший полицейский Майк Ротмиллер решил раскрыть то, что, по его словам, является необычайной правдой. Секретные документы, которые он нашел в архивах Лос-Анджелесской полиции, показывают, что Монро была убита, чтобы защитить клан Кеннеди. Материал Ротмиллера столь же сенсационен, как и его заявление. Вскрытие также показало, что в ее теле были обнаружены седативные средства, нимбутал и хлоралгидрат. Но Ротмиллер считает, что напиток, который дал ей Бобби Кеннеди, содержал смертельный яд военного класса. Одной из самых безумных версий смерти Монро выдвинул теоретик внеземного заговора доктор Стивен Грир. Он утверждает, что Монро слишком много знала об НЛО. В своем фильме «Непризнанные» Грир заявил, что Мэрилин планировала утечку сверхсекретных сведений о Розуэльском инциденте 1947 года. Чтобы остановить утечку секретной информации, офицер ЦРУ якобы избавился от опасной блондинки, инсценировав самоубийство.
2: Таким был этот день, как его видели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго. Не переключайтесь, вы на правильном канале.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Верховный лидер Ирана, аятолла Маджтаба Хаменеи, распорядился не вывозить из страны иранский уран, обогащенный почти до оружейного уровня. Авианосец-немец вошел в Карибское море и останется там на некоторое время на фоне усиления давления администрации Трампа на Кубу. Переговоры российского и китайского лидера в Пекине в очередной раз показали растущую экономическую зависимость Москвы от Пекина, пишет американская пресса. Мы очень подробно рассмотрим эту тему. Белый дом отложил запланированную на четверг церемонию подписания нового указа президента Трампа о создании добровольной процедуры проверки моделей искусственного интеллекта перед их выпуском. Компания Google на ежегодной конференции для разработчиков объявила о масштабном обновлении своей поисковой системы. Там ключевое изменение еще более глубокая интеграция с искусственным интеллектом. И в штате Нью-Мексико 3 человека погибли, и более 20 человек, в основном сотрудники экстренных служб, прошли дезактивацию и медицинскую проверку после контакта с неизвестным веществом. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Верховный лидер Ирана аятолла Маджтаба Хаменеи распорядился не вывозить из страны иранский уран, обогащенный почти до оружейного уровня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника. Речь идет об ужесточении позиции Тегерана по одному из ключевых американских требований на переговорах. Вашингтон, напомню, настаивает на вывозе запасов высокообогащенного урана за пределы Ирана. Распоряжение Хаменеи может осложнить переговоры о прекращении американо-израильской войны против Ирана и вызвать дополнительное раздражение у президента Трампа. Но другое дело, жив ли аятолла Маджтаба Хаменеи вообще, вполне возможно, он давно уже находится в морге, но об этом редкие люди знают, все остальные находятся в неведении, в неведении по поводу того, жив ли вообще Маджтаба Хаменеи. Авианосец-немец в сопровождении двух ракетных эсминцев вошел в Карибское море и, по данным Южного командования Вооруженных сил США, останется там на некоторое время на фоне усиления давления администрации Трампа на Кубу, сообщает Нью-Йорк Таймс. Американский чиновник заявил газете, что Вашингтон намерен использовать авианосец и базирующиеся на нем истребители прежде всего как демонстрацию силы, а не как платформу для крупной военной операции. Прибытие авианосной группы совпало с публикацией Минюстом США обвинений против 94-летнего Рауля Кастро, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Кубы и младшего брата Фиделя Кастро, а также еще 5 человек. Всем им инкриминируется убийство и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов организации Brothers to the Rescue. По данным New York Times, значительная часть сил, ранее сосредоточенных Пентагоном в Карибском бассейне для операции против Николаса Мадуро, после ее завершения покинула регион и была переброшена для участия в войне против Ирана. В регионе, по данным военно-морских сил США, также остается универсальный десантный корабль «Айво Джима» с подразделениями морской пехоты на борту. Визит Владимира Путина в Китай следом за приездом в страну Дональда Трампа, хоть и был организован помпезно, закончился без каких-либо важных договоренностей. Переговоры российского и китайского лидеров в очередной раз показали растущую экономическую зависимость Москвы от Пекина, пишет американская пресса. Хотя переговоры российского и китайского лидеров выглядели как встреча равных, никакого равенства на этой встрече на самом деле не было, пишет издание The Wire China, базирующееся в Соединенных Штатах Америки. На это же указывают многие другие американские СМИ. Цитируя, хореография встречи в Пекине была, как всегда, безупречной. Два лидера, два флага, ритуальное подтверждение партнерства без границ, описывает организацию визита The Wire China. Несмотря на идеально исполненный танец, как они это называют в газете, геометрия власти между двумя лидерами Китая и России никогда не была столь несбалансированной, как в этот раз. Их встреча сделала эту асимметрию очевидной для всех наблюдателей, отмечает издание. Визит Путина проходил через несколько дней после того, как в Пекине принимали президента США Дональда Трампа. С одной стороны, Пекин старался подчеркнуть, что с одинаковым радушием и размахом встречает как гостя из Вашингтона, так и гостя из Москвы. Президента Трампа в Пекине встретил военный оркестр, почетный караул и десятки молодых людей. Они размахивали флагами США и КНР. Владимира Путина, который прибыл в Китай всего через несколько дней после визита Трампа, ждало почти идентичное зрелище. Си Цзиньпин проводил Трампа, следующий Путин, и при этом были важны и явные различия в гостеприимстве. Трампа в аэропорту встретил заместитель председателя КНР Хань Чжэнь, один из высших руководителей страны, хотя его роль в политике скорее церемониальная. Путина у Трампа ждал министр иностранных дел Китая Ван И, что является тонким сигналом того, что Китай рассматривает Москву как надежного партнера в формирующемся незападном мировом порядке, возглавляемом Пекином. Кроме того, атмосфера визита российского президента была гораздо более дружелюбной, чем во время приезда Трампа, а тон общения между лидерами даже фамильярным, отмечает Нью-Йорк Таймс. Си Цзиньпин составил компанию российскому президенту за чаем. Во время чаепития они вспоминали прошлые визиты Путина и рассматривали фотографии. Несмотря на пышный прием и дружелюбную атмосферу, результаты визита оказались довольно скромными, резюмируют американские издания. За всей этой помпезностью и банальностями Путин предстает перед Си Цзиньпина в гораздо более слабой позиции, чем даже во время своего последнего визита в Пекин в сентябре, замечает CNN. Телекомпания напоминает, что за несколько дней до визита Путина в Пекин Украина атаковала российскую столицу Москву более чем 500 беспилотниками. Центральной темой переговоров для России были условия реализации проекта «Сила Сибири-2». Газопровод, который должен быть проложен через территорию Монголии, стал для Кремля чем-то вроде навязчивой идеи, отмечает The Wire China. Издание пишет, что из-за западных санкций для Москвы «Сила Сибири-2» не просто инфраструктурный проект, это финансовая артерия. Путин и Си встретились в Пекине, однако в ходе визита Путина в Китай добиться какого-либо прорыва по проекту «Сила Сибири-2» не удалось. Как отмечает Financial Times, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отвечал на вопросы по проекту довольно уклончиво, сказав, что достигнуто взаимопонимание по основным параметрам проекта, маршруту и способу строительства. Вашингтон-Пост пишет, что Владимир Путин в очередной раз не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина одобрить строительство нового крупного газопровода. Это еще раз подчеркнуло растущую зависимость России от Китая. А The Wire China отмечает, что потребность Китая в российском газе не столь уж острая, даже на фоне перекрытия Ормузского пролива. Пекин давно диверсифицировал поставки энергоресурсов и покупает с СПГ у Катара и Австралии. Страна также строит АЭС и пользуется возобновляемыми источниками энергии в масштабах, которые не перестают удивлять, пишет Вашингтон-Пост. Поэтому Китай заинтересован только в дешевой энергии. Си Цзиньпин не пожертвует переговорной позицией Китая только ради решения финансового кризиса Путина, считают эксперты Wire China. Председатель КНР приходит на каждую встречу с Путиным с еще большим количеством козырей, чем в прошлый раз. После возвращения Трампа в Белый дом позиции Си Цзиньпина значительно укрепились, отмечают американские издания. Если США хотя бы частично откроют рынок для китайского экспорта и прямых иностранных инвестиций, зависимость Пекина от экономических отношений с другими странами еще сильнее уменьшится, отмечает The Wire China. Вашингтон-Пост также полагает, что России, вероятно, в будущем придется пойти на значительные уступки Китаю. Растущие экономические проблемы России усиливают ее зависимость от Китая, превращая то, что Кремль преподносит как партнерство равных, во все более асимметричные отношения. Издание обращает внимание на то, что Китай, обладающий огромным влиянием на российскую экономику, сыграл незначительную роль в попытках положить конец войне в Украине. Одновременно Пекин добивается все более выгодных усилий для своего ослабленного партнера, ослабленного в немалой степени войной в Украине. Все это означает, что Путину, возможно, придется предложить Пекину что-то большее, чем просто дешевый газ. Наиболее правдоподобной уступкой, как полагают ряд изданий, является доступ в Арктику. Вопрос уже не в том, станет ли Китай арктической державой благодаря своим отношениям с Россией, а в том, как быстро и на чьих условиях, считают эксперты издания Wire China. Перспектива того, что Китай станет арктической державой, одна из причин, почему Дональд Трамп так много говорит о Гренландии. Гренландия, находящаяся под контролем США, обеспечила бы стратегический противовес китайско-российской арктической оси. Для Владимира Путина это был 25-й официальный визит в КНР. Первый визит состоялся почти 26 лет назад, летом 2000 года. Эту дату подчеркивала рассказанная накануне визита российскими и китайскими СМИ трогательная история Пен Пая, китайского инженера, с которым Путин случайно якобы встретился в Пекинском парке во время своего первого официального официального визита в КНР в 2000 году. Тогда Пэн Пай был школьником. После школы Пэн Пай уехал учиться в Москву. Он окончил Московский автомобильно-дорожный институт и выучил русский язык. Затем он вернулся в свою родную провинцию Хунань в центральном Китае, где сейчас работает старшим инженером государственной строительной компании. Цитирую, президент Путин, вы по-прежнему так же обаятельны, как и прежде, в то время как я из маленького мальчика превратился в мужчину средних лет, который немного поправился, сказал Пен. Как отмечает Times, история Пен Пая была призвана подчеркнуть преемственность дружбы двух стран и в 21 веке. В этом есть определенная доля правды. Путин стал, цитирую, еще ближе к Китаю, особенно после прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году. Эти двое сделали больше, чем кто-либо другой, для реабилитации некогда дискредитированной идеи того, что лидеры могут оставаться у власти пожизненно, пишет Times. Однако 2000 год, когда Пэн Пай встретил Путина в Пекинском парке, был совсем другой эпохой. В то время обе страны рассматривали интеграцию в западные экономические системы как ключ к росту, и это принесло им успех, отмечает издание. «Вы не изменились», — сказал Путину тот китайский мальчик с фото, — «но изменился мир». Так озаглавлен материал «Таймс» о визите Путина в Китайскую Народную Республику.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Белый дом отложил запланированную на четверг церемонию подписания нового указа президента Трампа о создании добровольной процедуры проверки моделей искусственного интеллекта перед их выпуском. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника знакомых ситуаций. Ранее о переносе мероприятия сообщал Axios со ссылкой на внутреннюю записку администрации. По данным Reuters, указ предусматривает создание добровольной системы взаимодействия между разработчиками искусственного интеллекта санкции американскими властями. Предполагалось, что компании смогут уведомлять правительство о публичном выпуске определенных моделей искусственного интеллекта. Причины переноса церемонии не уточняются, и по данным CNN, подписание указа уже несколько раз переносилось. Проект указа разделен на блоки, посвященные кибербезопасности и, как сказано, пограничным моделям, для которых может вводиться добровольный предварительный доступ правительства к разработкам за 90 дней до релиза. В обсуждении инициативы участвуют такие крупные разработчики искусственного интеллекта, как OpenAI и Anthropic. Они уже предоставляют ограниченный ранний доступ к своим моделям с целью кибербезопасности. Ну а 19 мая 2026 года компания Google на очередной конференции для разработчиков объявила о масштабном обновлении своей поисковой системы. Но это такое историческое объявление, поскольку ключевое изменение – еще более глубокая интеграция с искусственным интеллектом. Обычная поисковая выдача с десятками ссылок на различные сайты постепенно уйдет на второй план. Журналисты пишут, что фактически поиск в том виде, к которому все привыкли за последние почти три десятка лет, прекратил свое существование. Google начала трансформировать свой поиск 2 года назад. Тогда компания представила функцию AI Overview – короткие ответы, сгенерированные искусственным интеллектом на основе запроса пользователя, которые выводятся перед основными результатами поиска. То, что работает и сейчас. В марте 2025 года Google представила новый режим AI Mode, который позволял общаться с поисковой системой как с чат-ботом и задавать уточняющие вопросы в отдельной вкладке в меню поиска. Компания отмечает, что спустя год этим режимом ежемесячно пользуются более 1 миллиард человек. Позавчера на конференции Google I.O. 2026 разработчики объявили, что решили полностью переделать саму поисковую строку. Теперь она представляет собой диалоговое окно, которое динамически увеличивается, подстраиваясь под длинные сложносоставные запросы. И если ответ искусственного интеллекта будет неполным, можно продолжить переписку и попросить его уточнить определенные детали. Сами запросы могут быть не только текстовыми. Можно использовать изображения, видео и файлы, а также перетаскивать в строку поиска информацию из других вкладок браузера Chrome. В качестве примера на конференции показали, как поисковая система по 2 фотографиям и текстовому запросу ищет подходящее платье в определенном ценовом диапазоне. Второе нововведение – поисковые агенты искусственного интеллекта, которыми можно пользоваться через поисковую строку. Они будут работать круглосуточно, постоянно анализируя информацию по заданной теме и присылать обновления в случае необходимости. К примеру, если дать искусственному интеллекту, агенту искусственного интеллекта, точные параметры квартиры, то он будет сканировать новые объявления о сдаче в аренду, уведомляя пользователя о появлении подходящих вариантов. В целом, чат-боты и агенты искусственного интеллекта все это и так умеют, но как отдельные системы, не связанные с поисковиком. Также компания Google улучшит и расширит возможности агентского бронирования, например, ресторанов, через поисковую строку. Система сможет предоставить актуальную информацию под конкретный запрос, включая данные о ценах и наличии свободных мест, а также предоставит ссылку для завершения бронирования. В отдельных случаях, например, при поиске косметологических услуг, поисковик искусственного интеллекта сможет связаться с компанией от имени пользователя. Помимо этого, разработчики объявили, что планируют внедрить прямо в поиск возможности Google Antigravity. Это, собственно, платформа для разработки искусственного интеллекта, запущенная осенью 2025 года. Это позволит получать ответы в виде интерактивных визуализаций, графиков, таблиц и даже отдельных мини-приложений, сгенерированных искусственным интеллектом. Такие приложения подойдут для решения комплексных или долгосрочных задач, например, планирования мероприятий. Поисковик сможет сгенерировать полноценную панель мониторинга, с помощью которой пользователь увидит статус готовности по каждому из пунктов. Или можно будет попросить Google написать код для индивидуального фитнес-трекера, в котором будут учитываться все необходимые параметры. Кроме того, он сможет предоставлять актуальную информацию в режиме реального времени, например, о погоде, и составлять интерактивные карты для пробежек. Основой для всех этих нововведений станет новая модель искусственного интеллекта Gemini 3.5 Flash, которую также представили на конференции. Она ориентирована в первую очередь на решение агентских задач. И, судя по данным самой Google, значительно превосходит предыдущие версии Gemini в ключевых бенчмарках. Google уже начал обновлять свой поиск во всех регионах, где доступен режим AI Mode. Поисковые агенты станут доступны летом 2026 года, но сперва только для платных подписчиков Gemini. Расширенные возможности бронирования для всех пользователей тоже с лета, также пока заявлены только для Соединенных Штатов. Интеграция Google Integrity произойдет в ближайшие месяцы, но пока будет доступна, то есть только в США для платных подписчиков. Во время конференции глава поиска Google Элизабет Рид подчеркнула, что это самое масштабное обновление поисковой строки более чем за 25 лет, фактически с момента появления компании. Может показаться, что произошла просто постепенная эволюция идей, которые разработчики представили 2 года назад. Но, отмечают СМИ, на самом деле долгосрочные последствия у такой трансформации поисковой системы могут быть куда более серьезными. За новым анонсом скрывается важное архитектурное изменение, пишет издание VentureBeat. Компания объединяет AI Overview и AI Mode в единый бесшовный интерфейс, параллельно подталкивая пользователей к продолжению диалога с искусственным интеллектом. Кроме того, Google хочет окончательно изменить и пользовательские привычки, сделать так, чтобы они разговаривали с поисковиком, а не искали информацию по набору ключевых слов. После этих анонсов, отмечает TechCrunch, поиск в том виде, в котором мы все привыкли, со ссылками и необходимостью переходить на сайты, фактически прекратил свое существование. Издание подчеркивает, что меняется и сама роль человека в этом процессе. Если раньше он был непосредственным участником поиска, то теперь превращается в пользователя, которому дают готовую информацию. Сами результаты выдачи в ближайшем будущем превратятся в интерактивные веб-страницы, а привычные ссылки на сайты отойдут далеко на второй план. Все эти изменения еще сильнее ударят по тем, кто создает контент или зависит от количества его просмотров, например, издателям, рекламодателям и специалистам по SEO-оптимизации. При этом Google практически не дает времени на адаптацию к новой реальности. Часть функций стала доступна в момент анонса, еще часть запустят в ближайшие месяцы. В некоторых сферах, в частности в рекламе, изменения откроют новые возможности, добавляет VentureBeat. Как минимум, за счет того, что осмысленный диалог с нейросетью позволит лучше понимать потребности пользователя в конкретный момент времени. Однако изменения создают также новые неопределенности и трудности. Если человек сконцентрирован на диалоге с искусственным интеллектом, захочет ли он отвлекаться от него, чтобы перейти по рекламной ссылке? Где и в какой момент этого самого диалога она будет выглядеть наиболее естественно? Ну и, наконец, насколько это безопасно для самих пользователей? Не узнает ли она с корпорацией слишком много? С момента своего появления поиск Google стал основной цифровой дверью в интернет для пользователей по всему миру, резюмирует издание Gizmodo. Теперь с последним обновлением искусственного интеллекта Google меняет замки, так образно это все определяют, на этой двери. В городе Маунтинейр в штате Нью-Мексико 3 человека погибли и более 20 человек, в основном сотрудники экстренных служб, прошли дезактивацию и медицинскую проверку после контакта с неизвестным веществом. По данным полиции штата Нью-Мексико, спасателей вызвали в сельский дом к востоку от Альбукерке из-за подозрения на передозировку наркотиков. Внутри были обнаружены 4 человека без сознания. 3 из них умерли, 4-й доставлен в больницу. Во время работы на месте полицейские и пожарные медики начали жаловаться на тошноту, головокружение, кашель и рвоту. Университетская больница Нью-Мексико сообщила, что всего были обследованы и дезактивированы 23 человека. Большинство уже выписаны, несколько пациентов остаются под наблюдением, 2 сотрудников экстренных служб в тяжелом состоянии. Власти подчеркивают, что вещество пока не идентифицировано. Предварительно считается, что оно передавалось при контакте, а не по воздуху. Расследование продолжается.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Сутки, 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Несмотря на то, что официально Memorial Day связан с поминовением погибших военнослужащих, неформально он знаменует начало лета. Многие на длинный уикенд отправляются за город или в другие города навестить родственников. Как ожидается, аэропорты столкнутся с повышенной загруженностью. Также увеличится число пробок на дорогах. Наплыв людей в выходные ожидается и на пляжах. Традиционно в праздничный уикенд проводятся крупные распродажи. В день поминовения можно выгодно закупиться мебелью, например, или матрасами на Amazon, в Target и Walmart со скидками от 50%. Трехсторонние переговоры Америки, Украины и России сейчас не ведутся. При этом Вашингтон готов продолжать участвовать в этом процессе, сообщил госсекретарь Марко Рубио в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсинкорге. Комиссия изящных искусств одобрила проект триумфальной арки президента Трампа, которую планируется возвести в Вашингтоне. Общая высота сооружения, включая 18-метровую статую на вершине, по-прежнему составит 250 футов, что символизирует 250-летие независимости. В окончательном проекте нет двухметрового постамента и четырех золотых львов. По мнению комиссии, львы – это лишнее. Как и планировалось, арка будет находиться в середине автомобильной развязки, соединяющей Арлингтонское национальное кладбище и мемориал Линкольну на другом берегу реки Потомак. Администрация Трампа в прошлом году пыталась запретить использование машин для голосования, используемых более чем половине штатов, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Для обоснования запрета высокопоставленный советник Курт Олсен просил Департамент торговли признать часть компонентов таких машин угрозой нацбезопасности. Мемориальную доску создателю и лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, он же Хой, открыли на фасаде дома на улице Циолковского, Воронеже. В мероприятии приняли участие жена и дочь музыканта, концертный директор группы и экс-клавишник коллектива Алексей Ушаков.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
7: Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Сева Каплан. Сегодня я решил поработать сверхурочно, причем с большим удовольствием, потому что в это воскресенье будет представление в «Скандинавия Хаус». Это классный небольшой театр, но там до 100 человек максимум может усеться.
8: Нет, и больше.
7: Больше, да? 120?
8: Да. Ага. Даже 160.
7: Ну, зависит от вместительности стульев. Знаешь, так у нас страна, в которой 67% выше среднего веса. А джентльмен, который меня сейчас поправил, это народный артист Украины Георгий Мельский, который и будет солировать в этом театре в это воскресенье. Причем можно сказать, что то, чем занимается Мельский уже не первый год, именно в Манхэттене, это настоящий крестовый поход на Голгофу с крестом на спине, причем сам себя распять, сам себя снять с Христа, потому что его представление называется «Мост к Бродскому». То есть Бродского с нами уже нет, того самого лауреата Нобелевской премии. Но сегодня, думая о том, пути, которые, Жора, ты прошел, сумасшедшие, это когда ты начинал свой еврейский театр в Киеве, на который у тебя не было средств, и ты его создал, и он 9 лет просуществовал. Когда бандюки киевские дали тебе деньги на твое творчество, в отличие от местных властей, потому что у них денег не было, а бандюки услышали и поняли тебя, когда, потому что вообще еврейское творчество и еврейский криминал абсолютно вещи неразрывные две, они как сиамские близнецы, потому что первые евреи, которые потянулись, бандиты из Польши в конце 19 века и создали организованную преступную преступность в Советском еще Союзе, они тяготеют не только к блатной песне, они, а тем более, что и Бродский сам читал свои стихи, как блатные песни поются. Так вот, я сегодня, думая об этом, вспомнил миниатюру Аркадия Исааковича Райкина, в которой он сказал «строю мост». Ты помнишь?
8: Конечно.
7: Но он имел в виду мост во рту. Ты сейчас строишь мост к Бродскому. Какие сложности на стройке?
8: Самое интересное, что геополитически это выглядит удивительно. Первое. Жора, Георгий, Гриша, скажи, почему Манхэттен? Я говорю, уйти от местечковости, не обижая местечко, не обижая чувство отчизны, упаси Боже. А, во-первых, залы получше, потому что для даже больших артистов привычный вывих Брайтона за 50 лет, наработавшийся. Давайте выступим в школе, давайте выступим в детском садике, что само по себе заблуждает людей, что такое детский сад. Ну, это такие клубы. Так почему не клубы? И я невольно начинаю критиковать. А, упаси Боже, в этот момент я говорю, ну, почему же вы не хотите сидеть в театральной атмосфере? Где другой звук, где другие кресла, где вообще атмосфера театра как такового, о чем, собственно, речь. Мы же, когда нужно в туалет, идем в туалет. Спасибо за понимание.
7: Но если мы не в дороге и не работаем таксистом, да, тогда мы идем, да, в бутылочку.
8: Да, в то, да, и тогда. Так вот, второе, это уже приклеивается. Бродский жил в Манхэттене. Третье. Да почему же не прогуляться? Четвертое, в Манхэттене живет не 1 миллион людей, которые владеют русским словом. И поэтому причин достаточно. И конечно, главное, ну, думаю, что главное, это невозможность даже на то, что рядом со мной есть волонтеры, которые стараются, ну, максимально рекламировать, правильно или неправильно, в описании того, ты сейчас как никто, потому что ты не однажды был, в описании того, что происходит на сцене. Неловко быть нескромным.
7: Кстати, к вопросу о волонтерах. Весьма неожиданная фигура среди лидеров волонтерского движения в поддержку моста к Бродскому, который строит Георгий Мельский, это джентльмен, который в JP Morgan является крупным начальником по борьбе с хакерами. То есть, прикиньте, эти люди вообще не вписываются в представление того, кто может пойти на русское представление в Америке. И в чем это не разовая, так сказать, композиция, этот джентльмен и Мельский. Они сотрудничают вот все те 5 представлений, которые были до сих... У тебя будет 6-е сейчас, да?
8: Да.
7: Да, 6-е. Жор, расскажи, пожалуйста, вот, про Виктюка, как он купился, значит, на твою,
8: почему,
7: идею,
8: да,
7: про Градского, который,
8: да,
7: занимался музыкальной составляющей.
8: Конечно. Я сейчас буду зазывать на то, на что нельзя не пойти, вот как там мухи или бабочки на огонь, а мухи на варенье. Виктюк, с которым мы дружим, я не говорю дружили, потому что ты знаешь, и я апеллирую к тебе, Виктюк открывает мое шоу. В полном смысле этого слова. И он записал это по своей инициативе в 2012 году. И сказал, вы еще, Жоронька, он говорил суффикс «оньк», Потому что мы знаем украинцы, я только еврейский украинец, а он польский. И он обращается к зрителям и 2,5 минуты говорит о Бродском и обо мне, что уже интересно. И после этого иногда мои коллеги шутят и говорят, ты знаешь, после обращения Виктюка в зал, здрасте, когда он говорит и рассказывает эти 2,5 минуты, говорит, ты уже можешь не работать, ты уже можешь сваливать отсюда. И так далее. Но, тем не менее, я выхожу и работаю программу. Так вот, Виктюк, с которым мы дружим, поэтому я и говорю дружим, я не могу сказать дружили. Потому что если мы играем друг перед другом и говорим на известных событиях, что пока мы человека помним, он жив в нашем сердце, он жив в космосе и так далее. Но так давайте это воплощать в жизнь, если мы помним. Поэтому я и говорю, и я не оговариваюсь, это не специально. У меня вошло это уже в лексикон, в мою речь. Я говорю, что мы с Виктюком дружим более 40 лет. И намеревались, и мы сделали 2 проекта относительно одной темы «Бабий Яр». Работали над тем, что мы должны были. Он должен был ставить Ирода, по либретто Саши Вратарева, киевского поэта, и Игоря Поклада, к сожалению, в параллельном мире Игорь уже сейчас большой композитор. И не случилось это. А тут вдруг он откликнулся, но не вдруг, а потому что он увидел в Бродском промысел. Он увидел в Бродском вечность. И
7: Господний
8: сказал,
7: промысел.
8: Да.
7: Господь, говорит, а не рыбный.
8: Да. И говорит. И как случилось, что я его все время, сказать, сегодняшним языком говорят, доставал. И мы, значит, ужинали в один из вечеров. И он говорит, ну вот прочтите мне. Это правда. Вот что-то такое, что меня сейчас тронуло, невзирая на то, что я Бродского знаю. Что трогает вас? Я говорю, мы с приятной работы вернемся рано. Мы глаза не спустим. Кино с экрана. Мы тяжелые брошки, приколим, платим. Если кто без денег, так мы заплатим. Он говорит, ой, какая прелесть. Это руководство к действию, Жоронько, он говорит. Я говорю, слушайте, а что еще? Я говорю, ну вот смотрите, как люди могут прийти к Бродскому как к психиатру и вылечиться. Он говорит, а что это такое? И я говорю, ну, смотрите, бей в барабан, пока держишь палочки. С тенью своей маршируя в ногу. Он говорит, да, я много читал у Бродского. А как? Я говорю, стихотворение называется 1972 год. Я говорю, вот там финал, бей в барабан, пока держишь палочки.
7: Интересно, что Георгий Мельский по своему образованию одному из многих музыкант, причем барабанщик, поэтому это стихотворение, он, ну как бы, я не знаю, в его прочтении я слышал, это как, скажем, ну, вот те, кто распинали Христа, послушать, сделать с ними интервью о том, как они вбивали гвозди ему в руки. Кто лучше расскажет? А у меня к Бродскому тоже персональное есть отношение. То есть я добавил к тому, что не только Виктюк живой благодаря тебе, но и Бродский продолжает жить на сцене благодаря тебе. А я Бродскому благодарен за стихотворение, в котором есть строчки, впрямую относящийся к моему шоу. И пока толковище в разгаре, никто тебя не продаст.
8: Конечно. Так вот, и не пустые слова относительно тех, кто придет и найдет для себя ответ. Но нет человека, безусловно, даже благополучного. Я уж не говорю о том, что мы времена мы выбираем, в них живем, скажем, и умираем. Это не я сказал, а Вильям. Все понятно, но нет человека, который бы не искал каждый день, даже подсознательно, ответы на вопросы животрепещущие. Так вот, у Бродского, я выше сказал о психотерапии, это полный абсолют. Потому что когда ты приравниваешь большого поэта к психотерапевту, к психиатру, который лечит словом, а мы знаем, что доброе слово и коту Ваське приятно твоему, и всем котам, и слово можно исцелить, и слово можно убить. Так вот, кому как не поэту, краткий путь, краткий. И когда мне человек, который пришел к Богу, ну, серьезно, неважно, я сейчас вероисповедание не буду трогать, где он говорит, Господи, ты знаешь, ты когда это прочел, в деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники. А всюду он освещает круглую посуду и честно двери делит пополам. А он говорит, боже, какая прелесть. Правильно? А почему только в деревне споёт? Ты меня спрашиваешь? Он написал в деревне, имея в виду по углам иконы. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает себе вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. И другой человек сказал, Господи, Боже, как прекрасно, то есть анти... Он говорит, ну, безусловно, какое гуманное и какой юмор. А уж такие строки, которые оживляют спрашивающего, сомневающегося, что сказать мне о жизни, что казалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глины, из него раздаваться будет лишь благодарность. Так вот, когда меня люди, иногда бывавшие и бывшие не в столь отдаленных местах, спросили, а как я к ним попал? Ну что, попал?

0: только они забыли дать деньги. Они звание дали, только забыли им, только не... А где ваш, театр? И хвайс, как говорят евреи, я знаю, где нету.
1: В этом есть фокус.
0: Да, и они говорят, так что тебе надо? Я говорю, я же выше сказал. Ну как-то вот так, а как быть? Я говорю, ну дайте мне пару там ларьков. То есть мы тебе... И я потом начал говорить, кем же надо
1: быть. Под контроль.
0: Быть? Да, да. Но я говорю, смотрите, а один из крупных вложений в театр, слово вложение смешно, сделал удивительный человек, и зовут его Леонид Ланцман. Его с нами, наверное, я даже здесь пытался найти его родственников. Может, плохо пытался. Леонид Ланцман, первый кооперативщик города Киева. И эти ребята, о которых я говорю, узнали, что, значит, Ланцман мне, он даже не говорил, помог, стал рядом. Причем повторил эту фразу спустя много лет Эрик Неизвестный. И я говорю, вы знаете, что вы один из немногих, кто не сказал, я тебе помогу. Потому что когда мы с Натаном Фишманом пришли Неизвестному,
1: Жора,
0: с тем, чтобы...
1: прости, да. Прости, секунду. Если я бы был не прочь провести с тобой пожизненное одиночное заключение в камере, но мы с тобой, в другом формате.
0: Окей, все.
1: И все, кто хотели бы увидеть тебя во всей красе, у них есть такая возможность. Когда вы досмотрите до этого места, вернитесь к началу этого видео. И там будет заставочка с афишей «Мозг Бродскому», Георгий Мельский. На этой афише квадратик, который называется не как на Брайтоне говорят QR, а QR-код. Наставьте на него телефончик и снимите эту штучку. И дальше вы поймете, как купить
0: билет. И на сайт можно зайти, значит, через афишу легко зайти. Я еще забыл одну штуку сказать. Кроме того, что увидят руку Виктюка, то музыкальную редактуру осуществлял Саша Градский, не больше и не меньше. И это очень важно, потому что дело даже не во мне. Ну, есть же закономерные случайности. И поэтому, как никакое представление, это шоу. И спрашивают еще, почему шоу? Ну, моношоу, ну, потому что там кино, потому что там музыка, потому что там театр. И там один человек в моем лице. Так уж вышло.
1: То есть, короче, в это воскресенье в Скандинавия Хаус вы, люди добрые, можете оказаться в весьма приличной компании.
0: Да, Сева, спасибо.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
4: «Анкор».
3: Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
7: Ждем вас!
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
11: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или

0: наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: Салют, народ! Вы слушаете «Дэвидсон Радио». С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И с нами моя дорогая соведущая подруга Виктория Салкиндер. Не знаю, работает у тебя микрофон или нет. Подвинь, пожалуйста, вот тот. Сейчас посмотрим. И там включи. Сейчас мы все это сделаем прямо в прямом эфире. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Вик, ну говори в микрофон.
3: Говорю.
2: Говоришь? Слышно тебя или нет? Акмалюшка, напишешь мне, слышно Викторию или нет? Сейчас давайте мы здесь кое-что перепроверим. Акмаль, я тебя очень прошу, сделай какую-нибудь музыкальную вставку, что под рукой, подними народу настроение, а мы сейчас разберемся здесь.

0: И еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Да, это чтобы никто не перепутал, что у нас эфир прямой. Всякое бывает.
1: Да, точно. Чтобы люди знали, что мы тоже живые люди. Может случиться все, что угодно.
0: Да, с живыми людьми вообще случается все, что угодно. Это ты, кстати, сказала. Успехов, удачи я пожелала. Хорошего настроения пожелала. Во всех начинаниях, разумеется. А вообще, по поводу того, как люди себя берегут, я вот буквально несколько часов тому назад наткнулась на заметку, которая меня просто выбила из колеи, и мне стало обидно за людей, очень обидно. Профессиональный человек, который в медицине очень много лет, более 40, он пишет о том, что вот в конце дня посмотрел 50 пациентов, пишет, что это не самое тяжелое. Он на первичном звене здравоохранения, через него все проходит, и он говорит, что без его направления к узкому специалисту не попасть. Он как фильтр. Статистики он не ведет, но видит каждый день то, что его перестало удивлять. Значит, артрозы 3-4 стадии, суставы стертые до костей, позвоночники заросшие остеофитами, циррозы и тяжелые фиброзы печени, декомпенсированный диабет с осложнениями в почках, нервах, сосудах, гипертония, которая пожевала сосуды, почки и глаза, склеротические легкие с гидротораксом каким-то или с гидротораксом, наверное, запущенные инфекции, почти тотальное ожирение, сердечная недостаточность, почки на остатках ресурса, миелопатия, деменция, шизофрения без наблюдения, нарко- и токсикомания и жуткая инфекция мочевых путей. И почти никто и никогда вовремя, вот что он пишет, человек терпит годами, пока может, пока организм как-то тянет, а потом приходит уже не с первыми симптомами, а с последствиями. И попасть к специалисту, как известно, это месяцы ожидания. Прекрасно понимаешь границы, часть обследований назначить нельзя, многие препараты тоже, и вот ты сидишь внутри регламентов протокола, пытаешься собрать разваливающегося человека теми инструментами, которые тебя оставили. И напротив сидит пациент и смотрит так, как будто ты сейчас найдешь простое решение. Реже орет от отчаяния, как будто виноват я, а не Господь Бог или они сами. И перед тобой не болезнь последних месяцев, перед тобой десятки лет медленного разрушения, которое можно было остановить намного раньше. И самое тяжелое не диагнозы, а ощущение, что медицина приходит к пациенту тогда, когда организм уже слишком долго выживал в одиночку для социальных обстоятельств. И вот он говорит, что если бы не моя сестра и 42 работы в амбуланции, не знаю, как я выжил бы на работе. Это первое.
1: И это второе, в какой стране?
0: Это сейчас я скажу, в какой стране. И тут же идет дальше. В Соединенных Штатах, в наших дорогих, американских Соединенных, стремительно растет смертность среди людей среднего возраста. А разрыв продолжительности жизни по сравнению с другими богатыми странами становится все больше. К такому выводу пришли исследователи, которые проанализировали более 63 миллионов смертей за последние десятилетия. То есть с 99 по 22 год у нас в стране произошло почти 13 миллионов избыточных смертей. Люди могли бы жить дольше, если бы уровень медицины и смертности был сопоставим с Японией, Швейцарией, Австралией и другими развитыми странами. Главные причины. Ученые называют болезни сердца и сосудов, а также заболевания обмена веществ, диабет, ожирение, проблемы с почками и последствия неправильного питания. То есть и тенденция, вот и в наши дни наблюдается, в возрасте от 45 до 64 лет. Очень резко выросло число инфарктов, инсультов и тяжелых хронических заболеваний. Кардиологи связывают ситуацию с ожирением, сидячим образом жизни, большим количеством ультрапереработанной еды, постоянным стрессом и тем, что многие слишком поздно обращаются за медицинской помощью. И если коротко, значит, сегодня средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет около 79 лет. Для сравнения, в Японии люди живут в среднем до 85 лет, в Швейцарии до 84. Казалось бы, это никак не коррелирует с тем, чем занимаешься ты. Ты занимаешься пациентами, которым Почему? Нужна Очень. Помощь, а при этом ты стараешься сделать все, чтобы продлить как можно дольше жизнь пациента, улучшив при этом его качество жизни и, естественно, улучшить, хотел сказать, условия содержания. Условия пребывания рядом с близким, нуждающимся в помощи членов его семьи. Скажи мне, пожалуйста, что вот в нашем социуме должно такое произойти, чтобы люди вовремя обращали на себя внимание, чтобы люди вовремя, ну, чуть раньше обращали внимание на своих близких, чтобы они каким-то образом, как их смотивировать, хотя бы немножечко изменить образ жизни?
1: Человек должен быть кому-то нужен. Это, ты знаешь, мы должны, мне кажется, вот поговорить на эту тему именно потому, что для чего живет мужчина? Для того, чтобы создать свою семью, опекать ее, делать все для своей семьи, для своих детей. То есть его задача – это давать людям, давать своей женщине заботу, защиту. Я говорю о нормальных мужчинах. Заботу, защиту своим детям, принимать на себя удары жизни, ответственность прежде всего. Женщина должна отвечать, я так вкратце не буду философствовать, женщина, соответственно, отвечает любовью, заботой, лаской, слабостью. Это мудрая женщина. Вместе они воспитывают детей. И все это вместе называется ячейкой общества. И вот внутри этой ячейки уже тогда создаются определенные свои какие-то правила в том самом, что они должны садиться вместе за стол, когда мама готовит салат, может быть, с папой, может быть, они выпивают по бокалу вина на ужин, и дети все это видят, это все передается их детям, и передается их детям, и так далее, и так далее. Когда человек, бесконечно находящийся в стрессе от этой жизни, в стрессе от того, что на него наваливает государство тоже, скажем так, и от незнания, люди перестали ценить самое главное – это семью, ячейку общества. Из-за этого, я считаю, существуют проблемы во всем. И как бы странно это ни звучало, культура питания, культура общения, культура познания этого мира, отношение к родителям, отношение детей к родителям и родителей к детям – вот все это приводит к тому, что ты сейчас прочитала. Видишь, я даже сразу же могу тебе как бы сказать просто из наблюдений своих собственных личных, что первую половину вот статьи ты читала статью эту, это не говорится об Америке. Здесь люди, они другие. Вот то, что видят там, и там, может быть, они не имеют возможности вовремя дойти до врача. И, может быть, другое воспитание здесь, это совсем по-другому. Здесь это безразличие близких людей к своим родным, при условии, что они есть.
0: Ты мудрые вещи излагаешь, Вика, как обычно, но я тебе вот что хочу сказать по этому поводу. Здесь огромное количество людей, у которых нет семьи. То есть она на бумаге есть, да. А, скажем...
1: Именно об этом я и говорю.
0: Да, а пожилые люди живут в одиночестве. Да. И порой так получается, что чем дольше человек находится в одиночестве, тем больше он замыкается в себе.
1: Да.
0: У него, может быть, нет желания осваивать какие-то навыки компьютерные, скажем, для того, чтобы общаться в соцсетях. Может быть, у него нет возможностей таких. И зачастую люди сближаются с теми, кто оказывает помощь.
1: Это в лучшем случае.
0: Это в лучшем случае. Иногда они перебирают людьми, наоборот, вот всю свою озлобленность, неудовлетворенность жизнью, они обрушивают на тех людей, которые им помогают.
1: Очень редко.
0: Бывает такое.
1: Бывает. И бывает, но это, ты знаешь...
0: Ты думаешь, это скорее исключение?
1: В моей практике скорее, да. Это либо психиатрия, либо суперизбалованность вот в жизни, либо это все-таки исключение. Не знаю, я стараюсь находить как-то общий язык со всеми и войти в положение любого человека. Обычно у меня получается, если это только не глубокая психиатрия.
0: Ну вот смотри, простой пример. Может быть, он не напрямую связан с тем, о чем мы сегодня говорим. Ты правильно рассчитала, что это речь идет о другой стране, но это не имеет значения, потому что у нас миллионы людей, у которых, во-первых, нет возможности вовремя обратиться к врачу, у людей нет страховок, у людей нет финансовой возможности.
1: Вот. Кстати, о страховках на 2 секунды да. Тебя перебью, как всегда, извини, но вот мы сейчас делаем в своем агентстве именно платформу для наших коммитентов, то есть мы вот сейчас как бы мы меняем платформу программы МЭКа, это медицинская, которая ничего не покрывает, как в других агентствах, там телехелс и все вот такое вот, и мы решили прийти к тому, что зачем давать людям то, что им не нужно. Давайте-ка мы немножко раскошелимся и дадим немножко работодателям. Тем более, что это сейчас позволяется через федеральные ТЭКСы какие-то, какую-то часть они дают. И вот мы решили создать такую платформу, в которой будет включен нормальная медицинская...
0: Медицинский план какой-то, да?
1: Да, да. То есть его можно потрогать руками и получить реальную помощь. Я не говорю, что это нечто... небесное, вы можете пребывать в госпитале, там, не дай бог, кому-то там 15 дней или 20 дней, но это другой разговор, я помогаю получать государственные страховки, но именно вот так, чтобы вы могли пойти к врачу, сдать...
0: Обратиться к специалисту, да-да-да, и провериться.
1: Пойти как к нашей Алине, которая заглянет да. вам и в уши, и не в уши, и везде, ой. И все сделает.
0: К Алине попади только, да. Она тебя разберет на нанотехнологии
1: на какие-то. На нанотехнологии, вот когда тебя разбирают на нанотехнологии, если у тебя нет... Вот как в этой статье хронического, и тебе не нужно это, тебе этой страховки абсолютно хватает, очки взять, тебе этой страховки хватает, пойти массажи делать тебе. Тут, ну, то есть...
0: Вот, о, я сейчас, вот кого
1: вот
0: это заинтересовало,
1: я сейчас
0: занимаешься. 917-834-33-43, на всякий случай запишите номер телефона Виктории Салкиндер. Это речь идет сейчас.
1: Это бесплатно.
0: Да, о тех home attendant, которым не хватает, может быть, медицинской страховки.
1: Потому что позакрывали всем страховки направо
0: это,
1: и налево.
0: Это я в курсе, у нас и по радио об этом да. много говорили. Так вот, возвращаясь, так сказать, к нашей теме по поводу одиночества, помощи, характеров, мотивации. Всегда же мы с тобой говорим о людях и про людей, и о помощи людям. Вот смотри, ты говоришь, люди редко перебирают там своими работниками, которые им помогают, но люди довольно часто перебирают агентствами, их что-то не устраивает. Как правило, их не устраивает там, допустим, количество часов. Но это полбеды. Я никогда не сталкивалась с тем до тех пор, пока здесь прямо в офисе нашей радиостанции приходила... женщина и рассказывала просто мне в глаза, глядя в глаза, какую-то душеспасительную историю о том, что она говорит, мой пациент позвонил в большое какое-то агентство, по-моему, Riverside, что-то она сказала.
1: Riverspring, это не иншуринг.
0: Да, в какую-то большую компанию самостоятельно, в ее отсутствие. Там есть русскоязычные представители. Да, вот я помню слово «река» там была что-то. И сказал, что он желает перейти в другое агентство. Она говорит, я прихожу на смену там на следующий день. Он мне говорит, мы уходим. То есть это пациент, по инициативе пациента. Она говорит, а в чем дело? Он говорит, мне, значит, друг, товарищ, брат, сват, неважно. Мне посоветовали позвонить самому и сказать, что вот если я перейду, там, скажем, в другой офис, мне добавят часы, потому что у меня был временный, значит, кейс на сколько-то недель после операции.
1: Важно, по какой причине.
0: Нет, ну, она это все рассказывает. Она говорит, позвони в свое агентство и скажи, пусть они нас переводят туда-то. И ты переводись. Она говорит, хорошо, она звонит в свое агентство и говорит, так и так, я сегодня пришла на смену, мне пациент сказал, что он уже договорился с компанией, вот с этой рекой, что нас должны перевести в какое-то агентство. Она говорит, и тут я услышала такое, о чем в эфире трудно говорить.
1: Не проклинали?
0: Без использования, так сказать, того, чтобы уши не завяли у нашей аудитории. Значит, на нее стали кричать, ей стали угрожать, вы воруете нашего пациента, как вам не стыдно? Она пытается объяснить, что она к этому не имеет совершенно никакого отношения, что пациент вот сидит рядом, что это довольно сильным характером человек, очень упертый, и если он чего-то захотел, он этого добьется, он властный. На нее продолжают орать, она говорит, я просто ему нравлюсь, я работаю с ним 4,5 года, и он мне сказал, если хочешь, идем со мной. Меня устраивает этот пациент, меня устраивают часы работы, он хочет чего-то большего, ему там где-то что-то обещали, я пойду с ним, потому что там точно такая же зарплата, там обещают те же льготы. Но ей сказали, значит, ты больше никогда не будешь нигде работать, мы тебе сделаем там какую-то плохую характеристику, ей стали угрожать, на нее стали кричать. Она приходит через день на работу, ей звонит ведущий и говорит, у вас кейс закрыт. Ваш пациент лишен всего сервиса полностью. Пациент звонит опять в эту иншуринсную компанию. Ему говорят, нет, подождите, все у вас, значит, пока приостановлено временно. Ваше агентство пока не разрешает перевод. Это длилось 2 недели. 2 недели. Наконец-то их перевели. Что это такое вообще?
1: Хамство?
0: Нет, это вообще по закону или не по закону? Получит ли, она говорит, первый чек я получила, второй чек я еще не получила. А дама приходила совсем по другой причине, просто разговорились, и она вот рассказала.
1: Ну, сейчас, историю. Наверное, меня начнут ненавидеть огромное количество агентств. Но так как я совершенно не боюсь конкуренции и всегда говорю правду, я хочу сказать такую вещь, что, дорогие мои хамотенды и пациенты, вы живете, вы приехали в эту страну, вы приехали в свободную страну, вы можете делать, переходить куда хотите, когда хотите. Никакие контракты, которые вам подсовывают, подписывать, иногда вы знаете об этом, а иногда вы не знаете. Чаще всего вы даже не понимаете, что вы подписываете во время приема на работу. Вам иногда есть такие агентства, которые дают подписывать контракт, что если вы уходите и уводите за собой пациента, то вы должны будете заплатить штраф в 2500 долларов. Например, в 2, в 5, в 10.
0: Это законно вообще?
1: Нет, незаконно. А незаконно это номер один, во-первых, потому что эта бумага должна быть объяснена, переведена и так далее и тому подобное. Это все должно происходить совершенно не в тех условиях, в которых это создается для хамотендов. Во-вторых, хамотенда в редких случаях, бывают такие моменты, но в редких случаях сама по себе переводит там куда-то пациентов, где-то кому-то что-то обещали. Бонус такой тоже, мы знаем, у нас практикуется в нашей сфере, скажем. И такое бывает, иногда происходит. Да, происходит. В основном никогда пациента невозможно перевести, хомотенда не может перевести пациента. Как бы там ни было, это семья, которая переводит пациента.
0: Семья переводит... или сам пациент, да?
1: Или сам пациент. Health Praxy или пациент. Или кто, тот, кто отвечает за пациента, это Health Praxy, дети, если пациент пожилой. Или это, ну, совсем не может за себя говорить. Или это сам пациент. И никто никогда по закону не имеет права остановить. Ваше агентство, вот, понимаешь, мы все здесь иммигранты, мы не знаем во многом законов и позволяем с собой так обращаться и так как бы кричать на нас. Никакого права кричать на вас, ну, никто не имеет, ни по-человечески, ни называть вашего пациента прапорти, что это прапорти, которая... Ну, вещь, которая принадлежит определенному агентству. Никто никому не принадлежит. Ты знаешь, я сегодня думала об этом, после того, как ты мне утром рассказала этот случай, а была настолько возмущена, и вот проезжаю мимо магазина, смотрю и думаю, вот я зайду сюда, там, куплю бейгл, а потом перейду через дорогу, куплю кофе. Потому что, например, вот здесь вкуснее бейгл, а вот здесь вкуснее кофе. И никто из магазина мне не выбежит.
0: Не выскочит, да, и не будет орать.
1: Не будет на меня орать, почему ты у меня не взяла кофе. То есть я вот, ну, захожу возле дома у себя, там, покупаю бейгл, захожу там в кофейню, покупаю кофе, никто мне ничего не говорит. Или потрясающий торт, который ты мне сегодня угостила, где я спрашиваю тебя, где это, и не потому что там в другом магазине работают, например, мои друзья, но мне нравится здесь торт, и я пойду сюда. Люди идут за сервисом. Люди идут за спокойствием.
0: И за качеством.
1: Люди идут за качеством. Почему за мной, ко мне обращаются люди? Почему они ко мне идут? Потому что я читаю каждого своего пациента, просто человека, который приходит с улицы, по глазам. И вся моя команда натренирована делать то же самое. А пациент, которого я там знаю последние 10 лет, и вот он выходит на пенсию, ему 70, там, я не знаю, 70...
0: С чем-то.
1: С чем-то там лет. Вот он выходит на пенсию, этот человек, он становится пациентом, этот человек, и вдруг у него в глазах появляется тревога. И я ему говорю, что ты, почему ты, что ты тревожишься? Вот у меня с сыном такие не очень хорошие отношения, а больше нет никого. Вот сейчас живу там в квартире с румейтом, а если румейт уедет, я не смогу квартиру оплатить. А если вот, вот так, а если вот так, я говорю, а давай посмотрим с другой стороны. И вот я сажусь с ним и начинаю с ним разговаривать. А вот если вот это вот так, а вот это вот так, он уходит с улыбкой. Пусть это 15-минутная улыбка, но она продляет ему жизнь. Ну давайте начнем на него кричать. Давайте я его доведу до инсульта. Давайте я ему скажу, что да, в итоге твоя жизнь превратится, и ты пойдешь жить в нурсинг-хом, и твои проблемы, они нерешаемы. И да, вы собрали там, я не знаю, 50 тысяч на своем аккаунте, когда вы работали, и теперь все, вы обречены на то, что никогда не получите медикейт, и будете умирать в одиночестве в собственной квартире с тараканами. Давайте сделаем так. Можно же по-разному разговаривать с людьми и давать правильную информацию. Люди кричат, в основном кричат те, которые не обладают...
0: От бессилия и незнания, да,
1: наверное? От незнания, от некачественного собственного сервиса. Вот это вот выразить на ком-то, что я большой человек, а ты никто, вот у нас это в комьюнити очень-очень... любимая.
0: Синдром вахтера, да. И шлагбаума, как я называю.
1: Да, да, запугивают. Знаю, что присылают агентства, присылают там судебные пакеты на 50 страницах, там что там, кто там с кем там судятся или еще пересудятся. вот это все пациенты, это харассмент. И пациенты, хомотенты могут на это совершенно не реагировать. Ребят, не позволяйте с собой так обращаться, вы не вещи, вы не прапорте. Как в «Тедди», помнишь этот фильм смешной?
0: 917-834-33-43, Виктория Салкиндер. Если у кого-то из вас есть какие-то вопросы по поводу того, как жить дальше, если вы тревожитесь, вот цитирую.
1: Если вам нужны продукты.
0: Если нужны продукты, если вы не знаете, на какие программы вы можете рассчитывать, а их масса. И то, что, о чем мы говорим даже вне эфира, я сама поражаюсь, что люди, которые вот сейчас только собираются на пенсию, или люди, у которых уже давно есть сервис, к вам могут приезжать, привозить продукты, травить там, я не знаю, тараканов, мышей, какую-то посуду кухонную доставлять. Вне зависимости от того, вы давно получаете сервис или только собираетесь его получить. Если вам нужен какой-то совет по поводу того, а вдруг вам не положен Medicaid или какой-то другой, может быть, медицинский план, звоните, Виктория Салкиндер ответит на все ваши вопросы, причем не сразу, надо будет немножко подождать. А если есть ситуация, которая требует безотлагательных мер, я вам открою один маленький секрет, надо писать СОС.
1: Да, сообщение. 911,
0: да, СОС. Да, или СОС, пишите, или 911-917-834-33-43. А для тех из вас, кто только собирается, так сказать, получать помощь и оформлять документы, начните с правильного выбора, тоже обращайтесь к Виктории Салкиндер. Она вам обязательно подскажет, с чего начать и как правильно все сделать. От А до Я, по-моему, ты занимаешься,
1: да? От А до Я, да, потому что законы меняются. То, что было у ваших родителей, например, там 15-20 лет назад, за это время много воды утекло. Много политиков поменялось, каждый привнес что-то свое, и сейчас уже совершенно другие правила, совершенно другой инком для получения медикейта, например, совсем другие, как бы, то, как вы оформляли даже во время пандемии и сейчас. И прежде чем вы начнете пугаться или говорить «мне не положено, мне нельзя этого сделать», вы просто позвоните, спросите, и тогда я отвечу вам на все ваши вопросы. А мои же пациенты, которые с нами, они пользуются всегда
0: привилегией у них.
1: Привилегией, и тревожности у них не так много.
0: У них, по-моему, вообще нет тревожности. И люди, которые звонят на радио, как правило, после программы сразу, вы, пожалуйста, звоните Виктории Салкиндер. После предыдущей программы позвонило 3 человека, и я вот сейчас только вспомнила, извините, это мы уже, наверное, в следующую пятницу обсудим. Совет спрашивали, когда лучше подавать на пенсию, в 62 или в 65, но это большая тема.
1: Очень персонально, позвоните мне сами, это очень персональный вопрос, все зависит только от вашей работы и ваших заработанных кредитов.
0: 917-834-33-43, 917-834-33-43. С вами были Акмаль Тахиров, Виктория Салкиндер и я, Лена Вишневецкая. Еще раз хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях.
1: Спасибо, Акмаль, и спасибо, дорогие друзья.
0: Акмалюшка, спасибо.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Мы начали с этого фрагмента из «Думки» Чайковского, пьеса, которая была очень хорошо известна всем, кто жил в бывшем Советском Союзе, но сейчас исполняется не так часто, если пианист не готовится к конкурсу имени Чайковского. А вот музыканты этого вы вряд ли узнали. Это один из многочисленных южнокорейских вундеркиндов, ему 18 лет, которые участвуют во всех международных конкурсах и побеждают. В данном случае зовут его Сон Се Хейк, Охойк, Охайк. Не могу быть уверена, потому что имя новое. И он победил на конкурсе «Пражская весна». Этот конкурс был основан еще в 1947 году. Многие советские пианисты в нем участвовали, побеждали. Ну, с тех пор времена поменялись. Теперь лидеры южные корейцы. Кстати, конкурс проходит каждый год, но каждый раз две другие категории. Вот в этом году была флейта и фортепиано. А я упомянула об этом событии еще и потому, что в мире сейчас, по крайней мере, по списку Гугла, насчитывается около 50 пианистов из Южной Кореи, которые уже имеют международное признание. Они победили на каком-то конкурсе, или они уже знаменитости и так далее, и тому подобное. В общем, новая советская школа, так можно сказать. Говоря о пианистах, не могу не рассказать о событии, которое только что произошло в Чикаго. Вы помните, друзья, если вы живете в Нью-Йорке, то многие из вас были в Карнеги-холле 13 мая. Это был замечательный совершенно сольный концерт Евгения Кисина. Причем могу сказать, что это был один из лучших его концертов вообще. И с точки зрения программы, и с точки зрения интерпретации, и звучание потрясающее, чувство формы, чувство драмы, которое вот ты проживаешь вместе с музыкой, с композитором, с пианистом, абсолютно завораживающее. И очень много открытий, чисто таких, я бы сказала, даже философских. Какая-то большая мудрость появилась в игре Кисина. Так я ее услышала, во всяком случае. Но когда он приехал с той же самой программой в Чикаго, в это воскресенье концерт был дневной. И как только концерт был закончен, публика, конечно, кричит, требует бесов. Мы помним, что когда-то Кисин играл и 5, и 6, и 10 бесов. Я была сама свидетелем одного из концертов, в котором было, по-моему, 12 или 13. Я знаю, что он очень любит играть бесы, а публика еще больше любит их слушать. Потому что пианист, после того, как программа основная закончена, он чувствует себя более свободным, он на подъеме, у него все еще адреналин, публика в экстазе, и это еще больше вдохновляет. В общем, мы все привыкли, что должно быть, ну, по крайней мере, три беса. И Кисин в Нью-Йорке сыграл три замечательных совершенно беса. Три пьесы на бис. Это был этюд Шопена, это была пьеса на латиноамериканско-испанскую музыку. По-моему, это связано что-то с Дефальей. Я точно не знаю, я не успела узнать это. Но последняя пьеса была «Белые ночи» из времен года Петра Ильича Чайковского. И все ушли с чувством, ну, может быть, хотелось бы и больше, но все-таки это было довольно приятно. Что произошло в Чикаго? Кисин возвращается за кулисы, слыша овации публики и собираясь играть бис. И служители за сценой ему сообщают: «Пожалуйста, у нас есть время только на один бис. У нас следующий концерт вечером». Кисин вышел, сыграл один бис, поклонился,
А потом за кулисами записал маленькое видео, в котором объяснил, что он хотел бы играть, но ему не дали. И я думаю, что тут, конечно, большущая вина организаторов этого концерта, тех, кто руководит этим залом, центр в Чикаго, потому что они должны были заранее предупредить, что у них ограниченное время, может быть, немножко сократить антракт, может быть, если бы Кисин знал, что время ограничено, потому что когда публика платит такие большие деньги за билеты, с трудом их достает, стоит в очереди, ждет этого события. Бис – это такой маленький бонус для зрителей. И Кисин объяснил, что в этом не его вина, но вот я надеюсь, что это последний такой случай. У Евгения Кисина еще много концертов в Америке и по Европе с этой же программой. В частности, на фестивале Вербье. В конце июля он будет выступать. Ну что ж, говоря о пианистах, третий сюжет связан с Ланг-Лангом, который получает баснословные деньги, в частности, имея на ТикТоке более миллиона последователей. То есть он инфлюенсер. И только что он получил огромную премию, почти 700 тысяч долларов, от Дании. Это в Дании была основана эта премия, в Копенгагене ее вручают. Она присуждается за выдающиеся художественные достижения и большую работу по распространению классической музыки. Насчет выдающихся художественных достижений у меня большие сомнения, но он действительно серьезно пропагандирует классическое фортепиано, хотя так, как он играет, и часто то, что он играет, это очень сомнительная пропаганда, скажем так. Вернее, пропаганда не самого высокого класса классической музыки. Как бы то ни было, он получил эту премию. А мы с вами двигаемся в сторону театра, потому что сейчас театр находится в состоянии лихорадки, готовится к церемонии присуждения Тони, которая состоится 7 июня. Давайте посмотрим... О, я хотела Кисина вам дать. Давайте я вам дам этот подарок. Это тем, кто не получил биса в Чикаго. Эта запись была сделана в 2009 году в Большом зале консерватории. Это третий этюд Шопена. Шопен считал эту мелодию самой прекрасной, которую он когда бы то ни было написал.

А, вот так. Знаете, у актеров в театре есть такое понятие good timing, то есть вовремя сказать ту или иную фразу, вовремя сделать паузу, паузу именно той длины, которая нужна, чтобы выразить вот то самое содержание. У Кисина идеальный тайминг. Когда будете слушать его в следующий раз, обратите на это внимание. Театр. Мы сейчас посмотрим трейлер мюзикла, который, так же, как и «Бригадун», который мы о нем говорили в прошлую среду, получил 12 номинаций на Тони. Больше всех. Это такой мега-мюзикл, шумный, громкий, с рок-музыкой и с темой про вампиров. Не думаю, что вам будет очень интересно идти на этот спектакль, но знать об этом стоит. Давайте посмотрим.

А почему я обратилась к теме театра? Не только потому, что Тони впереди, но и потому, что я хочу обратить внимание на две возможности для тех, кто не хочет, не может пойти в театр, посмотреть спектакли или в интернете, или в кино. Итак, 5 июня, за два дня до церемонии Тони и за два дня до того, как этот спектакль закроется, потому что у него ограниченный показ, на сайте Broadway HD, это такая платформа стриминговая Broadway HD, будут показывать пьесу Ноэля Коварда «Падшие ангелы», «Fallen Angels», которая сейчас идет, номинирована как лучшее возобновление пьесы за две ведущие исполнительницы Роуз Бирн и Келли О'Хара получили номинации за лучшую женскую роль. И многие критики говорят, что это главная причина, по которой надо посмотреть этот спектакль. Это совершенно очаровательная комедия, которая была написана 100 лет тому назад, которая 70 лет вообще не шла на Бродвее. А это и история это двух, ну, достаточно благополучных подружек, каждая из них в прочном, как ей кажется, и счастливом браке пребывает. И вдруг на горизонте появляется их бывший бойфренд. Он был бойфрендом и той, и другой. И играет его Марк Консуэлос, который тем, кто смотрит канал ABC, очень хорошо знаком как один из ведущих утренней программы. Он очень симпатичный, он очень обаятельный. Это его первая роль на Бродвее. В любом случае, это забавный спектакль. И 5 июня в 7 вечера вы сможете его посмотреть на платформе Broadway HD, если не хотите пойти на спектакль. А другой спектакль, о котором я должна вам рассказать и хочу рассказать, и советую попасть на него в театр, потому что увидеть его в кино можно будет только осенью, 19 ноября. И то не везде. Хотя обещают, что он будет показан в 19 странах мира. Но, как говорится, до 19 ноября еще дожить надо. А пока что этот спектакль идет на Бродвее. И называется он «The Giant» – «Гигант». Это пьеса британского режиссера. Это его первая пьеса. Он был до этого театральным режиссером по имени Марк Розенблат. Марк Розенблат вырос в Лондоне, где его родители ходили, были частью очень такой важной, процветавшей еврейской общины. И он рос, вот, еврей в Англии. Тема эта была ему близка, тем более, что его семья, бабушка, они очень пострадали от Холокоста, тетка была в концлагере, каким-то чудом выжила. В общем, он стал очень хорошим театральным режиссером. Ему всего 40 с небольшим лет. И в какой-то момент у него зародилась идея вот этой пьесы. Он думал, он не знал, что он сможет ее написать. Но когда он обратился к своему старшему коллеге, известнейшему английскому режиссеру Николасу Хитнеру с этой идеей, тот сказал, я думаю, что ты сам должен написать эту пьесу. И он начал над ней работать. И написал такую пьесу, что она была... Сам Хитнер тут же ее взял к постановке, и она прошла в Лондоне несколько месяцев, она шла с аншлагами, получила 4 премии Оливье, то есть это главные театральные премии Англии, и была перенесена на Бродвей, и сейчас номинирована на несколько премий Тони. В главной роли
занят известнейший американский актер, прекрасный актер Джон Литгоу. А о чем эта пьеса? Она основана на реальной истории, которая произошла в 1983 году. Но она так актуальна сегодня, это просто невероятно. Причем она не дает ответов на вопросы, она заставляет задуматься. Произошло это с знаменитейшим писателем британским, который пользовался гигантским успехом. Его книги выходили миллионными тиражами. И это были в основном детские книги. Он был автором детских книг. Его звали Роальд Даль. Этот, у него такое норвежское имя, потому что родители были из Норвегии. Но, в общем, очень такая благополучная жизнь. Я как бы благополучная карьера. Единственное, что там в его жизни тоже были трагедии. У него один ребенок умер, а другой ребенок оказался инвалидом. А он потерял первую жену. Но в 83-м году, когда мы с ним встречаемся, он процветающий писатель, готовится к выходу в свет очередная его книга под названием «Ведьмы». Накануне он написал рецензию на книгу. Он пописывал статьи, эссе и так далее. И опубликовал эту рецензию в одном из английских журналов. А книга, о которой он пишет, была посвящена Ливанской войне 1982 года. То есть, когда Израиль пришел в Ливан, чтобы, ну, наказать, скажем так, палестинское движение сопротивления. Погибло много палестинцев, но и Израилю было, как бы, что защищать и против чего воевать. Как бы то ни было, в этой рецензии Даль встает полностью на стороне палестинцев. А с одной стороны, как бы можно понять, им он сочувствует тому, что погибло столько людей. Но тон его эссе был такой, что в знак протеста поднялись все его читатели, пошли письма, пошли протесты, потому что это было явно антисемитское эссе. Причем после этого он дал еще и интервью, в котором просто прямо отсылал Гитлеру к камерам газовым и так далее. Что с этим делать? И вот в дом, загородный, благополучный дом Даля, приезжают его английский издатель, один из, не самый главный, но, так сказать, из верхов издательского дома, и американский издатель.

Занята есть и домработница, и новая возлюбленная этого писателя, который, между прочим, умрет через 7 лет после этой истории, и так далее. А там много событий происходит, там не только разговоры, но в течение всего этого вырастает фигура отнюдь не очаровательного автора детских книжек, а довольно злобного, горького, обиженного на мир человека. А вот эта пьеса идет, который не меняет своего мнения. Вот что самое ужасное. И заканчивается она ужасной цитатой из вот этого самого антисемитского интервью. А что заставляет, опять-таки, публику думать? Что делать, как быть, на чьей-то стороне? И, с другой стороны, попытаться понимать разные сложности жизни. Вот такая пьеса. К сожалению, у меня... Да, значит, ее еще в Англии засняли для кинопоказа в HD тоже. И это пройдет, повторяю, 19 ноября начнется показ в странах, в разных странах мира, в том числе и в Канаде, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки. Если не хотите ждать до ноября, пойдите сейчас на Бродвей, если сможете достать билеты. А разговор о театре, я думаю, стоит закончить еще одним видео. Это из мюзикла «Рэгтайм», который номинирован на много довольно-таки Тони, как лучшее возобновление. Это песня, которая была, делалась во время записи. Сейчас есть уже компакт-диск, альбом этого «Рэгтайма». Ну, давайте послушаем немножечко. Приятного вам будет. Называется «New Music», «Новая музыка».

0: Говоря о новой музыке, в Метрополитен-опере состоялась премьера долгожданной оперы «Последний сон» Фриды и Диего. И во второй части нашей программы мы с вами поговорим об этом спектакле, поговорим о Венецианской биеннале, которая сейчас проходит, и об истории России в этой биеннале. Очень интересная история. Ну и прежде чем уйти на рекламную, ну давайте сейчас уйдем на рекламную паузу, а потом вернемся и обязательно с вами поговорим. Я надеюсь принять ваши звонки, ответить на ваши вопросы. Не уходите.
1: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или

0: диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
1: 718-615-41-00.
2: Никогда не мог понять, что лучше вставляют, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
6: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Последний сон Фриды и Диего в Метрополитен-опере покажут 30 мая днем в субботу в кино. А спектакли идут до начала июня, так что можете это и в Метрополитен-опере посмотреть. Это очень красочный спектакль, не слишком длинный, а музыка мелодичная, с совершенно замечательной оркестровкой, с использованием необычных инструментов, звенящих, поющих, там ударные инструменты, легкий налет мексиканской музыки, естественно, но ненавязчивый, очень интересные ритмы и необычный сюжет, о котором я вам уже рассказывала, и замечательные исполнители. В первую очередь Изабель Леонард, которая Леонард, как здесь называют ее, она исполнительница роли Фриды. И мы посмотрим маленький фрагмент из первого действия, когда, если вы помните, она не хочет возвращаться на землю из царства мертвых, несмотря на уговоры как бы правительницы мертвых Катрины. Поехали.

Да, ей было слишком трудно на земле. Но, тем не менее, она возвращается, чтобы исполнить последнюю мечту Диего и чтобы привести его с собой в царство мертвых. И вот сцену Фриды и Диего уже из второго действия мы с вами посмотрим в партии Диего Риверы, Карлос Альварес, баритон известный американский, который, или испанский, он очень давно уже не пел на сцене Метрополитен-оперы, но сейчас вернулся, потому что уж очень он хорош для этого спектакля. Поехали. Он ее упрекает, почему она к нему не прикасается, почему она так холодна.

эта опера, кстати, хороша еще и тем, что тут очень интересная партия хора, в чем вы могли убедиться и в первом фрагменте, и во втором. И, наконец, еще одна выдающаяся исполнительница, которая здесь поет партию Катрины, вот этой вот царицы подземного царства, которая управляет всем этим миром и дает приказания. И еще одна маленькая деталь, тут есть еще одна важная очень роль, которую исполняет контртенор. Это один из, он тоже один из обитателей ада, подземного царства, который хочет вернуться на землю в виде Греты Гарбо, чтобы как бы сделать такой подарок и увести за собой одного из своих покровителей, скажем так. Такой элемент юмора, может быть. В любом случае, давайте посмотрим этот фрагмент. Габриэла Рейс исполняет роль Катрины. Феноменально.

0: Вот так, друзья, я надеюсь, что вы получили хоть какое-то представление об этом спектакле и можете сами для себя решить, идти вам посмотреть в кино или идти в театр. Во всяком случае, я думаю, что это будет интересно. Значит, у нас осталось 20 минут до конца программы. Вы можете позвонить, задать свои вопросы. Я счастлива буду на них ответить. А пока вы собираетесь с мыслями, напомню, что сегодня в Центре еврейской истории в Манхэттене по адресу 15 West, 16-я улица, это между 5-й и 6-й авеню, состоится в 7 вечера исключительно интересное событие. Я показывала вам пару недель назад трейлер фильма «Монумент», который снял Брайан Зингер, американский режиссер, очень известный автор знаменитых фильмов. Этот фильм особый совершенно, и это художественный фильм, основанный на реальных исторических событиях. Главную партию известнейшего архитектора и дизайнера исполняет Джон Войт, один из крупнейших американских актеров. А сценарий этого фильма написала Алена Алова, внучка знаменитого режиссера Александра Алова, автора, соавтора фильма «Бег». Помните Алов и Наумов? Сколько они замечательных фильмов советских сделали. Ну вот, семейная традиция продолжается. Алена Алова приезжает на показ этого фильма и будет отвечать на ваши вопросы. Вот я только не знаю, до начала фильма или после фильма. Скорее всего, после показа этого фильма. Постарайтесь зарегистрироваться. Это бесплатный вход. Бесплатный. Но лучше зарегистрироваться на сайте Eventbrite. Eventbrite. Diaspora Film Art Fest. Eventbrite. Diaspora Film Art Fest. Без регистрации я не уверена, или вам удастся попасть. Повторяю, вход бесплатный. Сегодня вечером. Алена Алова специально прилетает в Нью-Йорк для этого события. Поехали дальше. Вопросов нет? Нет. Пока нету вопросов. Все с интересом ждут, что я расскажу про Венецианскую биеннале. Итак. Напоминаю, что Венецианская биеннале началась как просто международная выставка изобразительного искусства в 1895 году. А в 1897 году на ней появились национальные отделы. Еще не было павильонов национальных, но были маленькие отделы. И тогда уже появились первые русские художники. Кстати, еще на самый первый был такой скульптор известный Паоло Трубецкой. Он участвовал в одной из, в самой первой биеннале. И Лео Бернштайн тоже участвовал в первой биеннале. В 97-м году было уже больше русских художников, в 1897 году. А в 1901 году в русском павильоне показывали, среди прочего, вот эту картину Малявина «Смех», которая имела феноменальный успех и была куплена Венецианской национальной художественной галереей. С тех пор она находится в их собрании. Это был знак успеха. Золотых львов еще тогда не присуждали, а начали присуждать немножко позже. В 1907 году, да, до этого, конечно, вот программу как бы отбирал русских художников, не отбирал даже, а приглашал к участию Илья Ефимович Репин, который очень много лет жил за границей, имел большие международные связи, пользовался огромным авторитетом. Вот его заслуга – это он привозил, как бы приглашал художников к участию в этой международной выставке, где можно было продавать картины. Картины покупались и продавались частным образом в галереи, в музеи и так далее. И это происходило до 1970-х годов. Можно было заниматься куплей-продажей. А в 1907 году Биеннале было совершенно колоссальной важности, потому что его организовывал сам Сергей Дягилев. Как вы помните, до этого он издавал журнал «Мир искусства» в Петербурге, он был дружен с огромным количеством художников, и 33 художника были представлены благодаря ему в 1907 году в Венеции. И это были уже очень такие передовые для того времени художники. Там был Бакс, там был, были такие мастера, как Левитан был представлен, там были художники мира искусства. Врубель произвел сенсацию, Серов и так далее. В 1914 году Щусев, знаменитый архитектор, который потом создаст мавзолей Ленина и другие здания в Советском Союзе. Так вот, в 1914 году по его проекту был возведен павильон России, специальный павильон России, потому что художников участвовало так много, картин было так много, что надо было делать свой собственный павильон. Покажите, пожалуйста, его. Причем интересно, что это здание, архитектура его осталась прежней, хотя сейчас немножко меньше, мне кажется, виньеток, но оно все было покрыто зеленоватыми изразцами, напоминая малахитовую шкатулку. Излучало, отражало солнечные блики, было очень-очень красивым. На открытие приехали члены императорского семейства. Покажите нам следующую фотографию, пожалуйста. Да. Вот. И это, к сожалению, дело быстро закончилось, потому что началась Первая мировая война и потом революция. После революции Россия еще какое-то время пыталась продолжать участвовать. Например, в 1924 году привезли картины чуть ли не 120 художников, и произведений было 600, за что итальянская пресса назвала содержимое павильона винегретом или русским салатом. Покажите нам, пожалуйста. Вот так висели в тесноте многочисленные экспонаты на этом биеннале. Надо сказать, что сразу, конечно, правительство довольно рано начало контролировать, кого пускать, кого не пускать. Сами художники редко приезжали, особенно после, в конце 20-х, 30-е годы, уже все начинало закрываться, уже. И в 32-м году уже перестали вообще участвовать в Венецианской биеннале. 32-й год уже во всю силу царит сталинский режим в России, поэтому биеннале участие России как бы не видит. Что там происходит, никто не знает. А вернулась Россия на биеннале венецианскую уже в 60-е годы. Это время хрущевской оттепели. И тогда, конечно, все равно продолжалась контроль Министерства культуры, очень серьезный. Художники очень редко приезжали на Венецианскую биеннале, потому что они должны были получать специальный доступ, специальное разрешение. Италия, зарубежная страна, западная, это не вам ни Болгария, ни Польша, поэтому не пускали. Хотя картины представляли. Кстати, несколько лет, и об этом многие забывают, Ирина Антонова, которая вскоре после этого станет директором Музея изобразительных искусств имени Пушкина, она была комиссаром российского отдела, то есть начальником, который отвечал за отбор произведений. В 1977 году состоялось биеннале независимых или биеннале диссидентов. Это была идея тогдашнего президента итальянского биеннале, который решил показать нонконформистское искусство из Советского Союза и Восточной Европы. И вот тогда впервые на международной арене появились такие художники, как Илья Кабаков, Янкелевский, Комар и Меламид и так далее и тому подобное. Штейнберг, Михаил Шварцман. Некоторые из них уже были на Западе. Некоторые как бы тайно переправили свои картины на Запад. Оскар Рабин был представлен тогда, Эрик Булатов. Ну, в общем, те, кого мы знаем и любим, как знаменитых художников-нонконформистов. Конечно, когда Россия уже открылась, то возможностей посылать и приезжать самим художникам было намного больше, но денег не было, особенно в 90-е годы. Тогда, как раз, по-моему, это было или в конце 90-х годов, я не помню, Стелла Кисаева, которая была очень состоятельная дама, мы помним, она открыла несколько важных галерей в Москве, она тогда стала как бы комиссаром, который отвечал вот за все, что там происходило. У меня звонок, давайте все-таки послушаем, что человек хочет сказать. Говорите.
1: А можно мне узнать, как позвонить по поводу вечернего фильма?
0: Вы знаете, телефона у меня, к сожалению, нет. Есть только сайт Eventbrite. eventbrite.com. И дальше там идет целый список. Но вы можете попытаться на Гугле просто найти. Фильм называется «Монумент». «Монумент». А можете найти сайт russianculture.com. Это сайт вот этой организации под управлением Регины Хидекель, которая организует это событие. К сожалению, больше ничем я помочь не могу. У меня нету телефона. Все, спасибо. Продолжаем разговор о Венецианской биеннале, если больше нету вопросов. Так вот, Кисаева не была официальное лицо, но у нее были деньги. Она была фактически спонсором, которая помогла показать довольно много новых интересных художников во время биеннале конца 90-х, в начале 2000-х годов. Хочу обратить ваше внимание, что у России до революции была одна большая золотая медаль, которую получил Борис Кустодиев. И все. И следующим произведением, которое было отмечено, правда, не золотой медалью, а просто почетным упоминанием жюри, но это тоже очень важно, учитывая огромное количество экспонатов на Венецианской биеннале, был «Красный вагон» Ильи Кабакова, который был сделан в 1993 году. И стал абсолютной сенсацией, потому что он стоял в русском павильоне, а русский павильон в то время был в абсолютном разгроме, потому что никому не было денег, чтобы его ремонтировать, чистить и так далее. И вот среди такого как бы продолжающегося ремонта, перестройка, стоял этот красный вагон, внутри которого гремели гимны советские, революционные песни, фрагменты из речей политических. И откуда открывался вид на двор и на лагуну. И во дворе стояла фанерная как бы модель павильона СССР. Такая фанерная, которая как бы символизировала уходящую натуру. Это было время, 93-й год, человечество прощалось с Советским Союзом. Вот эта работа, которая теперь находится в Эрмитаже, Илья Кабаков подарил ее Эрмитажу, она была отмечена международным жюри. Вы слышали, конечно, друзья, что сейчас в российском павильоне есть какая-то экспозиция, которую видели только представители прессы и специальные гости накануне открытия Биеннале. У нас 4 минуты, давайте покажем несколько фотографий. Вот так он выглядел. Там кругом одни цветочки почему-то внутри. Это вот несколько фотографий, которые были засняты в те несколько дней, когда все это было показано. А довольно странное это такое событие было. Но, а это работа Гриши Брускина, которая не на Биеннале, а которая сейчас находится в Москве на выставке. Но поскольку времени у нас уже нет, то мы закончим музыкой. И музыкой самой, что ни на есть, приятной. Помните, я вам рассказывала о том, что Йонас Кауфман выпустил компакт-диск с ариями из оперетт? В прошлый раз мы слышали фрагмент из «Марицы» Кальмана. В этот раз мы послушаем дуэт из «Королевы Чардаша». Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американские правительственные источники. Частью этого плана, по словам собеседников издания, был удар по охране дома в Тегеране, где Ахмадинеджад содержался под домашним арестом. Этот удар в первый день войны нанесли ВВС Израиля. Как свидетельствуют спутниковые снимки, в результате было разрушено здание, где находились военнослужащие КСИР. Однако и сам Ахмадинеджад получил ранения, после чего, как пишет «Нью-Йорк Таймс», разочаровался в плане смены режима. После удара Ахмадинеджад не появлялся на публике, где он сейчас находится, неизвестно. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
1: Да, спасибо, рад быть, как всегда, с вами. Но вся вот эта история в Израиле, Израиль действительно ставит целью сменить режим в Иране. А Трамп вроде бы с этим согласен, но он согласен и на другое. Ему достаточно того, чтобы у Ирана не осталось вот этого обогащенного урана, из которого они могут изготовить атомную бомбу. И это главное требование из Вашингтона, и они готовы, как мы понимаем, Трамп и его люди готовы на то, чтобы договориться об этом, и тогда, значит, ну, и еще Хормузский пролив и так далее. Но, в общем, они не ставят своей задачей свержение нынешнего руководства Ирана и замену его другим руководством, более, так сказать, ну, лояльным, демократическим и близким к западным ценностям. Пока мы видим, что это не получается, и применение силы военного удара, который Трамп уже не раз заявлял о том, что он его нанесет, но он его продолжает откладывать. Якобы ведутся какие-то переговоры, то значит, по просьбе или под давлением, как это сказать, арабских стран, которые опасаются, что если Америка и Израиль снова ударят по Ирану, то Иран будет отвечать по Эмиратам и по Саудовской Аравии и так далее. Вот, значит, они просят отложить, и Трамп это делает уже не один раз. И такое впечатление, что он на этом не настаивает. Было такое сообщение, что у него был разговор с Нетаньяху, что Нетаньяху был чрезвычайно нервный, и он требовал именно того, чтобы довершить дело, но Трамп на это, в общем, не согласился. Поэтому, то есть он продолжает считать, что можно договориться с этим режимом и обо всем, что нужно. Вот так, в такой мы неопределенности сейчас находимся.
0: Семен, что касается личности и кандидатуры Махмуда Ахмадинеджада, ведь, ну, кажется, этот выбор совсем не очевидным. Он критиковал власти Соединенных Штатов, когда был президентом. Он говорил о том, что нужно стереть с карты мира Израиль. Как вы считаете, почему пришли и сошлись именно на этой кандидатуре?
1: Вы знаете, это, как говорится, хороший вопрос, потому что, насколько мы знаем, президент Ирана – это не человек, который обладает верховной властью в Иране.
0: Поэтому время, когда он был президентом, он действительно ведь обладал властью, он позволял себе критиковать аятолл, да, то есть он позволял себе больше, чем нынешние власти Ирана, я имею в виду светские власти.
1: Ну, так его иранские власти и убрали, потому что там верховный лидер Аятолла. Это было с их так называемой исламской революцией 79-го года, когда власть перешла к вот этой хунты религиозного верховенства, которые определяют все, а премьер-министр, самый парламент, и там у них все это есть как бы. И разные министры, они не обладают верховной властью. Вот. Если этот Ахмадиджан что-то себе позволял говорить, то они его убрали, и сейчас с ним, может быть, и можно договориться. Люди, это, так сказать, ситуация меняется, и политические лидеры меняются вместе с ситуацией, поэтому все может быть. Но дело в том, что надо, чтобы он тогда стал верховным правителем, а для этого надо, чтобы эта власть была отнята от Аятолл. И это уже вопрос о том, что будет внутри Ирана. Так вот, Израиль чрезвычайно в этом заинтересован, в том, чтобы сменить режим в Иране, а его союзник, так сказать, наш президент Дональд Трамп, он допускает возможность договориться с этим режимом, чтобы не принимать силу без надобности. Достаточно, что она есть, что есть угроза ее применения. Она вот висит, и он считает, что этого может быть достаточным для того, чтобы заставить Иран, как говорится, изменить свои позиции на 180 градусов.
0: Как вы считаете, Семен, в какой момент вот эти пути целей Дональда Трампа и Бениамина Нетаньяху разошлись? Ведь когда только начиналась вся операция, или мы к ней подходили, да, в январе-феврале, Трамп ведь заявлял, что цель – это смена режима, потом она была потеряна. И еще здесь такой момент, вы тоже сказали, Трамп сейчас больше делает упор на вывоз урана или остановку его обогащения, и это является также пунктом в договоренностях, условием, да, которые Соединенные Штаты предлагают. И, кстати, накануне было отправлено новое письмо с новыми условиями от Соединенных Штатов, новое предложение. Так вот, сегодня днем верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал декрет, запрещающий вывоз обогащенного урана из страны.
1: Совершенно верно. Вот в этом-то и проблема. Мы говорим, то есть средства нашей массовой информации, которые у нас, вы знаете, они ссылаются на какие-то достоверные источники, но я никогда толком не знаю, на что они реально ссылаются. Но они заявляют, что вот есть какие-то договоренности через вот этот самый, значит, арабские страны, через какие-то другие возможности, вот, какие-то договоренности, которые говорят о том, что да, вот Аятолла, его люди готовы на вот уступки, но надо вот договариваться, вот, а Аятолла говорит, что надо остановить всякие военные действия, всякие угрозы, договориться о неприменении силы, а после этого сесть за стол переговоров, и тогда уже можно будет разговаривать о других вещах. Вот, это то, что не устраивает Трампа, но тем не менее он не назначает новый дедлайн. Но мы уже были свидетелями того, как он назначал дедлайн и в последний момент переносил. Поэтому ситуация остается чрезвычайно неопределенной.
0: Семен, еще одну тему хочу с вами обсудить. Она касается внутренних действий администрации. Белый дом создал фонд на почти 2 миллиарда долларов для выплат участникам штурма Капитолия 6 января 2021 года. Фактически, чтобы заплатить людям, устроившим погром в Конгрессе США. После этого уже поданы судебные иски. Бывшие офицеры полиции Капитолия Гарри Данн и Дэниел Хонджес, защищавшие Конгресс в день атаки, требуют заблокировать эти выплаты. По их словам, государство собирается вознаградить людей, нападавших на полицейских и громивших здание Конгресса. Сенаторы на слушаниях в Вашингтоне заявили, что деньги из фонда могут получить даже осужденные за нападение на офицеров полиции во время штурма. Как, по-вашему, Трамп пытается поощрить погромщиков или зачем это нужно делать?
1: Нет, это все, так сказать, левые интерпретации этих действий. Я очень хорошо помню эту ситуацию. Она была, транслировалась по телевидению. В Конгресс была устроена мирная демонстрация. Мирная демонстрация с требованием от конгрессменов, в том числе от тогдашнего вице-президента, не утверждать результаты выборов 2020 года в связи с тем, что они были сфальсифицированы. Это Трамп перед этим выступал на митинге, в котором он призвал пойти к Конгрессу и мирно это требовать. Потом слово «мирно» было, так сказать, при интерпретациях было забыто. Его стали обвинять в том, что он хотел чуть ли не устроить государственный переворот. Мы знаем все эти гонения, которые были на него и которые были на этих людей, которых там участвовали в этой мирной демонстрации. Очень много людей, им открыли ворота полицейские Конгресса, они туда вошли. Никто из никаких конгрессменов, полицейских, они не нападали. Нападения были на этих мирных демонстрантов. Потом на них стали, их арестовывали. Многие из них сидели, я не знаю, сидят ли сейчас, по много месяцев в тюрьмах. И то, что предлагает Трамп, хочет выдать им компенсацию за нанесенный им ущерб вот этими государственной полицией, которая обязана была, во-первых, вообще их не пускать, все это оградить, все это Национальную гвардию. Трамп тогда передал Конгрессу, что такая демонстрация будет, и что в избежании инцидентов нужно вызвать Национальную гвардию, но это он не имел на это власти, это была прерогатива Конгресса, и Конгресс отказался это делать. Потом там с какой-то стороны, там были с другой стороны какие-то эпизоды, их снимали, что там была какая-то силовой удар. Но эти люди не прошли в Конгресс. В Конгресс прошли другие, те, которые шли мирно. Все это была мирная демонстрация, но из нее потом сделали вот этот самый фейковый шторм. И якобы, так сказать, многие люди не пострадали совершенно, так сказать, ни за что, и выдать им какую-то компенсацию, это, в общем, вещь вполне, так сказать, ну, нормальная.
0: Семен, но те кадры, которые мы с вами вот видим, это вряд ли можно назвать мирной демонстрацией у Конгресса. Люди...
1: Эти кадры подтасованы, там много всего такое.
0: Но что значит подтасованы? Как их можно подтасовать?
1: О, это очень легко сейчас.
0: Но я человек, который работает на телевидении. Вот вы мне объясните, как можно подтасовать кадры? Это не искусственный интеллект, его тогда еще не было даже.
1: Ну, давайте, как говорится, будем disagree.
0: В общем, это оправдано платить людям?
1: Я считаю, что, естественно, это надо конкретно разбираться с каждым человеком, который подает на это. Надо разбираться, что реально он делал, был ли он оправданно арестован или, так сказать, или неоправданно. Понимаете, это старая довольно история, может быть, ее и не очень нужно сейчас поднимать. Но если Трамп и сенаторы в Конгрессе голосуют за это, значит, я думаю, что эта история не забыта, и ей надо дать какое-то финальное разрешение. Мы знаем другие случаи, когда арестовывали абсолютно невинных людей ни за что. Мы знаем, что сейчас происходит с этими ICE, которые пытаются нелегалов выдворять из страны, и какое сопротивление. В стране идет, как я это уже не раз говорил, вы на ваших передачах, мне даже не очень удобно повторять, но мы должны понимать, что в стране идет гражданская война. Она идет не так, как шла в России гражданская война, вот, но, тем не менее, это идет, есть леваки, которые не хотят никакого, так сказать, никаких уступок, никакого компромисса, и есть среди правых тоже, хотя они, может быть, не столь сейчас заметны, которые, так сказать, сопротивляются иногда и силовыми приемами и так далее, поэтому, понимаете, в опасности находится американская демократия. Потому что демократическое общество может существовать тогда, когда люди, когда есть вот согласие между людьми, что большинство принимает какое-то, так сказать, решение, и меньшинство согласно ему подчиняться, хотя оставляет за собой право критики, право, так сказать, как говорится, доказывать свою правоту и потом, значит, при перевыборах, соответственно, перетянуть на свою часть, на свою сторону часть избирателей. Это происходит в Америке с тем или иными колебаниями 250 лет. Вот. Понимаете, сейчас эта система находится в опасности, потому что там, где меньшинство отказывается подчиняться большинству, и применяют силовым образом, и так, и его, так сказать, бьют, а он начинает кричать, а они нарушают. Это очень такая опасная ситуация. И я надеюсь на то, что все это, как говорится, устаканится. Но пока за последние годы мы видим, что этого не происходит.
0: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник.
1: Спасибо вам и всем нашим слушателям.
0: На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Оставайтесь с нами.
2: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
3: 718-615-41-00.
4: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Еле оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. 9.
7: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
8: «Анкор».
7: Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

Всем привет, с вами Ян Матвеев. В Ленинградской области разбился миллиардер из списка Forbes Михаил Смирнов. Авария произошла в поселке Мичуринское. Бизнесмен на мотоцикле выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. По данным полиции, байкер не справился с управлением. Смирнов входил в число крупных российских предпринимателей. Он был совладельцем ООО «Балтийская топливная компания» и возглавлял совет директоров БТК. До 2024 года бизнесмену принадлежала половина доли в ООО «Нева Ойл», которая входила в группу БТК. Еще одна резонансная авария произошла в Нижнем Новгороде. Сергей Корнилов, сын местного крупного коммерсанта, попал в аварию на дорогом кабриолете «Мерседес». При этом молодой человек был сильно пьян. «Мерседес» задел еще две машины. Предварительно парень не справился с управлением. Перед этим он выкладывал в сторис, как сидит в ресторане, размахивает бокалом, называет своих подписчиков «нищетой» и просит не обижаться. А будучи за рулем дорогой иномарки, Корнилов признался, что, цитата, «пьян в дупло». После аварии он сделал фото на капоте своей искореженной машины с оторванным колесом. В Уфе торжественно открыли улицу Владимира Жириновского. Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия политика. В церемонии принял участие лидер партии Леонид Слуцкий. Идею продвигали несколько лет. В декабре прошлого года жители Уфы провалили онлайн-голосование по этой теме. После этого мэрия запустила второй опрос, заявив о недостаточном охвате первого. Во второй раз на фоне жалоб активистов на накрутки инициатива прошла. Против увековечивания памяти Жириновского открыто выступали краеведы и национальные активисты, напоминая о его резких высказываниях по национальному вопросу. В Петербурге третий день проблемы с мобильным интернетом. За прошедшие двое суток связь не работала около 40 часов. С утра работа интернета начала восстанавливаться, но затем его вновь отключили. По какой причине это происходит, никто не объясняет. Рождаемость в российских селах достигла минимума за 35 лет. По информации Росстата, самые высокие значения коэффициента рождаемости в прошлом году зафиксированы в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Тыве. Самые низкие – в Ленинградской области, оккупированном Севастополе и Мордовии. Эксперты считают, что снижение рождаемости связано с тем, что молодежь уезжает из сел в города из-за отсутствия работы и слабой инфраструктуры. Несмотря на общее снижение рождаемости по стране, наибольшее снижение произошло именно в сельских районах. В подмосковной Лобне в пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. После этого в здании начался пожар. Взрыв случился на третьем этаже, в результате чего обрушилась межквартирная стена. Губернатор области Воробьев сообщил, что погибли 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Две девочки с отравлением продуктами горения были госпитализированы в Лобнинскую больницу и находятся под наблюдением врачей. В Следственном комитете уточнили, что всего в результате происшествия пострадали 5 человек, включая 2 детей. В МЧС заявили, что из дома эвакуировали 15 человек.

Также уничтожены комплектующие для беспилотников. Сегодня утром дроны ВСУ атаковали очередной российский НПЗ, на этот раз в Сызрани. Зафиксирован сильный пожар. Похоже, горит установка для переработки нефти. Они всегда становятся главной целью при таких налетах. Сызранский НПЗ «Роснефти» атаковали уже в 8-й раз. До этого последний удар был в апреле. По заявлению местного губернатора Федорищева, 2 человека погибли, есть также и пострадавшие. Дрон «Хорнет» начали поднимать в небо не с земли, а на воздушном шаре. Логика простая. Когда беспилотник сам набирает высоту, он тратит на это много энергии. А тут его сразу доставляют на нужный эшелон, после чего он уже идет к цели. Если еще и ветер помогает, можно дополнительно выиграть в дальности. В одном из таких экспериментов «Хорнет» подняли на высоту до 8 километров и добились дистанции в 42 километра. Очень серьезный результат. Украинские инженеры ищут новые способы еще сильнее расширить возможности «Хорнета», который и без того уже стал большой проблемой для российской логистики в тылу. А на этих кадрах новый беспилотник с термитом. Российские военные установили зажигательную термитную смесь теперь и на крупный беспилотник «Молния». Главная цель – сжигать антидроновые сетки, которые натягивают над тыловыми дорогами украинские военные. Как раз для защиты от дронов. Но эта «Молния» до цели явно не добралась. Украинский солдат сбил ее из автомата. Иран отверг предложение США о 48-часовом перемирии. По данным агентства «Фарс», предложение последовало после возникновения серьезных проблем для вооруженных сил США из-за неправильной оценки военного потенциала Исламской Республики Иран. Проще говоря, США не ожидали такого сильного сопротивления от иранских исламистов. Наиболее остро это проявляется в блокировке Ормузского пролива, снять блокаду которого силы США не могут до сих пор. Сегодня 21 мая и 1548 день войны. С вами был Ян Матвеев. Спасибо, что смотрите наши новости. Увидимся завтра.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Китайская Народная Республика обсудила с Российской Федерацией совместные усилия для того, чтобы положить конец гегемонии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg. Ну, понятно, речь идет о визите Путина в Китай. Сенат США проголосовал за дальнейшее продвижение резолюции, обязывающей президента Трампа либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Специальный посланник президента Дональд Трамп в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связей. США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, пишет Нью-Йорк Таймс. В США официально выдвинуты уголовные обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. О Демпартии и ее лучших политиках в кавычках антисемитизма политиков и лучших, в кавычках. Морин Галинда, она борется за избрание в Конгресс США и занимает первое место в первом туре праймериз Демократической партии в 35-м округе Техаса. Она призвала отправить американских сионистов в тюрьму. Концлагеря для евреев. Представители Сатмарского хасидского двора планируют посетить торжественное мероприятие в честь месяца еврейского наследия американского, которое организует антисемиты, антиизраильски настроенный мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в официальной резиденции Грейси Мэнсон. Минюст США наложил бессрочный запрет на любые проверки налоговой службой ранее предъявленных налоговых претензий к президенту Дональду Трампу, его родственникам и компаниям. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Китайская Народная Республика обсудила с Россией совместные усилия для того, чтобы положить конец гегемонии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Bloomberg. Журналисты новостного агентства обратили внимание на подписание Москвой и Пекином декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Цитирую, конечно, стремление обеих стран к отказу от мирового порядка под руководством Соединенных Штатов хорошо известно, но это было открыто продемонстрировано в сегодняшних комментариях и встречах всего через несколько дней после того, как председатель Китая Си Цзиньпин принимал американского лидера Дональда Трампа. Отмечается в материале Bloomberg. По словам авторов публикации, сейчас между Пекином и Вашингтоном действует тактическое перемирие, и оба государства стремятся к стабильности в отношениях. Однако в долгосрочной перспективе КНР бросит вызов США, уверены обозреватели. Трамп, напомню, посетил китайскую столицу на прошлой неделе, а 19-20 мая в Пекине с официальным визитом находился президент Российской Федерации Владимир Путин. Путин провел переговоры с Си Цзиньпином, а также встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Всего в рамках поездки Путина в Китай были подписаны 40 совместных документов, включая декларацию о становлении многополярного мира. Сенат Соединенных Штатов сделал первый шаг к ограничению военных полномочий президента страны Дональда Трампа, проголосовав за дальнейшее продвижение резолюции, обязывающий Трампа либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить отдельное разрешение Конгресса на применение силы. Об этом сообщает, в частности, NBC News. За принятие резолюции проголосовали 50 против 47 сенаторов. Дата окончательного голосования пока неизвестна. Как пишет NBC, во многом на результаты в этот раз повлияло отсутствие трех республиканских сенаторов. Джона Корнина от Техаса, Тома Тиллиса от Северной Каролины и Томми Тубервилла от Алабамы. Если на финальном голосовании они выскажутся против, голоса разделятся поровну и резолюция будет отклонена. Согласно Конституции США, право объявлять войну имеет только Конгресс. При этом многие американские лидеры придерживаются мнения, что это правило не распространяется на краткосрочные операции или если страна находится под непосредственной угрозой. Демократы неоднократно выносили резолюцию на голосование, но все попытки продвинуть ее были отклонены Сенатом, где большинство, как вы знаете, мест принадлежит республиканской партии.
1: Специальный посланник президента Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лендри начал свой первый визит на остров с целью налаживания связи и, как сказано, поиска друзей. «Я здесь просто для того, чтобы налаживать отношения, смотреть, слушать и учиться», — сказал Лендри, сойдя в понедельник самолета в столице Гренландии Нуке. Однако визит Лендри на остров, обладающий широкой автономией по внутренним вопросам в составе датского королевства, задел за живое премьер-министра Гренландии Йенса Фредерика Нильсона. Он вновь заявил, что его страна не продается, а некоторые гренландцы встретили Лендри довольно холодно. Эта поездка проходит на фоне попыток разрешить дипломатический кризис, разразившийся после заявлений президента США захватить Гренландию силой. В сопровождении небольшой делегации Лендри, он, кстати, по совместительству губернатор Луизианы, Лендри прибыл на деловой саммит и примет участие в открытии нового здания консульства США. Вместе с ним прилетел американский врач, сообщивший датскому телеканалу TV2, что он вызвался добровольцем оценить медицинские потребности, как он отметил, Гренландии. Но это шаг, который министр здравоохранения Гренландии Анна Вангенхайм раскритиковала как крайне проблематичный. Напомню, в феврале Трамп объявил, что отправляет в Гренландию американский плавучий госпиталь, но лидер Гренландии категорически отклонил это предложение. Лендри, назначенный на должность посланника в декабре 2025 года, заявил, что президент Трамп поручил ему, как он сказал, поехать туда, то есть в Гренландию, и завести там массу друзей. Йорген Боасен, гренландский поклонник Трампа, присутствовавший на инаугурации президента США, сопровождал Лендри во время его поездки по городу. Посланник также встретился с бывшим мэром и различными представителями бизнеса. Его визит вызвал споры, поскольку он проходит без официального приглашения и в то время, когда деликатные переговоры между США, Данией и Гренландией продолжаются. В понедельник Лендри, который настаивает на том, что его визит носит доброжелательный характер, и посол США в Дании Кен Хауэри встретились с премьер-министром Нильсоном. «Мы четко повторили», — заявил позже премьер-министр журналистам, «что народ Гренландии не продается и что гренландцы имеют право на самоопределение». Конец цитаты. Нильсон отметил хороший тон встречи, но подчеркнул, что пока продолжаются переговоры на высшем уровне, параллельных обсуждений не будет. Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде также заявил, что США не отказались от своих целей по приобретению этой территории. «У нас есть своя красная черта. Исходная позиция американцев тоже не изменилась», цитирует Эгеде агентство Associated Press. Неоднократные заявления Трампа о необходимости взять Гренландию под контроль ввиду ее важности для национальной безопасности США вызвали дипломатический кризис. Трамп исключил возможность захвата острова силой, и для урегулирования спора была создана рабочая группа. Однако, несмотря на недавнее ослабление напряженности, соглашение между странами пока не достигнуто, и, как ранее сообщала пресса, Соединенные Штаты хотят расширить свое военное присутствие на острове. Во вторник, выступая перед журналистами у входа на деловое мероприятие под названием «Будущее Гренландии», Лендри высказал мнение, что предыдущие администрации США не относились к Гренландии с должным вниманием. «До Дональда Трампа Соединенные Штаты игнорировали Гренландию», — сказал Лендри. На вопрос, хочет ли Трамп по-прежнему, чтобы эта арктическая территория стала частью США, Лендри ответил: «Вам придется самим поговорить об этом с президентом». «Когда в последний раз в Гренландию приезжали дипломаты высокого уровня», — заметил Лендри. «Кто заботится о гренландцах больше, чем администрация Трампа и президент?» «Потому что, похоже, до прихода президента никому не было до этого дела. Гренландия не существовала, пока Дональд Трамп не поместил ее на карту». Конец цитаты. С момента неожиданного назначения Лендри Трампом он не скупится на похвалу в адрес политики президента. По словам Расмуса Синдинга Сёнергаарда, старшего научного сотрудника по вопросам американской внешней политики в Датском институте международных исследований, во время своего визита Лендри в основном придерживался примирительного тона. «Я думаю, что это смена тактики», — сказал Сёнергаард. «Сейчас подход заключается в том, чтобы попытаться подружиться с людьми, а не принуждать их». Конец цитаты. Однако давление со стороны США хорошо заметно, и завоевать доверие 57 тысяч жителей Гренландии, похоже, будет нелегкой задачей. Цитирую: «Всего 4 месяца назад мы чувствовали сильную угрозу со стороны США, поэтому время выбрано неудачно», так говорит гренландская бизнесвумен и бывший политик Малиина Абельсон. Она считает, что Лендри следовало подождать с визитом, она отказалась от приглашения на встречу с ним. «Мне не нравится, как вы пытаетесь обойти дипломатию и войти через парадную дверь», — сказала она. «И дипломатия им не нравится, и обход дипломатии тоже не устраивает гренландцев». Ну, частично, часть гренландцев. Акалук Линге, писатель и бывший президент Приполярного совета инуитов, говорит, что в отношениях с США сейчас существует недоверие. «Это печально, ведь у нас были прекрасные отношения с людьми в США, особенно с коренными народами», — говорит он. Ну, в четверг и Лендри, и Хауэри примут участие в открытии нового здания американского консульства. Это такой современный высотный блок в центре Нуука, прозванный некоторыми горожанами «башнями Трампа». США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американские правительственные источники. Частью этого плана, по словам собеседников «Нью-Йорк Таймс», не знаю, насколько можно верить этой газете, так вот, частью этого плана был удар по охране дома в Тегеране, где Ахмадинеджад содержался под домашним арестом. Этот удар в первый день войны нанесли ВВС Израиля. Как свидетельствуют спутниковые снимки, в результате было разрушено здание, где находились военнослужащие корпуса стражи Исламской революции, КСИР. Однако и сам Ахмадинеджад получил ранение, после чего, как пишет «Нью-Йорк Таймс», разочаровался в плане смены режима. То есть он оказался раненым и отказался от дальнейших разговоров о своем участии в смене власти. После удара Ахмадинеджад не появлялся на публике, где он находится сейчас, неизвестно. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что выбор кандидатуры Ахмадинеджада в качестве нового лидера Ирана выглядит неочевидным. На посту президента, это было в 2005-2013 годах, Ахмадинеджад был решительным сторонником ядерной программы и яростным критиком США. Также он призывал стереть Израиль с карты мира. Позднее Ахмадинеджад критиковал режим Аятолл и обвинял правительство Ирана в коррупции. Его трижды в 2017, 2021 и 2024 годах не допускали к президентским выборам, а его соратники оказались в тюрьме. При этом о явных связях Ахмадинеджада с Западом информации нет вообще. Что могло бы убедить его участвовать в плане США и Израиля по смене власти в Иране, неизвестно, подчеркивает «Нью-Йорк Таймс». В общем, странная какая-то статья. Ну, «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Дональд Трамп, вероятно, был вдохновлен тем, что после того, как американский спецназ захватил и вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его преемница Делси Родригес выразила готовность сотрудничать с США. Напомню, в первый день войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном ударами с воздуха были убиты представители высшего руководства Ирана, включая верховного лидера Аятоллу Али Хаменеи. Новым верховным лидером был избран сын Али Хаменеи Маджтаба. Сообщалось, что он получил тяжелые ранения во время этого удара. В середине апреля источники Reuters сообщали, что Маджтаба Хаменеи все еще восстанавливается после полученных ранений, но участвует в принятии решений по важным вопросам, в том числе переговорам с США. Другие источники говорили о том, что Маджтаба Хаменеи находится в морге. Опять-таки, достоверно никакой информации по его поводу нет.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: В Соединенных Штатах официально выдвинуты уголовные обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, брата Фиделя Кастро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа. О каких именно обвинениях идет речь, источник не уточнил. Ранее сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники писали, что обвинения будут связаны с инцидентом 1996 года, когда военно-воздушные силы Кубы сбили два гражданских самолета, принадлежавших кубинской диаспоре в США и занимавшихся поиском кубинских беженцев в море. Тогда погибли 4 человека. Как пишет Reuters, предъявление обвинения Раулю Кастро знаменует собой новую низшую точку в отношениях между Кубой и США. Рауль Кастро – один из лидеров кубинской революции 1959 года. Он на протяжении десятилетий занимал высокие посты на Кубе, а с 2006 года стал фактическим, а после официальным руководителем страны в связи с болезнью своего брата Фиделя Кастро. В 2018 году Рауль Кастро сложил себя полномочия. Но Соединенные Штаты при Дональде Трампе значительно усилили давление на власти Кубы и с начала 2026 года фактически ввели топливную блокаду острова. В Белом доме не скрывали, что добиваются отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Ну и о Демпартии, ее лучших в кавычках политиках-антисемитах, сексолог и политический активист Морин Галиндо, борющаяся за избрание в Конгресс США и занявшая первое место в первом туре праймерис демократической партии в 35-м округе Техаса. Так вот, Галиндо призвала отправить американских сионистов в тюрьму. Цитата: «Если я одержу победу, то превращу депортационный центр Карнис в тюрьму для американских сионистов и бывших сотрудников ICE. Будет создан центр кастрации педофилов. Скорее всего, сионистов будет среди них большинство». Вот такая цитата. Это все цитирует Fox News. Это один из кандидатов на праймериз демократической партии. Также она заявила, что ее соперник на демократических праймериз Джонни Гарсия контролируется сионистским капиталом. Такая паранойя у человека. А также она намекала на то, что и он, то есть Гарсия, и любые сторонники Израиля должны быть осуждены за измену. Ну, собственно, рядовой такой член демократической партии. В этой партии теперь таких антисемитов масса. Галиндо пользуется поддержкой левого крыла демократов, но также ее заявления вызвали в партии шок и обвинения в антисемитизме. Там все-таки есть еще нормальные люди, заставив дистанцироваться от этого кандидата. Конгрессмен от Флориды Джаред Москович отметил, что впервые в истории США кандидат призывает к созданию концлагерей для американских евреев. Ну и представители Сатмарского хасидского двора планируют посетить торжественное мероприятие в честь месяца еврейского американского наследия, которое организует мэр Нью-Йорка антисемит Захран Мамдани в официальной резиденции Грейси Мейсон. Это произойдет. Но в то же время ряд крупнейших еврейских организаций города объявили бойкот этой встречи. На предпраздничный вечер, который состоится в канун Шавуота, приглашены около 150 гостей, представляющих различные группы еврейской общины Нью-Йорка, для которых подготовлено кошерное меню. Раввин Давид Нидерман, возглавляющий аффилированные с сатмарским хасидизмом объединенные еврейские организации Уильямсбурга, подтвердил свое намерение прийти на встречу, назвав участие в ней правильным и уместным. Традиционная оппозиция сатмарских хасидов политическому сионизму позволяет его представителям взаимодействовать с городской администрацией, независимым, как мы видим, от позиции Мамдани по ближневосточному вопросу. Но я надеюсь, что на этой встрече будет и супруга Мамдани, которая выступала в поддержку Хамаса и вообще поддерживала, собственно, то, что произошло 7 октября 2023 года, когда Хамас напал на Израиль, уничтожено было более 1500 евреев и более 200 взяты в заложники. Ну вот супруга Мамдани, она, в общем-то, на этой стороне, на той, вернее. Параллельно об отказе от участия в мероприятии в Грейси Мэншн сообщили такие организации, как Федерация Объединенного Еврейского Призыва в Нью-Йорке и Совет по связям с еврейской общиной Нью-Йорка, а также исполнительный вице-президент Совета Раввинов Нью-Йорка Джозеф Потасник. Руководство Федерации заявило, что бойкот связан с позицией мэра, который отрицает ключевую опору еврейского наследия государства Израиль как родину еврейского народа. Но и обострение отношений между мэрией и частью еврейской общины произошло после публикации администрации Мамдани видеоролика, приуроченного ко дню Нагбы. Это день независимости израильский, и день Нагбы, это так его отмечают палестинцы, день палестинской трагедии, так они его называют. Создатели этого ролика обвинили в однобоком освещении событий 1947-1949 годов и игнорировании контекста арабо-израильской войны. Ну, там в мэрии много чего игнорируют в пользу арабскую. Ранее мэр Нью-Йорка отказался от участия в ежегодном параде в поддержку Израиля. Кстати, он заявил, что практически он не может отдать приказ полиции охранять евреев на этом параде, поскольку там могут быть всякие эсэсы, и полиция может не справиться. Ну, а так, впервые было такое заявление от нью-йоркского мэра за все годы существования десятилетиями этого парада Израиля. И Мамдани не стал официально отмечать День независимости Израиля, что было ожидаемо. При этом Захран Мамдани заявлял на голубом глазу о намерении защищать и поддерживать еврейских жителей Нью-Йорка. Ну, вот сатмарские хасиды верят, видимо, ему на все 100%. Они готовы с ним встречаться и целовать его в щеки. Министр США наложил бессрочный запрет на любые проверки налоговой службы ранее предъявленных налоговых претензий к президенту Дональду Трампу, его родственникам и компаниям. Об этом сообщают Reuters и Financial Times со ссылкой на документ ведомства. В документе за подписью исполняющего обязанности генпрокурора США Тодда Бланша указано, что американское правительство не вправе проводить аудит налоговых деклараций Трампа, поданных до 18 мая, а также любых вопросов, которые, как отмечено, были подняты или могли быть подняты. Соединенные Штаты освобождают, отказываются от претензий, оправдывают и навсегда освобождают каждого из истцов от любых и всех претензий и настоящим навсегда лишаются права подавать какие-либо иски, говорится в документе. Представитель Министерства юстиции пояснил Financial Times, что запрет для налоговой службы касается лишь текущих проверок в отношении Трампа. Комиссар налогового управления США при экс-президенте Джо Байдене Дэнни Уэрфел заявил, что ему неизвестен, как он сказал, ни один прецедент, когда налоговое управление заранее согласилось бы навсегда отказаться от проверки ранее поданных налоговых деклараций конкретного лица или предприятия. Ну и он также добавил, будь вы президентом или обычным сантехником, люди ожидают, что одни и те же налоговые правила и система их применения будут применяться ко всем, передает Financial Times. Ну, указ Минюста, как пишет Reuters, расширил соглашение об урегулировании, достигнутое Трампом с налоговой службой, в рамках которого тот согласился отозвать свой иск на 10 миллиардов долларов, связанный с утечкой его налоговых деклараций. Ну, мы знаем, что Трампа преследовали сплошь и рядом, хотели его посадить в тюрьму, не получилось, и одно из направлений – это налоговые декларации Трампа. В рамках соглашения Минюст создал фонд в размере почти 1 миллиарда 800 миллионов долларов для компенсации жертвам юридической войны. Иск Трампа связан с утечкой его налоговых деклараций за 2019-2020 годы. Они попали в СМИ. И сами выступили сам президент, сыновья Трампа Дональд и Эрик, а также Трамп Организейшн. Президент Трамп утверждал, что налоговая служба не обеспечила должную защиту конфиденциальных данных и допустила их незаконное раскрытие. В разглашении обвинили бывшего переводчика IRS Чарльза Литтлджона. На основе полученных от него материалов «Нью-Йорк Таймс» замечательная сообщила, что в 2016 году Трамп заплатил 750 миллионов долларов федерального подоходного налога, однако в течение 10 из предыдущих 15 лет не платил налог вовсе, благодаря финансовым схемам, при которых убытки превышали доходы. Это все знает «Нью-Йорк Таймс». Они, в общем-то, разбираются во всем там, конечно, сразу. Они всю эту грязь выложили. Опять-таки, 2019-2020 год, напомню, это избирательная кампания на пост президента, которую Трамп проиграл, а выиграл удивительный Джо Байден. Сам Трамп называл эти публикации в «Нью-Йорк Таймс» недостоверными. В январе 2024 года суд приговорил Литтлджона к 5 годам тюрьмы. Он признал вину и сообщил, что в 2019-2020 также похитил налоговые декларации тысяч других состоятельных лиц, включая основателя Amazon Джеффа Безоса и главу SpaceX Илона Маска. Ну, понятно, все внимание, конечно, в 2019-2020 годах было направлено против Трампа. А о Безосе и Маске мы узнали гораздо меньше.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

Здравствуйте! В эфире новости без политики, в студии Лена Вишневецкая. Исследователи из Королевского колледжа Лондона выяснили, что ежедневное потребление горсти миндаля значительно увеличивает выработку бутирата, жирной кислоты, которая способствует здоровью кишечника. Содержание бутирата в кишечнике было значительно выше у тех, кто ел миндаль. Бутират – это жирная кислота с короткой цепью, которая является основным источником топлива для клеток, выстилающих толстую кишку, который способствует размножению полезных кишечных бактерий. Также ежедневное потребление горсти миндаля увеличивает уровень калия и других важных питательных веществ. Вдобавок у тех, кто ест цельный миндаль, кишечник опорожняется чаще из-за повышенного потребления клетчатки. Это свидетельствует о том, что употребление миндаля может также принести пользу людям, страдающим запорами. Медики установили, в какое время нужно заниматься спортом, чтобы защитить сердце. Утренняя зарядка лучше помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта по сравнению с дневными упражнениями. Исследователи использовали данные британского биобанка. За добровольцами наблюдали в течение 6 лет. Все участники были разделены на 3 группы. Люди с высокой физической активностью в утреннее время, дневное и вечернее. Как оказалось, наименьшее число сердечных заболеваний и инсультов было зафиксировано в первой группе – независимого от общего уровня физической активности участников. Одиночество и недостаток счастья ускоряют старение, выяснили психологи из Стэнфордского университета. Психическое здоровье человека – неотъемлемая часть долголетия. Если вы не заботитесь о своем психологическом комфорте, вы сокращаете свою продолжительность жизни так же сильно или даже больше, если бы вы начали курить, отметили авторы работы. Ученые планируют выяснить, как изменения в психологическом благополучии могут повлиять на темпы старения организма. Они рассчитывают, что это также позволит понять, насколько влияние определенных установок или эмоций ускоряет старение. На сегодня все. Живите с удовольствием и будьте здоровы!

0: Смотрите на канале RTN каждое воскресенье в 6 часов вечера программу «Пресс-клуб», ведущий Геннадий Кацов.
1: Во время программы мы рассмотрим основные темы прошедшей трудовой недели, начиная с понедельника, с гостями нашей программы.
2: В Нью-Йорке полдень.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: В прошлом году при экс-мэре де Блазио, который выходил в прямой эфир еженедельно. После него Эрик Адамс отказался участвовать в проекте и вел собственное радиошоу на другой станции. Традиция общения мэров Нью-Йорка с жителями столицы мира по радио существует уже много лет. В разные годы собственные шоу были у Джулиани, Блумберга и Лагвардии. Прогнозом аналитиков, число американцев со страховками Obamacare может сократиться с 22 миллионов до 17,5 миллионов человек. Причина в том, что республиканцы в Конгрессе отказались продлевать льготы на Obamacare, которые ввели во время пандемии. После этого для части людей страховки резко подорожали, иногда почти вдвое. Около миллиона уже решили вообще отказаться от страховки, когда пришло время продлевать полисы. Еще миллионы людей, как ожидают эксперты, перестанут платить за медицинский иншуринс в ближайшие месяцы. Многие теперь выбирают самые дешевые страховые планы с высоким дедактабл. Президенту Литвы Гитанасу Науседе, премьер-министру Инге Ругинене и председателю Сейма Йозесу Оликасу пришлось укрыться в бомбоубежищах в связи с объявленной сегодня утром в Вильнюсе воздушной тревогой. Воздушное пространство над аэропортом закрывали на час. Жители призвали немедленно отправиться в укрытие и ожидать дальнейших инструкций. Вскоре поступил сигнал об отбое воздушной тревоги. Красный уровень был объявлен после того, как в воздушном пространстве Беларуси вблизи литовской границы был зафиксирован радиолокационный сигнал с типичными для беспилотников характеристиками. По тревоге подняли самолеты НАТО. Напомню, 19 мая силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотный летательный аппарат. Предположительно, речь идет об украинском дроне. Краснодарский краевой суд официально подтвердил, что бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин не может считаться автором песен группы. Суд стал на сторону Светланы Шатуновой, вдовы бывшего солиста коллектива Юрия Шатунова, и отменил решение 2007 года, закреплявшее авторские права за Разиным. Все это время бывший продюсер утверждал, что он автор композиции. Разин уехал из России в США сразу после возбуждения уголовного дела и живет во Флориде. У него также есть гражданство Турции.
2: Погода. Дэвидсон Радио.
4: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Знойно, но с завтрашнего дня температура начнет понижаться.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Слушайте, сегодня у нас 20 мая. 20 мая. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 0,3%. Настолько упал Standard & Poor's 500. NASDAQ упал почти на 0,9%. Транспортный индекс минус 0,25%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,25%. Сегодня нефть минус $2.75. Один баррель стоит $101.40. Золото минус $10.50. Одна унция стоит $4500.70. Серебро $75.77 за одну унцию. 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,301%. За 10 лет можно получить 4,647%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,168%. За границей сегодня Англия плюс 0,2%, Франция плюс 0,75%, Германия плюс 2/3 и Швейцария 0,7%. В Азии японский Никей упал на 1%, а с четвертью Шанхай минус 0,2% и Гонконг минус 0,6%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Надоело падать. Dow Jones сейчас показывает плюс 185 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 30 и NASDAQ плюс 214 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Broadcom, один из главных, самых больших банков, считает, что Broadcom надо покупать и сказал, что они дойдут за $500 за акцию. Rubrik будет вести себя хорошо, Pinnacle Financial будет вести себя хорошо, Nvidia надо продолжать покупать. покупать, считает еще один банк. Quick Logic Corporation надо покупать. Кстати, об NVIDIA. NVIDIA сегодня после закрытия биржи дает свой квартальный отчет. И система показывает, что после своего отчета акции NVIDIA могут подняться или упасть на 6% в ту или в другую сторону, зависимые максимально на 6%. Ну, конечно, может быть и больше, но в среднем на 6% в зависимости от отчета. И еще в зависимости от того, что потом скажет руководитель компании после отчета на конференции. Packaging Corp надо покупать, C.H. Robinson покупать. Эрменелид, Эрмения, Гилда, Зигна тоже покупать, Хьюмана покупать, Калифорния Ресурсис и Адвенсив покупать, CM Energy, с ними тоже будет все хорошо. Акции, которые сегодня с утра изменились, Lois упал на 2%, несмотря на то, что их отчет был достаточно хороший. Toll Brothers, а строительная компания тоже отрапортовала, отчет был хороший, акции прибавили 3%. Target поднялся на 2% после своего отчета. Кава поднялась на 7% после своего хорошего отчета. Analog Devices упал на 1.5% тоже после отчета. Производителей чипс, полупроводников сегодня поднялись. Marvell Technology плюс 5%, Intel плюс 4%, Micron и Qualcomm прибавили 3%, Nvidia с утра поднялась на 1.5%, Red Robin Gourmet Burgers сегодня плюс 9%, у них был замечательный отчет. CyberStack сегодня упали, Zscaler минус 2.5%, Palo Alto Networks, CrowdStrike упали на 1%, и TJ Maxx сегодня прибавил 4%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
2: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
8: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
4: Итак, уважаемые слушатели, мне нужно кое-что вам рассказать. прошлом году мы были одержимы идеей создания канала на YouTube. И название придумали «Davidson Forum» и проинтервьюировали интересных людей. В октябре мы поговорили с Валерией Коренной, актрисой, автором и исполнителем, красивой женщиной. Предлагаем вашему вниманию запись той встречи.
12: Вы слушаете «Davidson Radio». Радио.
4: Приветствую вас, это «Davidson Forum». У нас в гостях Валерия Коренная, поэтесса, автор и исполнитель песен, актриса, телерадиоведущая. Валерия, приветствую.
13: Привет. Привет, Наташ.
4: Знаешь, я не могу похвастаться тем, что я выросла на твоем творчестве, увы, но могу похвастаться тем, что я тебя видела 25-летней на сцене «Сатирикона», когда подростком приезжала в Москву с родителями, мы пришли на лица. И ты, и коллектив творческий, театральный, и лично Константин Райкин сыграли роль в моей так называемой возведенной ныне в культ насмотренности. Так что спасибо тебе большое.
13: Ой, какая
4: прелесть. У меня даже программка сохранилась, да. Могу показать.
13: Да, спасибо. Верю.
4: Да.
13: Спасибо. Мне очень приятно, да. Слушай, это какая-то другая жизнь была совершенно, о которой вроде ты вспоминаешь. Я недавно как раз думала о том, что вот тот период до 25 лет, он длился. Он долго-долго длился. А потом он стал лететь. У меня сейчас новая песня появилась, я еще ее даже не опубликовала, как раз на эту тему, о том, что вот тогда первые 20 пролетели, прошли, там столько было событий, а сейчас уже измеряешь время декадами, но ничего, пока еще держимся.
4: Ты где-то 5 лет проработала, да, в «Сатириконе»?
13: Да, до отъезда. С 85 года я пришла туда, когда еще был Аркадий Исаакович. Собственно, он меня и брал в театр, в труппу театра. Костя тогда был актером театра, ну и, конечно, он набирал уже тогда молодежную труппу. Молодежный такой костяк, который и сейчас является главным в театре. Хотя уже моя молодежь, так сказать, люди моего возраста, которые пришли тогда вместе со мной, они уже вроде как и не молодежь, но они действующие, они потрясающе играют. Я за них безумно рада. Театр процветает. Я там проработала 5 лет, а в 90-м я уже уехала в Америку. И все. И пошла другая жизнь.
4: Знаешь, очень хочется сдерживать себя. Не хочу задавать этот вопрос, но на фоне того, что многие актрисы сейчас вспоминают то, что с ними было раньше, и вспоминают о каких-то неприятных случаях харассмента. В твоей творческой биографии нет таких случаев?
13: Есть, конечно, он был. Я поэтому, по всей видимости, немного снималась там в кино. То есть, я бы сказала, совсем почти не снималась в каких-то эпизодах. Потому что один режиссер, его уже нет на этом свете, поэтому не будем называть имя. Я пробовалась у него, у меня были кинопробы. И после кинопроб он меня вызвал к себе в кабинет и сказал, вот, так сказать, показывая мне в угол кабинета, вот диван. Сама знаю, что делать. А я всегда была хулиганистая, мне никогда, так сказать, я за словом в карман не лезла. Я встала над ним, так вот наклонилась немножечко вперед, он сидел за столом, и я сказала, вы себя в зеркале, товарищ, видели? Ну и все, моя дорога, я уже понимала прекрасно, что мне дорога туда будет закрыта в кино, и, в общем-то, так и произошло. Он был довольно могущественным человеком и режиссером того времени, конечно, я не снималась, но ничего, это нормально, это каждый реагирует по-своему, у каждого своя жизнь. Те, которые поступали по-другому, конечно, у них карьера как-то складывалась более удачно по сравнению со мной, и это нормально, это был их выбор, у меня был выбор такой.
4: То есть выражение «в режиссерском кабинете стоял диван для распределения ролей» – это основано на реальных событиях, да?
13: Абсолютно, конечно. Это многие могут рассказать об этом. Просто меня миновалась сия участь, слава богу.
4: И все-таки я забыла спросить о твоих родителях. Исправляю оплошность свою. Ты родилась в творческой семье. Мама твоя актриса, а папа музыкант. Джазовый музыкант. И ты в детстве стала сочинять стихи, а вот когда ты осознала, что у тебя, так сказать, получилось?
13: Да я не могу сказать, что я осознала. Это как-то вот началось, там я первое стихотворение написала в 6 лет, так сказать, стихотворение, могу тебе прочесть. «Пришла суровая зима, на сером небе облака, деревья мрачные стоят, они от холода дрожат». Ну, это вот было первое мое стихотворение в 6-летнем возрасте. А потом я писала...
4: Да, вот просто я тоже вспомнила свой первый журналистский опыт. Это тоже было лет 10, когда я просто писала в дневнике. Я сижу на кухне, ем бутерброды, а мама готовит плов. Была такая публицистика. Это тоже был первый журналистский опыт. Ну, прости, перебила.
13: Ну да, такая обзорная, обзорная. То есть, что вижу, то пою. По принципу Акынов. А потом я уже... Я писала в школе, но я, к великому сожалению, я считала это какой-то, ну, такой блажью, глупостью. Писала целые поэмы большие. И потом взяла и дура, все сожгла. Поэтому у меня от юности, из юности стихов практически не осталось. А уже в 23 года, в 85 году, как только я пришла в театр Райкина, я написала сразу и стихи, и музыку. И получилась песня, называлась она «Силуэт», она есть на одном из моих дисков. Это первая моя песня была. И, в общем-то, я считаю это первым осознанным таким стихотворением, если ты уже вот спрашиваешь об этом. Но не я сама это осознала. Мне помог выдающийся человек, вернее, два выдающихся человека. Это Аркадий Михайлович Арканов, которому я принесла первые свои стихи. И Арканов взял, вот так вот при мне снял трубку, мы сидели у него дома, он снял трубку и позвонил в редакцию журнала «Юность» Юрию Ряшенцеву, потрясающему, совершенно удивительному человеку, поэту-песеннику его еще называют, потому что огромное количество стихов написано, и песен на его стихи, вернее. И Ряшенцев назначил мне, так сказать, встречу. Я пришла в журнал «Юность». Он мне сказал: вы принесите, но стихотворение 4-5. Выбрать я не могла, и я принесла вот такую вот папочку, стопочку опечатанных стихов своих. И Ряшенцев достал вот это вот стихотворение «Силуэт», которое стало песней, и сказал мне: ты должна все писать, как ты написала вот эту строчку. За окном совещались о чем-то пустые сады. И на меня это произвело такое колоссальное впечатление. Хотя он мне сказал, он забрал все мои стихи и сказал: через неделю позвоню, где-то мне нужно неделю. Позвонил он мне на следующий день утром. Я, конечно, была и в восторге, и в шоке, что вот что-то понравилось из того, что я делаю. И с тех пор я считаю своими крестными отцами в поэзии, в стихосложении и Аркадия Михайловича Арканова, и Юрия Ряшенцева. Вот такая вот история. А как-то потом уже я стала писать и стихи, и песни отдельно, и исполнять их. Мы ездили с театральной нашей актерской бригадой. У нас было 7 человек. Сережа Урсуляк, тот самый знаменитый режиссер «Ликвидации» и других потрясающих фильмов. Сережа был в нашей бригаде. Миша Ширвинд, Володя Большов, Лика Нифонтова, Сережина жена. Мы ездили, вот у нас было 7, иногда 8 человек. Мы ездили концертной бригадой по Сибири, Дальнему Востоку, Алтайский край, Урал. И мы выступали. Я вот там пела свои песни, которые были вот только-только-только из печки. Буквально я вот вчера писала, и на следующий день я исполняла их уже в концертах. Как-то вот набивалась рука и набивался глаз, поэтический глаз потихонечку. И с тех пор вот уже не останавливаюсь последние сколько? 40 лет, правильно? 40 лет, да. тоже.
4: Так причудливо тасуется колода, ведь Юрий Ряшенцев не только работал в юности, но также является, уже позже является автором либретто к мюзиклу «Метро». А я пробовалась на этот мюзикл в Москве, в Театре оперетты господина Тартаковского. Поэтому видишь, как все мир мал.
13: Потрясающе.
4: Все друг друга, получается, знают.
13: Да, да. Ну, а куда мы денемся? Мы все как-то вращаемся в одном кругу, и мы варимся в одном соку. Особенно сейчас, когда мир сузился до точки под названием интернет, вот мы все в этой точке находимся.
4: И в продолжении, хотелось бы, ты уже упомянула, что мир изменился и сузился, а может быть, даже и ускорился где-то. Вот изменилась ли поэзия после вот всех этих мировых катаклизмов?
13: Ну, я думаю, в целом, конечно, потому что сейчас очень стало популярно, что ли, нехорошее слово, но, наверное, так оно и есть, гражданская поэзия. Какие-то другие появляются формы поэтические. Как-то по-другому ты видишь мир. Конечно, в целом она изменилась. Вот я тебе могу просто как пример недавнее свое прочесть. Такие три Катрена. «Нынче, куда ни плюнь, попадешь в правду. Нынче, что ни скажи, это будет мимо. Дьявол переоделся, не носит Праду. Смотрится он привычно уже без грима. Нынче, куда ни глянь, купола мечетей. Даже рассвет о конце возвещает света. Если не каждый второй, то каждый третий молится не тому, что дает ответы. Впрочем, вопрос один, он простой и ясный. Где это все таилось? В каком портале? Нынче, чтобы выглядеть милым и безопасным, дьявол переоделся и стер детали.
4: Мне очень нравится. Я пока поверхностно знакома с твоими опусами, но обещаю исправиться. Я уже была на твоем сайте, познакомилась с некоторыми стихотворениями, и ты сейчас упомянула слово «катрен». А вообще вот в каком жанре ты творишь?
13: Ой, у меня любые жанры, абсолютно. Я творю на заказ. Я творю на заказ своих собственных мозгов. Вот я какую-то строчка какая-то мне попалась одна, вот она куда-то влетела мне в голову, и эта строчка будет там вариться до тех пор, пока не сварится этот суп поэтически. Абсолютно в любом жанре. Я пишу и иронические стихи, и комедийные, и сатиру, и гражданскую лирику, и, конечно, любовную лирику. Пишу о природе, но природа всегда у меня живая. Я никогда не пишу описательные образы. У меня дочь говорит, у меня осень – это женщина, это кокетка, которая не замужем и так далее. Так что в любом абсолютно жанре. И тренируюсь этому, учусь этому, потому что как только ты останавливаешься, как на велосипеде, ты перестаешь уже обладать, то есть навыки какие-то пропадают. Ты как-то должен сначала все раскачивать, вот все с самого начала, с первой педальки опять нажимать. Поэтому пишу я каждый день. Это тот самый случай, когда не можешь не писать, поэтому пишу каждый день.
4: Прочитала на твоем сайте, что ты берешь заказы и можешь поздравить с днем рождения, с юбилеем, с бар-мицвой, например. А то есть, как у классика, не продается вдохновение, но можно рукопись продать?
13: Ну, конечно, а почему нет? Но в конце концов, сейчас это сейчас то, что мы публикуем, для этого не нужно ждать годами, чтобы твоя книга вышла из печати, вот нюхать эти страницы только-только отпечатанные. Сейчас ты можешь все это делать тут же, буквально в прямом эфире, написал и выдал, как действительно горячие пирожки, как пончики. А то, что не продается вдохновение, рукопись, да. А почему нет? Это же такой же труд, как и все остальное. И это интеллектуальный труд, который подчас иногда выматывает больше, чем, наверное, ну, если не грузить мешки, но, по крайней мере, чем какая-то такая физическая работа, не меньше выматывает. Она психологически бывает очень сложна, и ты теряешься, ты после этого не сразу восстанавливаешься, тебе нужно какое-то время на это. Да, так что да, и рукописи продаются.
14: По рассказам родителей и по историческим артефактам, я знаю, что там 60-е годы поэты, даже была Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский собирали стадионы. А сейчас стадионы собирают там Тейлор Свифт или «Руки вверх». Это связано с деградацией общества или с чем-то другим?
13: Да нет, я не думаю. Я думаю, каждое поколение говорит о том, что общество деградирует. Это, ну как, ну, прошлый год мы помним 100 лет назад, в прошлый век. Не прошлый год, прошлый век. Видишь, я уже века годами считаю. Нормально.

0: на своих концертах я пою не для всех, а пою для каждого. И вот этот каждый уже, это зависит только от него, сможет он принять это или нет. И поэзия поэзии рознь тоже. Одни собирают в стадионы. То, что было тогда, в 60-х годах, Политехнический институт, Дах, Мадулина, Евтушенко, Вознесенский, это был такой прорыв, это было что-то совершенно необычное, потому что выяснилось, что поэты могут еще быть трибунами. То есть они могут громко с трибуны заявлять какую-то свою позицию. И, наверное, тогда начался такой, ну, настоящий всплеск, взрыв поэтический в России, в Советском Союзе. Сейчас, мне кажется, он тоже в какой-то части есть, но, конечно, больше за рубежом, потому что в России сейчас говорить нельзя, не надо, опасно. И, в конце концов, все, кто мог как-то и что-то говорить, или уехали, или просто стали писать в стол. Что-то мы еще потом выясним, что-то мы узнаем потом, когда весь этот кошмар закончится. Я думаю так.
1: Ну вот ты, как я поняла из твоего рассказа, ты считаешь, что творческая единица, поэт, писатель, музыкант не должны стоять в стороне от политики. Так ли это? Есть ли у тебя что-то на злобу дня?
0: Ты знаешь, я вообще-то уже давным-давно, много лет говорила о том, что я аполитична, я не хочу вообще заниматься политикой, что все это не для меня, что мне это не нужно, не интересно. А потом, вот уже сейчас, в 22-м году, с началом полномасштабной войны, конечно, я поняла, что я не могу стоять в стороне, и, наверное, ни один нормальный человек, адекватный, у которого есть здравый смысл, у которого свой разум, он не может стоять в стороне, потому что это вопиющая несправедливость, то, что произошло и то, что происходит. Поэтому я посчитала своим долгом, что, ну, уже как-то политика вошла в нашу кровь, в наше тело, в наши все поры, она пропитала нас. И мы не можем не высказываться об этом. Да. Нельзя быть сейчас аполитичным, нельзя быть вне политики.
1: Почитаешь что-то, может быть, в связи с этими событиями страшными, с этой трагедией?
0: Ну, давай, сейчас я, если не одну секундочку, я думала, чуть-чуть другое я буду. Но ваших детей промыли не как промывают золото, они как песчинки уплыли, осели за чьим-то воротом между наковальней и молотом. Остались от них ошметки, отходы плавильной фабрики. Их усики и бородки остались фотками в паблике, туристами на кораблике. Ваших детей уничтожили. Тех, что когда-то были, скопировали, размножили. Вот до чего вы дожили. Ваших детей убили. Но на самом деле я пишу много и о войне, непосредственно о войне. И песни есть, и стихи на эту тему. Давай вот такой вот я тебе. Все рождаются на родине. И несчастный, прекрасный, ставший собственной пародией, и с собою несогласный. Жизнь, конечно, всех исправила. Кто шагал и заблудился, исключение есть правило. Жил не там, где пригодился. И любил не тех, кто должен бы отвечать любовью нежной. С кем такое было прожито, что снесло волной прибрежной. Доверял не самым преданным, кто умел хранить секреты, а другим, кто между бедами дорисовывал анкеты. Никогда не ездил зайцем и, чтобы избежать вопросов, он трясущимися пальцами зажигал край папиросы. Этот край, воспетый,

0: проклятый, нулевой меридиан, столько слез здесь было пролито, их скопился океан, но засохли от безводия души, как зола в камине. Все рождаются на родине, умирают на чужбине. Невеселые, да?
1: Не весело, поэтому я вот как раз вспомнила такую поговорку: где родился, там пригодился. Я считаю ее абсолютно неактуальной и местами глуповатой, потому что, как показывают и наши приличные примеры, и примеры очень многих людей, люди в эмиграции находят себя и живут свою лучшую жизнь.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.
4: В холода, от насиженных мест, нас другие зовут. Города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
8: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.

0: Нью-Йорк. А я напоминаю, уважаемые радиослушатели, в эфире запись нашего прошлогоднего разговора по душам с Валерией Кореной.
1: А вот расскажи, в Америке ты в 90-е, вот как проходило твое становление? Ты не хотела, например, играть в театре на Бродвее?
2: Нет, ну, во-первых, театр на Бродвее и тот английский, которого у меня не было, это две совершенно несовместимые вещи, потому что я приехала вообще с нулевым английским. Вообще мне тогда казалось, что вся речь состоит, людей речь, из одного огромного гигантского предложения. Я никак не могла разбить это на отдельные слова и на отдельные фразы. И нет, конечно, я вообще-то... У меня такое правило получилось невольно. Я уехала, еще находясь там. Я уехала мозгами, еще находясь там. Поэтому, когда я сюда приехала, у меня никакой страшной адаптации, как у многих, как многие тогда говорили, не происходило. А я уехала в 90-м году, это был еще Советский Союз. И мы уезжали навсегда. Нам давали по 50, вернее, не давали, а разрешили обменять по 50 долларов на брата. Уехала я с родителями, мы уехали втроем со 150 долларами в кармане. И мы все прощались, и ни о какой той же самой карьере или той же работе речи тогда идти не могло, потому что я прекрасно понимала, что я театром никогда здесь заниматься не буду. Потом просто так получилось, поскольку я на радио с 13 лет, я вела программу «Ровесники», передачи для старшеклассников, вот это была я, и мне очень повезло, что я сразу практически приехав сюда, в 90-м году меня взяли на радио. Первое тогда было подписное русскоязычное радио. Были такие приемники, которые ставились в домах. Это не было открытое радио, как сейчас идет эфир, и ты можешь любую волну нажать, кнопочку, и, значит, слушать, кого ты хочешь. Нет, это были вот такие вот приемники, которые ставили дома, и шло вещание. Это было первое русскоязычное радио в Америке. Мне повезло, меня взяли туда на работу, и я, в общем, там несколько лет работала. И как-то благодаря этому везению я не ощутила колоссальной разницы между тем, что было, и тем, что стало. Хотя я понимала, что я могу прожить без сцены, и в отличие от многих артистов, которые только умеют находиться на сцене или на экране, я еще все-таки как автор-исполнитель выходила с гитарой, и это был, если не хлеб в таком современном понимании этого слова, но хлебушек, по крайней мере, своей крошечки хлебушка, я заработать этим могла. Я ответила на твой вопрос?
1: Да, ты вполне ответил на мой вопрос. И расскажи, пожалуйста, о телевизионном опыте, потому что вот про радио ты уже рассказала. А как ты стала телеведущей в Америке, в Нью-Йорке?
2: Очень хороший вопрос. Я тебе за него благодарна, потому что я с детства, вот как-то нас ведет, всегда выводит какое-то провидение. Оно нас ведет, оно нас тащит, и ты не понимаешь вроде, с чем это связано и куда это все идет. А потом ты вдруг думаешь, так вот оно в чем дело-то. Когда независимо от тебя ты выполняешь какие-то действия, не понимая еще, к чему эти действия приведут. С детства я всегда повторяла за дикторами, потому что все-таки это была лучшая школа, лучшая дикторская школа, речевая школа. Вообще мне всегда нравилось работать с речью, со словами, со словом, с голосом. Мне всегда это нравилось. Потому что я понимала, например, что радио сложнее телевидения, потому что на телевидении еще есть картинка, и ты можешь какие-то недостатки речевые как-то исправить картинкой, взглядом, паузой. На радио нету никаких пауз. На радио есть ты, есть микрофон, есть твой голос и твоя подача. И вот то, как ты это подашь, от этого будет зависеть вся картинка, которая складывается в голове у человека, благодаря тому, что они просто слышат твой голос в радиоточке. Так вот, я повторяла за дикторами все, что они говорили, я читала вслух все титры, которые были на экране, и мне всегда казалось, что вот я должна быть там, внутри этого экрана. Но поскольку я в театральный институт поступила как травести-инженю, то есть актриса, играющая, соответственно, мальчиков и девочек, мне казалось, что где я вообще, и где вот эти вот солидные женщины, дикторы, которые ведут программу «Время» или там зачитывают программу передач «На завтра», где они и где я. Ну, какая-то маленькая, какая-то, ну, полумальчик, полудевочка, вообще непонятно что. Маленькая, худенькая. И вот так вот интересно выводит тебя судьба, когда ты вроде как мечтаешь об этом, но пассивно мечтаешь. Это была такая пассивная мечта. И потом вдруг в 2000 году, то есть я уже 10 лет нахожусь в Америке, в 2000 году я получаю в один день два звонка от двух разных телевизионных компаний русскоязычных, которые, в общем-то, только начинают свое существование, свою жизнь. И мне предлагают и там пройти конкурс. Я выбрала одну из них и прошла конкурс. Это был конкурс, я должна была не только читать, я должна была написать новость, то есть перевести ее с английского какого-то источника, типа AP или еще какого-то другого популярного источника новостного, перевести на русский язык, сделать из этого нормальную новостной какой-то сюжет и прочесть это в кадре. Это я никогда этого не делала, но я села и сделала. И вот таким образом я попала на телевидение. И там я проработала в общей сложности около 15 лет. Сначала в одной компании, а потом в другой компании. RTN вела ежедневные 5 дней в неделю новости. Еще вела такую программу, встречу, интервью с разными людьми, актерами, музыкантами, людьми творческих профессий, которые приезжали сюда, в Америку, из Советского Союза, вернее, уже из России, из Израиля, из других стран, которые приезжали сюда с гастролями. В общем, через мои интервью прошли абсолютно все артисты, которые сюда приезжали, за исключением, к великому моему сожалению, Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина. Остальные все вот так или иначе попадали в эту мою программу часовую. Это был прямой эфир с вопросами, со звонками от телезрителей. Вообще замечательное было время, да? Любое время, собственно, замечательное.
1: Есть ли дружба на телевидении? Потому что я вспоминаю имена, такие великие имена: Марина Левинсон, Галина Тодд, Валерия Коренная. Вы дружили между собой или все-таки конкурировали?
2: Да нет, я вообще, как-то у меня слово «конкуренция», как-то у меня понятие это размыто. С Галочкой я очень дружила, конечно, и продолжаю дружить. Мы в прекрасных отношениях, и я с ней вела ее программы, Галина Тодд, о которой ты говоришь. Я с ней вела ее программы, когда уже она открыла свою косметическую компанию, очень известную в Америке. С Мариной я в нормальных, в прекрасных дружеских отношениях. Насчет конкуренции, да не знаю, как-то меня это всегда обходило стороной, я никогда об этом не думала, я никогда не хотела перепрыгнуть кого-то, перепрыгнуть даже себя. Я занималась делом, это мне было гораздо интереснее, чем думать о том, конкурирую я с кем-то или нет.
1: Интересно узнать мнение. Мне, например, по душе и по сердцу то, что сейчас в эпоху постмодернизма, постправды так называемой, можно в эфире позволять себе какие-то вольности. Ну, например, прости слово «жопа». Ну, жопа-то есть, а почему не должно быть, например, слова такого? Вот как ты к таким относишься вещам на телевидении современном?
2: На телевидении не знаю, вряд ли это допустимо. Сейчас все стали блогерами. Это очень зависит от контекста. Я могу и крепким словом высказаться, и в поэзии могу, когда это к месту. Я не разговариваю этим языком в эфире. Я могу говорить этим языком, когда мне нужно высказаться как-то более ёмко, и когда других слов явно в русском языке не хватает, в богатом русском языке. Но о том, чтобы в эфире употреблять какую-то ненормативную лексику, не знаю, я к этому спокойно совершенно отношусь, если это к месту, если это сделано талантливо. Как говорит Костя Райкин, когда он на что-то смотрит, вот у него есть такой критерий. Это талантливо или это не талантливо? Вот когда это не талантливо, то, ну, даже вот, извините, мат бывает не талантлив, черт возьми, и он бывает неприятен. А бывает, другого слова ты не найдешь. Это настолько талантливо и замечательно сказано и сделано, что остается только аплодировать.
1: Ты, скажи, пожалуйста, Валерия, ты сейчас в чем увлечена? Есть ли в твоей жизни хобби?
2: Ой, я не знаю вообще, что такое хобби как хобби. Денег поэзия не приносит. Тогда, наверное, это можно считать хобби, потому что даже книги поэтические всегда пользовались гораздо меньшим спросом, чем проза. Они у меня есть. У меня несколько книг, в которых есть и стихи, и проза, и рассказы, и роман есть. Наверное, я тот самый счастливый человек, у которого хобби совпало с работой. То есть и то, и другое как-то вот меня радует. Наверное, это можно называть хобби. Мои песни, мои стихи. А так, ну как, я, в общем-то, я всеядный, я очень много читаю разного, я не читаю фикшн, я не читаю художественную литературу практически, уже мне она стала менее интересна, чем документалистика, чем публицистика. Я читаю, мне очень интересна разная информация. Мне интересно все, что касается медицины. Я всегда этим увлекалась. И вообще я думаю, что если бы я не пошла в сторону актерскую, в эту сторону я бы, наверное, занималась медициной в самом-самом широком смысле этого слова. Мне всегда это было интересно. Мне интересно все, что касается психологии, психологии человека, общества, как мы к этому приходим, что способствует тому или другому. Психология в совокупности с социологией. Мне интересно, почему люди себя ведут так, а не иначе. Мне интересно, что такое промывка мозгов, как эти мозги промываются. Я понимаю, какая кошмарная эта работа и как это делается. Я вижу изнутри все блогерские штучки, я вижу и понимаю, на кого они работают, эти люди. Я понимаю, для чего они это делают. И не знаю даже, вот, что такое хобби. У меня их много. Если ты говоришь о каком-то одном хобби, такого у меня нет. У меня есть все, я всеядна, все, что вот вообще
1: можно. О всеядности. А ты наблюдаешь за современными поэтессами, поэтами? Например, что ты думаешь о творчестве Веры Полосковой или, например, Солы Моновой?
2: Сола Монова вообще мне очень нравится. Она очень необычная. Она, помимо того, что просто вот красавица, которая умеет себя преподносить на сцене, она великолепна. Она умудрилась сделать то, что не делает никто, потому что ей не дано изначально петь, но она стала выступать с как бы песнями. Она свои стихи так певчески интерпретирует, что полное ощущение, что она умеет петь. Но она режиссер еще по образованию, насколько я понимаю. Что касается Веры Полосковой, у нее есть очень неплохие стихи, хорошие. Она меня очень расстроила со своим интервью. Это было плохо, неправильно. Мне показалось, что абьюзер, о котором она говорит, это вовсе не абьюзер, а абьюзер она сама. И я что-то перестала ее читать после этого, потому что уж больно личность как-то наложилась на эти поэтические строки. Вот Соломонова, о которой ты говоришь, она у меня не вызывает никаких неприятных эмоций. А Вера, к сожалению, подрезала себе немножечко крылья. Неправильные вещи стала говорить и делать. И я боюсь, что все это отражается и на поэзии. Боюсь. Может, я не права. Не знаю.
1: Я, признаюсь честно, скорее всего, грешна. Не очень увлекаюсь поэзией, но мне нравятся вот такие строчки. «Человек не может жить без того, чтобы не любить. Человек не может жить без того, чтобы не страдать. Человек не может жить без того, чтобы умереть». Ну, узнала это Лев Рубинштейн. К сожалению, в прошлом году его не стало. Вот что, объясни мне, я не очень разбираюсь, объясни, это соцреализм или публицистика? Что это? В каком жанре писал Лев Рубинштейн?
2: Нет, у него очень много замечательных, интересных, таких коротеньких стихотворений, таких почти заметочек, полупоэтических, полубелостихотворных, то есть белым стихом. То, что ты привела в пример, ну, наверное, это имеет право на существование. Для меня это трюизмы. Ну, наверное, и так можно. Не хотелось бы никого обижать, как говорится.
1: Да, да, трюизмы, я всегда думала, что вот трюизмы – это такие банальные выражения. Держитесь, крепитесь, денег нет, но вы держитесь, все будет хорошо, да? Это? Немножко такие примитивные высказывания. А скажи, пожалуйста, Валерия, а ты упомянула, господи, прости, блогеров. Тебе не кажется, что это попахивает эффектом Даннинга-Крюгера или, так сказать, самозванцев, дилетантов и же с ними?
2: Ну, конечно. Слушай, раз есть возможность выйти публично и что-то делать, то каждый хотел бы использовать эту возможность. А когда ему мама или тетя или брат, сват говорят, что «ну ты же вообще прекрасен, ну давай продолжай дальше, вот это твое дело», у него появляется какой-то стимул, и он начинает, так сказать, это прорабатывать еще больше. И среди этого количества, конечно, бриллианты или хотя бы жемчужины найти довольно сложно. Но мы работаем над этим. Если, кстати, вот говоря об этом, если в начале войны, 3,5 года назад, вылезло вот это вот огромное количество блогеров, и я лично, это я говорю о себе, слушала тогда разных людей, многих слушала постоянно, то потом потихонечку мой мозг стал все-таки отсеивать тех людей, которых я раскусывала. Когда я начинала понимать, что эти люди купленные, что они проплаченные, что они просто некомпетентные. И у меня сузился круг тех, кого я слушаю, до вот просто на пальцах одной руки я могу пересчитать. И слава богу, потому что лишняя информация мне не нужна, она не становится знаниями. А меня интересуют знания, поэтому я слушаю очень сейчас малое количество людей, но тех людей, которым я остаюсь верна и которые меня пока еще не подвели.
1: Пока еще не подвели. Так немножко звучит пессимистично.
2: Ну, ты думаешь, слушай, все-таки, да? Это тоже нормально. Но это тоже нормально, да-да, потому что вдруг ты кем-то очаровываешься, хотя я перестала уже очаровываться, чтобы потом не было никаких разочарований. Но есть люди, которые не подводят. Алла Борисовна Пугачева, она же не подводит. Вот она умудряется за всю свою жизнь, умудрилась за свою грандиозную, потрясающую жизнь совместить в себе качество абсолютно гениальной актрисы и певицы с уникальной личностью. Это редчайший случай, когда мы можем сказать: смотри, как потрясающе сошлось все в одном человеке. И других таких людей вот на сегодняшний день такого масштаба я, правда, не знаю. Я не знаю, ты знаешь, ты можешь мне привести вот какие-то примеры,
1: Я вообще думала, что если бы выборы, например, проходили, если бы Алла Борисовна захотела бы, потому что сейчас она ведет такой в хорошем смысле мещанский образ жизни, она сейчас наслаждается материнством, наслаждается тем, что она жена, хранительница очага. Но вот если бы, ДКБ, история не любит слагательных наклонений, но если бы выборы провели бы в России, то, мне кажется, она бы запросто могла стать президентом.
2: Абсолютно. Абсолютно, потому что в ней сочетание всего. И если учесть, что ее любят, обожают все слои общества, начиная от самых низших, и любят, и знают, и до самых высоких партийных верхушек, посмотрите, ее интервью с Гордеевым посмотрели абсолютно все. Абсолютно все. И такого количества людей, сколько там сейчас, 27 миллионов просмотров, я не знаю, я не смотрела, но пару дней назад было 27 миллионов, пойди перепрыгни эту цифру. И что бы они ни говорили, всякие завистники и нехорошие люди, да кто ее знает, да кто ее слушает? Ребят, закройте рты на замки, потому что слушают ее, любят ее. В отличие от всей этой однодневной шушеры, которая сейчас появляется на эстраде. И все равно Пугачёва остается Пугачёвой. Все равно к ней прислушиваются. Она для этого совершенно ничего не делает. Да-да, с детками по пляжу гуляет в Юрмале. Прелесть. Больше ничего не делает. Но остается Пугачёвой. Уникальная способность, уникальная женщина.
1: Аплодирую. Аплодирую, Валерия. Ты прекрасна.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе большое.
2: Спасибо.
1: На Дэвидсон форуме у нас в гостях побывала Валерия Коренная, поэтесса, автор, исполнитель песен, актриса, телерадиоведущая и просто интересный человек.
2: Спасибо большое, спасибо, Наташа. И подписывайтесь на мой канал тоже, в конце концов, в YouTube и в других социальных сетях. Я везде под своим именем, Валерия Коренная. Спасибо, Наташа, большое за замечательный вопросы, за прекрасную беседу. Всегда рада.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards. Награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com. Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Бесткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Бесткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию.
3: В Нью-Йорке час дня.
6: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. у вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: наш стрим с Гарри Каспаровым.
1: Ну, в нетрадиционном
0: но
1: формате.
0: Но в сильно нетрадиционном формате. Мы сейчас находимся в городе Таллин. У нас сегодня такой необычный эфир. И поэтому, кстати, надо начать будет с того вопроса, который уже задавал Андрей Волна. Гарри Кимович, вот здесь проходит большая конференция Ленард Мери. Ежегодная конференция. Прошла уже, закончилась. Значит, большое количество политиков, причем топовых политиков Европы, эксперты практически со всего мира. Пожалуйста, ваши ощущения. Вот у вас вчера была большая панель, час вы выступали, были на многих других панелях. Какие настроения, вот, исходя из выступлений на конференции Ленарда Мери, какой вывод вы делаете?
1: Ну, если сравнивать, например, три конференции, европейские, Мюнхенская, самая большая, она, мировая конференция по безопасности, потом Варшавский вот, форум, Security Forum, вот, который уже на восток сдвигается, и, соответственно, самая восточная конференция, это здесь вторая. Значит, география, на самом деле, влияет на содержание. Вот. Ровно потому, что чем ближе к линии фронта, тем, в общем, более... адекватно ведут себя люди. Ну, понятно, Мюнхенская, она там с миру по нитке, там все, весь мир. В Варшаве представители других континентов меньше. Здесь, по-моему, была одна панель, это, ну, Индо, вот, как бы вот, Индо-Пакистан, на самом деле, с азиатской частью, но, там, но она была чисто демократическая. Там были страны как, по вопросу Китая, ну, естественно, японцы, корейцы, филиппинцы, по-моему, еще австралийцы. То есть, ну, понятно, те, кто волнует, в общем, китайская тема. Вот. А, но это опять, это вопрос о демократии. Все-таки конференция Ленарда Мери, она связана, как говорится, вот, с интересами демократического мира. То есть, вот, я говорю, в Мюнхене такого правила нету, в Варшаве ну, более, как говорится, ну, сдвинуто в эту сторону, а здесь как бы вот демократическое как бы, вот, содержание, потому что здесь обсуждаются интересы свободного мира. А, ну, понятно, что в центре внимания, конечно, находится Россия, российская угроза, война в Украине. А, но вот, например, мне показалось, что здесь процент представителей как бы, вот, интеллектуальной части, он выше, чем... Ну, тут много политиков было, но, тем не менее, очень много представителей разных вот, think-tanков. Вот, в принципе. А, есть изменения, связанные опять с тем, что ну, война уже в пятый год ушла. И также понятно, что как бы завтра не кончится. Ну, понятно, что разговоры идут там. Вот, а вот будет ли там, значит, какой-то прогресс на переговорах. Но когда я начал говорить о том, вот мне, во-первых, дали час, тут тоже показательно. Да. В Мюнхене меня слова вообще лишили. После Галифакса мне в Мюнхене вообще слова не дали. Просто, там, значит, как бы, все панели, которые были связаны с Россией, там кто угодно выступал. Там, Шульман посадили там, значит, вот, выступать. А вот у меня слова не было. Вот, там только удалось один вопрос задать министру обороны Германии, там, благодаря там, польской ведущей, которая просто ну, не, могла меня, да, не могла лишить меня возможности там, поучаствовать хоть, хотя бы в виде вопроса. А здесь ровно обратная ситуация. А, мне дали час.
0: Да.
1: Просто час разговора. Ну, было понятно совершенно, что как говорится, там я, естественно, там буду крушить всю мебель вокруг. Это же ясно было, что мне хватило на фалифакте 4 минут. Вот. Что интересно, значит, это... А ведущий, значит...
0: Как ее зовут, извините?
1: Джилл Доэрти.
0: Джилл Доэрти.
1: Она была долгое время корреспондентом, ну, как бы руководителем офиса CNN в Москве. То есть она хорошо знает Россию, немного говорит по-русски, в принципе. Потом она переехала в Америку, писала в Вашингтон-Пост. То есть это такое, ну, как бы ей там 77 или 78 уже. То есть, ну, это уже такой вот старый истеблишмент CNN. Что придавало определенную пикантность этому разговору, как бы, ну, я нигде это не говорил, как бы, ну, так.
0: Здесь можно, у нас в эфире надо.
1: Нет, я в разговорах, нет, как бы я упоминал просто, ну, в частных разговорах. В 2015 году, когда вышла моя книга «Зима наступает», вот, значит, ну, она получила разгромную рецензию в «Нью-Йорк Таймс». Ну, там, понятно, политические, я наезжал на Обаму, это было очень плохо. Вот. Но также была очень скептическая рецензия, ну, не такая, как говорится, разгромная, как «Нью-Йорк Таймс», там писал просто человек идеологический, там, как говорится, ангажированный, который меня еще ненавидел со времен там, моей поддержки Ельцина, там, Горбачевский такой сторонник, Серж Шмема. А в «Вашингтон-Пост» рецензию написал именно Карл Джилл Доэрти.
0: Что а интересно, какие поинты она критиковала?
1: Основной был такой, он был такой, он был уничижительный. В принципе, основная идея была статьи, что... Ну да, интересно там сказал про это, но в целом ничего нового Каспаров не сказал. Ну, написал. Ну да, ну в общем, ну что, что с шахматиста взять?
0: А вы в книжке предрекали эскалацию, то, что война будет продолжаться, будет нападение на Украину?
1: Ну, конечно, там, написано. Нет, там все написано. В книжке написано. Нет, сейчас как раз меня цитируют там очень многие, в принципе. Интересно, что, значит, как бы в нашей переписке, когда мы готовились к этому, значит, разговору, как бы, вот, ну так, вот фигура умолчания. То есть, как бы, значит, мне интересно, знали ли эстонцы, которые ее пригласили, как бы, про это, проверили ли они это. Вот, ну, надеюсь, что да. Ну, а может быть, специально поэтому и сделали, что было бы наиболее интересно. Вот. Я не, этот вопрос не поднимал, как бы, значит, единственное, что я там не удержался, там, в нашей переписке, я там, там так, ну, чуть-чуть там такой колкость себе позволил, сказал, что, ну, я надеюсь, что то, что я скажу, будет интересно аудитории. Что, скажу что-то новое. Ну, как бы так. Но это с таким рефреном к 15-му году. Но на этот раз она себя вела очень самое. Очень как бы вот, вот все вопросы были выстроены правильно. Она, значит, попыталась меня, значит, вот как бы немножко, ну, раскачать на тему того, что, вы знаете, вот есть другие люди из русской оппозиции.
0: А вы немножко которые... завелись там? Было такое? Или вы... это было регулируемое?
1: Нет, нет, нет, нет, нет, я там не дал заводиться, просто я ждал этого самого, но тут надо, мне надо было высказать свое неудовольствие, потому что рассказ очередной про то, как это в Вашингтоне, она же в Вашингтоне сейчас живет, вот эти в Вашингтоне там ходят эти мечтатели наши и рассказывают про там прекрасную Россию будущего, вы же должны думать, помните, когда говорил еще, вы должны же думать, а что случится после Путина, ну и так далее. Ну вот весь этот набор там ФБК, там Free Russia Foundation и так далее, вот все, весь этот их там любимый, как говорится, там набор грантополучателей, вот, идеологический. Вот, и я тогда, в общем, как бы ей достаточно жестко ответил. Вот. И второй был очень забавный момент, когда она, конечно, попала в свою же ловушку, связанную с тем, что это, ну, это их тоже тема, что нельзя, нельзя там злить Путина, он нажмет ядерную кнопку. И вот тут она как раз запуталась, потому что когда я начал ее, значит, тягать на тему того, а зачем нам нужно вообще НАТО, если, если, если, если угроза применения ядерного оружия решает вопрос, а для чего все это нужно? И тут как-то она там, в общем, не смогла на это вразумительно ответить. Ну, что очень важно, в принципе, во-первых, час. Значит, и потом, как бы, ну, все, с кем я там общался, говорили спасибо, потому что, ну, я говорил о тех вещах, про которые, опять, ничего нового для них не сказал. Но никто не хочет это произносить. И вот здесь как бы вот, ну, к нам это имеет прямое отношение. Потому что вот эти слова. Украина должна победить. Россия должна проиграть. Цель войны – это окончательное разрушение, похороны Российской империи. Вот это все сказать, все, все это понимают, но сказать никто не хочет. Я на этом построил выступление в Канаде, вот когда я получил этот «Друг Украины», да, награду. Вот, там человек 300 сидел, вот, крупнейшая канадская украинская организация. Да. Вот, и фактически вот, это, вот эти вот ключевые фразы были. Вот это ну, то, что вот вызывает у людей, ну опять, это нормальная реакция. Никто же опять, никто же с этим не, не готов спорить просто. Но сказать страшно. Вот. И вот по существу, вот как бы вот я говорю, вот я просто говорю, знаете, посередине комнаты стоит большой слон просто, да, значит, да, все говорят, о, ничего себе, да нельзя его аккуратно обходить. Вот. Так же, как там сегодня, например, на панели была, последняя панель была, когда я спрашивал там французов и немцев, а вот, вот вы же понимаете, что идет война, что Путин 8-й воюет, причем в гибридной войне, вот там, где используются политические методы, там, ну, подкуп, там, значит, ну, как бы вся эта пропагандистская, пропагандистский весь арсенал, у него гораздо лучше получается, чем на поле боя. Вот. И поэтому, ну, посмотрите на ваши страны. Во Франции. Вы уверены, что в следующем году там ядерный арсенал Франции, на который все так рассчитывают, не попадет в руки пропутинской партии? И вот, и... конечно, все это понимают, но начинается вот такой очень тягучий разговор о том, что вы знаете, риторика этой партии меняется, и вообще-то надо быть оптимистами. Ну, все хорошо, конечно, надо быть оптимистами, да. Но хотелось бы услышать, что конкретно делается во Франции или в Германии, где крупнейшие политические партии на сегодняшний день. Опять, я не, не вдаюсь в оценку их политической как бы, ориентации, да, как бы домашней, а являются откровенными как бы, сторонниками, сторонниками Путина. Может быть, не полностью все партии, но, по крайней мере, как ядро этих партий и руководителей их не, не дают никаких оснований полагать, что они будут менять свою позицию. Но, кстати, надо Францию вспомнить, что в первом туре президентских выборов 2022 года, вот, когда Макрон выиграл во втором туре, в первом туре 52,5% французов проголосовал за кандидатов, открыто поддерживающих Путина.
0: Включая это... Меланшона там, да?
1: Нет, нет, нет. Это было Ле Пен, Меланшон, Зимур и еще кто-то там маленький совсем был. Суммарно это было 52,5%. Вот. Ну, это было, вот, это было в мае 22 года. Уже шли уже кадры разбомбленных городов, все это было. То есть, поэтому, как бы, ну, Макрон умер во втором туре, но просто надо понимать, что потенциал вот этих ультраправых, ультралевых, которые поддержат пропутинскую партию, он существует, он никуда не делся на сегодняшний день. И опять, если посмотреть на сегодняшнюю французскую раскладку политическую, то Меланшон по-прежнему является там лидером вот этих ультралевых, и его отношение к войне в Украине, оно, в общем, скажем так, сильно отличается от нашего.
0: Важный вопрос, который красной такой нитью проходит через всю конференцию, это возможность эскалации против стран НАТО. То есть еще несколько лет назад на той же конференции на Интермере это была какая-то отдаленная перспектива, сейчас это обсуждается всерьез. И один из ваших поинтов, что эта эскалация возможна. У нас есть вопрос по этому поводу, но про это вас сегодня Кая Калла спросила где-то в кулуарах.
1: Ну, она да, она спросила после слова там «доброе утро», там будет ли эскалация. Ну, конечно, будет. Ну, и она сильно погрустнела, потому что, опять, она это понимает, как эстонка, как бывший глава правительства эстонского, вот, а как руководитель европейской дипломатии, она должна занимать более взвешенную позицию. Вот. И вот этот, опять такой элемент когнитивного диссонанса, он заметен сразу. Когда вот, конечно, ей хочется, конечно, согласиться полностью, но приходится говорить о том, что мы, конечно, должны найти вариант. Опять, вот вчера я тут уже говорил, потом у меня было интервью, два интервью с финнами было, с финскими газетами или порталами. Вопрос о том, когда я критиковал Штуба, я говорю, что вот о чем разговаривать с Путиным? Вот хотелось бы услышать, о чем будет разговор. Кстати, сегодня Кая Каллас, в принципе, сказала, что если говорить, то мы должны выдвигать список требований там, в принципе. Значит, ну, как бы она все-таки пытается минимизировать вот этот damage, вот этот потенциальный урон, который могут понести. Потому что, ну, понятно, переговоры, в том виде, как ведут их американцы, и то, про что сказал Штуб, это переговоры, значит, вот, всю убрать шелуху, вот всю эту пену убрать оттуда. Остается, на самом деле, в сухом остатке одно. Значит, если Трамп хочет продать Украину, в принципе, за какие-то деньги для себя, то европейцы хотят продать эту же там, украинскую территорию за иллюзию безопасности, за какое-то время, что Путин на них не будет нападать. И на самом деле в основании этого лежит потенциальный, как бы, тут, точнее, страх потенциального нападения. При этом, что интересно, как бы, скажем, предупреждение, которое идет из Киева, и даже на этой конференции некоторые выступали и говорили о том, что это все провокация, на самом деле не надо нас запугивать, никакого такой угрозы не существует. Это вот так вот разговор такой идет. А потом начинается разговор, как бы, а вы уверены, что это не существует? Не, ну вы понимаете, это невероятно все. И тем не менее, как бы, вот сама идея вот этого переговорного процесса, она во многом базируется на том, что вот как бы есть фигура умолчания. Что на самом деле такая угроза есть. И опять, понятно, что пока Путин завяз в Украине, в принципе, никакого ресурса на там, массовое вторжение там, в Литву, Латвию, Эстонию у него нету, но на провокации на границе, цель которых очень простая, показать, что нам НАТО не функционирует, как бы, и добиться у нас какого-то небольшого там, тактического успеха, пусть даже временного, как там как украинцы в Курской области. Вот. А это, мне кажется, опять, это вполне возможно еще по одной простой причине. А готовы ли европейские столицы к налетам дронов, которые Киев и украинские города испытывают каждый день? Ответ, на самом деле, все знают. Не готов. Вот, да. Поэтому, вот опять, угроза существует. И снова мы снова находимся вот как бы вот в этой территории, когда, ну, как бы, где есть вот фигура умолчания. То есть все понимают, что есть такие угрозы. Но никто не хочет озвучивать. И поэтому там мой час, который я считаю, довольно эффективно потратил, то есть я говорил о вещах, никто с ними же не спорит. Вот споров не было на эту тему. Вот. Единственное, там по-настоящему там разногласие было у меня с Романом Доброхотовым, который, да, вылез с вопросом. Значит, вылез. Что, поднял руку, задал вопрос, как бы, значит, да. Ему, естественно, ну, посмотрели, дали. Значит, сначала уже не дали Чиликову задать вопрос, потом начнут, ну, как бы, а потом Роману. Вот, значит, а он, кстати, какая-то была утренняя панель, не панель, а какой-то такой, ну, был там завтрак, я там, честно, еще там не успел на него. Вот там обсуждали как раз тоже, а что-то Россия там, ну, мне эстонцы сказали, что это странное обсуждение было, там несколько человек было, он был, Сергей Медведев, кто-то еще. Там Россия между изоляцией и глобализацией, такая странная тема, в условиях войны ее обсуждать было. Так вот, вопрос Доброхотова был как раз достаточно актуальный, а вот скажите, вот вы здесь там говорите там о том, что в России нет сопротивления никакого. Но ведь много граждан России недовольны тем, что происходит. Вот. И я сказал, ну, конечно, здесь никто не спорит, только вот мы с тобой читаем, как говорится, один и тот же там интернет, русский телеграм-канал. Но, в общем, понятно, что они же недовольны не тем, что Путин убивает украинцев, а тем, что он делает это недостаточно эффективно. То То есть вот надо понимать, что критика Путина, в адрес Путина со стороны этих новоявленных наших сейчас диссидентов, там, вот, типа того же Ремесла, в принципе, многих людей, которые следуют, и сейчас про которых показывают там, в принципе, вот на видео, вот после последних там, значит, украинских ударов по Москве и Подмосковью, а она связана с тем, что как бы, ну, Путин войну выиграть не может. Но это совсем другая же морально-этическая, даже политическая позиция.
0: Кстати, массовые вот эти прилеты вчера были рекордные по количеству удары беспилотниками, они могут как-то повлиять на общественное мнение? Вот та самая Москва, которая как-то была, значит, с расстояния смотрела на военные эти действия, но вот вчера в Москву массовые прилеты, даже есть погибшие.
1: Это по-моему, это очевидно. Вчера, опять, по украинским меркам, если смотреть то, что происходит в Киеве и других крупных городах, это так себе было, вот такая разминка была. Я прошу прощения, понятно. Были пострадавшие, в том числе и убитые были. Это ужасно, безусловно. Когда
0: там высотные дома.
1: Ну, но тот факт, что это, если делать масштабирование, это на самом деле просто вещи несопоставимы были. Но то, что война пришла в Москву, в общем, это вызвало, ну мы же видим, это вызвало какую-то просто шоковую реакцию людей. Как это так? Нас бомбят. И опять понятно, что это и создает вот тот самый фон, который Путин боится больше всего. Потому что в России же война против других стран, там массовые убийства, там, неважно, украинцев, африканцев, сирийцев, это вообще никого не волновало. Ну, никого, неправильно сказал. Подавляющее большинство на это никогда не реагировало. А как это нас, за что нас бомбят? Вот, то есть вот претензия к царю-диктатору, она связана с тем, что война идет не так, как мы ожидали. И я думаю, что если эта ситуация будет сохраняться или даже ухудшаться, вот это и создание как раз той самой критической массы. Потому что Москва же в целом была очевидным бенефициарием войны. Война в Украине же еще прибыльное дело. Война, кому война, кому мать родна. Понятно, что огромные деньги, которые собирались на этой войне, потому что война же еще создала еще параллельную теневую экономику. Вот обход санкций, отмывание денег. И это все, естественно, связано с Москвой. Потому что огромные деньги. Уж слава богу, в этих теневых схемах, как бы, ну, там поднаторели олигархи. Там, и, в общем, целая структура, эти структуры многочисленные, связанные с такими точками, как тот же самый арабский мир, в принципе, там Дубай, там Катар, там Абу-Даби. Вот. И, в общем, выясняется, что вообще-то все это начинает трястись сейчас. Вот. И, кстати, там и на Ближнем Востоке ситуация нестабильная, туда то иранские дроны пролетают, которые имеют те же российские составляющие. То есть, в общем, ситуация стала меняться. И я думаю, что вот это должно Путина напрягать больше всего. И тут опять вопрос, что это, к чему подведет это Путин? К тому, чтобы заключать договор или к тому, чтобы заняться эскалацией? Для меня ответ очевиден.
0: Эскалация.
1: Конечно, эскалация.
0: А вот мы эту тему здесь обсуждали. Ну, во что может конвертироваться, вы говорите, критическая масса? То есть революционный сценарий, очевидно, невозможен. На улицы люди не пойдут. А вот проблема для Путина в чем заключается? Ну, уж понятно, там никакие не выборы, то есть это все факты просто как отметается. Критическая масса конвертируется во что?
1: Ну, критическая масса опять. Ну, давайте смотреть на, как бы, на там, пример российской истории. Значит, ну, вот возьмем на 20 век. Например, да, как бы. Вот. Ну, может, конечно, заманчиво говорить, конечно, про 89-й год. Но, в принципе, тогда была колоссальная энергия масс, на самом деле. То есть, в принципе, я думаю, что гораздо более адекватные примеры будут, если брать, скажем, русско-японскую войну вот, 4-5 годов там, и Первую мировую войну. Значит, в обществе создается сильное напряжение. Опять, понятно, что все происходит в столице. На самом деле и в 5-м году, и в 17-м году все происходило только там, между Москвой и Петербургом. То есть, на самом деле, ничего другого в России быть, ну, огромная страна. Но, тем не менее, опять, проигранные войны, они имеют очень серьезный, как бы, серьезный эффект. Вроде вообще русско-японская война вообще никакого отношения к чему не имела. Сколько-то там тысяч километров, там, бог знает где.
0: Кстати,
1: вообще.
0: Кстати, позавчера никакого, Цусима, 15 мая, по-моему,
1: 2005 года. Но создалась, как говорится, критическая ситуация среди вот, ну, как бы элиты. И опять, царю пришлось, уж наконец, что сильно не хотел, но пришлось подписать манифест, сделать Россию конституционной монархией. То есть огромная уступка была сделана, которая погасила, хотя все равно революционная волна пошла, но понятно, что как бы объявление выборов в Государственную Думу все-таки сбило, вот как бы, ну, вот разрушило коалицию. В 17-м году это уже не произошло, уже вот 3 года. Причем опять, война же не была проиграна в 17-м году. Не то, чтобы там все катастрофа, ну понятно, шла она ни шатка, ни валка. Ну, в принципе, как бы, по большому счету, как бы, еще через год, даже через полгода бы, если ничего не изменилось бы, эта война была бы выиграна просто. Америка уже на подходе была там, в принципе, ну, к войне. То есть, потому что в итоге Германия проиграет войну вообще на одном фронте. Только, как бы, вот, мы понимаем. То есть, даже с Россией, которая стала ее там, неформальным, ну, при Ленине союзником. Но, тем не менее, происходит вот это, вот этот, как бы, вот как в ядерном взрыве происходит такая концентрация вот критической массы, и по каким-то причинам, я не знаю, такой формулы нету, я не могу это точно объяснить, но режим просто падает. Ну, ровно потому, что как бы вот, ну, вот все это не работает больше. Значит, в нашем случае, мне кажется, это вот это связано будет с тем, что война перестает быть прибыльной, более того, она становится убыточной. Потому что, в принципе, Путин находится у власти очень долго и достаточно эффективно управлял, ну, с точки зрения как бы формирования своей диктатуры. Именно благодаря тому, что он очень грамотно чувствовал, как бы, мне кажется, настроение вот этих крупных групп. Вот, в принципе, конечно, ну, потом, я думаю, в учебниках будет описано, как он точно почувствовал в 2003 году, что можно ударить по Ходорковскому и по ЮКОСу. А что, на самом деле, ключевой вопрос был тогда, переходить ли на западные методы, как бы, ведения дел, то есть начать платить налоги в казну, или наоборот, как говорится, перейти на, ну, как бы, фактически узаконить систему договорников. Ходорковский собирался менять все, и он, Путин понимает, что интересы основной группы олигархов ровно противоположны. И поэтому можно просто пойти просто ломом и просто посадить и Ходорковского, вообще разрушить весь ЮКОС, его отобрать, и все его поддержат. Что угадал. На самом деле много раз он угадывал. Он постоянно как бы находился как бы вот, ну, как бы на правильной стороне вот, этой, вот этого дележа мафиозного. Также, в принципе, история с Пригожиным. Пригожин, на самом деле, не... Никаких там угрызений совести не использовал, не испытывал. Ну, какая разница, где убивать? Бизнес. Пригожин утверждал, что лучше надо делать в Африке бизнес. Там, во-первых, там проще убивать, во-вторых, там гораздо прибыльнее. Выяснилось, оказывается, что украинская война из-за того, что американцы отказались поддерживать наступление, о чем Залужный, кстати, вчера сказал очень четко, что американцы не дали нам победить.
0: А вот это, кстати, очень интересно. Да, потом... Расскажите, пожалуйста, про Залужный. Да, давайте, да, может быть, чуть позже.
1: Да. Да. Значит, так вот... Выяснил, что война в Украине прибыльная. И Пригожин проиграл эту разборку. Естественно, был, как всегда бывает, мафия ликвидирован. Потому что, ну как, бизнес-то здесь. Вот сейчас мы подходим к ситуации, когда вопрос выгоды вот этой, опять, вот, я не знаю, как правильно писать эту элиту, потому что понятно, что она далеко не однородна. Опять, если брать какие-то российские аналогии, может быть, можно попробовать уйти там в 16 век, там как раз смутное, предсмутное время, опричнины против земства. Да. Кстати, на фоне тяжелой, безнадежной Ливонской войны все это шло, так, которая тоже как бы результата не принесла. То есть у тебя есть как бы условно олигархи и силовики. Вот. А, понятно, что силовики тоже паразитируют, но им надо на чем-то паразитировать. Надо же что-то там конфисковывать, надо, чтобы деньги где-то были. Система же огромная, там она расползается, вот, как бы, но должны где-то генерироваться средства. И вот сейчас, опять, на уровне ощущений, как бы, того, что мы видим, потому что никто статистики пока не приводит, а вот эта кормовая база начинает сокращаться. Потому что, когда мы говорят, вот удар по Туапсе, удар по Перми, удар там по Невинномысску, там еще какой-то там завод, там Ангстрем, по-моему, вчера. То есть, на самом деле, ведь мы же понимаем, что это не СССР, где там все было государственным. За всеми этими так называемыми государственными предприятиями, если они государственные, стоят какие-то конкретные интересы. Всегда кто-то это контролирует. То есть, если считать, что как бы, у всех этих предприятий, у всех этих бизнесов есть собственники, то они несут огромные потери. Более того, никто им возмещать их не будет, в принципе. Значит, да. И тут у многих возникает вопрос, а за что мы платим? Мы теряем сотни миллионов, может, миллиарды долларов во имя чего? А вот здесь, то есть, ощущение, что война начинает становиться, и опять, я не знаю точных цифр, но ощущение, что начинает становиться убыточным. А вот это и здесь самое страшное. То есть мафиозная система не работает, себе в убыток. И вот поэтому вот есть основание полагать, что если к этому недовольству элитному начнет добавляться еще растущее недовольство вот тех, кто на этом паразитирует. Потому что, ну, понятно, что если там много денег, то они как-то там все вниз, там через рестораны, через там всякие там бизнесы, они там все спускаются. И вдруг выясняется, что, во-первых, денег стало меньше спускаться вот сверху, а кроме того, еще там вместо денег пролетают украинские дроны. И вот в этой ситуации, опять, риск появления критической массы. Как она трансформируется, что случится, я не знаю. Понятно, что как выход на улицу не состоится, но система может перестать работать. Вот это вот происходит вот так, такой паралич происходит. А дальше, ну, да, они все трусливы, понятно, что там Штауфенбергов у нас нету, как бы, там Шойгу на него не похож, вот, там немецких генералов там с аристократическими корнями у нас там как-то не наблюдается, но мафия, это же мафия, на самом деле, как бы, ну, да, ну, если, ну, ничего личного, бизнес. И если выяснится, что Путин гробит бизнес, ну, дальше, ну, как бы, ну, они будут
0: разбираться. И в этой ситуации вы предрекаете эскалацию. Да, то есть это цугцванг получается. Обе опции нехорошие, на перемирие не пойдет. Эскалация, вот вопрос от нашего зрителя. У нас, возможно, здесь еще будут вопросы. Значит, если Путин пойдет на страны НАТО, то в какие даты вы это ожидаете? Ну, примерно когда? Планирует.
1: А так же, как это возможно? Сейчас посмотрю, посмотрю точно, где у меня в календаре записано. Да-да-да.
0: Да-да-да. Да. Значит, а также, как это возможно, если тогда ЗСУ заберут

0: Кто в пользу? Ну, теперь с точки зрения Путина. Второй вариант – войну прекращать. И куда деть 1,5 миллиона человек? Вот давайте взвесим теперь. Риск того, что НАТО что-то сделает страшное ему, или риск вернуть миллион с лишним этих бандитов, которые там уже ну, полностью, многие просто разложились как люди, мы понимаем, что там происходит в этих окопах, вернуть их обратно. Там несколько десятков тысяч человек, которые вернулись, мы уже читаем просто про преступления везде. Просто. Ну, ровно потому, что приходят люди со сдвинутой психикой. Если из 1,5 миллионов хотя бы четвертая часть, я уж так скромно беру, четвертая часть, она уже находится в том этом самом озверелом состоянии, это значительно больше, чем афганцы, которые были. Но есть еще один нюанс очень важный, когда говорится Афганистан. Помимо того, что афганцев было гораздо меньше, СССР было, во-первых, больше. Все-таки первые годы войны в основном воевались из южных республик. То есть потом понятно, что в самой России тоже появились. И афганцы, в общем, сыграли там важную роль в 90-е годы. Все-таки афганцы и чеченцы, мы понимаем, что, в общем, ОПГ создавались. Но есть один, мне кажется, один нюанс, который очень часто обходит вниманием. На самом деле, афганцы вернулись из другой войны. Они воевали с другими людьми. Какие-то афганцы, какие-то далеко все. Эти возвращаются из войны, где они убивают таких, как они, на самом деле. Это же, ну, русскоязычная публика, на самом деле. И многие даже просто русские. То есть здесь совершенно другой болевой порог. Они возвращаются уже просто с отключенными всякими центрами сдерживания. Там все-таки, как говорится, война была другая. А здесь уже вот убивают практически таких же, как и мы. И возвращение этих людей в Россию для Путина, я думаю, что абсолютно нереально. Вот это гарантированный крах. Ровно потому, что появление там нового Пригожина – это вопрос времени. Ну, просто ровно потому, что они потребуют свою долю пирога, в общем-то. То есть вернуть огромное количество людей, привыкших убивать, уже потерявших всякие, как говорится, сдерживающие центры, в страну, в которой дикий совершенно разрыв между богатыми и бедными, причем столько потенциальных как бы объектов, там условная Рублевка, там, которая, вот, в которой отсутствует, ну, реальная перспектива как бы для какого-то продвижения, потому что могут предложить. А я думаю, что если выбор стоит между этими двумя опциями, мне кажется, достаточно очевидно, что Путин будет продолжать войну и в данном случае эскалация, ну да, но он уже и так сжег столько мостов, в общем-то. Когда говорят, что вот он эту ошибку не допустит. Я говорю, какое вы имеете право говорить, что Путин допускал ошибки? Он у власти 26 лет. Он стал президентом в России, когда Клинтон был президентом Америки. Помните такой Клинтон? Клинтон, Буш, Обама, Трамп, Байден, опять Трамп, и все равно Путин находится.
1: Все помнят, что Клинтон это он.
0: Да, сюда, сюда. Не все помнят, да, вот, да. Он стал президентом, когда, шутка, когда Клинтон и Собчак были мужчинами. В те самые времена еще. Вот. То есть, поэтому говорить о том, что он там ошибается, нет, он как раз очень четко чувствует момент. В 22-м году, когда он начинает полномасштабное вторжение, но он уже был уверен, что он возьмет Киев. И я даже в своем выступлении сказал вчера, что ну, трагически, представь на секунду себе трагедию, захват Киева, фактически ликвидация Зеленского гарантированно. И что бы сделал Запад? А ничего бы не сделал Запад. Начали бы просто как бы фиксировать убытки, вот как в бизнесе. Фиксируем, ну что делать? Да, ну да, мы же предупреждали. Ну что делать? Ну да, вот надо сейчас, может будет правительство как в изгнании какое-нибудь там было, вот там уже если Медведчук сидел бы, ну и постепенно бы оно бы наладилось. Путин уверен был, что так и будет. И так и было бы, к сожалению. Но вот тут вот украинцы как-то вот подкузмили. Вот не получилось почему-то. Они и Киев отстояли, уже 5-й год, так они еще начали Москву бомбить. То есть на самом деле как бы Запад готов был сдать все это. Вот Байден, все эти европейцы, все готовы были все сдать. То есть поэтому у Путина опыт на самом деле как бы вот общения с Европой, с Америкой, он... Ну, в общем, он не убеждает его в том, что они что-то сделают драматическое. Понятно, что на сегодняшний день есть Восточная Европа, эстонцы, латыши, литовцы, финны, поляки. Тут, в общем, можно ждать каких-то действий более решительных. Но, говоря про время, пока в Америке Трамп, и Трамп располагает тотальным контролем за всей американской политической жизнью, пока вот он контролирует Конгресс, то у Путина есть вот окно возможностей. Поэтому можно предположить, что если он что-то сделает драматическое, то он сделает это
2: Ноября.
0: до ноября, ну, до ноября, может быть, до там, конца
2: Ноября,
0: года,
2: да.
0: Потому что потом, ну, все равно, как говорится, новый конгресс собирается в январе. К сожалению, вот, несмотря на то, что в конгрессе много республиканцев, которые занимают проукраинскую позицию, их голоса, увы, не слышны. То есть, на самом деле, это, конечно, трудно. Я никогда не...

0: трудно это не то слово. Я никогда не мог представить себе, что партия там Рональда Рейгана будет вести себя ну, настолько, как беспозвоночное животное политическое.
1: Я сейчас задам один вопрос. Вы упомянули выступление Залужного. Да. Большой к нему был интерес, к этому выступлению. Человек, который занимает чуть ли не первое место, второе место по рейтингу, да, доверия в Украине. Как вам его выступление? Насколько оно было интересно? Какие поинты важные прозвучали?
0: Ну, в принципе, как бы, ну, понятно, что дипломат, сегодняшний дипломат, заложенный посол в Великобритании и Украине, политик, понятно, что на свободных выборах в Украине, которые неизбежно состоятся после того, как кончится война, Залужный будет наверняка конкурентом.
1: А он выступал как будущий кандидат? Нет.
0: Он дипломат. Ну, просто понимают, что у него есть политические амбиции. Как мы понимаем, как бы никто как из этого секрета не делает, но он посол, бывший командующий украинскими войсками, вот главнокомандующий, не, главнокомандующий Зеленский все-таки, как бы командующий, ну, войсками, как это в иерархии звучит. Самое главное то, что сказал принц, на мой взгляд, Залужный, это то, ну, как он зафиксировал то, что мы и так все знали, что в 23-м году американцы фактически саботировали украинскую победу. Это, мне кажется, важный очень момент. Опять, это не является секретом. Никто в зале об этом, как бы, ну, никто не счел это чем-то невероятным, так как политика Америки, не озвученная публично, но, как говорится, всегда транслируемая вот во всех частных разговорах, была в том, что нельзя допустить поражение России, которое может привести к краху режима, там, распаду империи и так далее. То есть это та проблема, которую администрация Байдена боялась больше всего. Или там Россия, там, озверевший там, Путин там, нажмет ядерную кнопку. Вот. То есть фактически 23-й год это был саботаж, и Залужный это подтвердил, и также он, в принципе, сказал, что тоже не являлось секретом, что переговоры можно вести с Россией, но все равно, как говорится, только с позиции силы.
1: Угу. Он на украинском языке выступал?
0: Только, да, конечно.
1: Да, пожалуйста.
2: Да, я хотел спросить, как вы считаете, насколько Путин информирован или не информирован о состоянии войны? Потому что есть по факту два мнения, то, что дедушка старенький, его расстраивать не надо, и вообще там все его боятся, а мы ему с папочкой на Рошинову принесем, которых на самом деле может быть и нет. С другой стороны, вот то, что вы тоже озвучили, что... Он все прекрасно знает, что он проигрывает, ситуация плохая, надо начинать новую поведомственную войну.
0: Вообще вопрос о том, что происходит за этими кремлевскими стенами, он, конечно, всех интересует, и я должен сказать, что все, что я скажу, и все, что скажет он другой, будет спекуляцией. Ровно потому, что такие вопросы, как там состояние здоровья Путина, ну, вообще диктатора любого, его, как говорится, уровень его информированности. Это главный государственный тайн. На самом деле, поэтому можно догадываться. Значит, скорее всего, истина лежит посередине. Вот. Понятно, что считать, что Путин полностью информирован о том, что происходит, ну, она была нереальна, потому что, ну, 26 лет. С интернатом, судя по всему, он там не дружен, в принципе. Вот. Опять, мы до конца не знаем, я опять предполагаю. А понятно, что выстраивается система как бы вот информирования первого лица. И понятно, что эта система, она, конечно, ну, она обслуживает тех, кто ее контролирует. Но я бы никоим образом не считал, что он совершенно отрешен от реальности. То есть, вообще, как бы, мне кажется, вот есть какие-то основания полагать, что, в общем, он понимает, куда все идет. То есть, ну, какие-то вещи, как бы, ему понятно. Особенно, если связано с какими-то международными интригами. Там, Трамп, там Евросоюз, там вот тут. То есть, мне кажется, что все-таки вот он сложность ситуации понимает. Ну, опять, если мы не знаем точного ответа, лучше предполагать худшее. То есть, давайте исходить из того, что все-таки там враг, он его надо уважать. Тем более, что, опять, он 26 лет у власти и вообще столько причинил зла уже, и еще причин. Поэтому я бы не стал бы вот минимизировать как бы вот его участие во всех этих, во всех принятиях всех решений. Опять, он, конечно, до конца не информирован, ну а кто вообще информирован до конца, в принципе? Значит, да, как бы, ну, это все-таки другая система координат нужна, в принципе. Вот, я думаю, что вот, ну, то, что война уже идет пятый год, и то, что линию фронта видишь, ну вот она вот линия фронта здесь находится, в общем-то, ну я думаю, что он вопрос задает. Вот. Более того, Он же интересно, он же достаточно хорошо чувствует, вот, мне кажется, вот эту вот податливость западного общественного мнения к каким-то вот этим знакам. Вот это вот то, что Запад привык, вот я помню, когда в бытность там воюющим молодым человеком, когда вот вся криминология велась на то, кто как стоит в мавзолее. Вот там они встали так, а потом они встали так. И вот это означает, что изменение, ну, потому что информации не было, вот все, что было, значит. А Путин, вот, на самом деле, вот, какие-то вещи делает, вот это школа КГБ сказывается. Вот, как вы думаете, какой вопрос, мне три журналиста задало просто, причем с придыханием. Путин назвал фамилию Зеленский. Вот это, значит, что, он сказал, что это означает? Вот. Ну, опять, ну, понятно, что ничего не означает. Просто вот для вас идиотов, что вы говорили про это, а не про то, что он бомбил Киев. Но три человека, причем, опять, я говорю про серьезных журналистов. Вот это, ну, и как вот? Он никогда не назвал фамилию. Вместо того, чтобы говорить там нацики, он назвал президент Зеленский. Ну, естественно, вот. То есть он все понял, бросил. Значит, при этом, как говорится, Киев бомбят, там, значит, снова выставили максимальные требования, там, убирайтесь из Донбасса, разоружайтесь. Но вот, но всех интересует вот это. Вот опять, показывает, что все-таки он не безнадежно далек от ситуации.
1: Вопрос про Китай. Я про Китай спросим, потому что у нас зрители задают вопрос. Да и тема важная. Трамп съездил в Китай. Геополитические итоги ваши. То есть подвисает Тайвань, как быть с Тайванем и что с этими 11 миллиардами, которые... значит, вооружение на 11 миллиардов, которые Тайвань хотел сделать, но вроде как Трамп пока что на это санкцию не дал.
0: Нет, ничего нового не узнали. Трамп как... Был Трампом, так и остался. Деньги и слава. Вот все, что его интересует лично. А администрация коррумпирована там сверху донизу. Это сегодняшний день как бы олигархический режим. Об этом все должны, как говорится, ну, все нормальные люди об этом говорят. Поэтому с Трампом поехали правильные олигархи. Задача которых была, в общем, добиться каких-то там уступов от Китая. Судя по всему, кстати, с результатами там у них не очень. Вот если так опять послушать. В общем, ну, понятно, Маск там в полном восторге там. Ну, вот. Но что касается там всех остальных, по-моему, как бы, что-то я до конца не разобрался еще, но мы ничего не услышали. Трамп, естественно, начал сдавать снова как бы, полностью вот, все, что можно. Значит, и понятно, что тайваньская тема, она как бы, она ну, для Китая очень принципиальна. Тоже сказал Трамп в интервью Фоксу о том, что вообще, в принципе, ну, если мы будем считать, что то, что сказал Трамп, является американской политикой, то, в принципе, он сказал, что Тайвань можете забирать. Вот если... Но американская политика все-таки так не работает. Все-таки, значит, дело в том, что американская внешняя политика, она все-таки, она имеет некоторые, ну, как бы, ну, скажем, некоторую пролонгацию. И даже при, как говорится, тотальном контроле Трампа за всем, как бы вот, ну, на сегодняшний политическим процессом, вот, который все понимают, кончается через 8 месяцев, он не может полностью все изменить. Опять, понятно, что Трамп готов сдать Украину Путину, хочет продать ее, но не получается. Но американские военные работают с украинцами, на самом деле об этом говорят, все заместители Хексета об этом говорят, когда выступают. Что на самом деле работа идет. Они там изучают практику дронов. На самом деле, как бы, процессы какие-то идут. Американские компании начинают изучать. Ну, в общем, это вот есть как бы второй уровень. Американская политика внешняя всегда базировалась на том, что Америка является, ну, как бы, морской державой. И поэтому, в принципе, вот американские базы, опоясывающие мир, то есть, как бы, это ключевой, ну, фактор американской, как бы, внешней политики был. Поэтому, как бы, контроль за Атлантическим океаном. А там, вот с той стороны, учитывая, что Китай главный, как говорится, оппонент, фактически это цепь островов от Филиппин через Тайвань к Японии, которая отрезает Китай от Тихого океана. Представить себе, что Тайвань будет сдан, ну, конечно, Трамп можно попробовать продать, но я что-то вот пока... Мне кажется, это далеко не очевидно. Кроме того, ну, хорошо, предположим, как бы, вот Америка, опять, Трамп готов, как говорится, вот закрыть на это глаза. Я еще раз не знаю... Вот сказать вы можете что угодно, но если Китай начнет вторжение, что будет происходить даже внутри республиканской партии? Вот, в принципе, вот все-таки это унижение Америки будет неслыханно. Кроме того, опять, тут же, ну, я не военный эксперт, но вторжение в Тайвань такая вещь далеко не самая, не не гарантированная. Я
1: думаю, с точки зрения военной.
0: С точки зрения военной.
1: Тяжелая задача.
0: Ну, все-таки это больше 100 километров водного пространства. Это в 3 раза больше, чем там Нормандии было. Там. Даже не больше, чем Нормандии сейчас. Больше, по-моему, 95 миль. Сколько здесь? Ну, в общем, расстояние в 3 раза больше, чем в Нормандии. Я просто помню, просто, что вот. Значит, это серьезная проблема. У Тайваня дронов хватает. Есть только, по-моему, 4, как говорится, 4 точки для высадки, в принципе, которые, в общем, ну, где можно высадить. Нужно высадить войска, нужно их поддерживать еще. Ну, понятно, что там, конечно, можно там начать бомбить все. Но, в принципе, у Тайваня уже есть ракеты, долетающие до Пекина, например. В принципе. Есть еще совершенно непонятный фактор Японии. Понятно, что у Японии пока вроде силенок не хватает, но вообще черт его знает, что случится, тем более, что Япония может воспринять это, в общем, как призыв, как немедленный призыв сделать ядерное оружие, в принципе. То есть геополитические последствия и, само собой, военные последствия операции против Тайваня неизвестны. Поэтому я бы считал, что, скорее всего, можно сказать, блокада. Я не думаю, что Китай готов к каким-то серьезным акциям, но для, как бы для вот, геополитического расклада, ну, это очередная сдача Трампа. Трамп, ну, видно, он теряет не только как бы, вот, геополитический престиж, но видно, что у него, как бы, мне кажется, еще... Ну, тут к врачам надо обращаться. Видно, что все-таки серьезный
1: когнитивные изменения.
0: Когнитивный кризис, прогрессирующий при этом. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Как бы. Но, в общем, я ничего для себя нового там... То есть ничего революционного там не произошло и произойти не могло. А ситуация в Армузском проливе осталась по-прежнему как бы подвешенной. Вот. А единственное, что, мне кажется, как бы является ну, там, трамповской там, козырной картой, потенциальной, которую будет использовать, это Куба.
1: Mm-hmm. Ситуация... Они же там хотят сейчас арестовать этого Рауля. Ему 94 года, там уже не соображать ничего. Но...
0: На самом деле, кубинская ситуация, там это, во-первых, это близко к Америке. Вот, никто защищать их там не будет. Вот, как бы никакой, естественно, никакой ни России, ни Китая там не будет. И с точки зрения, скажем, того же Марка Рубио, как бы, это оправдывает все остальное просто. Вот избавить Кубу от коммунистов, вообще по существу там сломать вот там хребет вот всей этой там коммунистической там компании, вот это Куба, Никарагуа, ну, сейчас там Венесуэла там уже тоже подвешена. То есть, скорее всего, вот это будет основная карта козырных республиканцев перед выборами промежуточными. Конечно, если они сумеют добиться изменения режима на Кубе, но это гарантирует просто там выигрыш во Флориде тотальный. Вообще многие в латинских комьюнити ситуация может снова сдвинуться в их пользу. Поэтому как бы это мы забежали немножко в другую сторону, но вот опять возвращаясь к Китаю, скажу, что я ничего там для себя нового не узнал.
1: Окей. Прежде чем прозвучит вопрос зала у нас здесь, я напоминаю зрителям, что хорошо бы подписаться на канал, кто это еще не сделал, и поставить лайк трансляции, чтобы в алгоритмах нас немножко двинуть. Наталья, пожалуйста. Если можно, чуть громче, потому что, чтобы слышали вопрос наших зрителей.
3: Хорошо. Как вы считаете, насколько возможен вариант решения проблемы возвращения российских военнослужащих домой, отягощенных привычкой убивать от СССР, следующим образом? Останавливаются военные действия, подписывается мирный договор, границы фиксируются по линии фронта, и Путин не отправляет их в Россию. Он оставляет их на оккупированных территориях. Соответственно, выдает им на льготных условиях землю, кредиты, ипотеки и так далее.
0: Во-первых, это все равно означает, что эти земли превращаются в нечто беспредельное, в принципе. Кроме того, такое ощущение, что, наверное, есть какие-то же там родственные связи. То есть, понятно, что можно начать оккупировать эти земли, в смысле, начать перевозить родственников в эту сторону, вероятно. Возможно, такой вариант, но, честно говоря, мне кажется, что эти люди непригодны к мирной жизни, независимо от географии. Пожалуй, здесь главная проблема связана с тем, что вот, прозвучала фраза «мирный договор». Ведь на самом деле, если это перемирие, то все-таки должен статус их территорий должен определяться потом. Понятно, что для Путина бумажка не имеет никакого значения, вот, но я что-то не уверен, что вот Украина готова будет к такому развитию событий. Но опять посмотрим. Я не даю никаких комментариев по поводу действий украинских властей, как бы мы не имеем еще морального права откомментировать. Такой вариант, конечно, где-то возможен, в принципе. Но я думаю, что гораздо вероятнее Путин начнет использовать этих людей по прямому назначению, и вместо того, чтобы дать им возможность осесть на этих украинских землях, он их все-таки бросит на северо-запад. Украины.
3: А вариант отправки в концентрационные лагеря куда-нибудь в район Харпа?
0: Опять дело, их слишком много. Их слишком много.
3: Но достаточно тоже много.
0: Ну да, но все-таки много их, да. И кроме того, опять, черт его знает, как себя поведут. То есть какое-то количество отправите, а потом сейчас интернет даже отключен, вот что-то работает. Это люди с оружием уже. Черт его знает, что они будут там делать дальше. Потом еще есть, еще не будем забывать, есть же еще командир у них, который сейчас, для которых это бизнес. Война, огромный бизнес. Вот, и как бы его, разрушить его, это, в общем, ну как, он должен думать о поддержании этого очень хрупкого баланса. Здесь зарабатывают, там зарабатывают. А для того, чтобы зарабатывать, нужно где-то деньги генерировать. И опять, ведь все равно встанет вопрос, как за все это платить. И важнейшим фактором вот этого мирного договора, любого перемирия, должен стать вопрос санкций. Если санкции сохраняются, то все это не работает. Вот если санкции начнут отменяться, вот я думаю, как раз вот здесь как раз и потенциал поэтому Путин запугивает. И в этом плане считаю, что вполне может эскалацию немножко сделать, чтобы окончательно всех запугать. Вот вариант, при котором Европа попробует договориться с ним за счет Украины, вот он, безусловно, существует. Но это никоим образом не снимает вопроса дальнейшей эскалации для того, чтобы Европа стала еще более податливой.
1: Пожалуйста.
3: У меня очень практический вопрос. А что мы, люди, которые проживают вне России сейчас и уехали там по разным причинам, в том числе потому что против войны и против Путина, мы можем реально сделать? Потому что я вижу, что пятый год идет война, я вижу реакцию Запада на то, что происходит. Я разговариваю с очень многими украинцами и понимаю, что страна так или иначе выдыхается. У нее мало, уже меньше людей, меньше сил, меньше денег, всего меньше. У Путина все равно значительно больше в этом смысле ресурсов, даже несмотря на санкции. А что мы реально тогда можем сделать? Потому что у меня иногда руки опускаются вот от осознания того, что мы как будто бы бьемся о глухую стену.
0: Что касается ресурсной базы, то далеко не такая очевидная ситуация. Украина, конечно, в тяжелом положении, но если сравнивать с тем, что было 4 месяца назад, то все-таки сейчас ситуация все-таки достаточно серьезно изменилась в пользу Украины. Во-первых, все-таки весна, вот, нету этого кошмара. Вот. Во-вторых, все-таки Украина получила кредит большой, то есть на самом деле украинская военная промышленность работает эффективно, очень много совместных предприятий. В этом году Украина выпускает 7 миллионов дронов, причем в целом это не только уже количественный там прорыв, а качественно они превосходят российские аналоги. То есть общая ситуация на фронте и вообще как бы вот в этом противостоянии, она в целом сдвинулась в пользу Украины. Это не означает, что там все равно, как говорится, это дистанция огромного размера еще. Просто вот как бы вот, мы не говорим, что Украина выигрывает, но в общем тренд позитивный. В войне на самом деле важен тренд. И то, что украинские удары стали очень эффективными, показывает на то, что российская система ПВО, в принципе, не работает нормально. То есть практически все цели, которые они поражают, как бы, ну, они проходят, значит, там защиту ПВО достаточно уверенно. То есть что мы можем сделать? Значит, на самом деле, много мы сделать не можем, честно говоря, как говорится. Вот, каждый делает то, что может. Я считаю, что самое главное – это все-таки менять соотношение вот в этой русской диаспоре. Потому что, к сожалению, вот значительное число вот наших соотечественников занимает, ну, как минимум, как они говорят, сбалансированную позицию. Как минимум. А некоторые, в общем, как он находится и по ту сторону баррикады. А можем ли мы этот баланс изменить? Ну, надо пытаться в любом случае, потому что в целом, ну, я уже словосочетание «хороший русский» наел оскомину, в принципе, но тем не менее, в общем, ну, мы в какой-то мере отвечаем за там, будущий престиж. Вообще, чтобы, ну, хоть стало ясно, что вообще то, что появится на месте России сегодняшней, а я не сомневаюсь, что, в принципе, это имперская конструкция не жизнеспособна, чтобы это политическое образование все-таки имело какой-то моральный авторитет на будущее. А такая немножко общая фраза, но по большому счету, ну как, ну я, например, могу собирать, опять, достаточно большое количество средств, которые идут в Украину. То есть я считаю, что ничего другого, кроме того, как помогать Украине победить в этом противостоянии, вот, и при этом как бы пытаться формировать что-то, ну, вот, как, вот, матрицу будущего, нет. Ну, вот, я двигаю пока весьма с умеренным успехом тему русского Тайваня, как вы знаете. То есть, на мой взгляд, было бы важно все-таки добиться того, хотя это очень... Я просто вижу уровень сопротивляемости западных политиков, особенно в Балтии. Очень сложно делать что-либо, не имея юридической базы. Вот, в принципе, если бы на Западе были политики калибра Черчилля, вот, то совершенно очевидно, что аналог свободной Франции Деголя был бы уже создан. По большому счету, это же не вопрос территории, это вопрос признания того, что существует энное количество людей с той стороны, которые хотят воевать с этой стороны, и которым нужна вот, как бы, вот юридическая система, ну, юридическое наполнение этого образования политического. Есть такие возможности у Европы? Есть, безусловно. Но для этого требуется что? Политик калибра Черчилля. Вот, которые готовы произнести вот эти искомые слова: Украина должна победить, Россия должна проиграть. Соответственно, стратегия наша – создавать все необходимые условия для того, чтобы наш конкретный враг, а это путинская Россия, был разгромлен. И надо не только помогать Украине, надо еще вытаскивать ресурсы с той стороны. Нет, конечно. При всем уважении Кая Каллас, все-таки это... Ну, можно сказать, что где это Эстония, а с другой стороны, все-таки мы говорим про Британскую империю, но тут же еще можно долго спорить, как говорится, что первично, как говорится, время или как бы индивидуальные политики, качество политика. Черчилль был, как бы, сыном своего времени. Вот. Сейчас такое ощущение, что все-таки политика поменялась. Она, безусловно, конечно, отличается. Скажем, вот Кая Каллас, Майя Санду, безусловно. Вот. А это они выделяются на фоне. Особенно, кстати, Санду. Все-таки она действует в очень, ну, как бы, вот, такой, политическая серная кислота такая. Все-таки, и добивается результатов. Вот. Таких мало, но это все равно, это как бы, это политики, которые формируются в нынешних условиях все-таки. И тут же еще у Черчилля была такая, ну, понятно, что возможность, он мог много сделать. Но тоже появился, Деголь же тоже появился из ниоткуда, по большому счету. Вот как вот, ну что там, даже полковник он даже был, потом там станет, там, буквально там фактически там производит генералы просто там и становится лидером целого там сопротивления. При том, что отношения между там вот английским правительством и свободной Францией были напряженными. Не то, что это, но до сих пор как бы вот этот вопрос на Западе даже не ставится. Хотя совершенно очевидно, что если мы говорим про цель, как говорится, эффективного ведения войны, победы в войне и формирование будущей вот элиты в России вообще, понятно, что это надо было бы делать. Кто-то же должен будет вернуться. Вот эти все наши фантазеры-мечтатели там про прекрасную Россию и будущее. Там же обходится вопрос, а кто этим будет заниматься? Не, ну понятно, там, конечно, там проводится какой-то секретный семинар у Юлии Навальной. Там, 20 человек. Нужно 200 тысяч, ну хотя бы 20 тысяч нужно.
1: Считали 50 тысяч, говорили, что нужно для того, чтобы закрыть потребность.
0: Не, ну, понятно, когда проводят все секретные семинары такие, то есть это, я говорю, здесь две причины. Первое, когда хотят что-то скрыть, второе, когда нечего сказать. Вот, значит, вот, в обоих случаях хочется, как говорится, самое, замаскироваться. Ну, когда хочется скрыть то, что нечего сказать. Вот, значит, опять 50 тысяч. Но мы говорим про то, что необходимо работать потенциально с новой элитой. А более миллиона человек, не знаю точных цифр, уехало в 2022 году. Ну, по подсчетам вот Ходорковского, вот его системы Ковчег, там, минимум 75% вернулось. Но ровно потому, что паспорта, документы, ну, люди возвращаются. Кто уезжал? Ну, уезжали все-таки не с Уралового завода. Уезжали люди, которые вполне могли бы здесь пристроиться, в принципе. Скорее всего, многие из них сейчас работают на путинскую военную машину. Почти наверняка. Это инженеры, это компьютерщики, это финансисты. Ну, гораздо лучше будет, если они были с другой стороны. То есть, опять, проблема в том, что нет стратегической линии. Вот тоже возвращаясь к этой grand strategy, великой, как большой стратегии. Стратегии победы на Западе нет.
1: Последний вопрос. У нас часто про шахматы вот так прилетает, или да. Исторические вопросы шахматные. Вы встречались на шахматном турнире, ну, гранд-чесс-тур недавно как раз в Бухаресте, с молодым претендентом из Узбекистана Джавахиром Синдаровым. Какие были напутствия молодому шахматисту? Как вам еще парень? Он родился, когда вы уже закончили карьеру?
0: Ну, конечно, естественно, да. Прилично, да.
1: Да. Ну, как вам это
0: понять? Надо сказать, что вот я когда выступал на открытии этого турнира в Бухаресте, я сказал, что я так посмотрел на сидящих в зале, ну, 10 моих коллег, хотя какие коллеги, трое из 10 родились после того, как я закончил играть в шахматы, родились просто. А только один из них, вот Максим Вашелеграф, француз, родился буквально на исходе того года, когда я кончил играть в матче с Карпом. Кончил, все 5. В 90-м году. Все остальные уже не застали. Они родились после того, как я закончил играть с Карпом. Вот эти наши эпопеи. То есть Синдаров самый молодой из них, конечно. Mm-hmm. Был очень, очень впечатляющий результат был. Нет, я просто сказал, как мне понравилось, как он играл.
1: А что за аналогия со Спасским?
0: Нет, просто меня спросили, как говорится, чьему стилю, на мой взгляд, из там великих шахматистов более соответствует его игра. Ну, я сказал, что я не могу сказать, что я внимательно изучал его партию, но вот аналогия со Спасскими показалась наиболее уместной. Вот стиль, ну, такой более универсальный стиль Спасского, мне кажется, это правильная аналогия. Вот. Но опять, не могу забывать, что любая аналогия шахматиста, да, даже, мне кажется, не только шахматиста вообще, там, любого человека, там, даже футболиста, как бы с аналогом из прошлого, она всегда будет хромать, ровно потому что, ну, мир другой совершенно стал. Ну, понятно, что в футболе это в меньшей степени, а в шахматах это, ну...
1: Да и в футболе, наверное, тоже, ну, потому что в футболе, да.
0: То есть... Нет, я понимаю, не просто я говорю, что в шахматах больше все-таки, но это понятно, что, скажем, появление компьютера все-таки там не является... То есть, скажем так, отличие Месси от Марадоны не связано напрямую с компьютером.
4: Нет, да, потому что вы в шахматы играете лучше, чем вы играете в футбол.
0: Ну, я в футбол, вот да, естественно. Нет, я понимаю, нет, то, что мир меняется. Просто я говорю, что изменения в манере игры в шахматы, они гораздо, гораздо, мне кажется, ну, они по определению все-таки больше, все-таки шахматы ближе к компьютерному миру. Поэтому... Одна из ключевых, как говорится, ну, один из ключевых факторов связан с тем, что объем информации, который может получить там, 10-летний сегодня талантливый шахматист, ребенок, он превосходит во много раз то, что Фишер там знал за всю свою жизнь. Вот. Потому что я же помню, когда нам мне было 10 лет, там, как вот надо было выписывать партии, там просто у меня там до сих пор остались там, штампики ставили, там, значит, вот, надо было книжки там, переписывать, надо было что-то там шахматный информатор там. Там один, там, здесь под полы можно было купить югославский информатор. То есть, на самом деле, это проблема получения информации, она была...
5: В Нью-Йорке 2 часа дня.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: На волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
6: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Ближайшие советники Трампа опасаются вероятного вторжения Пекина на Тайвань в течение ближайших 5 лет. Они выразили обеспокоенность, что главным результатом недавнего китайского саммита стала возросшая угроза нападения председателя КНР Си Цзиньпина на Тайвань до 31 года. Подобный сценарий может заблокировать поставки чипов, необходимых американским компаниям для развития искусственного интеллекта, пишет портал Axios. Поездка показала высокую вероятность того, что тайваньский вопрос станет ребром в ближайшие 5 лет. Соединенные Штаты экономически не готовы к такому развитию событий, так как цепочка поставок чипов далека от самообеспеченности. Для руководителей компании и экономики в целом нет более острой проблемы, чем поставки полупроводников. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $110 за баррель, следует из данных торгов. Иран не собирается отступать от своих требований, которые были выдвинуты Египта, США с целью урегулирования конфликта в стране, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. «Мы не склонимся перед какой бы то ни было силой и не станем жертвовать достоинством нашей страны ради комфорта», — отметил он. До этого агентство ТАСНИМ сообщило, что новое предложение Ирана США по урегулированию конфликта содержит 14 пунктов после внесенных правок. По его словам, документ содержит пункты о прекращении войны и мерах по укреплению доверия со стороны Штатов. «Израильские силы контролируют больше половины территории сектора Газа», — заявил премьер-министр Нетаньяху на заседании Кабинета министров. Оценка в 60% охватывает как районы, где установлен полный израильский военный контроль, так и зоны, где подразделения армии обороны Израиля проводят боевые операции. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Смотрите в специальном выпуске «Пульса дня» на телеканале RTN. Трамп в Пекине. Торговля, искусственный интеллект, Иран, Тайвань на столе переговоров. За плечами торговые войны, пандемия, тарифы до 140%. Седьмая личная встреча двух лидеров, которые успели побывать и партнерами, и противниками. Саммит от первого рукопожатия до финального тоста на государственном банкете. Все это в спецвыпуске «Пульса дня» сегодня в 7 вечера на телеканале RTN. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
7: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
15: RTN. Смотрите лучшее.
17: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
18: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
19: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
19: Американское радио на русском языке.
2: Радио.
19: Дэвидсон
2: Радио.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Хочу сказать, что сегодня мне хочется вам поднять немножко настроение. Вы знаете, что я стараюсь при любом удобном случае это сделать, потому что время сегодня очень депрессивное. Но, как я не устаю повторять, у нас своя жизнь. И, в общем, не надо зацикливаться на проблемах, которые происходят вне нашей жизни. Поэтому давайте получать все же удовольствие, пока мы можем жить дальше.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
10: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рейсмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рейсман практикует в Америке более 35 лет, и его офис находится по адресу 1021 на Авеню Зи в Бруклине на Шепсетбее. И телефон 718-769-7191, 769-7191. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рейсман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рейсман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рейсман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и $11.99. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рейсмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, вот я думаю, что любители джаза и вообще поп-музыки американской услышали этот незабываемый, совершенно волшебный голос Нат Кинг Кола. А мы сегодня будем наслаждаться вместе с его голосом и его песнями. И должна сказать, что давным-давно хотела сделать эту программу. Мы, как вы знаете, в своих джазовых программах мы шли как бы с самого начала и старались следить за певцами, которые как бы, ну, по времени были друг за другом, естественно, самые значительные из них. Может быть, Натали Кол, он немножко, Нэт Кол, он немножко позже, но уж очень хотелось, так сказать, отдохнуть душой, дорогие друзья. Но вокалист и пианист в стилях блюз, свинг, поп Нэт Кол смог сделать целых две карьеры в музыке. Первая – это карьера по-настоящему классного свингового пианиста, воодушевленного игрой Earl Miners. А вторая – карьера исполнителя поп-баллад, который потрясающий коммерческий успех послужил отказом от его игры на пианине, и многие поклонники даже по сей день не знали, что он вообще-то блистательный пианист. Ну, а те, кто знали, очень жалели о том, что он, в общем, ушел от карьеры пианиста. Вот то, что мы с вами сегодня слышим, дорогие друзья, я не случайно выбрала «Мону Лизу» в качестве начала нашей программы, знаете, как ударная песня. Он ее записал в июне 1950 года, и она поднялась в списке популярности на первое место и была отпечатана 3-миллионным тиражом. И после, именно после этой песни Кол стал национальным героем. И вот эта феноменальная песня, которая так сконцентрировала, конечно, его мягкость, его бархатность, его сексуальный голос. А надо сказать, что мое знакомство, к сожалению, с Нэт Кинг Колом оказалось через его дочь Натали Кол. А вы, конечно, помните этот фантастический клип, за который она получила, по-моему, всевозможные Грэмми и другие призы. Песня «Unforgettable», где она восстановила как бы запись отца и сумела это сделать вместе с ним, как бы пела вместе с отцом. Мы обязательно сегодня послушаем эту песню. Но именно тогда я для себя открыла вот этот волшебный, обволакивающий голос и стала его слушать. И сегодня, дорогие друзья, я, как всегда в таких случаях, буду поменьше разговаривать и побольше давать вам слушать. И основная сегодняшняя, как я вам говорила, значительные джазовые музыканты, о которых мы говорили, тоже крупнейшие личности, у них не так уж много, так сказать, каких-то скандальных или каких-то прям драматических ситуаций. Конечно, каждая жизнь драматична, что говорить, особенно у черного певца, которым был Нэт Кинг Кол. Но все же это были люди абсолютно порядочные, как правило, хорошие семьянины. И, так сказать, особенно придираться к их жизни даже и не к чему, да и не хочется. Поэтому сегодняшняя наша программа, я, конечно, вам расскажу немножко о нем, но она будет построена скорее на высказываниях известнейших музыкантов и актеров. И мы будем все это сопровождать его совершенно феноменальными песнями. Песен много, не все будем слушать целиком, но постараемся. Итак, Нэт Кинг Кол родился в Монтгомери, штат Алабама, в 1919 году. Его отец Эдвард Джон Колс был священником баптистской церкви, мать Перлина была органисткой в церкви и руководителем церковного хора. И первые уроки на органе дала ему мать. И первое выступление с песней «Yes, we hope, no, bananas» состояло, когда Нату было всего 4 года. Надо сказать, что он вот с 12 лет уже играл на органе и пел в церковном хоре. А три его брата, Эдди, Фред и Исаак, мечтали стать джазменами. Так и вышло. И с ними именно Нэт сделал свою первую запись. А в 19 лет он... Да, вот здесь еще очень важный такой момент. Его стиль формировался под впечатлением пианиста Эрла Хайнеса и негритянских духовных песнопений «Spirituals» и «Gospel», которые он пел вместе с отцом. И он вспоминает, что наша квартира в Чикаго была завалена пластинками Хайнеса. И вы знаете, дорогие друзья, он впервые записал в 43-м году собственную песню, основанную именно на негритянском фольклорном материале, который он слышал от своего отца. «Straighten up and fly right». Вот мы сейчас ее вот с этой первой песни и начнем наше знакомство.
1: С жизнью.
0: Нэт Кинг Кол.
2: Buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack.

вы знаете, по воспоминаниям его брата, певца Фредди, он говорил, что наш отец не позволял нам говорить, как попало. Он заставлял нас произносить все четко и внятно. И если мы этого не делали, то нас ждали неприятности. Обратите внимание, все, что поет Нэт Кинг Коул, невероятно слышно, понятно каждое слово, вот это благодаря его отцу, конечно. Очень мало певцов, у которых есть такая артикуляция, и, может быть, вот дополнительно такое, знаете, мягкое звучание его голоса и, так сказать, негромкие такие лирические большие части своей песни, в отличие вот от этой первой, они доходят до нас еще благодаря тому, что мы понимаем смысл. Смысл всегда замечательный, поэтичный, высокий, романтический. И так вот с 19 лет он начал свою профессиональную карьеру как пианист Сиксетти, своего брата Эдди, как я вам уже говорила. В 36-м году Нэт выступает с ревью «Нобла Сисла». В 37-м году организует трио с Оскаром Муром и басистом Уэсли Принсом, и много выступает в ночных клубах и кафе. Это трио существовало до 1947 года, и Коул в это время участвовал в концертах и гастролях джазовой филармонии Нормана Гранца, играл с такими звездами, как Бенни Картер, Ланел Хэмптон, Лестер Янг, Иллинойс Джекет и многими другими. Но вот, как я вам сказала, что вот эта первая популярность как вокалиста пришла именно вот с этой песни, которую мы сейчас с вами услышали. Фирма Capitol Record продала 500 тысяч копий этой песни. И с конца 1940 года, 40-х, вернее, годов, Нэт записывает все больше популярных песен, иногда в сопровождении струнного оркестра. Вот следующим этапом была «Мона Лиза», с которой мы начали с вами. Но, тем не менее, как я вам уже говорила, что критики и любители джаза, конечно, сожалели, что Нэт ушел из, так сказать, своего первого призвания. Но дальше мы с вами, дорогие друзья, забегаем немножко вперед. У нас будет еще возможность услышать, как он переделывает известные песни под джазовые вариации. Вот я хочу вам просто привести одно из высказываний. Без сомнения, в своем поколении он самый продаваемый артист, говорил очень популярный певец. Это слова, между прочим, Синатра, я думала, кого-то другого. Единственный, кто приблизился к нему, да и то случилось одно поколение позже, это Элвис. У Нэта Коула выходил один хит за другим. Никто не мог повторить подобный успех. Так что, дорогие друзья, давайте послушаем еще одну песню, которая называется «When I Fall in Love». Я думаю, что вот уже все, две уже прозвучали. Вы, безусловно, они у вас, на, так сказать, знакомые. Вот это одна из моих очень любимых песен. Она звучит вместе с его дочерью, Натали Коул.

Наткин Кол был афроамериканцем. Чтобы понять, что это значило в его карьере и в его успехе, нужно вспомнить, что тогда представляла собой американская музыка. Так же, как школы и жилые кварталы, она была четко разделена по расовому признаку. Либо для черных, либо для белых. И продажа пластинок тогда распределялась по трем билбордовским чартам. Поп-музыка была белой, народная музыка и кантри были для провинциалов, ритм энд блюз или расовая музыка была черной. И Нат Кол был 100% черным, говорит историк Роджер Уинкис. Еще один афроамериканец, выросший в 1940-е годы. Он выпрямлял волосы, приглаживал их, чтобы они блестели. Некоторые из нас, например, считали черных парней, выпрямляющих волосы, предателями. Но в случае с Натом Колом все думали, ну, все нормально. Он делает это потому, что это часть имиджа, что он нас таким образом не предает. И надо сказать, что Нат Кол менял взгляды людей, он был очень привлекательным сексуальным мужчиной, и этот имидж был весьма новым и очень неожиданным для того времени. И, конечно, ему первому пробившимся сквозь расовые барьеры индустрии музыки мы отдаем должное, конечно, потому что, безусловно, у него были проблемы и кукурузы.

0: что для черных певцов или певиц того времени было просто недопустимо.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины. Крупный американский кредитор VR Capital отказался списывать пятую часть долгов украинских железных дорог, потребовав от госкомпании полного выполнения финансовых обязательств вопреки разрушению инфраструктуры. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции заявил, что Международная федерация футбола предоставила иранской сборной гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве. В ходе возобновленного расследования вокруг парижской квартиры педофила Джеффри Эпштейна стали известны новые преступления, заявила прокурор Парижа Лор Беко. «После публикации так называемых файлов Эпштейна я призвала собрать свидетельства, чтобы жертвы высказались», заявила Беко. По ее словам, с того момента выступило чуть более 20 человек. Некоторые из них уже были известны по другим делам, а кроме них стало известно еще о 10 пострадавших. Apple намерена превратить Siri в полноценное отдельное приложение с интерфейсом, напоминающим современные чат-боты, сообщает Bloomberg. Пользователи смогут создавать новые диалоги, общаться с ассистентом, хранить историю переписок и прикреплять файлы. Таким образом, Siri фактически станет самостоятельной платформой для взаимодействия с генеративным искусственным интеллектом.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас!
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прахин.
19: Опыт.
8: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
13: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками.
0: Мира, каким мы его знали, больше нет.
13: Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
4: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
0: Дорогие друзья,

Я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ. I could have danced all night.

Это тот иллюстрация того, о чем мы говорили с вами. То вот он первый из чернокожих певцов начал исполнять песни, которые, как правило, не входили в их репертуар. И вот, в частности, вы, конечно, догадались из «Моей прекрасной леди», это знаменитая песенка «Я танцевать хочу». Но вообще, надо сказать, у Ната все это отмечали. Был очень добрый, отзывчивый характер. И своим обаянием он завоевывал многотысячные концертные залы. И он знал о силе своего обаяния и пользовался им для помощи другим людям. Вот, опять же, свидетельство одного из музыкантов того времени. Несмотря на свою роль первопроходца, Нат Кинг Колл совсем не интересовался политикой. Роджер Уилкинс утверждает, что Колл не добился такого успеха, используя активную политическую позицию, как Джеки Робинс, например. Тем не менее, никто и никогда певца не обвинял в том, что он, так сказать, паразитирует на своем успехе для того, чтобы провести какие-то политические соображения. Мне бы, например, в голову не пришло сказать что-то вроде «Черт возьми этого Ната Коула! Вон сколько народу он собрал! Почему же он не скажет им правду?» — говорил Уилкинс. Но, с другой стороны, он и сам знал, кто он. Он знал, кто он может это... знал, что он может преодолеть. И никогда не хотел упустить свой шанс. Давайте сейчас послушаем одну из его самых замечательных песен «Fly Me to the Moon».

Друзья мои, ну вы, конечно, знаете эту песню в исполнении Фрэнка Синатры тоже. Но вот он говорил, что когда возвращается домой, то ставит записи Ната Кинг Кола, чтобы расслабиться. И вообще творчество Ната Кола повлияло на огромное количество музыкантов, в том числе и вот вышеупомянутого Рона Невилла, которого я вам цитировала. Знаменит. Я думаю, что Нат был любимым певцом всех без исключения, говорил Невилл. Рэй Чарльз, Сэм Кук, Марвин Гей. Все они обожали его, и все хотели стать, как он. Еще одна песенка, которую вы тоже, безусловно, знаете, называется «Nature Boy».

0: in return.
1: Ну вот его это тягучий, мягкий голос, диапазон у него совершенно безупречный. И, конечно, чаще всего, когда люди говорят о голосе Ната Кинга Коула, они употребляют слово «расслабляющий». Мы уже его сегодня с вами употребляли. И вот высказывание еще одного музыканта Фредди Коула. Когда вы начинаете слушать его, его голос сразу же успокаивает вас. Это одно из самых важных его качеств. И одно из самых замечательных вещей, что можно сказать о голосе Ната, это то, что он был каким-то сияющим, ярким, пылающим, так утверждает музыкальный историк Уилл Фридолд. При его звуках вас словно околдовывает. Это правда. Вот мы с нашим замечательным Акмалем Тахировым, нашим звукорежиссером, сидим и не можем остановиться. Я понимаю, что надо больше дать. Это список огромный. И вообще, надо сказать, сколько я вообще потратил времени, чтобы хоть что-то выбрать, потому что оторваться невозможно. Ну, дорогие друзья, что успеем, то успеем. Давайте еще одна наша следующая песня «Blue Moon».

А, я вновь хочу вернуться к высказыванию Арона Невилла, который добавлял, что Нат Кинг Коул буквально гипнотизировал меня. Его музыка была для меня лекарством. Если у меня в определенный день возникнут какие-то проблемы, я знаю, что включишь Ната, я сразу же успокоюсь. И я думаю, что все, кто сейчас нас слушает, сразу же успокоятся, когда они сейчас услышат эту песню, которая называется «Smile».

Друзья, ну я должна вам сказать, что в его поклоннице ходила и знаменитая Марлен Дитрих. Нат Кинг Кол – полная противоположность Фрэнку Синатру, говорила она. Это скромный, застенчивый, очень робкий человек. И я выступала вместе с ним в Лас-Вегасе. В то время я еще очень мало знала о профессии, с которой так неожиданно свела меня судьба. Нат Кинг Кол считал, что я заслуживаю гораздо большего, чем петь в Лас-Вегасе. Он считал, что я должна выступать в театральных залах и посоветовал начать с турне по Южной Америке. Я приняла его предложение. Прошло время, мы снова встретились уже в Сан-Франциско. Он выступал в Замонт-отеле, а я в Гири-театр. В Сан-Франциско я приехала из Техаса, не зная, что в городе шло много музыкальных спектаклей, что все хорошие музыканты заняты. Нат Кинг Кол пришел ко мне на репетицию, отвел в сторону и сказал: «Вы не имеете права работать с посредственными музыкантами. У вас сложные аранжировки, и, соответственно, музыканты должны быть высшего класса. Это во-первых. Во-вторых, у вас должен быть свой агент-администратор, который бы обеспечил в каждом городе необходимых музыкантов и решал бы возникающие проблемы. Его выступления начинались очень поздно, и я часто прибегала туда только чтобы послушать, как он поет блюзы. Он был милым человеком, очень робким в своих привязанностях, однако робость покидала его, когда он давал советы. Без него я, наверное, никогда не решил бы сделать шаг от ночных клубов до театра. Величайшая несправедливость, что он умер таким молодым». Дорогие друзья, ну я хочу вам дать послушать немножко другого Нат Кола. Он был достаточно, у него много веселых песен. Вот в частности, такая была у него песенка «The Lazy Hazy Crazy Days of Summer».

И вы знаете, мне очень хотелось бы буквально по куплетику, чтобы вы послушали иностранные песни, которые он пел. Это совершенно в другом варианте у него получается. Ну, например, знаменитая песня «Осенние листья», которую пел Ив Монтан в 1946 году. И только через 2 года эта песня пришла в Америку. И вот она была исполнена Натом Колом.

0: Друзья, но я вам говорила, что он все же сделал подарок своим любителям джазовой музыки и выпускает в 56-м году чисто джазовый альбом After Midnight. И здесь, вот отсюда мы услышим с вами очень известную песню «Караван», которую я стараюсь в разных исполнениях обязательно вам поставить. И именно вот там вы услышите его джазовую интерпретацию этой песни.
1: In my album called After Midnight, we feature on trombone Juan Pizol, who composed Caravan, and Jack Costanza, who is also heard in the recording.
2: Night and stars above that shine so bright.

0: is so exciting. You are so inviting.
1: Дорогие друзья, ну вот еще буквально без Мимоча, незабвенная, тоже из этого альбома. Очень хочется, чтобы вы немножко ее услышали. Bessemer.

0: hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering this you I adore. Dearest one, if you should leave me.
1: Надо сказать, что Нат Кинг Кол пересек и другую границу телевидения. Роджер Уилкинс вспоминает о том времени, когда для афроамериканцев все, что выглядело красивым и желанным, принадлежало белым и, соответственно, было недосягаемым. Но Джеки Робинса, спортсмена высшей бейсбольной лиги, до Джеки Робинса, были исключительно белыми. Но все телевидение, которое тогда было в новинку, сплошь принадлежало белым, говорит Уилкинс. И вдруг у Ната Кола появляется свое шоу. Оно началось в 56-м году на канале NBC. Люди только говорили о нем. Видели его шоу вчера, видели его шоу. У шоу, к сожалению, не было спонсоров. Рекламные компании предпочитали не выкупать время для показа роликов шоу Ната Кола. И даже несмотря на то, что передача была невероятно успешной, они боялись, что белые жители Южных Штатов в знак протеста перестанут покупать их продукцию. Конечно, с таким подходом шоу не выжило, но оно нарушило общепринятое табу. А сейчас, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы послушали песенку «My Baby Back Home». Эта песенка посвящена его дочке Натали, которая стала известнейшей, изумительной джазовой певицей. Послушайте, те, кто понимает английский, поймут, какой теплотой и любовью.

Дорогие друзья, я специально ее поставила, чтобы вот сейчас прозвучала вот эта невероятная Unforgettable, моя самая любимая песня вообще, которую мы сейчас с вами послушаем. Натали Кол и ее папа Нат Кинг Кол.

Последний альбом «Love» он записывает в декабре 1964 года, за несколько дней до того, как падает в больницу. Койл очень много курил, в основном ментоловые сигареты, наивно полагая, что это поможет ему сохранить его низкий баритон. Он умер от рака легких в феврале 1965 года в Калифорнии, ему было всего 47 лет. Но что говорить, он был первым афроамериканцем, который добился такой чести, чтобы стать такой легендой. И на основе высказываний слушателей, певцов, экспертов и критиков английского радио Ту, среди лучших 100 эстрадных исполнителей прошлого века Нэт Кинг Кол занял 3 место. Фрэнк Синатра победил Элвиса Пресли, который пришел к финишу 2-м. Конечно, этот голос бархатный, это невероятное счастье, которое мы испытываем, когда мы служим, оно никуда не уходит. И обратите внимание, ведь 50-е годы, 60-е годы, он звучит абсолютно современно по сей день. И все те, кто переняли у него это невероятное мастерство, он был предвосхитил 3 Оскара Питерсона, и, как я вам говорила, многие-многие певцы и музыканты учились у этого выдающегося певца. Дорогие друзья, последняя песня «When You Are Smiling» — это его призыв. Когда вы смеетесь, то все в жизни хорошо. На прощание.

0: В Нью-Йорке 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Половина электората проголосовала бы за кандидата от Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, если бы они состоялись сейчас, следует из опроса. Республиканцу свой голос отдали бы 39% респондентов, еще 11% опрошенных затруднились с ответом. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей. Эксперты связывают это с падением рейтинга Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. Забастовка работников Long Island Rail Road завершилась. Соглашение между профсоюзами и МТА было достигнуто после 3 дней переговоров при участии Федерального национального совета. Забастовка началась после провала переговоров по новому контракту и затронула около 300 тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся линиями LIRR. Губернатор Кэти Хокул заявила, что достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат сотрудникам без увеличения тарифов для пассажиров и налоговой нагрузки. По данным МТА, движение поездов должно полностью восстановиться после поэтапного запуска линий и проверки инфраструктуры. Крупнейшая японская сеть конвейерных суши «Суширо» откроет свой первый постоянный ресторан в Нью-Йорке на Манхэттене уже этой осенью. Он появится на пересечении 8-й авеню и 42-й стрит, рядом с автобусным терминалом Порт Осорити. Ресторан займет трехэтажное помещение. Там раньше находился Макдональдс. «Суширо» основали в Осаке в 1984 году. Сеть насчитывает более 800 ресторанов по всему миру. Помимо суши и сашими, посетителям предложат рамен, японский омлет, щербеты и крем-брюле. Испанский теннисист Карлос Алькарас из-за травмы не выступит на Уимблдоне. Ранее он повредил запястье. Из-за травмы испанец отказался от участия в ATP в Мадриде и Риме, а также объявил о снятии с Ролан-Гаррос, действующим победителем которого он является.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке сегодня жарко. Воздух днем прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 34 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 68%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени. Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
4: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: все переплыл, все переплавил и с красной нитью переплел. От непонятных слов избавил, а все понятные извел. Истосковал, забыл, измерил, и йод с заката на утек пустился, перепутав берег, где я тебя всю жизнь берег. Но после всех волхвов и порок, от ржавых ножниц горьких губ ты убежала с книжных полок понюхать порох там, где люб твой властелин и властелитель в кольчуге всех скандальных лет. О, муза милая, простите, ведь там, где кровь, лучился свет. Истосковал, забыл, измерил. Ты по стеклу босой пришла. С улыбкой открывались двери вплоть до небесного посла. А после сиротою разве испытывала гнев и боль? Ведь останавливали казни, чтобы услышать голос твой. И выше был костер, и ветер трепался с сатаной в ночи. И шепот был в народе: «Ведьма! Святая!» пели палачи. Владимиру Семеновичу Высоцкому сегодня исполнилось бы 84 года. Нет-нет, ни вы, ни я не ошиблись. Только что прозвучавшее стихотворение не Высоцкого. Но когда-то он писал о рано ушедших поэтах. «Задержимся на цифре 37. Коварен Бог. Ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили». Великий Высоцкий не знал, что проскочат далеко не все, что очень скоро именно на этой цифре оборвется жизнь еще одного большого, но недооцененного до сих пор поэта, которого Высоцкий знал, но не знало большинство из его современников. В Советском Союзе его не печатали. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. В сентябре 1983 года при невыясненных обстоятельствах в 37 лет умер поэт Леонид Губанов, создатель неофициального литературного кружка «СМОГ». С его стихотворений я начала программу. «Сердечный приступ или самоубийство?» И почему об этом уникальном поэте было известно так мало? Почему его не печатали? И вообще, при чем здесь Высоцкий? Два поэта познакомились в психиатрической больнице Кащенко. Но мы начнем чуть раньше. Леонид Георгиевич Губанов родился 20 июля 1946 года в Москве в семье инженера Георгия Губанова и Анастасии Перминовой, работницы АВИРа. Несмотря на должность матери в отделе иностранных виз, сына родители крестили. Писать стихи Леня начал с детства. И тогда же стал читать их нараспев. Но ухо родителей уловило в этих звуках некий вой. И они решили, что сын заболел. Отец кричал ему: «Разве это стихи? Серьезные люди этим не занимаются». Мальчика показывали невропатологам, психиатрам. Он пил транквилизаторы. Коренастый, подвижный, с крупными чертами лица, выразительными глубокими глазами, он живое воплощение бьющей ключом энергии. Серо-голубые глаза его доверчивы, когда он читает свои стихи, словно излучают свет. В школе он не особо отличается, но много читает, увлеченно, запоем, внимательно и вдумчиво. Он великолепно знает русскую иконопись и фреску, западную и русскую живопись, разбирается в музыке, но больше всего дорожит свободой. Когда-то еще школьником он остался на ночь на скамеечке у могилы Пастернака. В 16 лет он поступит в литературную студию при районной библиотеке. Несколько его стихотворений опубликует «Пионерская правда». Старт прекрасный. Публикация обещает стать трамплином в будущее. Он увлекается футуризмом, создает самиздатовский журнал «Бом», выступает с друзьями в школах. А в 16 лет пишет такие строки. На горьких грамотах берез, рисуя свой славянский росчерк, чтоб к вечеру прекрасно пьяным в каморке вечера бесплатно уснуть под красным одеялом ржаного теплого заката. Я знаю, мне печаль не выстирать. Проснусь, воскликну, Боже правый, и мысли золотыми листьями пойдут ко мне на сердце падать. В 1964 году его, 18-летнего, заметит Евгений Евтушенко и поможет напечатать отрывок из поэмы в журнале «Юность». И казалось, вот она, удача. Он схватил ее не просто за хвост, едет на ней верхом. И тогда, в 18 лет, он назовет месяц своей смерти. И год. Я бы не стала употреблять глагол «предсказал». Если считать, что слово материально, то поэт, не просто пишущий от лирического героя от себя, не предсказывает свою жизнь, а скорее создает. Как говорит, так и происходит. В Губанове убежденность своей гибели на этой заколдованной цифре будет крепнуть. Поэт знает о весомости поэтического слова и все же играет судьбой. Или играет в судьбу. Никто не знал, конечно, что эта публикация станет последней публикацией Леонида Губанова в советской прессе. Искорёженные всего 12 строчек из поэмы «Полина». Точно уж не все эти строки можно было тогда пускать в печать. Цензура не дремала. «Полина, полынья моя, когда снег любит, значит, лепит, а я, как плавающий лебедь, в тебе, не любящий меня». Полина, полынья моя, ты с глупым лебедем свыкаешься, и невдомек тебе печаль моя, что ты смеркаешься, смыкаешься, когда я бьюсь о лед молчания. Снег сыплет то мукой, то мукой, снег видит, как чернеет лес, как лебеди, раскинув руки, с насиженных слетают мест. Но все же ты тепла и зелена, и рифмы здорово подкована. Я сплю рассеянным Есениным, всю Русь сложив себе под голову. Давно друзей не навещаю я, все некогда, снега, дела. Горят картины Верещагина, и пеплом ухают в диван, а где-то с криком непогашенным под хохот и аплодисменты в пролет судьбы уходит Гаршин, разбившись мордой о бессмертие. Так начинают верить небу, продажных глаз, сгоревших цифр, так опускаются до НЭПа талантливые подлецы. При них мы сами есть товар. При них мы никогда не сыты. Мы убиваем свой талант, как Грозный собственного сына. Ну и тут же, понятно, выйдет 12 разгромных рецензий. Губанов должен где-то работать. И он будет работать пожарным в театрах на Малой Бронной и Станиславского, фотолаборантом в торговой палате, почтальоном, рабочим в булочной. Сергей Гондлевский, Андрей Битов вспоминали, сидим мы с Губановым с утра на Пушкинской площади, пьем водку. Он читает наизусть от начала до конца во весь голос Маяковского. Анатолий Найман, которого не стало несколько дней назад, писал о первых своих впечатлениях от Губанова. «Я видел перед собой поэта, В речи была яркость, возникавшая не ради себя самой, а чтобы дополнительно освещать произносимые слова. Многие стихи Губанова сейчас положены на музыку. Они сами по себе музыкальны. А он сам импровизировал мелодии на свои стихи. И все же его манера чтения с завываниями на одной ноте не всем была по душе. Тембр, наверное, для кого-то был слишком высоковат. И вообще поэты редко читают свои стихи хорошо. С завыванием читать их легче. Не надо расставлять смысловые акценты. Писать и читать на публике – две разные профессии, два разных умения, как писатель и актер. Да и при чтении своих стихов вы не заметили, что поэты чаще всего относятся к собственной персоне и к своим произведениям, ну, слишком уж серьезно. Самоиронии нашей братьи не хватает, в поэзии не хватает. Осознание, что не весь мир вертится вокруг твоей гениальности или дара. Когда ты убеждаешь сам себя, что ты гений, ты не обязательно прав. Но в случае с Губановым это даже не имеет значения. То, что его поэзию хочется разбирать по строчке, а то и по слову, уже говорит о многом. Там мысли наслаиваются друг на друга. Главное правило Губанова – не соблюдать правил. В поэзии он одновременно и разрушитель, и создатель. Разрушает он размер и ритм стихотворения, но гармония и естественность остаются и создаются. Он соединил лирику с футуризмом, имажинизмом и сюрреализмом. «Моя свеча, ну как тебе теряется? Не слезы это вишни карие, и я словоохотлив, как терраса, в цветные стекла жду цветные камни. В саду прохладно, как в библиотеке, в библиотеке сладко, как в саду. И Кадеин расплачется в аптеке, как Троцкий в 18-м году». Неожиданно, правда? А еще неожиданно то, что этот же поэт сочинял сказки для детей, и писал он их прямо набело. Рисовал карандашом и тушью, и еще акварели. Они у него сказочные, легкие и чистые по цвету. И в них тоже он, дворовый мальчишка, вечный подросток, и в жизни, и в стихах. Слишком рано ставший поэтом. Он ринулся счастливо навстречу восторженной публике и показалось ему, что так будет всегда, что публика всегда будет носить его на руках. Сколько талантов сгубила эта мысль. И они тонули, каждый в своей бездне, в своей славе и ранней гибели. Да, Губанов стал значительной фигурой в поэзии 60-х годов, не печатаясь. «Спрячу голову в два крыла». «Лебединую песнь да кашляю, ты поэзия довела, донесла на руках до Кащенко». Это он пишет в мае 1964-го, а в конце 65-го попадает в эту психиатрическую больницу. Именно там полгода спустя у него потребуют показаний против издателя и журналиста Александра Гинзбурга, который передал ему вырезки из зарубежных газет о его детище, объединении поэтов СМОК, самое молодое общество гениев. Тогда прошел первый поэтический вечер. Стихи Губанова были опубликованы в трех самиздатских альманахах поэзии. Он участвовал в демонстрации в защиту левого искусства. 5 декабря, в день тогдашней Конституции, принял участие в митинге гласности на Пушкинской площади, не будучи диссидентом. И о СМОГе стало известно всем. Но они еще мальчишки. Кто-то даже школу не закончил. А в головах у них время, которого уже давно нет. Давно, с 1925 года. Этого имажинизма с его нарочитой театральностью, эпатажем, загадочностью и метафорами. Но есть они, которые придумывают свой мир со своей эксцентрикой. На свое первое выступление в библиотеке Губанов пришел с петлей на шее. И зашептались: самоучка или гений? А он просиживал днями в библиотеке, ходил в церковь, на выставке путешествовал. А в их смог мечта утописта. Все всех любят и считают гениями. «Старик, ты же гений!» Читают свои стихи, мэтры внимательно слушают, обсуждают дружелюбно. Они хотят успеть сказать свое слово, пока хрущевская оттепель не замерзла. Они этим живут. Встречами, чтением стихов, прозы, спорами, открытиями. А ведь в 70-е, даже в 80-е и мы этим жили, диспутами. Смоговцы выражали мысли и настроения молодежи. Некоторые поэты потом станут использовать губановские приемы, его ходы и интонации. И вот уже такие крупные поэты, как Семен Кирсанов, называют их преемниками культуры 20-х годов. Борис Слуцкий доволен, а Георгий Марков из Союза писателей говорит: «Я ничего не понял, но мне нравится». Правда, ни одно из этих заключений не поможет Губанову опубликоваться при жизни, за исключением самиздата. А это как раз то самое невыносимое для писателя-поэта. Издаваться на Западе ему предлагали, он отказывался, верил, что издадут на родине. И он хочет все время обожания, когда читает, чтобы восхищались, ценили, подражали, угощали вином. Так оно и было. Он мотается по знакомым, впадает в отчаяние и тоску, прячется от всех и всего, уходит в свою душу и переживает вместе с ней, а потом собирает себя из кусков, пишет, снова читает с надрывом, тяжелым, а то и невыносимым. И обижается, как не выросший ребенок, если недостаточно хвалят. Он не привык к запретам и отказам. Он избалован богемой, алкоголем, восторгами. Но окажется еще, что он боец, вождь. В последние годы он будет рабочим археологической экспедиции, художником, оформителем, дворником и даже грузчиком. Суеверный без меры фаталист, он всегда попадает в истории. От нелепых и комичных до серьезных. Так он себя проверяет на прочность. Или играет с судьбой, чтобы к 37 исполнить свою, миссию. Или вы скажете: нет, не мечту. Ну, кто может мечтать умереть так рано? Зато потом скажут: он же говорил, он же пророк. А он составил себе такой план. На 20 лет активной деятельности, не только написание стихов, но и отпускание себя. И разрешение себе жить, как хочется, на полную. Типа, загадай себе дату смерти, исполни свое желание. И прославишься, как провидец. Не правда ли? И тогда можно бросаться на перерез машинам, которые мчатся по шоссе, что он и делал. Можно, держась за прутья балкона, повисать на руках на высоте 7-го этажа, очертя голову, ввязываться в любую драку. Трезвый Леня спокоен и задумчив. Стихи его полны метафор, загадок, похожи на заклинания, словно поэт пытается убедить в чем-то себя. И настанет время, когда крошечные дозы вина будут действовать на него сильно. И тогда он взвинчивается с полоборота, становится страдальчески нервным, беспокойным, с резкими дерганными движениями. Алкоголь его наркотик. И пока еще спасает врожденное обостренное чутье, мгновенная реакция на все. Его ухо с жадностью выхватывает из гула восторженных голосов слово «гений». Он сам это про себя знает. Его задевает, когда кто-то не выражает ни эмоций, ни восторгов, не признает его безоговорочно. Ходит он руки в карманы, в развалочку. «Я стихи написал. Почитаю. Послушай». Читает. И там такой финал. «Умер я. Сентябрь мой. Ты возьми меня в обложку. Под восторженной землей пусть горит мое окошко». Своему другу Владимиру Олейникову он говорит: «Проживу я ровно, запомни, 37 отпущенных мне лет, умру в сентябре». В этом стихотворении все про это и сказано. Все я знаю про себя наперед. Все знаю. Психиатрические больницы станут частью его жизни. Чтобы не натворил чего-нибудь, его упрятывали туда и в годовщину 50-летия советской власти, и до этого, и после. Друзья и близко знавшие Губанова не исключают, что таким образом мать спасала сына от тюрьмы по политическим мотивам или по любым другим. Ввязаться он мог куда угодно и во что угодно. На драку его спровоцировать ничего не стоило. Он неугоден везде. Может набить лицо кому угодно. А справка о психическом нездоровье выручит. Я провел свою юность по сумасшедшим домам, где меня не смогли разрубить пополам, не смогли задушить, уничтожить, а значит, мадам, я на мертвой бумаге живые слова не продам, и не вылечит тень на горе, и не высветлит храм на пергамент старушечьих щек. Оплывает свеча, я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм, как не верят в пощаду холодные губы меча. С больным сердцем и расшатанной нервной системой он все равно вынослив, умеет собрать волю в кулак, но заводится с полоборота, срывается сразу, тормозов у него нет, руль его упрямства. И он бьет окна и посуду, ломится в двери, просовывая руку с ножом поверх цепочки. И все же его любят. И некоторые по-настоящему прощают все его выходки, потому что внутри у него и раскаяние, и смирение. Самые близкие это понимают. И это невероятное соединение противоположностей в одном человеке, живущем между гибелью и прозрением, рождает такие обнаженные стихи. Поэты любят играть с огнем, проверять себя на прочность, любят разувериться в чем-то, чтобы потом уверовать во что-то другое. Это будоражит их нервную систему, приводит ее в рабочее состояние, но и расшатывает ее. А алкоголь лишь помогает. Владимир Семенович Высоцкий не бывал на собраниях СМОГа. Но Олейников вспоминает, как он навещал Губанова в Кащенко. Леня выбежал ко мне оживленный и радостный, будто находился не в дурдоме, а в доме отдыха. Володя Высоцкий лежал здесь, выписали его недавно, после запоя в себя приходил. Мужик, что надо, мы с ним подружились. Выйду отсюда, в театр к нему пойдем, на Таганку, он звал. Ему стихи мои очень понравились. Мы с ним часто курили вдвоем, разговаривали. И он, представляешь, все время просил меня почитать ему еще разок. Но я, конечно, читал. И ты знаешь, когда читал, то поглядывал на него, как он слушает. А он расчувствуется, взбудоражится, и даже слезы у него на глазах, и говорит, что это здорово, что вот это стихи так стихи. Жалко, что уже свалил он отсюда, а то с ним хорошо было поболтать. И выпить ему втихаря приносили, и я с ним к бутылке прикладывался, не жизнь, а малина. Но чем вам не Булгаков? Психушка, вечер, у окна двое курят, сигаретный дым на фоне луны, Губанов читает стихи, Высоцкий слушает, пауза. Леня спрашивает: «Ну как?» Высоцкий, чуть помедлив, говорит: «Да что там говорить, ты сам знаешь». Но о том, была ли эта история на самом деле, а также о дальнейших очень коротких годах Леонида Губанова во второй части программы. С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшее

0: Дэвидсон Радио.
1: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

историю с Высоцким, о которой вы только что слышали, именно так рассказывал сам Леонид Губанов, который, по словам его друзей, в серьезных делах никогда не врал и не преувеличивал. Могла ли получиться между ними дружба? Не сильно уравновешенный, стремительный и экспансивный Губанов и не менее реактивный Высоцкий. Вряд ли. Хотя у них были еще встречи и не всегда мирные. Рассказывали, как однажды Губанов оказался в компании, где пел Высоцкий, не смог пережить успеха Владимира Семеновича, обматерил его и ударил по лицу. В другой раз он сцепился с юным Лимоновым со словами: «Не лезь ни в свое дело и не болтай, убирайся в свой Харьков или откуда ты там приехал». Лимонов ударил его по голове бутылкой. И тогда оба поэта были участниками смога. Экспрессивный, упертый, задиристый, когда пьян. А пьян он часто, Губанов пишет о времени, которого уже нет. Но он ныряет в него с головой. Жизнь — это красная прорубь, у виска каретая, у раздавленной кокотки, пишет он. И Лимонов еще не знает, какие головокружительные пируэты приготовила судьба ему. Кстати, боролся тогда Лимонов не за себя, а за друга, на которого напал Губанов. На глазах же Лимонова произошла встреча Губанова с его будущей женой Аленой Басиловой. Лимонов пытался и сам за ней приударить, но не вышло. Алена – родственница Лили Брик, муза Маяковского, модная девочка в стиле 60-х, в мини-юбках, длинноногая, длинноволосая, в высоких сапогах с черным пуделем. Живет она с матерью. В их квартиру на Садовой Каретной – приедет и Леня Губанов в качестве мужа Алены или Баси. Это будет в 1965 году. Леня 19, Баси 22. Мать Алены примет зятя. Она не понаслышке знает, что такое богема. Гул Садового кольца, раритетная мебель, переполненные пепельницы, книги, на стенах фотографии картины. В любое время дня и ночи здесь гости. Басилова – хозяйка модного салона, где собираются лучшие люди обеих столиц. Себя считает поэтом. «Я орел, я летаю одна», – пишет Бася. От нее сходил с ума пол Москвы. Генрих Сабгир писал: «Без Алены Басиловой Москва 60-х, 70-х была бы, боюсь, неполна». В ее просторной старомосковской квартире кто только не перебывал. Стихи там читали постоянно. В этом доме в 59-м году записали Андрея

0: Вознесенского. Актриса Татьяна Лаврова однажды увидела, с какими интонациями и жестами читает стихи Губанов, и воскликнула: «Так вот кому Андрюша подражает!» В смысле Вознесенский. В этом же доме бобину своих песен напел Булат Акуджава, одна из первых его магнитофонных записей. Алена яркая, за словом в карман не лезет, любит эпатаж, курит трубку, рассекает по Москве на мотоцикле, не по-советски одевается и пишет причудливые стихи. И она же, кормя голубей на площади Маяковского, познакомится там и подружится с поэтами, и вскоре в ее жизни появится Губанов. Он кочует из одной мастерской и кухни в другую, по московским салонам и всюду читает свои стихи с огромным успехом. Сын инженера и сотрудницы Авира, недоучка, не окончивший даже школы, с детства считающий себя гением, к 18 годам убедил в своей гениальности богемную Москву. Его назовут русским Рэмбо. На его дни рождения соседи вызывают милицию. Дома собирается столько народа, что люди не могут попасть в свои квартиры. Его любят женщины. Неистово, пылко, самоотверженно. Романы у него возникают стремительно, так же, как его стихи, и прерываются внезапно, чтобы уступить место новым. Так же, как стихам. А нежность к Ленечке, как его все называют, в отринутых женских сердцах не угасает. «Как поминали меня, я уж не помню, и рад ли, пили три ночи и дня эти беспутные капли». Леня был восторженный человек, скажет Алена. Он говорил весело и приятно для собеседника: «Старик, ты гений!» В начале их совместной жизни он боялся напиваться. Его пугало это состояние, когда он не может себя контролировать. Его человека слабохарактерного и падкого налезть, напоить легко. А в клоуна он превращался уже сам. Все пытались затащить его в свою компанию. А ему нравится образ Есенина. Эх, пропади все пропадом! Да и цифра 37 заманчивая. И он решил для себя оказаться в той же компании. Он себя так определил. И ему надо было успеть за 20 лет и написать, и прожить. Он суеверен, фаталист, мнителен. У него свои особые приметы, загадывание, знаки. Сознательно бросает он себя в сложные ситуации, чтобы пройти еще одно испытание на прочность. Придя в себя, становится кроток, задумчив. «Все будет у меня, и хлеб, и дом, и Божий страх, и ангельские числа, но только умоляю, будь потом душа, отцеловавшая отчизну». Пишет он, а жене его иногда достается. Как-то ночью Елена Николаевна встала попить воды, Губанову померещилось, что перед ним привидение, и он ударил ее с ноги. Но у самой Алены Басиловой решительный, непримиримый характер. Однажды, когда ей не понравилось мнение кого-то из гостей о Булгакове, она, к восторгу присутствующих, выпрыгнула в окно. Второй этаж в доме был низкий. А когда художник Анатолий Зверев пригрозил, что если ему не дадут денег, он прыгнет с 10-го этажа, Бася крикнула: «Прыгай, сволочь!» сию минуту, и захлопнула окно. И Зверев с той стороны на карнизе испугался и начал ломиться в комнату, барабаня по стеклу. Помимо пьянства, Бася терпеть не могла политику. Она была уверена, что настоящая поэзия с политикой несовместима. Но Губанов, впрочем, тоже не революционер. Но смагистов выгоняли из институтов, отправляли в психушки и ссылки. На площади Маяковского поливальные машины перегораживали проезд. В 66-м году смог прекратил свое существование. Во время процесса четырех, одного из первых громких в истории диссидентского движения, Басилова и Губанова вызывали на допросы, требуя подтвердить, что Александр Гинзбург общается с иностранцами. Елена Николаевна отказалась подписывать протокол, давать подписку о неразглашении. За ними с мужем установили наружное наблюдение, всюду следовали черные «Волги». Губанов тогда впал в депрессию. и угодил в институт психиатрии. И тогда Басилова в суде обвинит КГБ, что они довели ее мужа. И выяснится, что допрашивали Губанова под аминозиновыми шоками. И довели до такого состояния, что он не мог выступать на процессе. Родители его вызывали в горком партии, предупреждали, что их сын будет арестован, если не прекратит выступать со стихами. Когда он выпивает, он невыносимый. В один прекрасный день Басилова потребовала, чтобы муж выбирала она или его окружение. Губанов, конечно, выбрал ее, поклялся. Но когда Бася оказалась в больнице с перитонитом, слова не сдержал. Алкоголь вновь оказался сильнее. И жена настояла на разводе. Она будет навещать его в психиатрических клиниках и после развода. Психушки Губанова — это не борьба с советской властью. Просто он попал в лапы системы, оказавшись между. Ни там и ни здесь. Он ощутил это сполна, когда шумный успех 60-х, два десятка лет спустя, сменился почти полным забвением. Но он все равно знал больше любого, кто не знал его. Ищите самых умных по пивным, а самых гениальных по подвалам. И не ропщите, вся земля есть дым, а смерть, как пропасть около обвала. И в мире не завидуйте красе, и власти не завидуйте, что проку. Я умер на нейтральной полосе, где сатана играет в карты с Богом. Второй женой Губанова станет Ирина Сапо, преподаватель. Родится сын Дмитрий Леонидович. У него впереди будет своя жизнь. А 37 лет жизни его отца, действующего вулкана по имени Леонид Губанов, это взлеты, срывы, упрямство, отчаяние, вдохновение, и все это на одну единственную жизнь. Он много и охотно читает свои стихи везде, где готовы слушать. «Я тебя забываю, забываю тебя, словно в гроб забиваю желтый труп ноября. Ничего я не знаю, да и знать не хочу. Я тебя задуваю, золотую свечу. И навек ли не знаешь, это осень в красе. Ты во мне умираешь, умираешь совсем, а душа моя бойня злых и сочных обид, и впервые так больно от горячих молитв». Когда он читал, его глаза распахивались, как бы излучая свет. Это позже, под набрякшими веками, поселится печаль, обида, недоумение, затравленность, потом скорбь, твердое спокойствие и готовность ко всему. А его сложные тексты — это часть мира. И не только его мира, но и нашего. Это еще расцвет самиздата. Напечатанная на машинке в трех экземплярах рукопись могла разойтись в кратчайшие сроки в геометрической прогрессии. Надежд на издание не было. Я знаю, это еще не убрано. Но все равно, сметая хаос, твое лицо, как белый парус, над головой моей поруганной, знобит великой старой тайной. Эпоха дергает кольцо, чтоб приземлиться на крыльцо еще непризнанной Цветаевой. Да, он пишет, но друзья все больше устают от него, бросают его в сомнительных компаниях. От лидера не осталось и следа. Он прирожденный импровизатор. С приходом вдохновения он преображается. Глаза вспыхивают, стихи он часто записывает почти набело, уже потом, и то неохотно что-то дорабатывает. В последние годы он вновь заведет семью. Появится лирика трагического поэта, полная любви и печали. КГБ за Губановым следит, но в ссылку не отправляет. Мама работает в Авире. В конце 70-х мода на андерграунд пройдет. Но Губанова как не печатали, так и не печатают. Несколько верных друзей и еще Вера спасают его. И молодому поколению не разглядеть за сотни тел, что за свои стихотворения при жизни я окаменел. Мои пророческие книжки не объяснит седая Русь. Ну что ж, ни дна ей, ни покрышки. когда я бронзовым вернусь. Последним его лечащим врачом был тогда психиатр, а потом известный карикатурист Андрей Бельжо. А Леонид Губанов умер 8 сентября 1983 года, в сентябре, как и предсказывал, и в те самые 37 лет. Умер мгновенно от сердечного приступа, как скажут. Но более подробных сведений об этом нет нигде. Первые публикации Губанова на родине случились только в 90-е годы. В 2003-м вторая жена Ирина издала толстый том его стихов «Я сослан к музе на галеры». За свою трагически короткую жизнь он написал около 550 стихотворений и 14 поэм. Еще у него было столько же неопубликованного. Как-то он сказал другу: «Все другое. Поэтов нет, стихов не любят. Все торгаши или ученые». И тогда в его глазах уже был отпечаток обид и невезений. Прошло все. Пьяные скандалы, громкие выступления перед памятником Маяковскому, но главного не было. То, что для поэта важнее всего – публикации, книг, литературного признания. А так любой, даже самый мощный талант задохнется без воздуха. Воздух – это и есть признание. Он себе установил цифру 37. И с тех пор, сознательно ли нет, но судьбой играл, любуясь с собой в поэзии. Муза была ему уже важнее чувств. Чувства стали лишь вспомогательным материалом на полях его стихов. Благодарю потерянных друзей и хруст звезды, и неповиновение. Благодарю свой будущий музей. Благодарю последнее мгновение, пишет он. Нет уж, извольте, увольте, но ее такую жизнь, скажет кто-то, и будет прав, ну ее. По-другому он не мог. Его путь был особенным. Его воспринимали как варвара русской поэзии за его вольность обращения со словом, ритмом, образами. Что хотел, то и делал. Дерзко и даже вызывающе, особенно в рифме. По всей России стаи, стаи, а на спине моей как будто горят горчишники восстаний и крепко жалят банки бунта. На город смотрят рот разинув, и зависть как щенок в груди, а у меня, как у России, все впереди, все впереди. Он, видимо, знал, что будет потом, но, по крайней мере, знал, что его оценят. Или верил, только пришелся не ко времени. Так тоже случается. Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмалет Тахирова за помощь. Оставляю с песней Турианского на стихи Леонида Губанова. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Я беру кривоногое лето коня, как горбушку беру. Только кончится вздох, белый пруд твоих рук очень хочет меня. Ну а вечер и Бог, ну а вечер и Бог,

0: лето коня. Как он плох, как он плох, как он плох, белый пруд твоих рук не желает понять. Ну и Бог, ну и Бог, ну и Бог.
1: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
3: «Дэвидсон Радио».
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: «Дэвидсон Радио».
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахам Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
23: Новости,
24: аналитические передачи,
23: репортажи, мнения экспертов
24: и прямые включения из горячих точек со всего света.
23: Все это RTN.
24: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
23: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
24: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
23: RTN. Смотрите лучшее.
24: Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: Студия Наталья Быстрицкая. Средняя стоимость говяжьего фарша Ground Beef выросла в мае до $6.90 за фунт и уже в июне пробьет отметку в $7. Рекордная цена объясняется самым низким за последние 75 лет поголовьем крупного рогатого скота и кризисом сельского хозяйства на фоне беспрецедентного сокращения бюджетных расходов. Весной стоимость классического бургера выросла до $10. В брендовых фастфуд-общепитах аналитики опасаются, что уже осенью котлета с булочкой в ресторане среднего звена вырастет до $30 и превзойдет по цене большинство вторых блюд. Крупнейшая японская сеть суши Сушира откроет свой первый постоянный ресторан в Нью-Йорке уже этой осенью. Он появится на пересечении 8-й Эвеню и 42-й стрит, рядом с терминалом Порт Осорити. Ресторан займет трехэтажное здание, там раньше находился Макдональдс. Конвейерный суши-ресторан основали в Осаке в 1984 году. В последнее время Сушира включает в меню не только суши, но и рамен, карааге, кусочки обжаренные в крахмале курицы, а также сладкие десерты, щербеты или крем-брюле. Если нужного вида суши не оказалось, его можно заказать напрямую у шефа, который находится за конвейером, или сделать заказ с помощью сенсорной панели. Изобретателем суши-конвейера является Сираиси Йосиаки, который создал производство, чтобы сократить расходы на содержание ресторана. На изобретение его вдохновила автоматическая конвейерная линия разлива пива. Сегодня Наоми Кэмпбелл исполнилось 56 лет. Поздравляем!
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница, в первой части программы, как обычно по пятницам, в эфире Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части программы наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш корреспондент с Украины Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Ну что, давайте начнем с обменов ударами. Новые прилеты по НПЗ, потери в ФСБ. Последнее сообщение. Самопровозглашенные Луганской Народной Республики заявили о погибших при ударе по колледжу. Там больше 30 человек ранены, несколько погибли. В основном речь идет о том, что там находились подростки. Что это, как это, какие сообщения с Украины по этому поводу? Ну, понятно, что вой в России просто стоит сумасшедший, поэтому это, как это можно ударять по колледжу? Ну, просто они не знают, чем они занимаются в течение более чем 4 лет, поэтому такое удивление, что иногда сбивают с курса беспилотники, и они летят непонятно куда. Ну что, давайте с этого начнем.
1: Информации по поводу этого удара в Украине нету. Навскидку могу выразить только два, так сказать, момента важных. Когда идет воздушная тревога, у нас вообще-то учебные заведения эвакуируются, первые спускаются в бомбоубежище и так далее. Почему этого не происходит на оккупированной территории, можно только гадать. Я не знаю. Почему мог быть нанесен удар по так называемому учебному заведению? Дело в том, что многие учебные заведения используются в том числе для сборки дронов, то есть фактически являются легальной военной целью. А кто их собирает на территории учебных заведений? Можно только гадать, но можно напомнить о существовании специальной зоны Алабуга в Татарстане, известная совершенно всему миру, не скрываемое, больше того, рекламируемое российскими властями предприятие, на котором работают молодые люди, которые делают эти дроны. Ну и что теперь? Это туда не нужно бить. Ну, в общем, еще раз говорю, у нас пока информации, поэтому я в наших медиа не встречал. Я встречал, да, у противника, я это видел, на русских СМИ видел. Наши пока по этому поводу не откликнулись. Может быть и беда. Ну, мне не хотелось бы напоминать, но во время первых атак по Ираку, по Ирану, я напомню, что пострадало почти 200 человек в женской школе, в другом месте там убили женскую футбольную команду, волейбольную команду, которая находилась недалеко от объекта, имеющего военное значение для США и Израиля. Это война, к сожалению. Не надо было начинать войну для того, чтобы подвергать опасности своих жителей. Ну, как своих? Это оккупированная территория. Я даже не знаю, в каком статусе эти люди находились. Впрочем, если это молодые люди, не исключено, что они большую часть своей жизни уже прожили в оккупации при российской власти. Ну, вот речь так идет, она, значит, позаботилась.
0: Да, речь идет о колледже в Старобельске. Пострадали 39 человек. Под завалами могут оставаться еще 18. Это заявила детский омбудсмен Львова Белова, та, которая находится вместе с Путиным под санкциями Международного уголовного суда. Я с вами полностью согласен. Война – это вообще страшно. Война – это жертвы. И в данном случае, да, не нужно было ее начинать, но нужно ее заканчивать. И тогда не будут бить ни по Старобельску, ни по другим городам, и по Украине не будут бить. Закончите войну за один день, это может сделать ваш президент Российской Федерации. Он этого не делает. Отсюда и гибнут люди. Вот кого нужно обвинять во всех бедах, которые сегодня происходят и в России, и в Украине. Ну что, давайте по поводу новых ударов по НПЗ. Беспилотники продолжают атаковать российскую инфраструктуру в глубоком тылу. Ну вот поражение, возгорание, например, предприятиях в различных регионах России. Я смотрю, подтверждены удары по Сызранскому НПЗ, а также объектам в Туапсе и Ярославской области. Это Ярославская область, это километров 800, наверное, от границы.
1: Да, достаточно дальние цели, и по ним прилетало уже не первый раз. Да, 21 числа атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Он является частью Самарского узла нефтепереработки Роснефти. Туда входят еще Куйбышевские и Новокуйбышевские заводы. В общем, такой целый куст. А Ярославские НПЗ атаковали этой ночью, на 22-е, там тоже прилеты. По ходу было перекрытие трассы в направлении Москвы, Ярославль-Москва, была прекращена работа аэропорта, ну, в общем, так, неплохо поработали. А как сообщают наши, не менее 24 из 33 российских НПЗ, которые производят больше миллиона тонн нефти в год каждый, были атакованы в этом году. И среди самых больших заводов, до которых еще пока не дотянулись, это Омский и Ангарский НПЗ, они находятся за Уралом. Вот понимаете, да, из крупнейших не атаковали еще пока только два, а при этом Рязанский и Саратовский атаковали уже по 15 раз. В прошлый год был рекордным, 25-й год, но подчеркивается, что уже в этом году показатели предыдущего, 24-го года были уже превзойдены. То есть идет наращивание этих ударов постоянно, и вот сообщается, что в Севастополе с вечера 21 мая топливный дефицит, очереди, бензин где-то есть и где-то нету, и отпуск на одни руки ограничили 20 литрами, а дизельное топливо можно получить только по талонам. Ну, это вот как проявление. Возможно, это временно, там его погасят. Ну, вот постоянные такие дефициты возникают. Это вот один из результатов таких ударов. Что касается других ударов, которые, ну так, выделяются на общем фоне работы сил обороны Украины, выделяют удар по штабу ФСБ в селе Геническая Горка. Это Арабатская стрелка, ну, как понятно по названию Геническая Горка, это, ну, так, недалеко от города Геническ.
0: Это Азовское море.
1: Да, Азовское море.
0: Повторю еще раз, я там в детстве с родителями отдыхал. Там пансионаты, прекрасный отдых. Ну вот теперь все это войной превращено в горящее, пылающее и бомбящееся.
1: Да, ну уже не первый раз. Дело в том, что на Арабатской стрелке, именно потому что это такая зона отдыха, там много таких коттеджей, ну такого неплохого уровня, класса, таких санаториев. И там уже не первый раз на протяжении всей войны время от времени я слышу, как туда что-то прилетело, и там были именно, ну, какие-то управляющие подразделения. В этот раз сообщают, что был прилет по штабу ФСБ, штаб российских сотрудников ФСБ, защитный комплекс, панцирь, который защищал, также уничтожен, и наши сообщают, что около 100 человек в результате были убиты и ранены. Ну, то есть можно предположить, что эта атака была, ну, вряд ли дроновая, скорее всего, были применены какие-то ракетные средства, не раскрывается какие. И другая очень удачная, успешная атака, но здесь как раз были задействованы дроны. Это населенный пункт Снежное на Донеччине. Там располагался так называемый учебно-производственный комплекс 78-го моторизованного полка специального назначения «Север Ахмат» и так далее. Ну, неважно, это объект так называемой Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Там готовили пилотов БПЛА и готовили боекомплекты. Ну вот к разговору о ударе там по учебному подразделению, по зданию, где как бы что-то могло быть. Вот это вот как раз точно было как бы подразделение, где готовили пилотов дронов, и там же эти дроны сделали и так далее. Вот в ночь на 20 мая сообщается, что было нанесено 11 ударов Middle Strike с боевыми частями по 100 килограмм. Ну, то есть вот взрывчатка в ударной части, ну, тут 11 таких ударов по 100 килограммов взрывчатки, разнесли двухэтажный комплекс на площади 2000 километров. Там как раз и были боевые части, вот те, которые собирались, которые в свою очередь детонировали. Надо сказать, что вот такие сообщения наших специальных служб, они сопровождаются подтверждающими видео. Это видео действительно впечатляет, там показано просто, как это все разлетается. То есть это подтвержденный удар. Что касается потерь, ну, во-первых, там все бронеавтомобили, которые рядом находились, это все разнесло и так далее. Главное, что погиб начальник школы, некий подполковник с позывным «Бурый», а общие безвозвратные потери не менее 65 человек. Вот что такое middle strike. Вот, да, вот то, о чем мы с вами говорили, то есть они добивают вот эту зону, которая прилегает к фронту, где располагаются какие-то логистические вещи, склады, пункты управления и пункты обучения. Вот в данном случае вот сюда прилетело, ну и как на Генической горке, ну, пострадали ФСБшники. Как бы, да, ну, производят впечатление такие атаки. Геннадий, к разговору о пропущенных Украиной ударах, я хотел бы обратить внимание на один только момент. Он выделяется на общем фоне. Тут много сообщений о гибели людей. Там и в Глухове сегодня утром люди погибли, там и так далее. Я не буду на этом концентрироваться. К сожалению, как там, кто там, великий вождь наш, по-моему, говорил, Сталин, что как-то один человек, как там, стоит... Один человек, да, а 100 человек — это статистика или 1000, да? Но у нас уже сейчас все, к сожалению, статистика. Говорит, сообщается о том, что в Днепре 20 мая удар, российский удар уничтожил гуманитарную помощь Организации Объединенных Наций на стоимостью более миллиона долларов. Там был склад, на котором было уничтожено 900 поддонов. Там были материалы для ремонта и строительства жилья для переселенцев, для тех людей, которые потеряли жилье. Вот это имущество было уничтожено, погибло, ну, по всей видимости, кто-то из сотрудников. Два человека погибло, еще несколько человек получили ранения. И такая атака на ООНовские объекты, она не первая. Ну вот, в частности, в Херсоне 14 мая, причем самое интересное, что видео было выложено российскими дронщиками. Вот они, гордясь тем, что они вот цель поразили, они выложили видео, которое потом, по всей видимости, когда поняли или начальство сказало, они его быстро убрали из сети, но уже было поздно, его зафиксировали. В автомобиль с четкой маркировкой ООН, ну вот эти белые автомобили, там такими голубыми буквами крупно написано UN. Наверное, многие видели эти автомобили. Вот такой автомобиль подвергся атаке беспилотников в Херсоне. Причем два раза. Один раз его атаковали там в районе моста, через где-то там в районе микрорайона Остров. Но это, наверное, вы знаете, я Херсон не знаю. А второй раз по машине ударили, когда она была уже на корабельной стороне, туда опять прилетел беспилотник. И это все было запечатлено на видео. Ну, то есть, вот они как раз знают, почему бьют. Это был объект ООН. Ну, по этому поводу, как обычно, в ООН просто, ну, развели руками, сказали, ай-яй-яй, мы расследуем это и призываем больше так не делать. Ну да, как раз Россия любит прислушиваться к таким выражениям беспокойства.
0: Я вчера смотрел различные видеоролики, где россияне, ну, так или иначе реагируют на вот эти middle strike, deep strike, и, ну, кто-то говорит, что вообще жить так невозможно, и обращаются, кстати, к Путину. Это тоже такая необычная вещь, когда там женщина, она говорит, ну вот, Владимир Владимирович, вы когда начинали эту войну, вы вообще могли представить себе, что потом мы будем все от этого страдать? Война — это то, что потом возвращается. Она так вот напрямую ему говорила. Но меня, конечно, удивляет, ну, я не знаю, слово удивлять, тут уже нечему удивляться, конечно, но как бы обращают внимание, когда выступает женщина, выступает какой-то мужчина, они говорят о том, что, ну, как вы, это, видимо, обращение к украинцам, как вы не понимаете, что здесь же живут люди, как вы можете, ну, и так далее. Такое впечатление, что они живут в каком-то вакууме. А больше 4 лет вы не знали, что уничтожается Украина? Что там тоже живут люди? Вот это вы не знали? Почему вы обращаетесь по этому поводу к украинцам, а не к своему главнокомандующему, который все это развязал? Я еще раз хочу повторить, который все это может закончить в течение часа. Издай указ, что война закончилась, мы победили, вас примут там со всеми почестями, скажут, вы молодцы и так далее. После этого будут попытки все-таки, я надеюсь, судить это руководство. Но для начала согласятся с тем, что вы победители. Закончите эту войну. Для этого достаточно Путину подписать указ. Прекратить военные действия. И в течение недели все как бы будет идти к тому, чтобы действительно военные действия были прекращены. Он этого не хочет. И россияне в большинстве своем, они считают, что все это, во всем этом виноваты украинцы сегодня.
1: А украинцы ведь напали первые на Россию, ну, там, да. и так далее. Ну вот это вот весь этот бред, он как-то в их головах как-то уживается. Ну это такая защитная реакция. Людям очень сложно произнести самим себе правду, потому что как после этого жить? И в общем-то как бы печаль, что так может быть в 21 веке, имея за плечами действительно страшные уроки 20 века, когда наши территории, наша территория, Украина, Белоруссия, Россия, Европа вся, да что там, и Америка, и Азия пострадали от той страшной войны, но начался 21 век, и все как будто по новой, как будто ничего не было, как будто эти вот страна невыученных уроков называется.
0: Леонид, по поводу Белоруссии, по поводу Белоруссии, там, в общем-то, проходят ядерные учения, а это уже само по себе напрягает, опять эта риторика со стороны России о том, что у нас самые сильные, самые мощные ядерные боеголовки мы уничтожим и так далее, только попробуйте. И заявление Лукашенко о том, что Белоруссия не собирается нападать на Украину, только может ответить в случае, если Украина на нее нападет. Тоже очень известная риторика. Мы тут говорили вчера и с нашим российским корреспондентом, вспоминали 1939 год, ведь это же Польша собиралась напасть на нацистскую Германию, поэтому Гитлер предупредительно, он такие вот меры решил привести в исполнение и напасть на Польшу. Это все очень и очень опасные вещи. Такая риторика, ее нужно обязательно на нее нужно обращать внимание. По поводу Белоруссии несколько слов.
1: Сейчас как-то немножко много информации по этому поводу идет. В частности, Зеленский сказал, что есть такая информация, что Путин принуждает Лукашенко.
0: Но ведь это уже не первый год. Согласитесь, это не первый год. Он его давит все 4 года.
1: Регулярно это все появляется. Ну, начнем с того, что надо ли напоминать, что вторжение в Украину в феврале 22 года происходило в том числе с территории Беларуси. То есть это не что-то, чего не было. Да? Вот. Ну и сейчас якобы есть информация, что Лукашенко опять давит на него, Путин, и там есть несколько вариантов. Один вариант, ну, он считается маловероятным, повторить попытку наступления на Киев со стороны Беларуси, ну тут недалеко. Другой момент может быть, когда в Черниговщине попытаются образовать такую буферную зону, то есть зайти на территорию Черниговщины, там на сколько там, может, десятков километров, отвлечь украинские войска. Ну, в любом случае создать какую-то проблему, нарастить на наших северных границах группировку. Ну, говорится о том, что до 100 тысяч военнослужащих могут переместиться на территорию Беларуси и тем самым создавать вот эту угрозу, которая будет отвлекать на себя какие-то силы, которых, ну, действительно у Украины не так много для того, чтобы еще туда как бы передвигать. Ну, надо сказать, что и у России сил не очень много. Сейчас по последней всей информации они едва-едва замещают выбывающие в результате, ну, потерь на основных фронтах. Где взять еще сотню тысяч, ну, не знаю, наша разведка может что-нибудь по этому поводу скажет. И вот свежая информация, буквально сейчас вот я читаю, Лукашенко переводит в режим военного положения силы быстрого реагирования вооруженных сил Беларуси. Ну, не знаю, там по всем оценкам сколько-нибудь боеспособные части Беларуси составляют порядка 15 тысяч человек. Откровенно говоря, это, ну, опять-таки, с учетом их там военно-психологического, морально-психологического состояния и боеготовности, конечно, если что, они точно не представляют никакой угрозы, серьезной угрозы для украинских сил обороны. Но, тем не менее, все равно не хотелось бы, безусловно, как бы, чтобы здесь появился, опять появился белорусский фронт. Но надеюсь, что этого не произойдет. Но известно, что в последнее время Соединенные Штаты сделали целый ряд в сторону белорусского диктатора, снят целый ряд санкций, в частности, в отношении основного поставщика валюты Беларусь Калий, такое производство, калийные удобрения сейчас в дефиците на мировых рынках, ну и так далее. То есть там разрешено, по-моему, продажа запчастей для авиации и так далее, что в этих условиях Лукашенко, ну, так сказать, резко двинулся в другую сторону. Надеюсь, нет. Но, тем не менее, эта тема продолжает звучать. Ну, то есть Путин свое дело делает. Как бы он имитирует, либо действительно предпринимает какие-то шаги, которые вот гадят. Ну, а что касается ядерных учений, которые сейчас идут, ну, Песков, по-моему, Песков сказал, просто прямо сказал, что это наш сигнал НАТО. Ну, вот Соединенные Штаты, напоминаю, доминирующий основной член НАТО, поэтому это вам тоже сигнал. Вот из Беларуси вот передали вот такой сигнал. На ее территории сейчас размещены ракеты «Искандер-М» с тактическим ядерным оружием в качестве боеголовок. Есть над чем задуматься.
0: Вообще, конечно, трудно представить, что Лукашенко, который не идет на нападение на Украину последние 4 года, сейчас на это пойдет. Тогда, когда на плановые мощности Украина вывела производство дронов, я уже посмотрел, плановые мощности, это значит уже вот то количество, которое, видимо, необходимо для серьезных атак по российской территории. И когда украинская армия, она является, наверное, сегодня сильнейшей в Европе. И на нее напасть на Украину со стороны Беларуси, мне кажется, это для Лукашенко самоубийство. Но, опять-таки, ничего сегодня нельзя предположить, ничего нет невозможного. После 24 февраля 2022 года мы готовы рассматривать любой сценарий. Леонид.
1: Надо быть к нему готовым, скажем так, а не делать вид, что этого быть не может, и он вдруг застанет врасплох. Ну, что касается какого-то такого мелкого такого подгаживания со стороны Беларуси, я, по-моему, рассказывал, что при пролете шахедов, при шахедных атаках на территории Беларуси ставятся соответствующие, я не знаю, как это назвать, ретрансляторы, я так понимаю, если правильно, так техническим языком, которые подсвечивают и дают возможность этим российским дронам далеко залетать на территорию Украины, в том числе на западные районы, вплоть до Закарпатья. И, насколько известно, об этом сообщали на представитель наших сил обороны, некоторое время спустя значительная какая-то часть этих ретрансляторов перестала работать. Ну, насколько наши намекнули, что, в общем-то, они для этого сделали все. Что именно, непонятно, Беларусь молчит, ну, как бы им признаться, что у них там что-то взорвалось, не с руки это, тем самым признать, что они в этом участвовали. Ну, в общем, идет такая, знаете, какая-то, как раньше любили говорить, гибридная война во время совсем не гибридной войны. Ну, посмотрим. Еще раз, самое главное, что наши к этому готовы. А Зеленский вчера, по-моему, он где-то снялся недалеко от границы с Белоруссией, и там вот он тоже какой-то спич сказал по поводу того, что, ну, типа, ну, не надо бы белорусам долю свою испытывать, потому что не надо.
0: У нас осталось 3-4 минуты. Зеленский. 7 лет во власти, достижения и проблемы. Давайте как-то, я не могу сказать, подведем итоги, но на эту тему поговорим. Итоги, наверное, еще рано подводить. Зеленский, президент Украины в течение 7 лет. Итак, 7 лет во власти. Вам слово, Леонид.
1: Да, ну, на эту дату откликнулись, поскольку для Украины это необычная ситуация. Я напомню, что за все время независимой Украины только Леонид Кучма был 2 срока во власти, 2 пятилетних срока. Надо сказать, не очень удачно для него закончился второй срок, как-то, да, и там было много неприятностей, связанных с народными выступлениями там, и так далее. То есть как-то Украина не очень любит политиков, которые долго задерживаются. Зеленский задержался, а пятилетний срок он пересиживает, потому что выборы провести в военных условиях невозможно ни технически, нет для этого демократических механизмов, которые могли бы, чтобы эти выборы были релевантны и признаны такими выборами, по большому счету, да, то есть просто что-то такую, какую-то процедуру провести ради галочки, это никому не надо, и еще раз говорю, это запрещают законы, пока военное время, проводить такие мероприятия нельзя. И вот он как бы подзадержался, 7 лет при власти, в чем-то противоречивые как бы результаты, промежуточные с вами, я согласен абсолютно, по всей видимости, до конца войны мы в любом случае будем с этим президентом, а когда будет конец войны, как вы понимаете...

0: тоже, да, что у этого парня есть такие, ну, ну ладно, не буду метафоры там всякие применять.
1: Balls, это такая... называется balls по-английски.
0: Можно, да, можно. Я как balls, раз вот не знал, да. Можно ли в вашей передаче об этом говорить. Нет? Да. Cajones, bones, да, и так далее. То есть вот это самое важное качество, что он уперся, он не побежал. Байден, он сказал, что ему не нужно билет, ему нужно оружие. Оружие не сразу пошло в Украину. И, в общем-то, надо сказать, что сейчас, когда идет пятый год большой полномасштабной страшной войны, по-моему, уже никого не осталось сомнений, что Украина выстояла, Украина не провалится. Да, наверное, отвоевать все то, что противник захватил за это время, а это 20% украинской территории, не удастся. Но и сдавать те территории, которые сейчас контролируются Украиной, никто не будет. Хотя Путин на этом настаивает, но мы знаем, что Зеленский на это не пойдет. Все опросы показывают, что и население не хотело бы, подавляющее большинство украинцев отказывается от сдачи части Донбасса в обмен на какие-то призрачные там гарантии там, и так далее. Рейтинги самого Зеленского сейчас относительно неплохие. Относительно чего неплохие? Когда началась война, они подскакивали там, до 80 и выше процентов. Ралли вокруг флага известно. Сейчас у него где-то с 24 года стабильные цифры одобрения держатся где-то в районе 60%. Чуть больше, чуть меньше идут такие колебания. 25% украинцев верят ему ну, безоговорочно, полностью доверяют. 25%. Это немного, 36% не доверяют. То есть у нас вполне такое спокойное отношение к своему национальному лидеру, который на международной арене, ну, в общем-то, признан лидером сопротивления, пользуется большим уважением всех наших союзников, и не только союзников. И мне кажется, хорошей характеристикой его уровня управления, ну, наверное, является то, что отношение к нему в Белом доме сильно очень изменилось с 28 февраля прошлого года.
1: Ну и он изменился. Мне кажется, это важно. Да, он изменился, он понял, вот, как нужно лавировать, по крайней мере. Для него это тоже был урок, 28 февраля 25 года. А, буквально несколько слов, Леонид, заканчивается программа. А, Миндич подал против Зеленского в суд, поскольку Зеленский, по-моему, это было 14 мая, он объявил санкции против Миндича. Там любопытная такая фраза против гражданина Израиля. Миндич, у него двойное гражданство. Получается, что как гражданин Украины против него санкций нет, против Миндича. Ну и Андрей Ермак, он вышел под залог. Мы говорили с вами тоже об этой сумме. Он вышел, у него забрали паспорт, то есть он не может выехать с Украины. Это и настоящее, и будущее для Зеленского. Здесь, когда он перестанет быть президентом, я думаю, что эти темы еще ему аукнутся. Это его ближайшее окружение. Несколько слов об этом.
0: Рейтинги пока не отражают того, что это сильный удар. Они подсели немножко. Ну, тут трудно сказать, насколько дело Миндича. Я вам скажу так. Судя по всему, пока дальше вот такой политизированной такой тусовки медийно-политической, это дело пока не пошло. Народ как бы пока не отреагировал. Посмотрим, что будет дальше. Я еще раз повторяю. Дело находится пока только на начальной стадии. К чему они придут, непонятно. В конце концов, тот же Ермак, он адвокат. Мало ли, может быть, отобьется. Да? Ну, нам всем прекрасно известно, что, в общем-то, дело довести не так просто. Да? Посмотрим, что это будет. Понятно, что это скажется на его шансах, если он вдруг захочет после окончания войны выдвигаться на следующий срок. Скорее всего, это сыграет против него 100%. И я могу повторить, я не помню, по-моему, говорил, сейчас где-то только 28% украинцев выступают за то, чтобы Зеленский шел в президенты после войны. Сейчас поддерживают 60, а после войны только 28. То есть некий такой общественный контракт. Парень, ты доводишь войну до конца, ну а потом давай отдохнем друг от друга. Вот скорее так я бы сформулировал отношение к нему. Что касается Миндича, ну тут дело в том, что из того, что вытекает как бы из вот этих всех кругов, более причастных к этому делу, знающих о нем.

0: больше и так далее. А ситуация такова, что мы знаем, что Израиль как не выдает граждан своих, но в отношении Миндича тут говорят, может быть исключение. На чем это базируется? Не спрашивайте меня, я сам пытаюсь все это узнать, но я уже не первый раз слышу, что пребывание Миндича в Израиле не дает ему безопасности. И поэтому, ну, по понятным причинам он защищается, они все защищаются, наверное, ну, законно. Всякий преступник защищается, всякие подозреваемые защищаются.
1: Напомню нашим телезрителям, речь идет о деле о коррупции на $100 миллионов. Это минимум, я думаю, в котором Миндич участвует. А Миндич – это ближайшее окружение Зеленского. Они соседи по одному дому, ходили друг к другу в гости и на дни рождения. Ну, Леонид, больше нет возможности эту тему обсуждать. Обязательно к этому вернемся. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь до вторника. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
15: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
16: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
15: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
16: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
15: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
17: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
15: 4 июня.
16: На 7 часов вечера.
15: Начало. Показы фильма.
16: Приглашаем всех поклонников поэзии,
15: музыки
16: и авторского кино.
15: Дэвидсон Радио.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, начнем с иранской темы. Президент Трамп заявил, что готов ждать еще несколько дней ответ Ирана на американские предложения. Появились сообщения, что состоялся телефонный разговор между Нетаньяху и Трампом. Он прошел на очень повышенных тонах. Но те, кто слушает и смотрит русские СМИ и какие-то русские площадки посещают в интернете, там написано, что они поссорились. Нет, они не поссорились. Россияне очень бы, наверное, этого хотели. Не поссорились Нетаньяху и Трамп между собой. Но я так понимаю, что некая раздраженная интонация, наверное, во время этого разговора присутствовала, поскольку получается, что у Соединенных Штатов сегодня, то, что у них разные цели, мы об этом тоже говорили с вами, но это было как бы и так понятно. Но вот сегодня, нынче, разные цели у Соединенных Штатов и у Израиля, видимо, это Нетаньяху не может не раздражать.
1: Да, Геннадий, я прежде всего хочу отметить, что вы знаете, вот я сейчас нахожусь в информационном центре, так сказать, в нашей штаб-квартире, так сказать, на радио и получаю информацию, ну, буквально вот сейчас на наши экраны приходит постоянно все новая и новая информация, и вы знаете, ну, вот просто каждую, не то что минуту, а там, наверное, каждые несколько секунд поступают сообщения, касающиеся иранского направления и касающиеся конкретно переговоров между сторонами, ну, естественно, между Соединенными Штатами и Ираном. И вот согласно буквально только что поступившей информации, кстати, тут же хочу заметить, что зачастую это вообще постоянное последние дни, недели или даже месяцы явление, когда одно сообщение вроде бы из официальных источников, ну, к примеру, от агентства Рейтер, противоречит другому, которое, например, ну, скажем, от Associated Press. Ну, это я так, к слову. Так вот, Геннадий, только что мы получили сообщение на наши вот экраны, на наши, как раньше называли, телетайпы, так сказать, старые добрые времена. Получили сообщение о том, что главнокомандующий армии Пакистана направляется в Иран, чтобы способствовать успеху переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Ну и тут же, конечно же, Геннадий, как, наверное, вы и все наши уважаемые телезрители поняли, сразу, разумеется, просто так главнокомандующий пакистанской армии не поехал бы в Тегеран, если бы действительно не было какого-то продвижения в переговорах. Между прочим, буквально за несколько часов до того, за полтора, за два, может быть, за три часа до того, как поступила вот эта информация о поездке главнокомандующего армии Пакистана, поступили сообщения, они транслировались очень многими и американскими телеканалами, и британскими, и даже французскими. Почему даже? Ну, потому что Франция все-таки немножко дальше от этого процесса. Так вот, информация о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио тоже выразил, в общем, определенный такой сдержанный, но тем не менее оптимизм. Именно оптимизм по поводу ведения переговоров между сторонами. Правда, я хочу здесь подчеркнуть, что Марко Рубио, человек, который, насколько я понимаю, не склонен вообще к каким-то иллюзиям, которые, в общем, довольно трезво, насколько мы все можем судить, трезво оценивает ситуацию. Так вот, он сказал, что все-таки главный, он сделал на этом акцент, сконцентрировал внимание на этом, что все-таки главное это то, что будет связано с иранской атомной программой. Вообще вот этот вопрос щекотливый, Геннадий, по поводу атомной программы Тегерана, я рискну, так очень-очень осторожно рискну предположить, что это как раз то, о чем сейчас сказали вы. Я имею в виду разногласия между Беньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом. Я поясню, что я имею в виду. Вы понимаете, согласно мнению ряда аналитиков, экспертов, международных, израильских, американских, каких угодно, возможно, вот такие ключевые, но очень болезненные вопросы, как вот ядерная программа, как программа баллистических ракет и так далее, возможно, их следует пока отставить в сторону, отложить, а заняться разрешением других более, что ли, удобных, приемлемых и тоже важных, тоже очень важных вопросов, ну, например, Армузский пролив, ну, например, снятие или не снятие санкций и так далее. Санкции, в смысле, с Ирана. Вот я рискну предположить, Геннадий, что возможно разногласия между Дональдом Трампом и Беньямином Нетаньяху, возможно, касались этого. Например, иранской ядерной программы, например, программы баллистических ракет. Я хочу здесь уважаемым нашим телезрителям напомнить о том, что вообще-то Израиль, как, собственно, Соединенные Штаты, находится в преддверии выборов. Но у нас это выборы парламентские, в Америке это выборы промежуточные, которые будут в ноябре, а у нас они будут, видимо, совсем скоро, в октябре или даже в сентябре. Я, кстати, надеюсь, мы, Геннадий, с вами буквально в нескольких словах еще успеем выборы затронуть сегодня. Так вот, в преддверии выборов, возможно, Беньямина Нетаньяху раздражает то, что он перед своей, так сказать, вот домашней аудиторией выглядит, ну, я не хочу говорить такое слово, как слабак, выглядит слабаком, но, по крайней мере, человек, который идет практически во всем на уступки перед Дональдом Трампом.
0: Но Трамп сказал, Нетаньяху сделает то, что я скажу.
1: Да, совершенно верно.
0: На этой неделе.
1: И вы знаете, Геннадий, эта фраза прозвучала в Израиле, ну, просто, наверное, миллион раз. И, конечно же, ну, тут, ну, что тут греха таить, положа руку на сердце. Ну, надо признать, что, конечно же, она сыграла на руку противникам Нетаньяху. Причем не только в левом лагере, не только в левом, я подчеркиваю, в правом тоже. И в коалиции тоже. Многие сказали, ага, вот сам президент Трамп говорит правду, потому что ты, Биби, поддаешься влиянию, поддаешься давлению и так далее, и так далее. Так что да, это очень, вы знаете, очень много тут было самых разных ехидных замечаний по этому поводу. И, в общем, они, конечно, если так говорить серьезно, они, конечно, не пошли, ну, прямо скажем, не пошли на пользу Беньямину Нетаньяху, особенно в преддверии его вот этой вот предвыборной кампании. А то, что она будет, в этом, в общем, может быть, кто-то и сомневается, но таких немного. Все считают, большинство считает, что Биби будет участвовать в новых выборах. Это не 100%, но процентов 90, наверное, так и есть. Но возвращаясь, вот опять же таки, Геннадий, к самой главной сегодняшней теме, к теме продвижения или непродвижения в ходе контактов, хочу отметить, что вот вы знаете, ну вот только что, буквально вот несколько секунд назад получили мы сообщение о том, что вроде бы не все международные политики, источники, информационные источники разделяют вот такой оптимизм. Некоторые считают, что поездка главнокомандующего армии Пакистана, о чем мы уже сказали, в Иран, на самом деле не обязательно свидетельствует о том, что вот будет что-то достигнуто. Хотя все-таки подавляющее большинство аналитиков и обозреватели считают, что именно так оно и есть, и что в течение, может быть, каких-то дней, может быть, считанных недель, не знаю, но действительно появится сообщение о уже серьезном прогрессе в переговорах.
0: Но, с другой стороны, Маджтаба Хаменеи, он издал резолюцию, которая запрещает вывозить обогащенный уран, я понимаю, до 60%, из Ирана. Многие аналитики говорят о том, что все это ведет как раз к началу боевых действий.
1: Совершенно верно. Правда, я хочу здесь отметить одну немаловажную деталь. Она представляется действительно довольно такой существенной для всех, для нас. Вы сейчас, Геннадий, упомянули Маджтабу Хаменеи. Но вы знаете, вот до сих пор, в общем, как-то не очень понятно, жив он, не жив, в каком он состоянии. Он ведь не показывается на публике, я подчеркиваю, это довольно важно, с самого первого дня войны. То есть, по некоторым данным, ну вот мы знаем, что его отец, так сказать, сейчас уже где-то находится в раю или в аду, это кому как больше, так сказать, понравится. И не только его отец, но и другие члены его семьи, я имею в виду Маджтабу Хаменеи, и его супруга, как будто бы, и его сын, как будто бы, тоже погибли. А сам он, как будто бы, получил какие-то невероятно тяжелые ранения.
0: Нет, но это мы все знаем, Евгений. Другое дело, он является верховным лидером, он выбран. От его имени, это уже не важно, жив он или давно уже находится в морге, от его имени те или иные приказы и резолюции поступают. Поэтому другое дело, еще раз говорю, он уже на том свете или на этом, это никто сейчас не знает, только какие-то избранные, да, кто действительно как-то с этим связан, но это единицы. А все остальное это туман войны. И поэтому он выпускает резолюцию, верховный лидер, которой нужно следовать. Вот и все. Кстати, еще там одна тема. Иран ведь хочет увязать соглашение с Соединенными Штатами с прекращением войны в Ливане. Это тоже очень серьезный момент для Израиля.
1: Да, безусловно, Геннадий, я хочу здесь подчеркнуть, что в течение всех практически последних дней, почти всех последних дней, мы постоянно получали очень тяжелые сообщения из южных районов Ливана, либо о гибели наших солдат, либо об очень тяжелых ранениях. Вот не далее, как вчера, поступила информация о том, что из-за взрыва какого-то дрона, летательного аппарата, беспилотника, пострадали 7 наших солдат, причем военнослужащая, я, солдатка, скажем так, получила очень тяжелые ранения. Ну, вот ей сейчас, оказывается, до сих пор экстренная такая медицинская помощь, еще пострадал офицер и так далее. Так что все, что происходит на ливанском направлении, конечно, для нас очень важно. Но и тут, как водится, мнения разделились. Некоторые говорят в Израиле и при политике, и военные, и рядовые граждане, что надо обязательно добить Хизбаллу, разгромить ее до конца. Другие говорят, что это потребует привлечения колоссального количества ресурсов, любых, людских, финансовых, оружейных, каких угодно. Придется вообще чуть ли не захватить Ливан, а это нереально, никто не даст. Так что споры разгораются нешуточные на этом направлении, но да, Ливан остается одной из таких, действительно, Геннадий, таких болевых точек для Израиля.
0: Итак, Евгений, несколько минут у нас есть. Кнессет проголосовал за самороспуск, однако точная дата выборов пока не определена. Давайте об этом, ваш комментарий.
1: Да, Геннадий, очень здорово, очень хорошо, что мы дошли все-таки до этого момента. Я так и надеялся, что мы буквально в нескольких словах его затронем. Тут очень интересно наблюдается ситуация. Ну, мы знаем, что выборы по-любому должны состояться. Так, предположительно, вот дата такая, ну, называлась 27 октября. Но, что интересно, вообще, некоторое время назад Кнессет, как вы упомянули сейчас, сам распустился. Кризис вызван тем, вот, самое главное, кризис вызван тем, что ультраортодоксальные партии сказали, хватит, сказали Нетаньяху, хватит, мы с тобой больше твои игры не играем, нам это все надоело, мы не хотим никакого призыва, ни маленького, ни большого, ни среднего, ни как бы, без как бы, якобы, без якобы, мы этого не хотим, мы от тебя уходим, точка. Но, что интересно, Нетаньяху именно в последние дни, а может быть даже и часы, ну правда сейчас у нас праздник, поэтому часы-то вряд ли, но дни уж точно, пытается все-таки всеми правдами и неправдами утвердить вот этот злополучный, или кто-то может по-другому скажет, закон о призыве. Спрашивается, почему? Почему? Но ведь если ультраортодоксы от тебя уже ушли, на что ты рассчитываешь? Ведь многие светские граждане очень недовольны этим законопроектом и будут теперь голосовать против тебя, против партии Ликуд. И вот тут, Геннадий, приходит одна очень интересная мысль, догадка, которую высказывают некоторые аналитики, политологи. Она сводится к тому, что, возможно, да, советники Нетаньяху или он сам посчитали, что да, действительно, в самом деле, мы понесем от этого некий электоральный ущерб, потеряем один или, может, даже два мандата, а может, даже и три, но в будущем, когда мы, Ликуд, мы, Биби, так сказать, и так далее, будем формировать коалицию, мы все-таки сможем заручиться поддержкой ультраортодоксов. Вот такая очень интересная, Геннадий, многоходовка, которой руководит наш, ну, конечно, выдающийся мастер просто политической игры, политических ходов, непредсказуемых порой ходов, Бениамин Нетаньяху. Тут надо отдать ему должное. В этом плане он действительно самый настоящий мастер. И вот такой ход, какой он предпринял, вроде бы утверждая непопулярность, очень непопулярный в обществе закон, он, тем не менее, закидывает удочку на будущее, на то, что в будущем он, возможно, все-таки вновь сумеет создать коалицию с ультраортодоксами. Впрочем, пока, конечно, судить рано, мы судить об этом пока не можем, пока не состоялись еще парламентские выборы.
0: А что с началом даты? Что с датой выборов? Почему до сих пор еще непонятно? Это же вот на носу, что называется, через несколько месяцев.
1: Хороший вопрос, Геннадий, да. Дата повисла в воздухе, просто повисла в воздухе, откровенно. Многие ультраортодоксы хотят, чтобы выборы состоялись в начале сентября. Кто-то хочет, чтобы это было в октябре. Но в октябре для Нетаньяху достаточно невыгодно проводить выборы, ибо это близко к 7 октября, к трагедии. Многие просто будут об этом говорить. А это не пойдет ему на руку, не пойдет ему на пользу.
0: Ну что, Евгений, я поздравляю вас с праздником Шавуот, праздник дарования Торы. Прямое следствие исхода, в общем-то, он связан с праздником Песах, так что сегодня вечером, по-моему, он заканчивается, вчера он начался, так что с праздником. Благодарю вас и за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Шаббат шалом.
1: Большое спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. С праздником и шаббат шалом.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вновь и давно забытые мне напомнил старый патефон.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.
4: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
5: И подопытными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
6: Приветствую всех!
3: Солнце раздаю хорошим людям.
6: Как сказал однажды небезызвестный поэт, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие – людей. Я рада, что на сцене старого патефона дружно уживаются все три весовые категории. Так что, как говорится, добро пожаловать, милые доброжелатели и недожелатели.
5: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
7: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием.
6: Господа, кто-нибудь из вас знаком с ароматом любви? Если вы думаете, что у этого страшного чувства нет аромата, вы глубоко заблуждаетесь. Это я вам как профессионал заявляю. Не верите? Тогда записывайте рецепт. И я совсем даже не шучу. Берите карандаш, ручку, включите диктофон. Записывайте, записывайте. В его составе примерно 80 различных ингредиентов. Но основных несколько. Среди них иланг-иланг с Коморских островов, нероли и жасмин с Грасса, майская роза, бурбонская ваниль, ветивер с острова Реюньон, очень редкий компонент, кстати, сандаловое дерево. А еще раздабриваем это альдегидами, добавляем малюсенькую нотку жасмина, совсем малюсенькую, вот так. Теперь обрабатываем это все, опрокидываем на чистый платок и взмахиваем. Вуаля! И, как говорится, вот вам суть моего искусства. Чувствуете? Вот он, этот аромат. Без возраста и времени. Что не принадлежит капризной изменчивой моде, но который принадлежит, как бы вы думали, кому? Ну, вдохните еще разок. О, кто сказал женщине? Конечно же, ну, конечно же. Это аромат самой женственности. Когда он впервые появится на прилавках магазинов, за ним выстроятся громадные, просто немыслимые очереди. Сначала, конечно же, из самих женщин, которые узнают в его летучести себя, свой образ, свою природу. А потом, естественно, из мужчин, что будут желать дарить своим женщинам этот образ, этот силуэт.

0: Закройте глаза и расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Вождение! Скользите по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры! Вы оцените красоту игры!
2: Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я буду периодически появляться на свет в разных городах, у разных родителей, проживать самые разнообразные жизни и судьбы. Ну, по крайней мере, так будет выглядеть моя жизнь в моих собственных воспоминаниях. Подробности же, имена, даты и всяческие нюансы будут постоянно меняться, вычеркиваться и снова возвращаться. Потом снова добавляться, убираться. Ранние версии будут противоречить поздним, сплетаясь в итоге в совершенно нераспутываемый такой замысловатый узор. Или, может быть, даже узел. И согласитесь, это ведь так интересно — выдумать какую-нибудь очередную небылицу, а потом с любопытством наблюдать, как она, пройдя сквозь сотни ушей, глаз, ртов и носов, будет мутировать, обрастать уже независимыми от себя подробностями, превращаясь в итоге в еще один кирпичик, из которых мы, великие мира сего, возводим так называемые неприступные крепости своих легенд.

0: Да, действительно, сегодня я стопроцентный гений. В искусстве создать впечатление. Человек, чья жизнь окутана плотной завесой тайн, загадок, полутеней и полунамеков. Слов и фраз, никогда не договариваемых до конца, недооформляемых, недоназываемых. Любой, осмелившийся подобрать ко мне сегодняшний ключик, рискует распылить свой мозг в аромат очередной более чем непостижимой загадки. Одним словом, следуя за моими сегодняшними полуштрихами и полужестами, не забывайте, пожалуйста, что вы имеете дело со стопроцентным обманщиком. Любое мое слово может обернуться ядовитой змеей и внезапно ужалить в самое сердце. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Ах, кстати, мы уже пришли. Узнаете? Вот она. Оживленная улочка в самом центре города, затерянного среди бескрайних виноградных полей. Вереница прилавков, шум, гам. Торговцы, перекрикивая друг друга, расхваливают свой товар. И вот она. Вот. Бедно одетая женщина, что медленно идет мимо цветастых палаток, сапожников и точильщиков ножей, чумазых мальчиков-беспризорников, клянчащих мелочь. И вот она уже выворачивает прямо из-за угла дома. Такая неприметная, что ее очень трудно разглядеть среди пестрой толпы. И глаза полны страха. Она словно ищет помощи, заглядывая прохожим прямо в глаза. И вот он этот жест. Словно почувствовав некую боль внутри себя, женщина невольно кладет руку на живот и вздрагивает. И вот уже оседает на грязную мостовую. Ее тут же окружает стайка зевак. Сквозь ярмарочный шум прорывается возглас. «Господи, да она сейчас родит! Ну разве вы не видите?» Кто-то из сердобольных прохожих уже останавливает телегу. Пара мужиков подхватывают корчащуюся в схватках бедняжку на руки. Ведь, как говорится, мир не без добрых людей. И телега уже везет мою маму в больницу, где, не успев дойти до палаты, она уже рожает меня прямо в коридоре, среди обшарпанных стен в госпитале для бедных. Врач, принявший меня, произносит одно только слово. «У, какая сильная!» И под этим именем меня и записывают в журнал.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
1: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю.
4: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: И вот годы детства уже сливаются в бесконечную серую ленту дорог, переездов. Родители — мелкие предприниматели, кочующие по стране с ярмарки на ярмарку. Дела у них идут все хуже и хуже. Торговля в атмосфере очередного финансового кризиса приносит одни только убытки. Боже мой, ну ничего не меняется со временем, согласитесь. Дома своего у нас нет. Мы ютимся в убогих лачугах. Мама с папой постоянно ругаются. Обвиняют друг друга в нищете, в безысходности. Я то и дело становлюсь свидетелем их драк, скандалов. Кроме меня в семье еще два брата и две сестренки. Растем мы в атмосфере тотального равнодушия. Да. Нас никто никогда не хвалит и не ласкает. Все, что я слышу от окружающих, это «подай, принеси, не путайся под ногами». Ну и, как вы понимаете, чтобы уравновесить внешнюю неустроенность и дисгармоничность, это вам любой психолог скажет, я начинаю рисовать в воображении миры, в которых все совершенно иначе. Миры, где всегда солнечно, где дети и родители любят друг друга. И вот уже ни голод, ни горящие от удара щека, ни трясущиеся и громыхающие от очередного скандала кухня меня уже не тревожит. Я представляю себя героиней любовных рассказов, которые бабушка вырезает из литературной газеты. аккуратно вклеивает в толстые тетради. Я потихонечку таскаю их у нее, когда мы гостим у нее в доме.

Вот мне уже 11 лет. Моя мама беременна в 6-й раз. Но во время вынашивания плода заболевает бронхитом. Денег на лекарства нет. И с каждым днем она угасает в приступах страшного кашля. И вот, не прожив и месяца, новорожденный мальчик уже умирает. А вслед за ним во сне уходит и мамочка. Папы в этот момент дома нет. И он вернется только после похорон. И лишь за тем, чтобы пристроить нас в разные учебные заведения. И вот она я. Маленькая послушница католического монастыря, что растерянно стоит у ворот и смотрит. Смотрит, как старая телега увозит прочь последнего родного в моей жизни человека. Папа даже не смотрит в мою сторону. Я же стою и машу ему вслед. Еще не знаю, что больше уже никогда его не увижу. И вот она я. Непослушная и злобная, как волчонок. Работаю в небольшом магазинчике. По окончании церковной школы снимаю крохотную комнатку. Мечтаю стать певицей. Да. Но мечты, несмотря на мое упорство, разбиваются о многочисленные отказы. На прослушиваниях мне говорят, что голос мой похож на скрежет ржавой консервной банки, что танцую я дурно, что с такой внешностью на сцене лучше не появляться. Ну и вот, доведенная до отчаяния жесткой реальности, я уже понимаю, что для провинциалки без титулов, без влиятельных родственных связей и денег есть только один способ вырваться из когтистых лап бедности. Продать свою молодость подороже. Кстати, а в ваше время все должно быть иначе? И вот абсолютно сознательно, обратите внимание, я набиваюсь в любовнице к одному богатому бездельнику из знатной семьи, любителя женщин, вина и породистых лошадей. Его друзья из высшего света удивлены этой новостью, и слухи о чудачке, который наследник огромного состояния приютил у себя в замке, уже расползаются по углам светских салонов. Я не вписываюсь ни в один формат или стандарт своего времени. Маленького роста, худая, без малейшего намека на грудь, густые брови, настороженный робкий взгляд черных глаз, жесткие непослушные волосы. Одеваюсь в мужские галстуки, пальто и самопальные пиджаки. И вот он, этот удивительный процесс. Когда юная особа в фальшивом мире показной роскоши, населенном паучихами разных размеров и статусов, закутанными в меха и увешанными бриллиантами, плетущими сети интриг, коварства и соблазнения, уже обретает свою фирменную холодную гримасу. Или, вернее сказать, маску цинично-язвительной стервы. И вот он, вот этот словно смазанный ядом рапиры язык, что уже пронзает шутников и шутниц своим острым, как бритва, хлестким юмором. Но самое удивительное открытие, что я сделаю в годы так называемого обучения правильным манерам, чтобы завоевать чью-то любовь или даже просто симпатию, совсем не обязательно быть добрым и милым. Достаточно быть наглым и остроумным. Вы понимаете меня? Ну, вы, конечно, понимаете, мои дорогие недо. Желатели.

0: если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: И вот вы уже готовы идти куда угодно. За человеком в маске самоуверенного циника. Не зная, что за этой маской скрывается испуганное, одинокое и более чем неуверенное существо. И как говорится, ну покажите мне человека, который может сказать, что никого и ни во что не играет. Итак, дамы и господа, вот через пару лет беззаботная жизнь содержанки при высшем свете уже начинает меня тяготить. Я упрямо начинаю отказываться играть навязываемую мне роль хрупкого и не очень умного создания. Так называемую роль дорогой безделушки, что послушной тенью следует за своим покровителем. Разговоры о лошадях, о скачках, бесконечные пережевывания последних политических сплетен меня более чем утомляют. Я начинаю задаваться вопросом, а что будет дальше, когда я перестану нравиться? Сейчас меня содержит моя молодость и какая-никакая красота. Но что будет со мной, когда они меня покинут? В один из приступов так называемой меланхолии я уже понимаю, что за все, что творилось и творится в моей жизни, ответственна только я. И вот он. Вот. Образ всей моей жизни, который я уже беру за руку и увожу в уединенное место, где начинаю расспрашивать обо всем на свете. И он начинает показывать мне мое будущее. И вот хотите верьте, хотите нет. Знакомит с добрым волшебником по имени Артур. Хорош собой, умен, образован, безумно богат. Ну, конечно же, это сказка. Я уже переезжаю к своему доброму волшебнику, который распахивает передо мной двери. Двери в творческую богему столицы. С его подачи я знакомлюсь с самыми известными людьми своего времени. Актерами, певцами, художниками, поэтами. И с восхищением впитываю атмосферу свободы, исходящую от окружающих меня гениев. И робею от внезапно обрушившегося на меня дружелюбия. И, стесняясь своего непрестижного происхождения, откровенно вру. Урезаю свой возраст на 10 лет. Сочиняю сентиментально-трогательные истории о своем детстве, о своей юности.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
2: И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь.
0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
0: Вы очнетесь по моему сигналу.
4: Итак, дамы и господа, сегодня я, как вы уже наверняка поняли, женщина, придумавшая сама себя. Как говорится, целиком, от пяток до макушки, лгунья и фантазерка, прожившая в своем теле одновременно несколько жизней. И какая из них реальная, и какая выдуманная, уже не могу разобраться даже я сама. И вот, поедая влюбленными глазами своих гениальных друзей, я уже, наконец, нахожу на 100% свое дело. И что у меня получается лучше всего? Как вы думаете? Ну, конечно же, творить... новую реальность.
0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
5: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
6: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: И вот на деньги моего возлюбленного на одной из оживленных улочек столицы
0: вы очнетесь по моему сигналу.
4: Я уже открываю стильный магазинчик с не очень броской вывеской. Я тружусь в нем целыми днями, придавая вычурным и витиеватым формам своей эпохи шокирующую лаконичность. И слухи о странной девушке, что дерзнула сама открыть свой собственный бизнес, уже разлетаются по городу, и я уже могу открыто сказать, что чувствую себя счастливой. У меня есть любимый мужчина, любимое дело, деньги и такая долгожданная независимость. Но, как мы все знаем, счастье ведь не может длиться вечно, верно? И вот мой ангел-хранитель, чье имя я буду помнить до конца своих дней, уже летит по шоссе пасмурным январским утром. На одном из поворотов лопается шина, и автомобиль, словно брошенный солдатский нож, вонзается в дерево. И со скрежетом вспыхивает, словно спичка. И вот в 4 утра в наш дом уже стучится страшная весть. Я с каменно-холодным выражением лица выдавливаю из себя одну только фразу. «Немедленно отвезите меня туда». И вот я уже стою перед обугленным и искореженным нечто. И дотрагиваюсь трясущимися руками до почерневшего от копоти металла. Под ногами хрустит разбитое стекло. Ай, всюду запекшаяся кровь. Я тихо оседаю на траву. И в голове, и в сердце абсолютная пустота. И так я сижу какое-то время, шепча себе под нос. Я сильная. Но атомный взрыв, что разряжается внутри моих легких, оказывается сильнее. Я уже реву благим ором несколько часов, пока не кончатся все слезы. На похороны я не поеду. Но, вернувшись домой, я велю перекрасить стены спальни в черный цвет. И, нацепив привычную маску холодной неприступности, с головой уйду в работу. И никто до конца моих дней не увидит больше меня такой. Слабой и настоящей.

0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
1: Итак, дамы и господа, женщина должна быть холодной, но жгучей, неприступной, но открытой, гордой, но жертвенной. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде, матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Шикарные волосы, длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Но самое главное, в женских глазах должен таиться ледяной огонь, синие искры, хищность и жесткость. Успели записать? Ничего страшного. Чуть позже я повторю это еще раз.

И вот он, 1914 год. Привычный порядок осыпается прямо на глазах, словно старая штукатурка. Отжившая свою эпоху фальши и дешевого блеска умирает в мучительной агонии. Мужчины стройными шеренгами уходят на фронт, оставив своих беспомощных и ничего не умеющих женщин наедине с новым временем. Холеные красавицы сталкиваются со всеми ужасами войны. Смерть, бедность, голод –

0: А в 18-м, когда страна, очищенная от немцев, вновь начинает сиять огнями, я с удивлением обнаруживаю, что размножилась на тысячи зеркальных осколков, и по улицам уже разгуливают тысячи, тысячи, тысячи моих копий. Женщины, познавшие самостоятельность, поняли, что больше не хотят быть хрупкими, тепличными цветами. Они хотят водить автомобили, управлять фабриками, заводами, работать наравне с мужчинами. Капризная дама в длинном платье, подметающем пыль, закутанная в меха и драгоценности, уходит в лету. И вот она, я! Я – идеал и символ нового времени. С вечной сигаретой в руке, кроваво-красными губами, короткие волосы, звенящие и брякающие при каждом движении браслеты и цепочки, циничная эгоистка с рассудком, словно вытесанным из камня. Я точно знаю, зачем и куда мне нужно идти. Я знаю цель каждого жеста и слова. Жеманство и кокетство мне чуждые. Ни на кого не похожая, никому не принадлежащая и никем не управляемая женщина нового века. Ко мне уже идут не за новыми нарядами, но за новыми смыслами, за новым мифом, за новым образом. Взгляд моих черных глаз резок. Взмахом своих густо накрашенных ресниц я могу порезать. От меня идет мощная волна магнетизма, от которой не удается скрыться, но никому.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Давно забыл, я напомнил старый патефон.
1: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: Дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.
0: Я сама щедрость. Нередко плачу в ресторанах за всех. Спонсирую русские сезоны Дягилева, бесплатно делаю к его балету костюмы, оплачиваю курс лечения от пристрастия к опиуму Жану Кокто. Дружбой со мной могут похвастаться Пикассо, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Стравинский, Нижинский. Одну за другой я совершаю маленькие революции. Укорачиваю юбки до середины лодыжки, что в мое время было, ну, неслыханной дерзостью. Выпускаю первые духи с синтетическим запахом, которые пахнут одновременно всем и ничем. Мои наряды невыносимо просты и аскетичны. Они подчеркивают женскую красоту, но не подавляют ее. Не выставляют на показ тела. Создают дразнящий намек на прелести, скрытые под мягкой черной тканью. И вот уже пресса, оправившаяся от шока при виде моих работ, твердит: «Женщина, не имеющая в своем гардеробе вещи от меня, безнадежно отстала от моды». Журналисты меня любят. Я много шучу. Сыплю остротами. Мои интервью жадно растаскивают на цитаты. Но стоит кому-нибудь задеть неудобный вопрос про мой возраст или место рождения, улыбка сползает с моего лица, и я превращаюсь в злобную фурию и обрушиваю на голову несчастного гром и молнии, пока он не спасется бегством. На моем счету в швейцарском банке семизначные суммы. Я меняю любовников, как перчатки. Вращаюсь в самых разных аристократических кругах. Моя империя насчитывает 2500 работников по всему свету. Вдумайтесь. Дамы и господа, в этой своей роли я встречу старость в гордом, непреклонном одиночестве. Мое лицо уже сморщено, как чернослив. Ай, всех, кого я любила, уже нет в живых. От прежней меня остались только фигура девочки-подростка и черные глаза угли. Я страдаю лунатизмом. Брожу по коридорам отеля «Риц». Меня то и дело оттаскивают от перил в момент, когда я собираюсь спрыгнуть в лестничный проем. Горничная иногда находит выкроенный из купального халата костюм, украшенный цветком из полотенца.

0: Однажды я просыпаюсь. Просыпаюсь, дрожа от холода в саду, в одной сорочке. И какое-то время не могу вспомнить, как меня зовут. Представляете? И вот мне уже около 70. И я уже как памятник самой себе. Вечный и незыблемый, как египетская пирамида. Легенда обо мне живет уже своей независимой жизнью. Я продолжаю рассказывать свои сентиментальные сказки о девочке, воспитанной строгими сестрами отца. На этот раз мое детство проходит в большом светлом доме посреди заснеженных равнин. Мои родители богатые виноделы. И из года в год детали моей истории будут меняться, трансформироваться, сплетаться в пестрый узор. И я уже сама не помню, где ложь, а где игра воображения. Ко мне обращаются голливудские продюсеры и режиссеры с предложением купить меня в любом виде. Мемуары, биография, фильм, спектакль на Бродвее.
1: Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec

И вот мне уже 87. Мир моды правят уже другие, наглые и дерзкие. Ну, такие, как я, пару тысяч лет назад. Мне же остается только критиковать современных модельеров, что в своем страстном стремлении окончательно раздеть женщину не оставляют ей ни тайны, ни аромата. Ой, но реплики мои так тихи, что на них уже никто не обращает внимания. С годами мой и без того сложный характер становится просто невыносимым. Я, как говорят, становлюсь жадной и подозрительной. Постоянно ворчу, почти ничего не ем, боюсь ложиться в постель. Сопротивляюсь, когда меня укладывают насильно. По ночам прислуга просыпается от леденящего кровь вопля, который доносится из моей спальни. Но если кто-то из прислуги решается заглянуть ко мне, то обнаруживает меня спящей. Оказывается, что я вою во сне. И вот каждую ночь я снова и снова проваливаюсь в холодную черную бездну сна, где уже не в силах спрятаться за роль железной женщины с сигаретой в зубах. За утверждение «Я сильная, сильная». В этой своей роли я уйду со сцены мира 10 января 1971 года, в воскресенье. Я вернусь с прогулки, почувствую себя нехорошо, прилягу вздремнуть. И как стопроцентный лунатик просто заблужусь в лабиринтах сна. И не смогу найти дорогу назад. Со стариками это бывает, вы знаете. И вот телефон в моем доме уже раскаляется от сотен звонков со всего света. Журналисты толпятся у дверей отеля, чтобы задать один единственный вопрос. Неужели действительно я умерла? А да?

дамы и господа. Надеюсь, теперь-то вы уловили этот аромат? Нет? Ну, если нет, то я готова махать своим волшебным платком сколько нужно. И вот он, аромат вне возраста и времени. Аромат, что не принадлежит капризной изменчивой моде. И, как говорится, века будут проноситься мимо, а он будет будоражить воображение людей. И вот он, образ женщины. Холодный, но жгучий. Неприступный, но открытый. Гордый, но жертвенный. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде. Матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Волосы длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Это очень важно. Но главное... Хотя оставим эту недосказанность для игры вашего воображения.

0: Передача была подготовлена по книге Анри Гиделя «Коко Шанель». Также были использованы материалы из книги Марселя Эдриха «Загадочная Коко Шанель».
1: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
2: Шоу «Старый патефон» Лены Вишневецкой.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в переговорах по Ирану есть небольшой прогресс. Он сказал об этом после встречи с министром иностранных дел стран НАТО в Швеции. Комментируя публикацию «Нью-Йорк Таймс» о том, что Иран обсуждает с Оманом совместное взимание платежей за использование Армуза, Рубио заявил, цитирую, «ни одна страна не должна это принимать». В Вашингтоне выступают против любых попыток изменить режим судоходства в одном из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа. Опросы, проведенные во второй половине мая, показали, что все меньше людей одобряют работу Дональда Трампа на посту президента. Рейтинг упал до самого низкого уровня. Одобряют работу Трампа 31% участников опроса, не одобряют 64%. Наиболее сильно выросло недовольство экономической политикой. Уровень поддержки снижается и среди тех, кто голосует за республиканцев. В мае 79% зарегистрированных избирателей республиканцев говорили, что они одобряют работу Трампа на посту президента. В апреле таких было 82%, а в начале его второго срока – 91%. В ноябре пройдут промежуточные выборы, по итогам которых определится, смогут ли республиканцы и далее занимать большинство мест в обеих палатах Конгресса. Пока нельзя сказать, как снижение рейтингов повлияет на результат. Правительство канадской провинции Альберта добавит в референдум, намеченный на осень, вопрос о том, должен ли регион остаться в составе Канады или начать юридический процесс обязательного голосования по вопросу об отделении. Референдум не приведет к тому, что провинция отсоединится, но если жители Альберты проголосуют «за», это поможет властям понять, в каком направлении хотят двигаться граждане. Голосование намечено на 19 октября. Госдепартамент выпустил предупреждение для путешественников из-за вспышки Эболы в Центральной Африке. Все граждане США и обладатели грин-карт, которые за предшествующие 21 день побывали в Конго, Уганде или Южном Судане, смогут въехать в страну только через международный аэропорт Вашингтона. В аэропорту будут проводить усиленный санитарный контроль. Проверки организуют CDC совместно с пограничной таможенной службой. Ограничение распространяется на всех пассажиров, побывавших в этих странах.
4: Погода на Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке переменная облачность. Днем воздух прогреется до 64 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 57%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 22 мая. Вчера на бирже был хороший день. Индекс Dow Jones прибавил 276 пунктов, 0,5%. 50 286 – это новый рекорд. Standard & Poor's 500 тоже поднялся на 13 пунктов, 0,15%, 7446. NASDAQ плюс 23 пункта, 0,1%, 26293 конечный результат. Транспортный индекс вчера упал на 0,1%. Маленькие компании были лучше всего, они прибавили 0,9%. Сегодня нефть плюс 12 центов, $96.47 стоит 1 баррель нефти, золото 4518 долларов 90 центов, серебро 75,88 за унцию, 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дали 4,229%, за 10 лет можно получить 4,548, и 30-летние госбумаги дают 5,75%. За границей сегодня Англия плюс 0,25%, Франция плюс 0,7%, Германия плюс 1%. 0,9%, и Швейцария у нас плюс 0,25%. В Азии японский Никей прибавил 2,6%, Шанхай плюс 0,8%, Гонконг плюс 0,8%. Наша биржа сегодня откроется, похоже, в положительном направлении. В данный момент индекс Dow Jones показывает плюс 389 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 32, и NASDAQ показывает плюс 129 пунктов. Вот сборка того, что у нас сегодня попало на экраны. Estée Lauder, Estée Lauder подскочила сегодня на 10%. Workday сегодня поднялся на 8%, у них результаты были лучше, чем ожидалось. Merck поднялся на 3,5%. У них лекарство, которое они готовят, показало хорошие результаты в 65% случаях. Zoom Communications плюс 7% с утра. IMAX поднялся на 14%. Rostor подскочил на 4,5%. Take-Two Interactive плюс 4% с утра. Futu – это гонконгская компания, упала на 36%. Это связано с тем, что Китай сказал, что они будут следить и приостанавливать торговлю через границы. PPD Holdings, Alibaba сегодня тоже упали на 6%. Deckers Outdoor упал на 2%. Их квартальный отчет не вдохновил инвесторов. BGA Wholesale сегодня поднялся на 2%. Perpetuous Resources подскочил на 10%. Это майнинг компания. Advanced Micro плюс 1,5%, ARM сегодня с утра поднялся на 2,5%. За 4 дня, кстати, они поднялись на 42%, это огромный подъем. Booz Allen Hamilton сегодня поднялся на 5%, и Generac поднялся на 3%, потому что один из банков сказал, что они будут бенефициарами всего вот этой Artificial Intelligence, искусственного интеллекта и постройки новых центров, дейта-центров, и они без сомнения выиграют от этого, и поэтому они подскочили, им дали таргет больше $300 за акцию, они сегодня подскочили. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь абсолютно по всем вопросам, включая недвижимость. Будьте здоровы, успешных вам инвестиций и всех вам благ.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахам Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прахин.
20: Опыт. Мудрость.
21: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Вы
17: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткэр» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткэр» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
18: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
21: «Анкор».
18: Премьера спектакля
21: «Сделка».
18: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
21: Премьера спектакля «Сделка».
18: Театр «Анкор».
21: Впервые в Нью-Йорке.
23: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
21: Театральная гостиная.
23: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
21: Билеты на сайте.
23: Театр.com. И по телефону 718-266-3393.
24: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
25: Ждем вас.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
26: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com.

0: вечер пьют чудесный наш волшебник.
1: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
1: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело. В какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
2: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ. Ну, по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это не, так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис- и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. И были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
1: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме уме.
2: Ну да, я постараюсь.
1: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
2: да, я очень все упрощаю,
1: да,
2: я стараюсь.
1: И это внушает действительно.
2: У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
1: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
2: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
1: Как, да, да, как связано потепление.
2: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов шиитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровностей и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, White Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34, вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» возможно.

0: 165 87 52. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
1: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
0: Вот, и после этого...
1: продолжим. И такая любимая нашими слушателями часть Q&A, вопросы и ответы.
0: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
10: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
11: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
10: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
11: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
10: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
12: Я не люблю.

0: часов вечера.
1: Начало показа фильма.
0: Приглашаем всех поклонников поэзии,
1: музыки
0: и авторского кино.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Слушайте нас в интернете
2: www.davidsonradio.com.
3: Дэвидсон Радио.com.

0: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, да. Я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете все платим мы. Но не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
1: before, after, да?
2: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А
1: результат.
2: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
2: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последнее. Радиослушатели Дэвидсон Радио только ограниченное время смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
2: $7 дешевле и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
1: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
2: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш. Купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке. Для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
2: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите. Вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства. И они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, А другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
2: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее, делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дается на радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то... У кого-то кожа гладкая. Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
2: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик, он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожа, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, а особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
2: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное, доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
2: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Спасибо.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дуси.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
1: Проекты Фрэнка Фариана, часть пятая. Проект No Mercy. Американское мужское трио No Mercy, в состав которого вошли трое молодых людей с латиноамериканскими корнями, это еще один известный проект Фариана. Центральной фигурой в коллективе стал вокалист и гитарист-виртуоз Марти Синтрон, перебравшийся в Майами из Нью-Йоркского Бронкса. Во время одного из уличных выступлений Марти у порога клуба Ocean Drive его заметил Фариана и пригласил в свою германскую студию для пробных записей. После того, как был получен потенциально кассовый музыкальный материал, Фарианом было принято решение создать сексапильное латино-стрио, и к проекту присоединились выходцы с Кубы, ныне проживающие в Америке, братья Ариэль и Габриэль Эрнандес. Оба уже не были новичками в шоу-бизнесе, успев поработать с такими звездами, как Принц в качестве танцовщиков его шоу-балета.

Дебютный сингл латиноамериканцев «Where Do You Go» достиг высоких результатов в международных чартах. Далее последовал выпуск целого ряда синглов и двух коммерчески успешных альбомов «My Promise» и «More». В 2003 году еще один протеже Фариана, латинский принц Даниэль Лопес, звезда популярного в Германии телешоу «Диэс Диэс», сделал совместную с No Mercy запись песни «Summer Angel» для своего дебютного альбома «For You».

2007-2008 годах медиагигант Sony BMG выпустил два переиздания компиляции с лучшими песнями No Mercy. По окончании контракта с Фарианом музыканты подписали соглашение с одним из независимых австралийских лейблов, на котором в 2007 и 2008 годах вышли новые синглы и альбом. В настоящее время группа выпускает новый материал, самостоятельно основав собственный лейбл.

Проект «Мабель». R&B-трио по формуле 2 плюс 1. Проект, записавший в 98 году единственный сингл «Do It». Солисты группы также принимали участие в записи бэк-вокалов других проектов Ариана, а также выступали как группа вокальной поддержки на концертах.

Проект «Чилли». В 1997 году новый проект Фариана, получивший название «Чилли», трио латиноамериканок, завоевал чарты многих стран со своей версией бразильской мелодии «Тик-тик-так», оригинальным исполнителем которого была группа «Карапиччо». Для продвижения на международный рынок Фариан пригласил этих бразильских музыкантов в Европу, где и записал совместный альбом с «Чилли» «Dance to Boy Bamba». Сингл «Тик-тик-так» стал международным бестселлером, номер один во Франции и Бразилии, попадание в топ-10 многих других стран, а мелодия полюбилась слушателям на всех континентах. На эту песню было сделано множество кавер-версий.

Другим известным синглом коллектива стала кавер-версия песни итальянской певицы и актрисы Рафаэлы Карра «Far L'Amor Comincia Tu», то есть по-английски «Do it, do it again», получившая в новом англоязычном варианте название «Say I'm your number one».

мюзикл «Дэдди Кул». 18 августа 2006 года стартовал мюзикл «Дэдди Кул» на площадке лондонского театра «Шафтсбери», продюсерами которого выступили Фрэнк Фариан и Роберт Макинтош, брат знаменитого мюзикл-продюсера Камерона Макинтоша.

шоу имеет солидный бюджет в 5 миллионов евро, звездный состав актеров и уже собрало массу оптимистичных отзывов. Мюзикл построен на основе композиций таких проектов Арианы, как «Бонни М». Это 75% репертуара постановки «Милли Ванили» и «Рапшен», «Но Мерси» и «Ла Буш». На официальной лондонской премьере, это было 21 сентября 2006 года, присутствовало 1300 гостей, среди которых были такие звезды, как Джордж Майкл, Клифф Ричард, Фил Коллинз и другие знаменитости. С 24 апреля 2007 года мюзикл в течение 2 месяцев демонстрировался в Берлине в рамках европейского турне. Специально для гастрольного тура мюзикла был сконструирован уникальный мобильный театр «Бонни М. Сиэтер Палас» – самое большое из подобных сооружений в Европе. Берлинская премьера была еще более масштабной, чем в Лондоне. Среди именитых гостей можно было заметить Клауса Майне, это лидер-вокалист группы Scorpions, известного немецкого комика Отто Валкеса, звезду травести-шоу Оливию Джонс и так далее. Одновременно с премьерой в Германии MCI и Sony BMG выпустили роскошный CD-альбом с саундтреком Daddy Cool. В том же 2007 году Фрэнк Фориан совместно с британским продюсером Натаном Томасом и Карлом Коксом написал песню Doing Fine. Песня отмечается как трибют звучания Бонни М и содержит струнные аранжировки, напоминающие мегахит 76 года. Daddy Cool сингл стал номер 1 в европейском Energy чарте. Голос принадлежит австралийскому певцу Питеру Уилсону. Позже одна из микс-версий Doing Fine была опубликована на его альбоме Follow Me. В сентябре 2007 года альбом вошел в топ-5 европейского дэнс-чарта.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас!
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
0: Вы слушаете «Пророк».
7: «Пророк».
0: В студии диджей Дусик.

0: пророк, пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани представил масштабный план застройки части Бруклина к югу от Проспект-парка. Проект предусматривает изменение зонирования вдоль Макдоналд-авеню и Кони-Айленд, чтобы разрешить строительство более высоких жилых билдингов. Городские власти рассчитывают создать тысячи новых квартир рядом с метро и будущей линией Интербора-экспресс, которая соединит Бруклин и Квинс. Сейчас значительная часть района занята гроссери, автомастерскими и малоэтажной застройкой. В мэрии считают, что транспортная доступность делает территорию перспективной. В ближайшие месяцы администрация начнет общественное обсуждение проекта. Предварительный план обещают представить в следующем году. На фоне дефицита квартир и роста арендных ставок власти мегаполиса планируют построить до 200 тысяч новых доступных жилых единиц по всему городу. Отказ мэра Мамдани участвовать в традиционном параде в честь Израиля вызвал резкое осуждение еврейской общины. Впервые с 1964 года многолетняя традиция будет нарушена. Действующий градоначальник официально заявил, что не появится на ежегодном шествии. Этот беспрецедентный шаг вызвал волну негодования. Свое решение Мамдани объясняет политическими принципами. Он и ранее отличался радикальной риторикой и заявлял, что Израиль – это не страна. Также намекал на готовность добиваться ареста израильского премьера Нетаньяху в случае его визита в мегаполис. Действия мэра спровоцировали жесткую ответную реакцию, особенно с учетом текущего всплеска антисемитских инцидентов. Совет по связям с еврейской общиной демонстративно отклонил приглашение Мамдани на официальный прием накануне праздника Шавуот. Лидеры общины заявили о нежелании сотрудничать с политиком. Бывший мэр Эрик Адамс открыто осудил преемника. Он подчеркнул, что традиционный марш – это не сугубо политическая акция, а важнейший символ глубокого исторического партнерства. Губернатор Кэти Хокол уже подтвердила свое намерение посетить мероприятие, как и было запланировано изначально. Организаторы ожидают рекордного числа участников. Дональд Трамп подписал указ, который обязывает банковских регуляторов внимательнее отслеживать гражданство и иммиграционный статус клиентов. Администрация требует выявлять случаи, когда люди без легального статуса открывают счета и получают кредиты. Белый дом объяснил инициативу рисками для финансовой системы, если заемщики будут депортированы и перестанут выплачивать долги. При этом указ оказался мягче ожидаемого варианта и не вводит обязательный сбор данных о гражданстве для всех клиентов. Банки выступали против более жестких мер, утверждая, что проверка статуса потребует больших расходов и дополнительной бюрократии. В итоге администрация ограничилась рекомендациями и общими указаниями вместо прямого обязательства собирать такие сведения. Эксперты предупреждают, что новые меры могут вытолкнуть незадокументированных эмигрантов из банковской системы.